0: Не впадайте сразу в такое отчаяние. Вы знаете, что ваше счастье — это и мое счастье. Я стараюсь и буду делать все, что в моих силах, чтобы осуществить ваши мечты. Для меня было бы величайшей радостью развить ваши таланты, чтобы вы могли посвятить всю вашу жизнь музыке и живописи. Однако, если мы обнаружим, что это невозможно, дорогие дети, мы должны твердо верить, что это было бы не к лучшему, если бы нам это удалось, ибо один Бог знает, каким путем нас вести. Не теряйте уверенности в нашем Небесном Отце, потому что Он наше величайшее утешение. Он не забудет нас, если мы не забудем Его. Мы должны помнить, что Он видит дальше, чем мы. Он знает, почему и куда Он нас ведет. Мы не можем заглянуть в будущее. Но позже мы поймем и осознаем, почему нам пришлось перенести все наши беды. Они превратятся в несравненные благословения.
1: «А теперь давайте снова станем счастливыми и споем песню», — предложил Дино.
0: Ему нравилось быть веселым, и он любил, чтобы все вокруг него тоже веселились.
1: «Давайте споем. Если зимние штормы бушуют, мы знаем, что скоро весна. Даже Агнес, я слышал, бунтует, будет счастлива с нами тогда».
2: «Да, Дино, тебе легко смеяться», — возразила Агнес. «Ты бы, наверное, запел другую песенку, если бы тебе пришлось стать портным. Но ты можешь учиться всему, чему хочешь».
1: «Я, конечно, не буду изучать все», — парировал Дино. «Но твое пение намного приятнее, чем твои споры, Агнес, поэтому, пожалуйста, начинай. Если тебе не нравится моя песня, ты можешь начать другую».
0: «Дети, позже мы все споем вместе», — сказала мать. «С тобой, Дина, я тоже должна поговорить. Меня беспокоит твой кашель и твое здоровье. Я довольно долго искала подходящее место за городом, куда я могла бы тебя отправить. Конечно, есть много мест, но я хочу, чтобы ты поехал в какой-нибудь скромный дом, где за тобой могли бы присмотреть. Сегодня я нашла в газете заметку, которая, возможно, как раз то, что я ищу. Прочти сам, Дино». Дино начал читать.
1: «Да-да, мама, я должен туда поехать!» — сказал он, сотрясаясь от смеха. «Я должен поехать к Марте в Иллер! Я уверен, что в доме Марты Вульф очень уютно, где все аккуратно и свежие занавески!»
0: Сестры тоже захотели увидеть объявление, которое так развеселило Дино. Он прочитал абзац вслух, и все они согласились, что там ему будет хорошо. Мать решила сразу же написать этой женщине и отвезти Дино туда как можно скорее. «Теперь мы закончим день пением», — сказала она, садясь за старое пианино. Каждый день дети пели вечернюю песню под ее аккомпанемент. Открыв книгу, она начала, и трое детей подхватили пение своими чистыми, свежими голосами.
3: «Благодарю, Господь, за землю! За то, что спас от темноты. Благодарю тебя за небо. Там ждешь меня.

Короткие рассказы для детей. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Книга Исход, 23 глава, 20 стих. Еще будучи молодым, я много путешествовал и зарисовывал красивые пейзажи. Однажды я путешествовал по лесу в Тюрингии и, переходя через горы, подошел к обрыву. В поисках красивого вида я стал спускаться по крутому склону, уходя все дальше от дороги. Обрыв был очень крутой, и вскоре я продвигался вперед, цепляясь за выступы и кусты, попадающиеся мне на пути. Неожиданно камень, на который я наступил, оборвался, и с большой скоростью я покатился вниз по обрыву. Я громко крикнул: «Боже мой, помоги мне!» Упав на колючий куст ежевики, я повис на нем. Сердце мое учащенно билось. Я был сильно перепуган, так как подо мною была глубокая пропасть. Не осмелившись сразу встать, я лежал и молился Господу, чтобы Он помог мне. Чуть осмелев, я начал лежа на колючем кусте кушать сладкие ягоды. Я благодарил Господа, что этот кустарник задержал меня, а также и за то, что ангел-хранитель был рядом со мной. Потом мне удалось, кряхтя и охая, подняться и осторожно, с дрожью в коленях, спуститься с горы. Однажды жил один вязальщик веников. У него было небольшое маленькое подсобное хозяйство. Маленький Томас, сын вязальщика, каждый день после обеда выгонял небольшое стадо коз на пастбище. Это было его обязанностью, которую он охотно исполнял. Козы резво прыгали в горах, но вдруг исчез один козленок. Мальчик долго искал и звал его. Наступила ночь, а Томас, все еще спотыкаясь о камни, бродил в поисках пропавшего козленка и горько плакал: «О, Отец Небесный! Я хотел бы найти моего козленка и вместе с ним вернуться к отцу домой». В темноте он наткнулся на терновый куст. Как он ни старался, ему все же не удалось высвободиться из колючек. Уставший от страха и напряжения, он уснул. Утром, открыв глаза, он увидел, что повис на краю глубокой пропасти. Один шаг дальше, и он упал бы в нее. Но ангел Господень сохранил его от смерти. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил», сказал Бог когда-то Моисею. Как рад был отец на следующее утро, видя сына своего живым и невредимым. Будем молиться и поблагодарим дорогого Господа за то, что Он даровал нам жизнь и охраняет нас.

любит деток Иисус, Он хранит нас нежно. Я Ему всегда молюсь в радости безбрежно. Я всегда в Его руке, зло меня не встретит. Он как свет на маяке, мне всегда ответит.

Дорогие ребята, а сейчас будет продолжение чтения нашей детской Библии. Историю про Моисея. Называется «Манна и скала». Израильтян было много, потому пищи для них нужно было много. С собой из Египта они взяли только немного хлеба, который они очень скоро съели. Что же им теперь делать? Им следовало просить пищи у Бога. Он любил их и не мог допустить им умереть с голоду. Но неблагодарные израильтяне начали роптать. Они пошли к Моисею и Аарону и сказали им: «О, если бы мы умерли в земле египетской! Там у нас было много мяса, и мы ели хлеб досыта. Здесь же мы умираем с голоду. Вы вывели нас в эту пустыню, чтобы уморить нас голодом». Как неблагодарны они были по отношению к Богу и Моисею. Но Моисей не отвечал им резко. Он знал, что Бог слышал несправедливые слова их. Бог сказал Моисею: «Я слышал слова израильтян, и я дам им пищу». На следующее утро, когда израильтяне вышли из шатров своих, они нашли, что земля была белая. Моисей же сказал им: «Вот хлеб, который Бог послал с неба. Собирайте его и несите в шатры свои». Тогда израильтяне начали собирать этот небесный хлеб или манну для себя. И на всех хватило манны. Народ ходил и собирал ее и молол в жерновах и толок в ступе, и варил в котле и делал из нее лепешки. Вкус же ее был подобен вкусу лепешек с елеем. Числа 11:8. Бог посылал ее рано утром, и израильтяне должны были рано утром ее собирать, потому что она таяла на солнце. Моисей сказал им: «Не собирайте манну, чтобы ею запасаться, потому что Бог будет вам ее посылать всякий день». Но некоторые из израильтян не послушались Моисея и сохранили манну на другой день. Но когда они захотели съесть на другое утро эту манну, то они увидели, что в ней завелись черви, и они вынуждены были ее выбросить. Как безумно не слушаться приказаний Божьих! Вскоре после этого оказался недостаток в питье. В пустыне не было ни рек, ни озер, но Бог не мог допустить, чтобы они умерли от жажды. Неблагодарные израильтяне пришли к Моисею и начали резко его упрекать. «Зачем вывел ты нас из Египта? Вы хотите умертвить в пустыне детей наших и скот наш, погибающий от жажды?» Они так сердились, говорят это, что Моисей понял, что они готовы побить ее камнями. Но и здесь Моисей ничего им не ответил, а начал молиться. «Что мне делать с народом сим?» — говорил он. Тогда Бог сказал Моисею: «Возьми жезл твой, поднимись на холм, и пусть кто-либо из народа пойдет с тобой. Затем, когда ты подойдешь к самой скале, ударь мне ее жезлом твоим, и вода потечет оттуда». В скале нет воды, и однако Моисей извлек воду из скалы. Он ударил в скалу, и вода полилась оттуда в изобилии. Как отрадно было это для томившегося жаждою народа! Их уста иссохли, язык и горло горели от жажды, но теперь они могли вдоль напиться и собрать воду в кувшины свои и напоить также скот свой. Вот и все, а теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. А теперь вопросы. Первый вопрос. Что представляла из себя пустыня? Второй вопрос. Что делали израильтяне, когда они ощутили голод? Третий вопрос. Каким путем насытил их Бог? Четвертый вопрос. Что случалось с манной, если ее сохраняли на следующий день?
Пятый вопрос. Что делали израильтяне, когда у них не стало воды? И шестой вопрос. Откуда дал им Бог воду? Ну вот и все, теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Берегом ручья идем, беседу мирную ведем. Водичка тихая журчит, природа сонная молчит. До поворота мы дошли, но ручейка-то не нашли. Куда он делся? Здесь река, а наш ручей в нее втекал. Что делать? Дальше не пройти. Перешагнуть или обойти? Мы попытались, но беда, была глубокая вода. Как перейти на берег тот, где мелководье или брод? Все очень просто, мостик есть. Теперь не надо в воду лезть. Тот мостик много мне сказал, на связь с Иисусом указал. Ответ, конечно, очень прост. Молитва наша, этот мост, где скорби бурные и страшней, там просьбы громче и ясней. Тогда молитвою простой мы ищем связи со Христом.

В Иллере, в доме директора, царило большое оживление. Настал день, когда ожидалось прибытие двух дам из города для их длительного пребывания. Чтобы отпраздновать приезд своих гостей, хозяин дома заказал праздничный обед. Он давно ждал этого дня, поэтому был в прекрасном расположении духа. Для него было очень важно немедленно отправиться в путь, и он задержался только для того, чтобы официально принять своих гостей. Кроме того, он пообещал своей двоюродной сестре лично передать бразды правления домашним хозяйством в ее руки, после чего планировал отправиться в свое путешествие. Для Корнели подготовка к приезду новых членов семьи казалась очень раздражающей. Все было не так, как обычно. Обычно ей очень нравилась перспектива компании, потому что в таких случаях

0: вазы. Здесь много изюма и миндаля падало рядом с вазой, а оттуда попадало в карман Корнели. Было приятно иметь запас всякий раз, когда ей хотелось что-нибудь пожевать. Экономка нарочно роняла много орехов, потому что не хотела быть менее щедрой, чем ее соперница на кухне. Сегодня Эстер летала по кухне, яростно гремя кастрюлями и сковородками. Когда появилась Корнели, чтобы посмотреть, что происходит, повар крикнула ей: «Убирайся! Сегодня у меня для тебя ничего нет! Дамы из города не должны думать, что они должны учить меня, как готовить хороший обед. Я сама им покажу. Уходи и не мешай мне. Освободи место, Корнели. Мне нужно приготовить овощи».
1: Корнели побежала в кладовую. Мина как раз складывала на тарелку великолепную кучу печенья и миндальных колец.
0: «Не врывайся так, а то все рухнет», — предупредила она. «Не подходи так близко к столу. Эта тарелка уже готова, и с нее ничего не должно пропасть. Я не хочу, чтобы говорили, что заметно, что в этом доме нет хозяйки, и что здесь никто не знает, как накрывать на стол».
2: «Если вы сегодня такие скупые, я больше не буду вас беспокоить», — сказала Корнели.
1: С этими словами она развернулась и возмущенно вышла из дома. В этот момент, услышав звук приближающихся колес и посмотрев на дорогу через открытое место перед домом, она заметила ожидаемый экипаж с сидящими в нем двумя дамами.
0: «Мэтью! Мэтью!» —
1: крикнула она в направлении большой конюшни и амбара, которые находились на небольшом расстоянии от дома и были скрыты деревьями. Мэтью был садовником. Он присматривал за лошадьми, а также должен был следить за всей работой, выполняемой его помощником в саду и в конюшне. Мэтью был особым другом Корнели. Она знала его с незапамятных времен, ведь он служил еще ее деду. Садовник вышел из конюшни и таинственно поманил ее.
0: «Иди сюда скорее, бегом!» — сказал он. «Мы еще успеем встретить карету. Зайди только на минутку».
1: Корнели подбежала к нему и, заглянув в конюшню, увидела лежащего на мягком свежем сене крошечного белоснежного козленка. Он выглядел как игрушечный, но на самом деле был живым.
3: «Ах, откуда он взялся, Мэтью? Он какой хорошенький! Его беленькая шкурка как шелковая. Он может ходить? Он может встать, если захочет? Ой, только посмотрите, какой он милый и как трется об меня своей маленькой головкой!»
0: «Да, ну пойдем, экипаж уже подъезжает», — поторопил Мэтью. «Беги, ты можешь видеть его каждый день».
3: «Только представь, он сегодня родился!»
1: Экипаж только что въехал во двор, и когда лошади остановились, Мэтью был уже возле них. Директор тоже был там. Чтобы не терять времени и в то же время не опаздывать, он поставил у двери наблюдателя, чтобы тот сообщил ему, когда подъедет карета. Директор был очень вежлив и помог своей кузине выйти из кареты, сердечно приветствуя ее. Затем он помог мисс Гридлен, тепло поблагодарив ее за приезд. Он сказал ей, как он рад, что она согласилась последовать за его кузиной в это уединенное место, потому что в противном случае он бы переживал, оставив ее одну так надолго. Он высоко оценил их великую жертву, приехав сюда, и надеялся, что его поездка, которая была очень срочной, не заставит его отсутствовать слишком долго.
4: «Где же ваша дочь, Фредерик?» — спросила мисс Дорнер.
1: Директор посмотрел вокруг.
4: «Я видел ее минуту назад. Ты где, Корнели?»
1: — крикнул он в сторону дома.
3: «Я здесь!» —
1: прозвучал голосок Корнели совсем рядом. Она спряталась за спиной отца, чтобы осмотреть вновь прибывших, оставаясь незамеченной.
4: «Пойди поздоровайся со своей тетей и миссис Гридлен», — повелел мисс Хельмут.
1: Корнели подала руку сначала своей родственнице, а затем другой даме, сказав каждой:
3: «Добрый день!»
4: «Ты можешь называть меня тетей, а эту леди зовут мисс Гридлен», — сказала тетя, надеясь, что ребенок повторит свое приветствие так, как ей сказано.
1: Но девочка не проронила больше ни слова.
0: Директор повернулся к экипажу, давая Мэтью указания насчет лошадей. Затем все вошли в дом, и вскоре компания уселась за богато накрытый обеденный стол. Мисс Мина заслужила множество похвал за красиво накрытый стол.

0: После обеда хозяин повел дам по своему заведению, так как его кузине не терпелось познакомиться со всем, о чем она должна будет заботиться. «Ах, какое изобилие фруктов!» — снова и снова восклицала мисс Гридолин. «Сколько вишневых деревьев! И какие огромные яблони! А какой ряд грушевых деревьев! Вы, должно быть, осенью в состоянии наполнить свои закрома фруктами, мистер Хельмут. Где вы находите для всего этого места?»
1: «Я не знаю. Слуги заботятся об этом, потому что у меня нет времени».
0: «Как жаль, Фредерик, что у тебя нет полдюжины детей. Они помогли бы тебе разобраться с этими делами», — заметила кузина. «Кстати, куда подевался твой ребенок? Она, кажется, не очень общительна».
1: «Я не знаю, где она», — ответил мистер Хельмут.
0: «Обычно я в это время на работе, а Мина, вероятно, знает, что она делает. Возможно, она занята со своим учителем. Корнелли так часто бывала одна, что не могла стать очень общительной. Вот почему я так благодарен вам обоим за то, что вы приехали. Я весьма рад, что она наконец-то может оказаться в том окружении, которого я всегда хотел для нее. Но что я мог поделать? Я дважды брал гувернанток в дом, чтобы обеспечить ей надлежащее общение и возможность учиться. Первая сбежала, потому что не могла выносить уединение. Вторая хотела, чтобы ушел каждый слуга, который был здесь до нее. Есфирь должна была уйти, и даже Мэтью. Она сказала мне, что мне необходимо выбирать между ней и старыми домашними крысами, как она их называла. Я не высказал желания прогонять ни одного из них и сказал ей: «Тебе лучше уйти, потому что когда эти двое уйдут, вероятно, настанет моя очередь, так как я буду самой старой оставшейся домашней крысой». После этого она ушла, и у меня больше не было смелости проходить через еще один эксперимент. Но я понимаю, что для Корнелли пришло время находиться в обществе утонченной и культурной леди. Я уверен, дорогая кузина, что вы сможете дать мне несколько хороших советов относительно ее образования, как только познакомитесь с ней.
2: «Я хотела бы знать, на кого она похожа», — произнесла мисс Дорнер. «Она, кажется, не похожа ни на вас, ни на вашу покойную жену».
3: «Вы так думаете?» — быстро спросил отец. «Вы в самом деле так думаете?»
0: «Ребенку, конечно, не обязательно быть похожим на меня, но я всегда надеялся, что она похожа на свою мать. Я всегда надеялся, что с годами это будет усиливаться, и что она вырастет и станет образом моей жены.
3: Вам не кажется, что у нее глаза Корнелии?
0: Я думаю, что довольно растрепанная грива моего ребенка со временем будет напоминать красивые каштановые волосы моей Корнелии. Волосы у ребенка очень густые и точно такого же цвета». Директор выжидательно посмотрел на свою кузину. Казалось, ему очень хотелось, чтобы она с ним согласилась. Пожав плечами, она ответила:
2: «Я совершенно не вижу никакого сходства между лохматой маленькой дикаркой и Корнелией. Корнелия всегда была очень прекрасна в своей изысканной опрятности. Ее глаза всегда светились счастьем и улыбались из-под ее красивых каштановых волнистых волос. Мне жаль говорить вам, что ваш ребенок не совсем привлекателен. Она похожа на дикого, разъяренного маленького котенка со вставшей дыбом шерстью. Мне кажется, она изгибается и выглядит так, словно хочет прыгнуть на тебя и поцарапать».
3: «Нет, нет, она этого не делает», — заверил директор. «Ребенок ни в малейшей степени не злой. По крайней мере, я так не думаю».
0: «Но я боюсь, что вы правы в том, что она нисколько не похожа на свою мать. Ее воспитание, я имею в виду отсутствие воспитания, может иметь к этому какое-то отношение. Вот почему я так благодарен вам обоим за то, что вы сюда приехали. Я уверен, что под вашим влиянием ребенок изменится и многое приобретет. И я не думаю, что Корнелли трудно будет все это усвоить. Теперь я могу путешествовать с легким сердцем, кузина, потому что знаю, что могу оставить своего ребенка, дом и слуг на ваше попечение. Вы не представляете, в каком трудном положении я иногда нахожусь. Мне необходимо часто уезжать, но я не могу этого делать, потому что без меня некому позаботиться о доме. Слуг нужно поддерживать в хорошем настроении,
2: а домом нужно управлять авторитетно и рассудительно. Я не могу выразить всей благодарности за то, что вы сделали для меня эту поездку возможной».
0: Вернувшись с прогулки, они разошлись. Мистеру Хельмуту предстояло еще многое подготовить к путешествию, а дамы удалились в свои комнаты, чтобы устроиться. За ужином все снова встретились. Дамы и их хозяин появились точно в назначенное время, и сразу же был подан ужин.
2: «Где ваша дочь? Разве она не приходит на ужин?» — спросила мисс Дорнер.
3: «Да, конечно. Ты не знаешь, где она, мисс Мина?» — спросил отец.
0: В этот момент открылась дверь, и Корнелли с пылающими щеками вбежала в комнату. Она быстро села на свое место.
3: «Ты пролезла через живую изгородь?» — спросила тетя.
2: «Нет, я была в курятнике», — ответила Корнелли.
3: «Это не причина, чтобы так выглядеть. Иди в свою комнату, и пусть мисс Мина причешет твои волосы. Она также даст тебе кусок мыла. Это совершенно необходимо».
0: Корнелли посмотрела на отца. Это было что-то новое, и она ждала его подтверждения.
3: «Быстрее, Корнелли, что ты медлишь?» – распорядился он. «Ты должна безоговорочно повиноваться своей тете, потому что теперь она занимает мое место. Надеюсь, что все присутствующие здесь ясно это понимают», – добавил он, бросив взгляд на мисс Мину.
0: Экономка хотела последовать за Корнелли, но девочка заверила:
2: «Я сама могу это сделать!»
0: Когда девочка вернулась, ее лицо и руки были тщательно вымыты, но волосы выглядели очень странно. Она причесала их так, что они торчали во все стороны. Тетя рассмеялась и сказала:
2: «Твоя голова похожа на развиваемую ветром копну сена. Завтра мисс Мина расчешет тебе волосы должным образом».
0: Корнелли нахмурилась так сильно, что ее глаза стали совсем близко друг к другу. Она больше не поднимала их от тарелки. На следующий день директор уехал очень рано. Деревня Иллер, где находились церковь и здание школы, находилась довольно далеко от металлургического завода. Корнелли не могла ходить в школу каждый день, потому что это было слишком далеко, поэтому она занималась дома. Учитель, которого выбрал ей отец, приходил каждое утро и обучал ее всем необходимым предметам. Во второй половине дня она была свободна, за исключением самостоятельной работы, которую ей предстояло выполнить к следующему дню. Это занимало немного времени, и до сих пор у ребенка было довольно свободное существование. Она всегда находила время для ежедневного визита к Марте и долгих бесед со своей старой подругой. Она также могла свободно бродить по прекрасному буковому лесу и по склону горы. Девочка жила без всякого расписания. На лугах и в лесу можно было найти много замечательных вещей, и Корнелли никогда не уставала, пока светило солнце. Если дождь или снег не позволяли ей совершать прогулки, она проводила вторую половину дня в уютной комнате Марты. Там она проводила самые приятные часы, потому что разговоры и рассказы старушки были для Корнелли неиссякаемым источником наслаждения. Учитель только что вышел из дома. В связи с отъездом ее отца на уроке грамматики было много материала для предложений. Все ответы ребенка на его вопросы звучали сегодня так быстро, что учитель закончил свой урок ровно в назначенный час. Он горячо похвалил Корнелли за отличную работу, а затем сердечно пожал ей руку. Они были лучшими друзьями, и учитель хорошо знал свою ученицу. Всякий раз, когда она была оживленной и в хорошем настроении, он усердно работал с ней и за короткое время достигал в 3 раза больше, чем обычно. Чтобы не испортить их отношения, он отпускал ее в назначенное время. В другой раз, когда Корнелли была рассеяна и не хотела работать, он продвигался медленно и осторожно, не желая вызвать в ней неприязнь к учебе. Учитель продолжал заниматься, пока стрелка часов не показывала на 1/4, 30 минут или даже 3/4 часа больше установленного для занятий времени. Тогда до обеда у Корнелли оставалось едва ли больше 1/4 часа, чтобы успеть сбегать в сад, в конюшню и в курятник, что она всегда планировала сделать. Учитель наконец останавливался и говорил в своей самой дружелюбной манере: Мне пришлось задержаться сегодня так надолго, потому что мы не сделали и половины того, что должны были сделать. Ты немного медлила с пониманием, Корнелли. Надеюсь, завтра все пройдет лучше, иначе наш урок может затянуться еще дольше». После этого у Корнелли всегда все шло намного лучше, так как у нее не было ни малейшего желания повторять такое утомительное занятие. После такого урока проходило много дней, прежде чем она снова становилась ленивой. Сегодня Корнелли работала быстро и хорошо, потому что до обеда ей нужно было много свободного времени. Со вчерашнего дня она не смогла повидать маленького козленка. Урок закончился, и она помчалась в конюшню. Обед был назначен на час дня, так что у нее оставался еще целый час. Мэтью заметил приближающуюся девочку и позвал ее. «Иди сюда, Корнелли! Посмотри, как он прыгает!» Корнелли вбежала в конюшню и увидела белоснежного козленка, весело прыгающего по сену вокруг своей матери. Он выглядел таким хорошеньким, что от восторга Корнелли захлопала в ладошки. «Ах ты, милый попрыгунчик!» — воскликнула она, поглаживая его безупречно белый мех. «Я принесу красную ленточку для твоей шеи, а потом мы вместе погуляем!» С этими словами девочка побежала обратно в дом. Порывшись среди своих вещей, она вскоре вернулась с ярко-красной лентой, которую повязала на шею козленка. Корнелли была в неописуемом восторге. Никогда в жизни она не видела более красивого животного, чем маленькое существо с белоснежной шерсткой и красной лентой на шее, легко прыгающего вокруг. В следующее мгновение козленок улегся на сено и радостно посмотрел на Корнелли.
4: «Мэтью, можно мне с ним погулять? Можно я запрягу его в свою маленькую повозку и покатаюсь?» — спросила девочка.
0: В ее голове созревало много планов, следующих один за другим.
1: «Подожди, подожди. Сначала мы должны позволить ему вырасти», — задумчиво ответил Мэтью. «Самое главное для него — расти, потому что он похож на ребенка, который только что научился ходить. Он должен оставаться рядом со своей матерью и может бегать только рядом с ней. Когда он подрастет, он сможет совершать прогулки, а когда он станет большим и сильным, мы сможем запрячь его, и ты сможешь ездить на нем с двумя поводьями в одной руке и длинным кнутом в другой».
0: Корнелли взвизгнула от восторга и с новой нежностью погладила малыша. Она уже представляла себе прекрасные поездки, которые они могли бы совершать вместе.
1: «Ты слышала звонок в литейном цехе? Я уверен, что уже должно быть время обеда. Теперь тебе придется быть немного осторожнее, Корнелли. Помни, что в доме находятся незнакомые дамы», — предупредил старый Мэтью. «После обеда ты можешь прийти снова».
0: Корнелли и в самом деле ничего не слышала, потому что была поглощена своим новым питомцем. Она знала, что должна вовремя явиться к обеду, поэтому сразу же ушла. Она также заметила, что дамы не прятались за большими газетами, как ее отец. Подбегая к дому, она заметила кран. Вдруг девочка вспомнила, что ей нужно вымыть руки, поэтому подставила их под трубу и сильно потерла. Затем намочила лицо и его тоже потерла. У нее ничего не было, чтобы вытереться, кроме маленького носового платка.
1: «Поторопись, дамы уже за столом!» — услышала она голос Эстер, подгоняющий ее из окна кухни.
0: Корнелли вбежала и увидела, что обе дамы уже сидят за столом. Перед ней стояла полная тарелка супа.
1: «Ты должна вовремя приходить на прием пищи. Я уверена, что в саду ты можешь услышать громкий звонок», — сказала тетя. «Но что у тебя за вид? Наполовину мокрые руки, промокший фартук и влажные ноги. Ты что, плескалась в воде или чем ты занималась?»
5: «Я мыла руки под краном, и на меня попали брызги», — ответила Корнелли.
1: «Естественно», — заметила мисс Дорнер. «В комнате есть умывальник, где ты не забрызгаешься. Иди и сейчас же переодень фартук. За столом ты должна быть аккуратной и опрятной».
0: Корнелли ушла.
1: «Ребенок определенно слушается вас. Это уже кое-что», — заметила мисс Гридолин. «С тех пор, как вы ей сказали, она всегда приходит к столу умытой». «Это правда, но у нее самые неслыханные манеры», — ответила мисс Дорнер.
3: Как избавиться от них и направить ребенка на правильный путь? Я должна попросить тебя помочь ей утром, мисс Мина. Пожалуйста, гладко расчеши ей волосы и раздели их так, как я тебе сказала.
4: «Я сделала это, мисс Дорнер, и я делаю это каждое утро», — обиженно ответила экономка.
2: «Волосы Корнелии как щетина, и их очень трудно заплести в косу. Когда она прыгает, они словно запутываются, а скачет она каждое мгновение».
3: Корнели вернулась и села есть свой суп. Ее место было рядом с тетей, лицом к другой даме.
4: «Что это прилипло к твоему платью?» — спросила мисс Дорнер,
3: с отвращением глядя на маленькую юбку. С нее действительно что-то свисало.
4: «Это что, сено или солома? Ты, конечно, не выглядишь опрятной. Я надеюсь, что ты пришла не из сарая?»
5: «Да, оттуда», — ответила Корнели.
4: «Какой ужас! Ну, конечно, я даже чувствую этот запах! Это уже слишком!» — воскликнула она. «Я уверена, что твой отец не пускал бы тебя туда, если бы знал об этом».
5: «Нет, конечно, он и сам туда ходит», — ответила Корнели.
4: «Не отвечай дерзко. В случае с твоим отцом все совсем по-другому», — объяснила мисс Дорнер. «И я хочу сказать тебе кое-что, что ты должна запомнить. Если тебе разрешено ходить в конюшню, и тебе нравится это делать, ты можешь ходить». Но когда после этого ты приступаешь к трапезе, ты должна сначала пойти в свою комнату. Хорошенько вымойся там и заодно переоденься. Смотри, не забудь.
5: «Хорошо», — ответила Корнели.
4: «Очень странно. Какие несуразные удовольствия бывают у деревенских детей», — заметила мисс Гридлин.
2: «У тебя что, нет книжек, Корнели? Разве тебе не нравится больше читать, чем бродить по округе и ходить в конюшню?»
5: «О, нет, мне это не нравится больше, но у меня есть несколько книг», — ответила девочка.
4: «Чем ты собираешься заниматься после обеда? Ведь у тебя нет больше уроков», — спросила мисс Дорнер.
5: «Я всегда хожу к Марте», — последовал ответ.
4: «Кто такая Марта?» — спросила тетя.
5: «Женщина», — ответила Корнели.
4: «Я могу догадаться об этом», — ответила тетя. «Но что она за женщина?»
5: «Хорошая», — быстро ответила Корнели.
4: «Что за ответ?» — тетя повернулась теперь к мисс Мини. «Кто эта женщина? Может ли ребенок ходить к ней? Кто-нибудь здесь знает о ней?» — спросила она.
5: «О, да, ее здесь хорошо знают. Она была здесь задолго до того, как я пришла», — был ответ Мины. «Она всегда ухаживала за хозяйкой этого дома во время ее последней болезни. Она очень хорошая женщина и всегда выглядит опрятно. Нашему хозяину она очень нравится».
4: «Теперь я действительно кое-что выяснила. Ты должна научиться давать правильные ответы, Корнели, слышишь?» — сказала тетя. «Ты подобна дикому зайцу, который все делает, прыгая и скача. Ты можешь пойти навестить эту женщину после того, как закончишь свою работу, которую оставил тебе учитель. Я уверена, что у тебя должно быть какое-то задание на завтра».
3: Корнели согласилась с этим, и как только дамы покинули комнату, чтобы удалиться в свои спальни на самые жаркие часы дня, она села за свой маленький столик в углу. Девочка молниеносно исписала страницу, затем, взяв книгу, читала свой урок до тех пор, пока не выучила его наизусть. Вскоре она закончила и, засунув книги в ящик стола, выбежала из дома.
2: «О, Марта, если бы вы только знали, как ужасно сейчас дома с тех пор, как папа уехал!» —
3: пожаловалась Корнели своей старой подруге, прежде чем даже добралась до верха лестницы.
2: «Я хочу, чтобы папа уже вернулся, и все снова было как раньше».
6: «В чем дело, Корнели? Что тебя так расстраивает? Входи, посиди здесь немного и расскажи мне обо всем», — ласково сказала Марта.
3: Она поставила стул у стола рядом со своим собственным, на котором лежали аккуратно разложенные вещи для штопки.
2: «Конечно, вы не можете этого понять, Марта», — продолжала Корнели, так же взволнованная, как и раньше. «У нас всегда все одинаково, и никто не приходит и не приказывает все менять. Теперь мне больше не разрешается входить, не помывшись, и я не могу прийти из конюшни, не переодевшись.
4: Еще я не должна мыть руки у крана, потому что я забрызгиваюсь. И, о, так много новых вещей нужно сделать. Все так отличается от того, что было раньше.
3: Я уверена, Корнели, что это совсем неплохо. Не всегда все должно быть так, как было раньше, задумчиво произнесла Марта.
4: Я полагаю, что леди, которая приходится вам родственницей, хочет от тебя того же, что желала бы твоя мама, если бы была жива. Это очень хорошо для тебя. Конечно, мисс Мина и Эстер желают тебе добра. Но твоя родственница гораздо лучше знает, что нужно сделать, чтобы ты выросла такой, как хотела бы твоя мама. Только подумай, как был бы счастлив твой отец, если бы ты была похожа на свою маму. Он вспоминал бы о ней каждый раз, когда смотрел на тебя. Ты не представляешь, какой великой радостью это было бы для него. Корнели знала, что ее отец был бы тогда очень счастлив, потому что она слышала от него много высказываний. Совсем недавно он сказал, что его кузина не нашла сходства между его дочерью и ее матерью. Корнели заметила печальное выражение его глаз, когда он это говорил. Корнели покачала головой.
7: «Вы как-то сказали, что моя мама отличалась от всех остальных», — сказала она. «Так что я никогда не смогу быть такой, как она. Вы сами так сказали, Марта».
4: «Да-да, я это говорила», — подтвердила Марта. «Но я должна тебе кое-что объяснить, Корнели. Если ты не можешь стать в точности похожей на свою маму, ты, безусловно, можешь стать более похожей на нее, чем кто-либо другой. Ведь ты ее ребенок, а у ребенка всегда есть что-то от своей матери. Я видела, как ты смотришь на меня точно так же, как она, такими же карими глазками. Но не тогда, когда ты хмуришься, как сегодня. Ты должна стараться очень внимательно наблюдать за двумя леди во всем, что они делают, и в том, как они говорят. Они из того же общества, что твоя мама. Именно поэтому я так рада, что ты можешь наблюдать за их манерами и пытаться им подражать. Ты можешь научиться походить на свою маму в своих манерах, если будешь их копировать».
7: «Хорошо, я так и сделаю», — согласилась Корнели. «Но я все равно не очень рада, что они здесь, и что все должно быть по-другому. Ох, я только что вспомнила, что мне сейчас нужно вернуться и выпить кофе с молоком. Мисс Дорнер говорит, что послеобеденные часы в деревне ужасно длинные, и их приходится прерывать. В это время я всегда ела в саду яблоки или вишни, или что-нибудь еще, и они всегда были ужасно вкусными. Если бы я только могла продлить день, который им кажется слишком длинным. И никогда не могу сделать все, что планирую. Пока, Марта».

Короткие рассказы для детей. Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною. Псалом 49, стих 10, 11. Швейцария – страна высоких гор и злачных горных пастбищ, на которых пасутся множество коров и коз. Большинство животных носят на шее колокольчики разной величины, которые мелодично позванивают при малейшем движении. Дети в Швейцарии с раннего возраста приучаются к восхождению в горы. Если они хотят подняться на высоту вершины, то родители идут вместе с ними. Чтобы не сорваться с крутых склонов, они идут в связке, то есть они канатом связаны друг с другом. Много лет тому назад поднялся я со своей тогда еще маленькой дочерью Кристиной на высокую гору. Ей еще не были знакомы трудности горных походов. Поэтому в начале пути она бодро насвистывала веселую походную песенку. Но когда солнце стало припекать жарче, и дорога пошла круче в гору, она все чаще спрашивала: «Папа, когда, наконец, мы будем на вершине?» Я плохо знал дорогу и не мог точно определить, сколько еще осталось идти. И говорил ей все время: «Смотри, Кристина, вон уже виднеется вершина. Если мы преодолеем этот горный склон, я думаю, мы будем уже на ней». Но один отвесный склон горы сменялся другим, и мы еще долго продолжали путь. Мне хотелось ободрить мою дочь, и я повторял: «Если мы преодолеем еще один склон, мы будем у цели». Однако она уже не верила мне. «Ты говорил об этом уже час назад». Тогда я стал рассказывать ей одну историю, как однажды, бродя по лесу, я заблудился и пришел к большому болоту. Когда я стоял один-одинешенек посреди зыбкой топи и растерянно обдумывал, как же мне выбраться оттуда, неожиданно с одного дерева слетела большая птица. Я увидел пред собой необыкновенно красивого, в великолепном оперении глухаря, а потом еще и глухарку. Это было большим событием для меня. Может быть, мы и сейчас увидим красивых зверей или птиц на нашем пути. И действительно, нам встречались дикие козы и сурки, царство которых высоко в горах. Забавно было наблюдать, как сурки садились на задние лапки и с любопытством разглядывали нас маленькими блестящими глазками. Наконец, мы достигли вершины и были вознаграждены неповторимым видом горного пейзажа. Если бы мы остановились где-то на полпути и вернулись назад, то потеряли бы очень много. Итак, для того, чтобы достичь красоты, нужно преодолевать трудности. И наши усилия вознаградятся. Наша жизнь похожа на такую же дорогу, ведущую к прекрасной цели, навстречу которой мы идем. Эта цель – небесное царство. А дойдем мы только тогда, когда будем идти, держась за руку Иисуса Христа. Это значит читать Библию, молиться и жить по Его воле. Однажды Иисус сказал: «Тесные врата и узок путь,
ведущая в жизнь, и немногие находят их. Поэтому будем молиться и просить Господа помочь нам остаться на этом пути, чтобы достичь вечной цели и быть с Ним всегда.

0: дети. Ну, у нас тут большой, самый лучший на свете, самый верный и благой. Если в жизни трудно будет, он совет нам мудрый даст. И в беде нас не оставит, не обманет, не предаст. Если грустно или скучно, он участвует и поймет. И дорогой узкой-узкой нас к отцу он приведет.
1: Нужно свято бесконечно этой дружбой дорожить. Если хочешь вечно, вечно с Иисусом ты дружить.
0: Хоть мы маленькие дети, но узнали, что Христос всех людей и любя на свете им спасение принес.
1: Ко Христу идите, люди, Он зовет сегодня всех. Он вас очень нежно любит и готов простить вас грех.
0: Аминь.
1: Слава Богу!

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Здравствуйте, взрослые и дети.
2: Мы очень рады, что вы регулярно слушаете передачи «Часа твоего рассказа».
3: Мы с большим удовольствием готовим для вас наши передачи.
2: Много людей участвуют в их подготовке.
3: Актеры, режиссеры, продюсеры.
2: Инженеры, звукооператоры, музыканты.
3: И все они приветствуют вас.
2: Сегодня мы продолжим наш рассказ под названием «Камчатский миссионер».
3: Закончив школу, Коля Анисимов поступил на миссионерские курсы при Спасском монастыре. Здесь он носил духовную одежду, сблизился со студентами академии, знакомился с самой разнообразной духовной литературой и хорошо изучил церковную службу. Он также помогал отцу Андрею Ухтомскому, своему Авве. В его обязанности входило разбирать почту и подготавливать ее на рассмотрение Аввы. Однажды Ава готовился к отъезду. Умер один из благодетелей Спасского монастыря. Коля в это время разбирал почту.
4: Что там в сегодняшней почте? Есть ли что-нибудь важное?
5: Нет.
4: Как нет? Я видел пакет с печатью Владивостокского митрополита. Что там?
5: Ничего особенного. Митрополит Евсевий просит прислать ему монаха-миссионера на Камчатку.
4: Да. А ну-ка, дай мне посмотреть. Знаешь, Колюшка, я отдаю тебе послушание. Это письмо относится к тебе. А посему, в период моего отсутствия, молись Богу и думай о Камчатке.
3: С этим Ава и уехал. И как будто какая-то тяжесть легла на душу Коли. По отъезде Авы Коля вернулся домой. Наступила первая неделя Великого Поста. Мать его всю эту неделю ходила в церковь, а Коля в церковь ни ногой.
6: Коленька, родимый, что с тобой? Ты так никогда себя не вел по отношению к Божьему храму. Это на тебя не похоже. За всю неделю ты ни разу даже не заглянул в церковь.
5: У меня так тяжко на душе, мама.
6: Я это вижу. Скажи мне, что это за тяжесть?
5: Я и сам не пойму.
6: Расскажи мне, что случилось.
5: Каве, пришло письмо от Владивостокского митрополита.
6: Угу.
5: Он пишет, что ему нужен миссионер на Камчатку. И вот Ава, уезжая, велел мне думать об этом.
6: Да, сынок. Да, Коленька, трудная эта дума. Давай пойдем помолимся Господу. Попросим его указать тебе путь.
5: Ох, мамочка, тяжко мне идти в храм Господний.
6: Мы вместе пойдем. Вдвоем, а?
5: Что ж, ладно. Только давай пойдем в нашу приходскую церковь, а не в монастырскую.
6: Приходскую, так в приходскую. Все одно в церковь.
3: Когда они вошли в храм, на амвоне стоял священник и говорил слово.
7: Я призываю вас пожертвовать на миссию. Это наш христианский долг. Если владыка Николай Японский со своей миссией находится в таком трудном положении, то что же мы будем говорить о Камчатке, где нет миссионеров, где народ тонет во тьме язычества, куда никто не едет?
3: И вдруг та страшная тяжесть, которая давила душу Коли, исчезла, и сердце его наполнилось глубокой, тихой радостью. Они переглянулись с мамой и поняли друг друга.
8: Братья,
7: Братья, помогите овцам Христовым, дабы они не стали добычей зверей. Наши православные миссии на Дальнем Востоке нуждаются в помощи. Да благословит Господь Бог дающего.
8: Спаси вас, Господи. Да благословит вас Бог.
3: Когда стали проносить тарелку со сбором на миссии, Коля видел, как мама вытряхивает все, что у нее было в кошельке.
8: Спасибо. Спасибо.
5: Господи, мне нечего положить, но я с радостью отдаю себя самого.
8: Спасибо. Да благословит вас Бог.
3: По выходе из церкви сын упал в объятия матери, и оба заплакали. Коля тут же написал о своем намерении отцу Иоанну Кронштадтскому с просьбой благословить. А когда вернулся Авва, Коля бросился к нему навстречу с радостной новостью.
5: Авва! Авва! Авва, я еду на Камчатку.
9: На Камчатку? Да ты с ума сошел, Колька. Бросаешься на меня с такой новостью, даже не поздоровавшись.
5: О, простите, Авва. Здравствуйте.
9: Ну, здравствуй, здравствуй. На Камчатку? Что сказать? Это перст Божий указывает тебе дорогу.
5: А, у меня тоже такое чувство, будто мне так было предписано.
9: Скажи мне, Колюша, вот принимаешь ты три креста. Монашество, священство и миссионерство. Который из трех крестов тебе кажется самым тяжелым?
5: О, самым тяжелым? Конечно, миссионерство.
9: Нет. Ты вскоре сам увидишь, что самым легким крестом окажется миссионерство. Ибо не ты, но Господь будет за тебя говорить простым сердцам детей природы. А ты, как сеятель, будешь только бросать святые семена в простые человеческие души.
3: Коля Анисимов, 23 лет от роду, принял монашеский постриг с именем Нестора и был рукоположен в священный сан. И вот, наконец, настал долгожданный час отъезда. Колю, теперь уже отца Нестора, провожала вся его семья. Когда они все сидели на пристани в ожидании парохода, раздался голос.
10: Камчатский миссионер! Где здесь камчатский миссионер?
5: Это я? Здравствуйте. Чем могу быть полезен?
10: Здрасте. Я к вам с поручением от батюшки Иоанна Кронштадтского. Батюшка извиняется, что он не знает вашего нового имени, но знает, что вы должны быть священником. И вот, посылает вам свое иерейское облачение.
5: Какой замечательный это подарок. Передайте, пожалуйста, батюшке Иоанну мой благодарственный поклон.
10: Кроме того, он передает вам, вот, держите.
5: Что это?
10: Неполную бутылочку вина, ну, старого хереса. Батюшка сам выпил половину, а вам надлежит выпить вторую половину.
3: С этим напутственным благословением отца Иоанна Кронштадтского отец Нестор покинул родную Казань и отправился в далекий путь. Впоследствии на Камчатке в тяжелые минуты болезни одна капля этого хереса являлась для отца Нестора лекарством. Много трудностей пришлось испытать отцу Нестору на Камчатке. Жизнь его проходила в непрерывных поездках, так как поселки отстояли далеко друг от друга. Эти поездки были очень тяжелыми и опасными. Обычным способом передвижения была езда на собаках, а иногда на оленях. Не раз пришлось отцу Нестору встретиться лицом к лицу со смертью.
10: Ты взгляни на батюшку, едва дышит. Сами еле держимся. Да нам-то не впервой, а он не дотянет. Ой, не дотянет, это точно. Боюсь, скажут, что мы его того.
11: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Думаешь, могут засудить?
10: Батюшка!
11: Что, браток?
10: Ты, батюшка, ты напиши записку, что сам помер, а то нам худо будет. Ты себя не видишь, а мы тебя видим. Ты все равно не доедешь живым до дома, батюшка.
11: Эх, браток, не беспокойся. Я молюсь крепко, и Бог меня держит.
12: Ай, держит, не держит. А нам будет очень худо, если помрешь.
11: Нет, не бойся, не умру. Господи Иисусе Христе, Боже наш, покрой нас под сенью благости Твоей.
2: Отец Нестор обладал удивительной физической выносливостью, не правда ли? Он был лишен всяких удобств и очень много путешествовал на нартах с собачьей упряжкой на сильном морозе. И тем не менее он сохранил бодрость духа.
3: Ты вел к очень важной мысли, дядюшка Дэн, но так ее и не сказал. Все дело в том, как велика была его вера в Бога. Именно она помогает истинным христианам в минуту трудности. А что касается смерти, так Библия учит, что Иисус Христос освободил людей от рабства, который несет им страх смерти. Так сказано в послании к евреям, глава 2, стих 14 и 15. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».
2: Отец Нестор не боялся смерти, это сразу видно. В конце концов, он ведь посвятил всю свою жизнь служению Богу в таком месте, где жизнь постоянно находилась в опасности.
3: Он следовал примеру Иисуса. Отец Нестор отдал свою жизнь людям из глубокой христианской любви. Вот так сказано в Библии, тут, в послании к Галатам, глава 5, стих 13, 14, 15. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом».
2: Знаешь, ведь это и есть основа христианского отношения. Я имею в виду любовь. И у нас с нашими радиослушателями тоже взаимное чувство любви.
3: Именно поэтому нам доставляет настоящую радость посылать нашим радиослушателям бесплатные уроки Библии. И чем больше, тем лучше. Мы, к сожалению, не все в состоянии сделать для такого большого количества людей, но это нечто такое, что может принести пользу всем членам семьи. Дядюшка Дэн даст вам сейчас наш адрес с тем, чтобы вы могли послать нам свой запрос.
2: Просто-напросто напишите нам по адресу
13: radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
2: А теперь давайте вернемся к тетушке Кэрол и ее истории под названием
3: «Камчатский миссионер». Как я вам уже сказала, отцу Нестору приходилось много ездить, так как поселки находились далеко друг от друга. Эти поездки были очень опасными. Часто буран был таким сильным, что путникам приходилось оставаться на месте по несколько дней. А если их припасы кончались, то они были обречены на голодную смерть.
10: Батюшка!
11: Послушай, ты слышишь?
14: Нет, ничего не слышу, только ветер.
5: А мне почудилось, будто...
12: Кто в такой буран пойдет? Ветер, правда, поутих. Если бы наши олени не пали...
5: Неделю ничего не евши.
12: Хорошо, что хоть костер у нас есть. А то мы бы давно померли. С холоду да с голоду.
5: Слушай, Вась, может, пойдем, а?
12: Не можем.
5: Нет?
12: Не дойдем. Замерзнем.
5: Тише. Я вот будто слышу. А?
12: Ага. Я тоже слышу. Сюда! Давай сюда! Сюда!
14: Стой! Куда вы оголтели? Здорово, родимый. И давно вы здесь сидите?
12: Ой, с неделю, наверное. Наши олени пали, припас еды закончились.
14: И батюшка Нестор тут.
5: Здорово, братец. У тебя есть что-нибудь поесть? Мы недели уж как без еды.
14: Нет, батюшка, ты прежде благослови меня. Я тебя 2 года не видел, а потом и поесть дам.

0: что у молодой матери корячки, не переставая, плачут и плачут малыши. И он заглянул в ее юрту.
1: Мир дому всему. А что же это деточки твои все плачут?
2: Не знаю, батюшка. У них по телу какие-то болячки.
1: А, да их же надо вымыть. И немедленно.
2: Что ты говоришь? Вымыть? Как же это можно? Они же дети, а не рыбы.
1: Ой, да что ж ты их обхватила? Будто я их собираюсь. Будто вред какой нанести хочу. Ничего плохого я им не сделаю.
2: А я
1: вот добавлю горяченькой водички в тазик, вот так. Вот какая хорошая водичка, теплая. Ну, давай сюда мне твоего старшенького. Да не бойся же. Я тебе слово даю, я его помою, и он перестанет плакать. Поверь мне. Ладно?
2: Ну, если перестанет.
1: Ну, вот и хорошо. Давай-ка мне его сюда. Ну, иди ко мне, малыш, вот. Вот мы разденемся, вот так, и ванночку.
2: А зачем ты его салом натираешь? Какое оно невкусное, твое сало.
1: Да это не сало, это мыло.
2: Что? Мыло?
1: Это, ну как это? Тихо, малыш. Это сало для мытья. Ну, мыть-то сало. Вот, и получается мыло, поняла?
2: Мыло!
0: Когда отец Нестор вымыл одного ребенка и забинтовал ему болячки, ребенок успокоился. Мать стала просить помыть и второго ребенка.
2: Батюшка, помой теперь и второго. Он меня совсем измучил, плачем.
1: Ладно, только при условии, что, во-первых, ты будешь мне помогать.
2: Ага.
1: Будешь, а?
2: Да.
1: Вот, и во-вторых, ты должна пообещать, что ты научишь своих соседок в деревне мыть их детей. Обещаешь?
2: Да, обещаю. Это так хорошо.
1: Ну, давай сюда твоего малыша. Вот так. И всегда мой детей с мылом, запомнила?
2: Да. Ага, с мылом.
1: Вот и хорошо.
2: Хорошо.
0: Однажды в рождественскую ночь, когда все христиане славили Господа, отец Нестор очутился в дымной юрте. Жилище без дверей, попасть в которое можно было только через дымовое отверстие, спускаясь по столбу с нарезами. Скорбно и одиноко было у него на душе. Захотелось ему подышать свежим воздухом, посмотреть на небо, усыпанное звездами. Выбрался он через дымовое отверстие наружу, и дивное зрелище представилось его взору. Небо осветило северное сияние. Этот свет на небе принес великое утешение его скорбящей душе. Он спустился обратно в юрту, разбудил своих хозяев-коряков и позвал их полюбоваться чудной картиной.
1: Давай, вылезай, взгляни на небо.
3: Да что такого особенного?
1: Посмотри, какой дивной красоты сияние на небе.
3: Ай, сияние здесь почти каждую ночь.
1: Нет, сегодня особая ночь.
3: А что ж особого?
1: Сегодня рождественская ночь.
3: Какая ночь?
1: Сегодня Рождество. Много-много лет назад, далеко-далеко отсюда, небо тоже озарилось светом, и явился ангел, возвестивший пастухам о великой радости для всех людей, рождении Христа Спасителя.
3: Для всех?
1: Да.
3: И для нас? Для коряков тоже?
1: Для всех, ибо пришел в мир Избавитель. И сказали пастухи друг другу: –

0: пойдем в Вифлеем и посмотрим.
1: Хороший возница всегда представляет собакам выбрать дорогу. В одной из поездок собаки понесли в сторону и остановились у пещеры, из которой вышли мужчина, весь в проказе, и женщина, здоровая, оказавшаяся его женой.
2: Смотри, батюшка, собаки завезли нас к какой-то пещере. Да тут вроде кто-то живет. Эй, баран, сивка! Стойте!
0: Слава богу, мы можем передохнуть здесь маленько.
2: Ой, не уверен я насчет этого. Взгляните на этого человека, батюшка. Похоже, что он... Да он же прокаженный. Нет, вы только взгляните на него, батюшка.
0: Он болен. Это точно. У него проказа. А женщина будто здоровая. Давай подойдем, поговорим. Здравствуйте, добрые люди.
3: Ой, смотри, это батюшка к нам приехал. Здравствуйте, батюшка.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Мы так рады вашему приходу.
3: Благодарю тебя, Господи, за твою милость. У нас, батюшка, родился ребеночек, и мы хотели его окрестить.
4: Я выдолбил из дерева купель для крестины, и мы все молили Бога, чтобы он нам послал священника.
3: И вот сам батюшка к нам и приехал, приспел в самую пору.
0: Я тоже рад вас видеть. Окрестим вашего ребеночка. Вот он, возница, будет крестным отцом.
5: С радостью.
0: Скажи, как же это ты здоровая? Живешь здесь?
3: Да ведь он мой муж, мы с ним венчались. Он заболел, как же я могу его бросить?
0: Я тебя очень хорошо понимаю. Глубоко проникло в твою душу учение Христово. Да благословит тебя Бог и твое семейство тоже.
1: Тяжелые условия жизни способствовали тому, что повальные болезни среди туземного населения распространялись со страшной силой. Иногда вымирали целые селения. Были среди туземцев и прокаженные. Их изгоняли из поселка, и жизнь их была крайне тяжела. Одним из первых начинаний отца Нестора было устройство колонии для прокаженных. Было построено 3 домика. Один для мужчин, один для женщин и один для сестры Милосердия. Из Сибири по зову отца Нестора приехала одна очень самоотверженная медсестра, которая всю свою жизнь посвятила прокаженным. При колонии отец Нестор осветил домовую церковь во имя многострадального Иова. И службу он провел в том самом облачении, которое прислал ему отец Иоанн Кронштадтский.
6: Знаешь, тетушка Кэрол, когда я пытаюсь представить себе, где находится Камчатка, мне это кажется очень-очень далеко.
1: Так оно и есть, дядюшка Дэн. Камчатка – это полуостров, занимающий самую восточную часть Сибири. От северного полярного круга он простирается более чем на 1500 километров к югу. Зимы там очень суровые, а лето обычно холодное и дождливое. Природа дикая, но прекрасная в своей первозданной красе с горячими грейзерами и вулканами.
6: Расскажи нам, тетушка Кэрол, немножко о местных жителях и условиях их жизни.
1: Отцу Нестору пришлось работать главным образом с коряками и чукчами. Они не имели ни малейшего представления о самых элементарных удобствах. Жили они в юртах без дверей и попадали в юрту через дымовое отверстие, спускаясь по столбу с нарезами. Белья они не носили, а одевали одежду из оленьего меха прямо на голое тело. Питались они главным образом вяленой рыбой. Они вылавливали ее, когда она шла тучами, и заготавливали на целый год.
6: Похоже, что они жили очень изолированно от остального мира.
1: Да, очень. Они также занимались охотой на пушного зверя. Шкурами этих зверей платили подать государству, а также обменивали их у приезжих купцов на иголки, чай и прочее. Причем их очень часто обманывали, оббирали и обижали. Сами же они были очень необразованными и поэтому легко поддавались обману.
6: Расскажи, тетушка Кэрол, об их религии.
1: Милостивый, светлый бог был для них недоступен, и они поклонялись темному богу, которого боялись и которого пытались умилостивить жертвами, убивая для этого своих ездовых собак, являвшимися для них очень большой ценностью.
6: Вот, закрыв глаза и пытаясь представить себя на месте отца Нестора, я могу вообразить, какая тяжелая картина представилась ему. Он должен был близко познакомиться с бытом туземцев, изучить их язык, снискать их доверие.
1: Да, при тех условиях, в какие попал отец Нестор, он должен был быть не только проповедником Слова Божия, но также и врачом, другом, учителем. Как это не просто, но он изучил их язык, создал их письменность и, как святые братья Кирилл и Мефодий, перевел на этот язык священное писание и богослужение.
6: Одно это уже достойно самой высокой похвалы и награды.
1: Отец Нестор был великим тружеником.
6: А что было потом с отцом Нестором, тетушка Кэрол?
1: Об этом я расскажу в нашей следующей передаче. До той поры желаю всем вам здравия.
6: И да благословит вас всех Бог.
7: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
6: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
6: До новых встреч!

Короткие рассказы для детей. Бог один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его, который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его, утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его, сотворил светила великие, ибо вовек милость Его, солнце для управления днем, ибо вовек милость Его, луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Псалом 135, стихи с 4 по 9. В тихие ясные ночи так красиво мерцают звезды на небе. Папа и мама вышли из дома и любуются ими. Маленький Юст спрашивает маму: «Мама, а где живет Бог?» Мама ответила ему хорошим стихотворением: «В небе беспредельно голубом Господь устроил чудный, вечный дом. Там Он живет, туда зовет, и ждет тебя Он в доме том. А на земле печали много, и тяжела твоя дорога. Здесь тьма греха и много зла. Зови скорей на помощь Бога. Открой Ему дверь сердца твоего. Войдет Господь, и станет в нем светло. Он грех простит, зло удалит, и жить не будет больше тяжело. Живет Господь на высоте небес, и в сердце тех, кому простил Он грех, Его впусти, дверь отвори, и поведет тебя в страну чудес». Ну, дорогие дети, где живет Бог? На небе, в лесу, в далеких просторах полей? Живет ли Он в вашем маленьком сердечке? Вы уже открыли Ему сердечную дверь, чтобы Он вошел в нее? Давайте споем песню. «В дверь твою Иисус стучит, кротко Он стучит, нежно глас Его твердит, сердце двери открой. Ты его не огорчай, проходить не заставляй, друга в сердце приглашай, сердце дверь открой». Давайте будем молиться, чтобы Иисус очистил наше сердце от всякого греха, от злых мыслей и желаний, и сам жил в нем.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. История называется «Гора Синайская». Вы слушаете историю, а потом в конце будут вопросы. Отвечайте на них и пишите нам. Израильтяне продолжали идти по пустыне. Пустыня была очень большая, и долго надо было идти, чтобы достичь земли Ханаанской. Вскоре они дошли до горы Синайской. Израильтяне разбили свои шатры у подножья горы, потому что облачный столб остановился там. Бог приказал Моисею взойти на гору, потому что там он желал нечто открыть ему. Моисей пошел на гору. Тогда Бог сказал ему: «Ты видишь, как я был милостив к сынам Израилевым, выводя их из земли египетской? Пойди и спроси, хотят ли они или нет исполнять заповеди мои». Моисей спустился с горы и спросил израильтян, будут ли они слушаться голоса Божия. Они ответили: «Да, все, что скажет Господь, исполним». Тогда Моисей снова пошел на гору и передал Богу ответ народа. «Израиль говорит, что он будет исполнять все заповеди твои». Бог сказал: «Я не буду прямо говорить народу, но буду говорить с тобою, Моисей. Сойди к народу и вели им быть готовыми». Моисей сошел к израильтянам и сказал им: «Через 3 дня услышите голос Бога и увидите его в облаке на вершине горы. Приготовьтесь к этому и омойте одежды свои». Тогда народ вымыл одежды свои, чтобы в чистых белых одеждах предстать пред Господом. Моисей велел провести черту вокруг горы, чтобы никто не мог всходить на гору или даже прикасаться к ней, чтобы не умереть. Даже овцы не должны были пастись на этой горе, потому что это была гора Господня. Через 3 дня рано утром народ услышал громкий голос, от которого он пришел в страх и трепет. Моисей велел им выйти из шатров своих и обратить взоры к Богу. Страшное зрелище представилось им. Гора тряслась и содрогалась. На вершине ее виднелось пламя и густое облако. Дым же, исходивший из пламени огненного, черными тучами закрывал небо. Гремел гром, сверкала молния, затем послышался шум из середины облака и огня. Весь народ дрожал от страха. Господь сказал Моисею: «Зайди ко мне на вершину горы». Моисей повиновался и на глазах всего народа взошел на гору. Бог сказал ему громким голосом: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумиров, не поклоняйся им, не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а 7-й день – мой день, суббота Господу Богу твоему. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси клеветы на ближнего твоего, не пожелай или не завидуй, имей то, что имеют другие». Вот слова, которые Бог произнес на горе Синайской. Народ обрадовался, когда Бог кончил говорить, потому что он со страхом слушал звук громкого голоса. Затем народ пошел к Моисею и сказал ему: «Попроси, чтобы не говорил с нами более Бог, потому что ужас напал на нас. Пусть Бог говорит тебе, Моисей, а ты говори к нам». Тогда Моисей снова скрылся во мраке на вершине горы и передал Богу прошение народа. «Они боятся услышать еще раз голос твой». Бог сказал: «Хорошо, что они боятся меня. Я буду говорить с тобою, а ты будешь передавать им слова мои. О, если бы в сердце их было таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо им было и сынам их вовек». Второзаконие 5:29.
Бог приказал одному Моисею зайти на гору и остаться там наедине с Господом. Моисей пробыл там 40 дней и 40 ночей, и во все это время не ел и не пил. Но Господь хранил жизнь его и говорил с ним из облака. Затем Бог дал Моисею каменные скрижали, на которых было написано перстом Божиим 10 заповедей, произнесенные им на горе Синаи. И нам также следует никогда не забывать заповедей Божьих. Мы должны любить Бога больше всего на свете, потому что Он любит нас. А теперь вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. А теперь вопросы. Первый вопрос. Кого позвал Бог на вершину горы и с кем Он там говорил? Второй вопрос. Почему была проведена вокруг горы со всех сторон черта? Третий вопрос. Какие слова произнес громким голосом Бог? Четвертый вопрос. Почему народ больше не хотел слышать голос Бога? Пятый вопрос. Сколько времени оставался Моисей на вершине горы? Шестой вопрос. Что дал Бог Моисею, когда он окончил говорить с ним? И седьмой вопрос. Перечисли 10 заповедей. Ну, вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам

Христос шагает с нами чудесными путями, ведет нас всех домой, туда, где край родной, где радость и блаженство, и жизнь и совершенство. Ты эту песню пой, хочу, хочу домой. И будь благоразумным, ведь путь бывает трудным. Люби друзей своих и близких, и чужих, а дел не уклоняйся, послушным быть старайся, и добрым будь всегда, что свет нести Христа. Беги, не уставая, Иисуса прославляя, ристалище одно для каждого дано. И путь он открывает тому, кто побеждает, в небесный край родной, где дом прекрасный твой.

0: Эстер, искусная хозяйка кухни, собирала в огороде зеленый горошек, который с плетей свисал гроздьями. В солнечную июньскую погоду он созревал быстро. «Иди сюда, Корнели!» – позвала она. «Посмотри, сколько поспела горошка! Почему ты такая невеселая и почему не бегаешь, как раньше?»
1: «Мне больше ничего не разрешается делать», – ответила Корнели, подходя к ней.
0: «Мина говорит мне, что я даже не должна скакать, потому что это может запутать мои волосы. Я бы хотела, чтобы у меня не осталось ни единого волоска. Тогда я могла бы бегать и прыгать».
1: «Да что ты, дитя, это выглядело бы слишком ужасно, только представь!»
0: «Но не расстраивайся из-за этого», — утешила ее Эстер. «Можешь скакать сколько хочешь, как и раньше. Волосы всегда можно снова привести в порядок. Почему ты в последнее время не заходишь на кухню, чтобы попробовать, все ли вкусно?»
1: «Мне не позволено. Мисс Дорнер говорит, что это плохие манеры», — пожаловалась Корнели.
0: «О, я понимаю. Что ж, ты могла бы натворить вещей похуже, однако ты должна повиноваться».
1: «Да, ты должна быть послушной», — повторила Эстер.
0: «К мисс Минни ты тоже больше не ходишь, когда она готовит десерт?» Корнели помотала головой. Мисс Мина быстро поняла новый, установившийся в доме порядок, и, соответственно, приспособилась к нему. Когда она думала, что дамы не одобрят старый обычай, она быстро отказывалась от него. Корнели вскоре заметила изменение ее отношения.
1: «Меня не волнует, что я больше никогда не могу пойти в кладовую! Мне все равно!» – взорвалась Корнели. «Она может сама съесть все, что упадет с тарелки! Мне все равно! Мне ничего не нужно, пока я могу пойти к маленькому козленку в конюшню! Это самое миленькое существо во всем мире! Ты уже видела его, Эстер?»
0: «Конечно, видела, а почему бы и нет?» – ответила повариха. «Мэтью позвал меня сразу, как только он родился. Ты можешь ходить и смотреть на него, пока он находится в нашей конюшне. Ходи туда, сколько тебе нравится. Никто не может запретить тебе этого».
1: «Мой учитель идет!» – воскликнула Корнели. «Я должна идти!»
0: «Беги, дитя, но не падай духом. Вокруг еще есть множество приятных вещей, которыми ты можешь наслаждаться. Подожди, пока ты не попробуешь клубничные пирожки, которые я приготовлю сегодня». С этими словами Эстер причмокнула губами, чтобы выразить аппетитную сочность обещанного блюда.
1: «Мне было бы все равно, даже если бы ты испекла пироги с крапивой. Я бы хотела, чтобы мне не приходилось сидеть за столом. Я просто могла бы есть ягоды в саду и пить молоко в конюшне».
0: Корнели побежала к дому. Она совсем забыла, что нужно идти степенно, как ей было велено. Пока Корнели занималась наверху в гостиной, оба дамы сидели на садовой скамейке в беседке из жасмина.
2: «Здесь было бы очень приятно», — сказала мисс Дорнер. «И у моего кузена могла бы быть такая очаровательная жизнь, если бы ребенок был хоть немного другим. Не кажется ли вам, Бетти, что у нее совсем нет никаких манер?»
0: «Да, но у нее до сих пор не было никакого наставления», — заметила мисс Гридолин. «Возможно, она все-таки унаследовала некоторые качества от своей матери».
2: «О нет, ни капельки! Вы не можете себе представить большей разницы, чем между матерью и этим ребенком», — воскликнула мисс Дорнер. Корнелия была полна любезности и веселья. Она всегда приветствовала и подбадривала всех своими смеющимися карими глазами. «И если бы мой кузен только мог иметь счастье видеть, что его ребенок хоть немного похож на свою мать. Он так любил свою жену. Он заслуживает этой радости. Он такой замечательный человек».
0: «Удивительно, насколько сильно дети могут отличаться от своих родителей», — вздохнула мисс Гридолин с сожалением в голосе.
2: «Но я уверена, что, обучая ребенка, чего-то еще можно добиться. Можно развить многие качества, которые пока еще едва проявляются. Ради ее отца мы должны сделать для нее все, что в наших силах».
0: Это именно то, что я делаю, Бетти. К сожалению, у меня пока очень мало успехов, ответила мисс Дорнер. Но я надеюсь, что настанет день, когда я смогу написать ее отцу какую-нибудь приятную новость о Корнелии, что-то отличное от того, что я чувствую себя обязанной отправить ему сейчас. День был чрезвычайно жарким, и дамы сразу после обеда разошлись по своим комнатам, в то время как Корнели по своему обыкновению послушно делала уроки. Затем она исчезла. Вечером, когда дамы сели кушать, было так тепло, что мисс Мини приказали открыть все окна. Вошла Корнели.
2: «Ради всего святого! О чем ты только думаешь?» — обратилась тетя к девочке. «Мы почти умираем от жары, а ты надела шерстяное платье, в котором в середине зимы могла бы кататься на санях, даже без пальто. Почему ты делаешь такие глупости?»
0: Корнели в самом деле была одета очень странно. Ее маленькое платье было сшито из тяжелого, похожего на мех материала. Оно предназначалось для самой холодной зимней погоды и для тех, кто не любит много верхней одежды. Щеки девочки были пунцовыми от невыносимой жары, по ее лицу стекали струйки пота.
2: «У меня больше не осталось платьев», — упрямо сказала она. «Как это можно понимать?» — спросила тетя, глядя на свою подругу.
1: «Я думаю, что это пятое платье, в котором я сегодня видела Корнели», — ответила подруга. «Ранним утром я увидела, как она бежала через двор в темном платье. За завтраком на ней было светлое платье, а за обедом красное. Я полагаю, что она была в синем платье, когда мы пили кофе, так что это должно быть пятое». Во время обеда я начала задаваться вопросом о частых переодеваниях.
2: «Мне приходится менять платье каждый раз, когда я прихожу из конюшни», — более упрямо произнесла Корнели. «Как можно быть такой глупой?» — воскликнула тетя. «Теперь я понимаю, почему тебе не весело и почему у тебя всегда несчастное лицо. Ты, должно быть, чуть не сварилась от жары. Быстро доедай свой ужин, а затем иди в свою комнату и сними это тяжелое платье. У тебя наверняка есть другое платье. С этого момента я должна запретить тебе ходить в конюшню. Ты сама видишь, что из этого получается».
1: «Корнели, зачем ты так хмуришься? Ты выглядишь так, как если бы у тебя на лбу росли два маленьких рога, по одному с каждой стороны. Существует много других и лучших развлечений, чем проводить свою жизнь в конюшне. Ты умеешь вышивать?»
2: «Нет!» — резко ответила Корнели.
1: «Дети твоего возраста должны уметь это делать», — сказала тетя. «Но мы приехали сюда не для того, чтобы учить тебя этому, не так ли, Бетти? Ты, наверное, даже не знаешь, как держать иглу в руке».
2: «Почему Корнели необходимо учиться вышиванию именно сейчас?» — ответила подруга. «У нее есть прекрасные книги, которые она может читать. Некоторые из них она сама нам показала. Разве тебе не интереснее читать красивую сказку, чем бегать по конюшне, дитя?»
1: «Нет», — сердито ответила Корнели.
0: «Мы не должны обращать внимания на то, что она говорит», — заметила мисс Дорнер. «Когда Корнели станет скучно, она, возможно, сама возьмется за них».
2: «Мисс Мина, пожалуйста, не спускайте глаз с Корнели. Безобразие, как это, не должно больше повториться».
0: Когда ужин закончился, Корнели поднялась в свою комнату, и мисс Мина последовала за ней.
2: «Тебе не следовало делать таких глупостей», — сказала она с упреком, как только они оказались на лестнице, где ее слова не могли быть услышаны. «У меня сейчас достаточно дел, чтобы еще следить за тем, чтобы ты не переодевалась несколько раз в день».
1: «Это не моя вина», — угрюмо ответила Корнели. «Они сами мне приказали переодеваться».
0: «Они не всегда почувствуют запах, когда ты побываешь в конюшне», — пожурила мисс Мина.
2: «Да, но они чувствуют запах», — возразила Корнели. «И даже если бы они его не чувствовали, я должна им подчиняться. Они сказали мне переодеваться каждый раз, когда побываю в конюшне».
1: «Но теперь тебе сказано больше туда не ходить, помни это. Так что твое частое переодевание придется прекратить», —
0: проворчала мисс Мина, помогая Корнелли снять ее теплое платье. «Кроме того, теперь я должна их перестирать. Ты доставляешь больше работы, чем шестеро хорошо воспитанных детей».
2: Мисс Мина никогда прежде так грубо не разговаривала с Корнелли. Она всегда стремилась сохранить расположение девочки, но ее больше это не волновало. Корнелли посмотрела на нее с удивлением. В глазах ребенка было что-то такое, чего никто никогда раньше в них не видел. Мина, казалось, поняла.
0: «Я не желаю тебе ничего плохого», — оправдывалась она. «То, что я сказала, это только правда». С этими словами она покинула комнату.
2: «Если все так ко мне относятся, то и я буду так к ним относиться», — произнесла Корнелли с яростным видом. Внезапно схватив платье, которое она только что сняла, она выбросила его в окно.
0: Через некоторое время мисс Мина вернулась, неся платье. Корнелли сидела на подоконнике, сердито глядя на улицу.
2: «Смотри, чтоб тебя тоже не сдуло ветром, как твое платье», — раздраженно сказала Мина.
1: «Мне все равно», — упрямо ответила Корнелли. «Его совсем не сдуло. Это я намеренно выбросила его».
2: «О, как ты себя ведешь! В следующий раз можешь выбросить себя», — произнесла мисс Мина, сердито убегая из комнаты.
0: На следующее утро Корнелли шла по двору, радостно разговаривая со своим учителем, которого она держала за руку. Во время школьных занятий она забывала обо всех неприятностях вчерашнего дня, потому что мистер Маллингер был так же благожелателен к ней, как и всегда. По крайней мере, он не изменился.
1: «Не могли бы вы подать мне маленькую розу?» — спросил он с улыбкой, когда они проходили мимо цветущих розовых кустов.
0: Корнелли радостно перебегала от куста к кусту, пока не собрала прекрасный букет белых и красных роз. Она предложила их своему учителю, предупредив, чтобы он не укололся. Затем они расстались. Возвращаясь, Корнелли быстро побежала к конюшне. Внезапно она застыла, как вкопанная, потому что вспомнила, что ей больше не разрешалось

0: потому что я должна тебе кое-что показать. Куда ты направляешься?»
1: «На кухню», — ответила Корнелли.
0: «Тебе совершенно нечего делать на кухне, и ты туда не пойдешь. Я думала, ты знаешь, что перед обедом тебе нужно подняться наверх, чтобы поправить волосы. Но прежде чем подняться, зайди сюда. Я должна сказать тебе что-то очень важное».
1: Корнелли последовала за своей тетей в комнату. Мисс Гридолин стояла у окна, ожидая возвращения своей подруги. Подведя Корнелли к дивану, мисс Дорнер указала на него.
0: «Ты наверняка знаешь, кто это сделал, и тебе лучше признаться прямо сейчас».
1: На темных плюшевых покрытиях были видны отчетливые следы пыльных подошв обуви. Полной стопы не было, но видно было, что кто-то наступал на диван.
0: «Я этого не делала!» — сказала Корнелли, сверкнув глазами.
1: «Кто в этом доме сделал бы это, кроме тебя? Подумай об этом, Корнелли!»
0: «В этом вообще не возникает никаких сомнений», — продолжала мисс Дорнер. «Вероятно, это одна из твоих маленьких шуточек, похожих на выбрасывание своего платья из окна. Я все знаю. Это последний раз, когда ты, десятилетняя девочка, проявляешь такое ужасное отсутствие воспитанности. Запомни, пока я здесь, ты больше не будешь этого делать. Тебе следует избавить своего доброго, чуткого отца от такого поведения».
2: «Я этого не делала! Нет, я не делала! Нет! Нет!»
0: — громко закричала Корнелли. «Но, Корнелли, только подумай! Ты краснеешь, и твоя совесть выдает тебя!» — заметила наблюдавшая за разговором мисс Гридолин. «Для тебя было бы гораздо лучше смиренно сказать: я сделала это, и мне жаль, я никогда больше этого не сделаю».
2: «Нет! Нет! Я этого не делала! Нет! Нет!»
0: Еще громче протестовала Корнелли. От гнева и возбуждения ее щеки стали пунцовыми.
1: «Не кричи так!» — приказала тетя. «Можно подумать, что произошел несчастный случай. Не стоит тратить так много слов. Тебе не следовало усугублять ситуацию, отрицая это. И если бы ты этого не делала, все было бы улажено. Ты плохо поступила. И больше так не делай. Запомни».
2: «Нет, я не поступала плохо! Нет, нет, я ни за что не скажу, что это я, потому что это неправда!»
0: От бессилия Корнелли разрыдалась.
1: «Иди в свою комнату, Корнелли, и разгладь свой лоб, прежде чем придешь на обед. Твои маленькие рожки торчат совершенно отчетливо, когда ты так себя ведешь. Посмотри на себя в зеркало и сама увидишь, как отвратительно ты выглядишь. И если ты думаешь, что в мире есть кто-то, кому ты можешь понравиться, когда у тебя черные рога на лбу, то ошибаешься. Уходи сейчас же и возвращайся с другим лицом».
0: Корнелли ушла. Войдя в свою комнату, девочка приложила руку ко лбу. По бокам ее лба были две выпуклости. «Неужели у нее в самом деле растут рога?» При этой мысли девочка пришла в ужас. Она была уверена, что все уже могли их видеть, потому что она чувствовала их совершенно отчетливо. Больше Корнелли не могла этого выносить и побежала к Марте.
3: «Нет, Марта, я этого не делала! Я никогда так не поступала!» — произнесла она, вбегая в маленькую комнату. «Когда я говорю им «нет, нет», они должны верить, что я этого не делала! Они должны это знать, но они не поверят мне, даже если я повторю это 100 раз и...»
1: «Остановись немного, Корнелли», — ласково сказала Марта. «Ты сильно запыхалась. Садись сюда на свою табуреточку и спокойно расскажи мне, что тебя так взволновало. Ты знаешь, что я верю твоим словам. Я знаю тебя с тех пор, как ты была младенцем, и знаю то, что ты говоришь, правда». Корнелли не могла спокойно говорить о том, что произошло. Тем не менее, ее успокаивало то, что она могла излить свое сердце и знать, что Марта ей верит. Она рассказала об обвинении, которое было выдвинуто против нее, и о том, как ей не поверили, несмотря на все ее заверения. Она была уверена, что обе дамы во веки веков будут верить, что она сделала это и не призналась. При этой мысли Корнелли сильно покраснела и готова была снова разрыдаться. Но Марта положила руку на плечо девочки, тихо успокаивая ее.
0: «Успокойся,

0: «Корнелли, этого достаточно», — ласково сказала она. «Тебе только на пользу, что это не так, как они сказали. Тебя обвинили ошибочно, и ты не можешь этого доказать, но Бог знает правду. Он все видел и слышал. Ты можешь быть спокойной и счастливой, радостно смотреть на него снизу вверх чистой совестью. Ты можешь сказать себе: Бог знает это, и мне не нужно больше бояться или переживать. Если бы ты поступила неправильно и отрицала это, тебе пришлось бы бояться, что правда откроется. Тогда ты не могла бы спокойно смотреть на небо, потому что боялась бы при мысли, что там наверху есть тот, кто знает все, и от кого ничего нельзя скрыть. Ложное обвинение не остается с нами навсегда. Даже если это займет очень много времени, в конце концов все раскрывается. Тебе не нужно будет терпеть это всю вечность, потому что Бог уже знает, как это было». Корнелли успокоилась при мысли, что есть тот, кто знает, как все произошло. Когда ее начинало тяготить мнение других, она всегда могла сказать: «Ты все это знаешь, дорогой Отец Небесный, ты все видел и слышал. Если бы он только мог сказать им, тогда они тоже узнали бы правду». «Бог легко может это сделать», — вздохнула Корнелли. «Да, но все происходит не так. Мы не знаем лучше, чем он, что для нас хорошо», — сказала Марта, серьезно покачивая головой. «Если бы мы могли делать по-своему, все пошло бы наперекосяк. Мы никогда не можем заглянуть вперед даже на час, и мы никогда не знаем, что лучше для нас, потому что следующий момент всегда приносит то, о чем мы не знали. В противном случае мы всегда пытались бы отменить то, что с таким напряжением пытались сделать накануне. Мы только снова и снова делали бы себя несчастными. Но если Бог допускает что-то, чего мы не понимаем, мы должны твердо верить, что из этого выйдет что-то хорошее. Мы должны быть терпеливыми, и если наши беды слишком тяжелые, то должны утешать себя и думать: Бог знает, что из этого выйдет что-то хорошее. Но мы забываем о времени, Корнелли. Ты должна поспешить домой к обеду. Боюсь, что ты уже опоздала». Во время успокаивающей речи Марты личико Корнелли прояснилось, но теперь по нему пробежала глубокая тень. «О, Март, если бы мне только не нужно было возвращаться домой! Я совсем не хочу туда идти и сидеть за столом. Я бы лучше умерла от голода, только бы мне остаться здесь с вами!» Корнелли взглянула в сторону дома и нахмурила брови, как будто увидела там что-то ужасное. «Но, дитя, ты не должна говорить такие вещи о своем прекрасном доме. Это неправильно», — сказала Марта, ласково увещевая ее. «Только подумай, у скольких детей вообще нет дома. Как они были бы благодарны Богу за такой дом, как у тебя? Иди, детка, и будь благодарна за все, что дал тебе Бог. Гони прочь нехорошие мысли, которые приносят тебе боль. Приходи скорее снова, и мы порадуемся вместе, потому что всегда есть чему радоваться». Корнелли ушла. Пока она была с Мартой и слушала ее слова, ей казалось, что причин для горя нет. Однако, как только она вошла в сад и увидела окна комнаты, где они, несомненно, уже сидели за столом, все, что тяжело давило ей на сердце, снова навалилось. В конце концов, Марта всего не знала. Корнелли была уверена, что она никогда больше не сможет быть счастлива. Она не могла войти туда и не могла есть. Ей казалось, что она ничего не может проглотить, потому что большие камни застряли у нее в горле. Если бы только она могла сейчас умереть, чтобы избавиться от всего этого. Корнелли думала, что так было бы лучше, потому что тогда все будет кончено. Девочка сидела в траве за густыми кустами смородины, где ее не было видно из дома. Тем временем мисс Мина убирала сладости и поставила на стол блюдо с фруктами. Мне кажется, что Корнелия не волнует, если она придет к столу даже на целый час позже», — сказала мисс Дорнер. «Для нее ничего не нужно держать теплым, потому что она, похоже, еще не научилась уважать время и порядок. Ей лучше поскорее научиться этому». Мина вышла, чтобы сесть за свой обед. Эстер уже все приготовила и как раз убирала десерт в шкаф. «Это для Корнели, как только она вернется домой», — сказала она, тоже садясь.
1: «Бедному ребенку не сладко приходится в наши дни».
0: «Но почему бы ей не прийти вовремя?» — недовольно произнесла Мина. «Кроме того, она вряд ли сможет съесть весь десерт. Мы можем взять свою долю, и там останется достаточно, столько, сколько будет для нее полезно».
1: «Я не позволю тебе дотронуться до него», — сказала Эстер, крепко прижимая руку к столу, в знак того, что будет так, как она сказала. «У ребенка должно быть что-то, что поможет ей проглотить все злые слова, которые она слышит весь день», — продолжила она. «Что опять было не так, когда в гостиной разыгралась такая сцена утром?»
0: «Ничего особенного», — ответила Мина. «На диване было несколько пыльных следов, и дамы решили, что Корнели стояла на нем. Девчонка не признавалась в этом, и поэтому дамы продолжали обвинять ее, пока Корнели не устроила бессмысленный скандал».
2: «Я думаю, мисс Мина, что вы могли бы дать этому объяснение», — сказала Эстер с лукавой улыбкой.
0: «Если нужно завести часы, то быстрее вскочить на диван, чем оттащить тяжелую вещь. Когда с утра надеваешь узкие ботинки на шнуровке, то их нелегко снять, а, мисс Мина?»
3: С этими словами Эстер взглянула на аккуратные маленькие ботиночки, которые были на ногах Мины, удобно протянутые под столом.
1: «Ну, и что в этом было такого ужасного?» – дерзко возразила Мина. «Диван из этого не пострадает, да и кроме того, я должна сама его чистить».
0: «Я только думаю, что вы могли бы сказать хоть слово, прежде чем дамы обвинили ребенка в том, что она солгала им, и до того, как у нее чуть не случился припадок из-за несправедливости. Она так кричала, что слышно было по всему дому. Это просто пронзило меня».
1: «Подумай только, все было и не так уж ужасно», — заверила Мина. «Девчонка уже давно забыла все это. С детьми всегда так. В один момент они ужасно плачут, а в следующий выходят за дверь и забывают об этом. Чего ради беспокоиться?»
4: «Раньше все было по-другому», — сказала Эстер с улыбкой. «Мисс Мина тогда не могла быть достаточно любезной с ребенком. Теперь все делается для других людей, а не для членов дома».
1: «Не для членов дома», — насмешливо повторила Мина.
0: «Пройдет совсем немного времени, и вы тоже запоете другую песенку. Когда новая хозяйка дома будет отдавать приказы на кухне, вам тоже придется повиноваться».
3: Эстер уронила ложку.
1: «Ради всего святого, что вы говорите?» — воскликнула она. «Кому такое могло прийти в голову? Кого вы имеете в виду, кузину или ту, другую?»
0: «Ну, этого я не могу сказать точно», — ответила горничная. «Наш хозяин не обсуждал это со мной, но нужно быть тупицей, чтобы не видеть, что происходит и почему здесь появились дамы. В конце концов, каждый хочет знать, что он собирается делать». То, что прибыли дамы, самый верный признак из всех, ибо предполагается, что мы ничего не подозреваем.
1: «Ради всего святого!» — снова повторила Эстер. «Какое открытие! Я уверена, что это должна быть родственница, потому что она уже правит в доме. Однако я вам скажу одну вещь, мисс Мина, что я буду продолжать петь ту же песенку, которую я пела последние 12 лет в этом доме. И мне все равно, кто будет править. Можете не сомневаться».
0: «Ну, это мы посмотрим еще, Эстер», — сказала Мина с видом превосходства. Она поднялась, чтобы посмотреть, не нужно ли чего дамам.
3: Очнувшись от крепкого сна, Корнели не могла сообразить, где она находится. Она лежала на траве за кустами смородины. Наконец она вспомнила, как возвращалась на обед из коттеджа Марты и как внезапно почувствовала усталость и сонливость. Должно быть, она присела и уснула.
0: В
3: Был вечер, и на траве больше не было солнечного света, но небо еще было светлым, хотя спускались сумерки. Внезапно у нее возникло страстное желание, которого она никогда раньше не знала. Ей казалось, что она должна съесть и попробовать на вкус все, что ее окружает – кусты и листья, цветы и особенно незрелые сливы, висящие над ней. Ой, если бы у нее была хоть корочка хлеба! Корнели вскочила и побежала к дому. «Иди скорее, Корнели!» – позвала ее Эстер через открытое окно кухни. «Они как раз садятся ужинать, ты пришла как раз вовремя!» Корнели влетела в свою комнату и, вытащив из своих вещей толстую шаль, повязала ее вокруг головы. Затем она побежала в столовую и села на свое привычное место.
5: «Значит, ты снова пришла», — сказала мисс Дорнер, которая тоже только что села. «Хорошо воспитанный ребенок должен, по крайней мере, сказать «добрый вечер», когда входит в комнату после долгого отсутствия».
3: «Добрый вечер», — сказала Корнели, после чего с необычной поспешностью доела свой суп.
5: «Откуда ты взялась спустя столько времени?» — спросила тетя.
3: «Из сада», — последовал ответ.
5: «Вполне возможно, но где ты была до этого?»
3: «У Марты», — ответила Корнели.
5: «Если бы ты только могла научиться отвечать более любезно», — заметила мисс Дорнер, — «это пошло бы тебе на пользу. У тебя не так уж много приятных черт. Это сделало бы тебя более привлекательной, и ты должна стремиться стать такой. В следующий раз, когда ты захочешь так долго оставаться в доме этой женщины, ты должна спросить моего разрешения. И я категорически запрещаю тебе так долго отсутствовать, не спросив меня. Слышишь? Ты заслуживаешь того, чтобы тебя отругали за твое сегодняшнее долгое отсутствие. Но я больше ничего не скажу. Почему у тебя такой жалкий вид? В чем дело? У тебя что, зуб болит?»
3: «Нет», — быстро ответила Корнели.
5: «У тебя голова болит?»
3: «Нет».
5: «Тогда в чем дело?»
3: «Ни в чем».
5: «Никогда больше не устраивай такой маскарад, когда с тобой все в порядке, Корнели», — с упреком сказала тетя. «Зачем ты намотала на голову этот шарф? Ты пытаешься выглядеть, как неопрятная цыганка. Никогда больше не подходи к столу в таком виде».
3: «Бетти, ты когда-нибудь видела подобное? Можете ли вы понять такое поведение разумного ребенка?» Подруга только покачала головой.
5: «Возможно, Корнели делает это потому, что не знает, чем еще заняться».
3: «Похоже, она не стремится к подобающему занятию», — заметила она.
5: Когда на следующий день Корнели спустилась к завтраку, шали на ней не было, но она все равно выглядела очень странно. «Ты выглядишь точь-в-точь, как дикарка из Новой Зеландии», — сказала тетя. «Ты думаешь, что выглядишь лучше, завесив волосами свое лицо?»
3: «Нет», — резко ответила Корнели.
5: «Я тоже так не думаю», — продолжала тетя. «Я совсем не могу тебя понять. Интересно, что ты придумаешь в следующий раз, когда твои волосы будут расчесаны?»
3: «Меховую шапку», — ответила Корнели, не скрывая правды.
5: «Я никогда не слышала подобной глупости», — воскликнула мисс Дорнер. «Я вполне уверена, что ребенок способен на это. Она, вероятно, натянет ее до самого носа, когда температура достигнет 80. Я никогда не встречала подобного ребенка. Что же мне с ней делать?»
3: Корнели действительно выглядела так, словно не знала, как обычно носят волосы воспитанные европейские девочки. С середины ее головы густые неровные пряди темных волос свисали на лоб и на глаза. Волосы не висели свободно, а были крепко приклеены к ее коже. Похоже, ее намерение состояло в том, чтобы их не раздуло ветром.
5: «Ты выглядишь отталкивающе, и ни один человек на земле не захочет смотреть на тебя, если ты будешь ходить в таком виде. Это может научить тебя отказаться от твоего ужасного упрямства. С тобой больше ничего нельзя сделать».
3: С этими словами тетя встала и вышла из комнаты. Мисс Гридолин тут же последовала за ней. В тот вечер отцу Корнелии было отправлено письмо. «Иллер. 20 июля. Мой дорогой кузен, Ваши дела идут блестяще, потому что ваш менеджер великолепен. Я также могу сообщить вам, что в вашем доме, в вашем саду и в конюшне царит идеальный порядок. Ваше поместье совершенно великолепно. Оно изобилует фруктами, овощами и прекрасными цветами. Я никогда бы не подумала, что это возможно, когда много лет назад я бродила здесь со своей подругой Корнелией. Я подхожу к главной теме этого письма, которая менее приятна. Я не понимаю, откуда у вашей дочери взялся такой характер. Она не похожа ни на вас, с вашими приятными открытыми манерами, ни на Корнелию, с ее веселым покладистым нравом, покорявшим сердца окружающих. У ребенка скучный и угрюмый характер, грубые манеры и неслыханное упрямство. Я ничего не могу для нее сделать, по крайней мере, слов она не понимает. Но я решила не прибегать к физическому наказанию, оставив его вам. Пока я здесь, я буду делать все, что в моих силах, хорошим примером и увещеваниями. Моя подруга преданно поддерживает меня. Я не смею подавать вам надежду на то, что ребенок когда-нибудь сделает вас счастливым. Такая строптивая натура, как у нее, наверняка будет ухудшаться из года в год. Однако я надеюсь, что успех всех ваших предприятий принесет вам удовлетворение, которого не может дать вам ваша домашняя жизнь. Ваша верная кузина.

Короткие рассказы для детей. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Евангелие от Луки, 16 глава, стихи с 19 по 22. В моей родной деревне тоже был бедный Лазарь. У него была очень заносчивая и злая жена. Однажды он тяжело заболел. Жена стала стыдиться его и брезговать им. С этого времени бедняга должен был жить в сарае с гусями. Лето ли, холодно ли зимой, он больше никогда не спал в мягкой постели. Завтрак, обед и ужин он получал тоже в сарае вместе с гусями. Хотя в те времена всего было в достатке, он получал самую скудную пищу. Время от времени односельчане тайком приносили ему что-нибудь поесть. Об этом не должна была знать злая жена, иначе она била его, думая, что он попрошайничал. Носил он постоянно одну и ту же одежду, изорванную в лохмотья и сильно провонявшуюся гусиным пометом. Вдруг, совершенно неожиданно, умерла его жена. После похорон, во время траурного обеда, когда все односельчане сидели за столами, несчастный сказал дрожащим голосом: «Сегодня, после стольких лет, я первый раз досыта поел». Не печально ли это? Жену похоронили в красивом гробе. Дорогой дубовый гроб был усыпан прекрасными цветами. Пастор держал длинную напыщенную речь, потому что жена уже заранее положила деньги на свои похороны в особую церковную кассу. Но вошла ли эта женщина в Царство Небесное? Как вы думаете, дорогие дети? В Библии написано: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня. Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Прочитайте внимательно историю о богаче и Лазаре. Тогда узнаете, что ожидает тех, кто проходит мимо нужды других людей. Давайте будем молиться и благодарить Господа от всего сердца за то, что можем любить своего ближнего, помогать ему, когда он в нужде. Будем просить, чтобы Господь дал нам для этого открытое и милосердное сердце. Будем благодарны Ему за то, что можем облегчить тяжесть и нужды других людей. Ведь мы и сами можем оказаться в подобном положении.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Эта история называется «Грех Моисея и Аарона». Много времени провели израильтяне в пустыне, переходя с одного места на другое. Однажды они пришли на место, где не было воды. Что же они сделали? Обратились ли они с молитвой к Богу или же начали роптать? Они возмутились против Моисея и Аарона, как они это делали всегда, когда наступало какое-нибудь испытание. Они говорили: «О, зачем мы не умерли раньше? Зачем вывели нас из Египта, чтобы умереть в пустыне? Здесь нет ни смоковниц, ни винограда, никаких вообще плодов, а теперь нет еще воды». Они забыли, что только по неверию своему оставались еще в пустыне. Моисей и Аарон очень огорчились, услышав ропот этот. Они ушли от народа, пали перед скинией на лица свои и начали молиться. И вскоре Бог заговорил с ними. Он сказал Моисею: «Возьми жезл твой и собери народ. Затем подойди к скале и скажи ей, чтобы она дала воду, и вода потечет из скалы, и напьется народ и скот». Но Моисей и Аарон были очень раздражены на народ. Они сказали: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извлечь до вас воду?» Затем Моисей поднял руку и ударил дважды жезлом по скале. Вода полилась потоками, и народ начал пить, сам и поить скот свой. Верно ли поступили Моисей и Аарон? Велел ли Бог ему ударить два раза по скале? Нет, Бог сказал: «Скажи скале, и она даст из себя воду». Прав ли был Моисей в раздражении, говоря народу: «Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Моисей и Аарон действовали под влиянием гнева. Богу это не было угодно. Вскоре после этого Бог сказал Моисею и Аарону: «За то, что вы это сделали, вы не войдете в землю ханаанскую. Вы умрете в пустыне». Это для них было великим наказанием. Моисей часто мечтал о том, чтобы увидеть желанную землю ханаанскую, израильтян счастливыми в их собственных домах и садах. Он жаждал увидеть то место, где Авраам построил жертвенник и поклонялся Богу. Моисей просил Бога снять с него наказание, но Бог этого не сделал. Он сказал: «Не говори мне более об этом». Тогда Моисей понял, что ему придется понести наказание. Моисей был кратчайшим человеком на земле. Израильтяне часто были неблагодарными к нему и осыпали его упреками, но он никогда не отвечал им резко. Только в этот раз пал он в раздражение. Бог желает видеть нас кроткими, как кроток был Господь Иисус Христос. Кротки ли вы, дети? Бог может сделать вас кроткими детьми, если вы будете просить Его и поступать по воле Его. Пришел день смерти Аарона, и Бог сказал Моисею: «Взойди с Аароном на вершину горы и возьмите старшего сына Аарона с собою. Аарон умрет на вершине горы, в одежды его облекли сына его». Бог избрал старшего сына Аарона в первосвященники, потому что он должен был надеть одежды отца своего. Аарон надел великолепные одежды свои, голубую ризу с золотыми колокольчиками на подоле, ефод поверх ее, затем наперсник и белый кадир с золотой надписью. После этого Аарон с Моисеем и старшим сыном своим зашли на вершину горы, и весь народ провожал их глазами. Аарон знал, что никогда больше не вернется с горы, но он послушался приказанию и покорно подвергся наказанию Божию. Когда они дошли до вершины горы,
Моисей снял с Аарона великолепные одежды его и надел их на сына его. Затем Моисей и сын Аарона отошли от Аарона и сошли с горы, а Аарон умер на вершине ее. Тогда народ узнал, что Аарон умер и что сын его сделался первосвященником вместо него. Вот такая история. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Что сделал народ, когда не стало у них снова воды? Второй вопрос. Как велел Бог Моисею извести воду из скалы? Третий вопрос. Что сделал Моисей вместо этого? Четвертый вопрос. Как решил Бог наказать Моисея и Аарона? Пятый вопрос. Как должны вы, дети, поступать, если вас обижают? Шестой вопрос. Кто пошел с Аароном на вершину горы, где ему надлежало умереть? И седьмой вопрос. Кто был первосвященником после смерти Аарона? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и пишите нам. Мы ждем. Да благословит вас Господь!

«Пастырь мой, — сказал Давид, — пастырь мой навеки, он меня всегда хранит, не смыкая веки, кормит, поет, бережет, он со мною рядом, по пути меня ведет, ободряет взглядом. И когда в пути земном силы ослабеют, на руках меня несет, греет и лелеет. Я люблю тебя, Иисус, пастырь мой чудесный, в детской вере я склонюсь пред тобой небесный. Пастырь мой, скажу и я, радостно с Давидом, я овца, Господь, твоя, хоть и мал я видом».

0: Старый Мэтью чистил в саду гравийные дорожки от листьев. Корнелли вышла из дома и медленно пошла в его направлении. В руках у нее была книга. Девочка подошла к скамейке под орешником и села. Положив книгу на колени, она наблюдала за Мэтью, пока он убирал дорожки. Подняв голову, он сказал: «Иди ко мне, Корнелли, мы сходим в конюшню, ведь ты давно там не была. Посмотришь, как уже подрос козленок».
1: Корнелли покачала головой и ничего не ответила. Мэтью еще несколько раз взглянул на нее, но больше ничего не сказал.
0: С большой корзиной в руке подошла Эстер. Направляясь в огород, она окликнула: «Корнелли, у тебя должна быть очень хорошая книга, раз ты так тихо сидишь».
1: Корнелли снова мотнула головой.
2: «Нет», — засмеялась Эстер. «Хорошо, тогда пойдем со мной, и я покажу тебе, сколько желтых слив будет в этом году. Дерево просто усыпано, и они уже начинают созревать».
3: «Мне все равно», — ответила Корнелли.
2: «Не хочешь?» — снова засмеялась Эстер.
0: «Ну, тогда не будем смотреть на сливы. А знаешь, наши большие сочные груши тоже начинают спеть. Разве ты не хочешь прийти и посмотреть, сколько времени пройдет, прежде чем они созреют?»
3: «Нет»,
0: — последовал ответ.
1: Эстер ушла.
0: Через некоторое время Мэтью подошел к поварихе.
3: «Что случилось с ребенком, Эстер?» — спросил он.
0: «Она так изменилась. Даже невозможно узнать нашу веселую и дружелюбную Корнелли. И почему у нее волосы так свисают на лицо? Ее невозможно даже узнать».
3: «Это самое я говорю», — ответила Эстер. «Я в самом деле не могу понять. Ее больше нигде не видно, а если и встретишь где-нибудь, то она почти не произносит ни слова. Она никогда не поет и не смеется, как раньше. И у нее всегда такое ужасное, несчастное выражение лица, что прямо-таки сердце щемит. Какой счастливой девочкой была раньше. Говорят, что ей нужно получить образование. Возможно, это и так, но с тех пор, как она получает образование, она абсолютно изменилась, и не в лучшую сторону. Может быть, когда ее образование закончится, все снова будет хорошо».
1: «Ей не хватает матери», — вздохнул Мэтью. «Малышке ужасно тяжело расти без матери, потому что она нуждается в ней на каждом шагу. Гораздо проще, когда у тебя есть мама, которой ты можешь рассказать о своих радостях и бедах».
3: «Можно подумать, что ты все еще бегаешь к матери, Мэтью, всякий раз, когда кто-то обидит тебя», —
0: немного насмешливо произнесла Эстер.
3: «Я бы с удовольствием», — заметил Мэтью.
1: «Я знаю, что значила для меня моя мать, и поэтому мне всегда жаль ребенка, у которого ее нет. Можно убедиться, как обстоит дело с ребенком нашего хозяина. Для нее нет ничего хорошего, так как у нее нет матери».
0: Мэтью ушел, еще раз с жалостью посмотрев на Корнелли, которая неподвижно сидела на скамейке. Книга к этому времени уже лежала под скамейкой.
4: Вскоре после этого мистер Меллингер вошел в сад и пошел по направлению к дому. Возле Корнелли он остановился.
3: «Я не смог прийти сегодня в 9 часов», — сказал он.
4: «Но я думаю, что 1 час лучше, чем ничего, поэтому я здесь. Сейчас 11 часов. Я надеюсь, что вы провели приятное и полезное утро».
3: «Нет», — сухо ответила Корнелли.
0: «Но я вижу, что у вас в руках хорошая книга. Я уверен, что в ней есть что-то интересное. О чем она?»
3: «Не знаю», — ответила Корнелли.
4: «Тогда давай приступим к занятиям. Похоже, чтение не произвело на вас особого впечатления, поэтому давайте надеяться на лучший результат нашего урока».
0: Учитель вошел в дом со своей ученицей. Когда они усаживались на своих привычных местах, он сказал:
3: «Мне кажется, Корнелли, что ваши волосы слишком сильно свисают на лицо. Должно быть, это очень неудобно. Можно ли это как-то изменить?»
2: «Нет, я никогда не смогу этого изменить! Никогда! Никогда!» — страстно произнесла Корнелли, крепко прижимая волосы ко лбу.
5: «Ох, в самом деле? Ну, это не мое дело», — спокойно сказал учитель.
3: «Только мне кажется, что это довольно странная манера носить волосы. Вы бы чувствовали себя гораздо комфортнее без подобия этих плакучих ив перед глазами».
0: Корнелли продолжала прижимать обе руки ко лбу, чтобы учитель не попытался силой поправить ее волосы. Но он начал свой урок вполне спокойно.
4: После обеда, когда дамы выходили из комнаты, тетя сказала: «Корнели, сейчас ты никуда не пойдешь. Ты должна начать правильное и упорядоченное существительное. Когда закончишь домашнее задание, можешь почитать одну из твоих замечательных книг. После чаепития у тебя будет достаточно времени, чтобы прогуляться и нанести визиты». Как обычно, домашнее задание вскоре было сделано. После этого Корнели вышла в сад и села на скамейку. Как и прежде, она положила книгу себе на колени, и та не замедлила соскользнуть на землю. Корнели смотрела вокруг, на деревья и на землю, но, казалось, не видела их. Ко времени чаепития Корнели пунктуально появилась за столом и быстро проглотила все, что ей налили, словно это было лекарство, которое нужно было проглотить. Потом она сидела, нахмурившись, потому что ей приходилось оставаться на своем месте, пока дамы не встанут. Этот обычай она усвоила от своей тети. «Не надо хмуриться и показывать свои рога. Их хорошо видно, даже через твои занавеси», — сказала миссис Дорнер. «Посиди немного, и потом сможешь идти». Наконец дамы встали, чтобы выйти в сад. Корнели прокралась за ними, незаметно свернула за угол дома и пошла через луг к тропинке. «Сидеть здесь под кустом орешника и читать прекрасную книгу — одно удовольствие, которое выпадает немногим детям», — сказала мисс Дорнер, присаживаясь на скамейку. «Даже за это ты должна быть благодарна, вместо того, чтобы хмуриться и дуться весь день, Корнели». «Но куда она опять подевалась?» — прервала себя дама, оглядываясь по сторонам.
6: «Она исчезла сразу, как только мы вышли», — ответила ее подруга. «Вам не кажется девочка странной? От нее не слышно ни одного дружеского слова, и я не видела, чтобы она проявляла какие-то признаки детской любви. Она всегда убегает, как только появляется возможность».
1: «Мне так жаль ее отца, который, должно быть, ждет приятной семейной жизни», — продолжила мисс Дорнер. «У него никогда не будет этого рядом со своей единственной дочерью, которая с каждым днем становится все более отталкивающей и упрямой. Другие в доме тоже замечают это. Так мне сказала Мина. О, какая жизнь будет здесь через 2-3 года! Мой бедный кузен с его прекрасным поместьем. Какая ему от этого польза?»
2: «За 2 года может произойти много такого, что невозможно представить, Китти, и что может вполне изменить ситуацию», — ответила другая леди.
1: «Ради блага вашего кузена давайте надеяться, что это может сбыться».
4: Корнели не прыгала и не бежала, а тихо кралась по краю тропинки. Она смотрела в землю, ни разу не подняв глаза на веселых птиц, которые весело пересвистывались над ней. Девочка ни разу не посмотрела на луга, хотя они были полны белых ромашек и голубых незабудок. Обычно Корнели любила собирать их. Марта заметила приближающегося ребенка. С озабоченным лицом и полное сочувствие она вышла навстречу и спросила: «Что с тобой, Корнели? Неужели ты никогда больше не сможешь быть веселой?»
1: «Нет, больше никогда», — ответила Корнели, входя в маленькую комнату Марты.
4: Она села на табурет, который ее старая подруга поставила для нее на обычное место. Слова Корнели больше не звучали быстро и сердито, как раньше. С глубоким вздохом она добавила:
1: «Я только жалею, что научилась читать».
7: «Что, дитя, это за идея?» — воскликнула Марта. «Что за неразумное желание? Ты должна понимать, что значит хотеть что-то прочитать и не иметь возможности. Приходится начинать снова и снова, и ничто не помогает. Это самое и происходит сегодня со мной. Если ты мне не поможешь, я никогда этого не пойму. Я часто жалею, что не умею читать и писать так же быстро, как наша Корнели. Уметь легко читать и писать — это великий дар. И все, кто не умеет это делать, хорошо это знают. Разве тебе не нравятся красивые книги, которые подарил тебе твой отец?»
1: «Нет. Они красивые, но совсем не интересные, Марта», — заверила Корнели. «В них есть всевозможные истории и описания знаменитых людей и открытий. Отец сказал, что он любил их, когда был маленьким, но он, вероятно, отличался от меня.
3: Теперь я больше не могу бегать ни в конюшню, ни в лес, когда мне захочется. Мне приходится все время сидеть и читать книги. О, как бы я хотела, чтобы никто никогда не написал ни одной книги! Тогда никому не нужно было бы их читать!»
7: «Но, Корнелли, я не думаю, что это бы всем понравилось», — возразила Марта.
3: «Пожалуйста, помоги мне прочитать письмо, которое я получила сегодня, и тогда ты увидишь, какое это преимущество — уметь читать. Мне нужна твоя помощь, потому что я не понимаю, чего от меня хотят».
0: Корнелли с радостью была готова помочь своей подруге. Она взяла письмо.
7: «От кого оно?» — спросила девочка.
3: «Это как раз то, чего я не смогла прочесть», — ответила Марта. «Я знаю только, что это пришло из города, но я не могу догадаться, кто мог бы написать мне оттуда».
0: Корнелли начала читать письмо вслух.
2: «Это был запрос о том, не была ли еще занята свободная комната. Могла бы миссис Вольф позаботиться о мальчике 12 лет в течение нескольких недель. Он не нуждается.

0: сына. О, я позабочусь о нем как можно лучше. Я должна попросить Мэтью давать ему коровьего молока каждое утро и вечер. Как жаль, что это не девочка. Тогда тебе было бы с кем играть. Но все равно вам будет интересно вместе. Разве ты не рада, что он приезжает?»
1: «Нет, ни капельки», — ответила Корнелия. «Я прекрасно знаю, что он не будет иметь со мной ничего общего. Я знаю почему. Мне все равно, мальчик это или девочка, я не хочу его».
0: «Ну, Корнелли, раньше ты никогда такой не была. Раньше ты была дружелюбной и приветливой со всеми. Что с тобой случилось?» — участливо спросила Марта.
2: «Ты больше не смотришь весело по сторонам, и твои волосы падают на лицо слишком низко. Нельзя ли мне их немного поправить?»
1: Марта взяла расческу, собираясь прикоснуться к волосам Корнелли, но девочка закричала. «Нет, Марта, нет, оставьте их! Они должны висеть так всю мою жизнь!»
0: «О, нет, я этому не верю. Почему твое лицо должно быть наполовину закрыто? Тебя с трудом можно узнать!» — с сожалением произнесла Марта. «Что говорят об этом даме?»
1: «Мисс Дорнер говорит, что я самое упрямое существо во всем мире, и что никто никогда не сможет меня исправить», — правдиво сказала Корнелли. Затем она добавила. «Она говорит, что ни один ребенок на земле не выглядит так уродливо, как я, и что никогда никому в мире я не понравлюсь. Я знаю, что это правда, и я хотела бы, чтобы никто не приезжал к вам. Тогда я всегда могла бы быть только с вами».
0: «Корнелли, я совершенно уверена, что ты поступила бы правильно, повинуясь дамам», — сказала Марта. «И если бы ты делала то, что они говорят, они полюбили бы тебя так же, как и все остальные».
1: «Нет, нет, Марта, вы не знаете, что происходит!» — испуганно произнесла Корнелли. «Я делаю все, что они говорят, но я никогда не могу убрать волосы, потому что тогда было бы еще хуже, и все могли бы их увидеть».
0: Марта покачала головой. «Корнелли, я не знаю, что ты имеешь в виду. Пожалуйста, приходи ко мне так часто, как только ты сможешь. Я всегда буду любить тебя больше, чем кого-либо, кто мог бы сюда приехать. Если ты не будешь приходить, мне будет ужасно больно. Тогда, как бы я ни была рада, что приезжает сын ректора, я бы предпочла, чтобы он не приезжал».
1: «Хорошо, Марта, тогда я буду приходить», — пообещала Корнелли. «Мы с вами можем оставаться на кухне, потому что я хочу видеть только вас одну. Я не приду в понедельник, потому что они приезжают в этот день, но во вторник я приду. Тогда мы вместе пойдем на кухню».
3: Марта согласилась с этим, и Корнелли отправилась домой тем же путем, каким пришла. Ни разу она не бегала на луг, чтобы нарвать незабудок или других цветов, которые там цвели. Когда наступил понедельник, она гадала, приедет ли карета с гордым городским парнем и дамой в высокой шляпе с пером, и тогда оба с презрением будут смотреть на нее сверху вниз. Корнелли устроилась у садовой ограды, так как оттуда ей было удобно наблюдать за дорогой. Но никакой кареты не было, хотя она наблюдала за ней и утром, и после обеда. Девочка обрадовалась, потому что была совершенно уверена, что никто не приехал. На следующий день, когда у нее наступила свободная минутка, она отправилась в маленький дом Марты.
1: «Ах, я так рада, что никто не приехал! Теперь мы, может, побудем одни, и нам не нужно идти на кухню!»
3: Корнелли произнесла эти слова при входе в комнату, но тут же остановилась. За столом сидел мальчик, которого она раньше никогда не видела. Марта убирала со стола остатки обеда.
1: «Так значит, он все-таки приехал, да еще и услышал то, что она говорила. Ах, это было ужасно!»
3: Но парнишка смеялся. Корнелли хотела быстро убежать, но мальчик окликнул.
1: «Пожалуйста, не убегай! Заходи, давай познакомимся. Миссис Марта уже рассказала мне о тебе. Заходи!» — продолжил он, когда увидел, что Корнелли все еще колеблется. «Если ты хочешь побыть наедине с миссис Вольф, я запросто могу уйти в свою комнату».
3: Корнелли почувствовала, что было очень мило с его стороны не возмущаться ее словам и с готовностью уступить ей место. Девочка вошла. Марта уже приготовила для нее стул и сердечно поприветствовала ее.
4: «Я ожидала тебя, Корнелли», — сказала она. «Садись, посиди здесь немного с нашим гостем.

0: Его зовут Дино Халм. Твое имя он уже знает. Я уверена, что вам интересно будет побыть вместе. Я пока поднимусь наверх, и если я вам понадоблюсь, вы можете найти меня в комнате наверху». Марта подумала, что дети могли бы лучше познакомиться, если их оставить одних. Тем временем она могла бы распаковать вещи своего новоприбывшего. Она аккуратно повесила его вещи в шкаф и разложила по ящикам, чтобы в своей опрятной маленькой комнатке он чувствовал себя как дома.
1: «Почему ты подумала, что мы не приехали?» — спросил Дина,
0: как только Марта вышла из комнаты.
1: «Потому что я не видела кареты», — ответила девочка.
2: «Кареты?
1: Ха, тогда понятно», — сказал Дина. «Мы шли пешком больше часа, точнее, почти два, прежде чем добрались сюда со станции. Ты всегда ездишь в карете, когда нужно попасть на станцию?»
2: «Да, я всегда езжу туда с папой», — ответила Корнелли.
1: «Ну, откуда берутся здесь лошади?» — поинтересовался Дина.
2: «Из нашей конюшни», — последовал ответ.
3: «У вас что, есть собственный экипаж и две лошади просто для того, чтобы разъезжать?» — спросил Дина, полное изумление.
2: «Да, у нас есть две коричневых и шесть других, чтобы вывозить железо из литейного цеха».
3: «Ничего себе! 8 лошадей!» — воскликнул Дина. «Тебе повезло, что ты можешь сидеть в экипаже со своим отцом и разъезжать везде».
2: «Разве ты этого не можешь делать?» — спросила Корнелли.
3: «Никогда в жизни!» — ответил Дино уверенным голосом. «Прежде всего, у меня нет отца. Кроме того, у нас нет собственной конюшни и лошадей».
2: «Как тебе повезло! В вашей конюшне есть кто-нибудь еще?»
1: «О, да, полно. 6 коров и большой амбарный кот», — перечислила Корнелли. «Затем есть взрослая коза и маленький белоснежный козленок. Я повязала ему на шею красную ленту. Ты будешь пить молоко от нашей коровы. Ты знал об этом?»
3: «О, я с удовольствием!» — воскликнул Дино. «Ты думаешь, мне разрешат пойти в конюшню и посмотреть на лошадей?»
2: «Конечно, Мэтью с удовольствием тебе их покажет, а Марта охотно отпустит тебя».
0: «Если бы только я могла пойти с тобой», — тяжело вздохнула Корнелли.
1: «Ну, я думаю, ты вполне могла бы это сделать, если конюшня принадлежит вам».
0: «Хотел бы я знать, кто может тебе запретить», — произнес Дино.
3: «Ты знаешь, что мы сделаем? Мы запряжем маленького козленка в коляску. Будет здорово, правда? Он сможет покатать тебя, а я буду кучером. Однажды я видел такую маленькую коляску в городе».
0: Корнелли сама уже думала об этом, но теперь она знала, что никогда больше не сможет пойти в конюшню. Она вдруг вспомнила, что не может бегать везде, как раньше, и что она больше не может быть счастлива. Девочка понимала главную причину, которая мешала ей быть беззаботной и веселой, как в прежние времена. Она не ответила, но испустила печальный вздох, более скорбный, чем тот, который она издавала раньше.
3: «Почему ты вздыхаешь, как будто тебе приходится тащить на себе целую гору, груз, который мешает тебе идти вперед? Почему ты это делаешь?» — спросил Дино.
2: «Я никому не могу сказать. Ты бы тоже вздыхал, если бы у тебя были такие проблемы, как у меня», — ответила девочка.
3: «Ну, я бы смог. Нет ничего в мире, чего я не мог бы рассказать», — ответил Дино. «Если ты не можешь довериться другим людям, ты всегда можешь рассказать своей матери, потому что она всегда может все за тебя уладить. Просто пойди к ней и все расскажи. Тебе сразу станет легче, и все станет на свои места».
2: «Да, и теперь я могу сказать тебе то, что ты сказал мне раньше. Тебе повезло и гораздо больше, чем мне», — сказала Корнелли дрожащим голосом. «Я никогда не смогу пойти к своей матери, потому что у меня ее нет. Теперь ты видишь, какая я богатая. Я уверена, что ты никогда бы не поменялся со мной местами, не так ли?»
0: Дино выглядел растерянным.
2: «Я не знал, что у тебя нет мамы», — произнес он со страданием.
0: Он представил свою собственную мать, то, с какой любовью она смотрела на него. У него всегда становилось легче на сердце, когда его что-то беспокоило. Но у бедной Корнелли ничего этого не было.
2: Даже конюшня с лошадьми, большой сад с фруктами, о которых так много рассказывала ему Марта, предстали перед ним совершенно в другом свете. Полной решимостью он произнес: «Нет, конечно, я бы не хотел меняться с тобой». Огромная жалость к девочке, оставшейся без матери, наполнила сердце Дину. Ему страстно захотелось быть ее защитником. Теперь он мог понять, почему Корнелли выглядела так странно. Он заметил это сразу, как только увидел ее. Не было матери, которая могла бы все исправить так, как должно быть.
3: «Мы постараемся быть друзьями, Корнелли! Но прежде всего ты должна убрать волосы со лба. Твоих глаз почти не видно. Так волосы никто не носит. Я не понимаю, как такие длинные волосы могут оставаться на месте, не сдуваясь. Чем ты их приклеила?»
2: «Клеем», — ответила Корнелли.
3: «Фу, как противно! Да я их отрежу, и тогда твои глаза и лоб будут открытыми. Так ты даже не можешь ничего видеть».
2: Дину взял ножницы, которые лежали рядом с рабочей корзинкой Марты, но Корнелли, отбиваясь от него обеими руками, буквально закричала:
3: «Оставь их! Они так должны быть! Убери ножницы!»
1: «Я не причиню тебе вреда! Не кричи так громко!»
2: — тихо сказал Дину, откладывая ножницы.
1: «Я только хотел помочь тебе. Если бы мои сестры Агнес и Ника увидели тебя, они бы посмеялись над тобой. Им бы не понравилось, как ты приклеила свои локоны».
0: «Я это знаю, и им вообще не нужно меня видеть», — сердито произнесла Корнелли. «Никому не нужно меня видеть. Я знаю, что я никому не нравлюсь, но мне все равно».
2: С этими словами Корнелли убежала. Дино был ужасно расстроен. Он стоял, глядя на дверь, за которой исчезла Корнелли, даже не сказав на прощание ни слова. Когда Марта снова вошла в комнату и посмотрела на пустой стул Корнелли, Дино сказал:
3: «Какая она странная! Я никогда не думал, что она будет такой недружелюбной!»
2: Он рассказал, как они провели время, и как Корнелли внезапно сбежала, даже не попрощавшись. Он совсем не хотел ее обидеть. Марта покачала головой и сказала: «Раньше Корнелли никогда не была такой. Я очень беспокоюсь о ней. Она стала совершенно другой. Ты не должен думать, что она странная и вот так убегает и вдруг становится сердитой. Она никогда не была такой. Это что-то новое. Если бы я только могла снова услышать, как она поет и смеется, как раньше. Я надеюсь, что ее прежняя веселость вернется с таким хорошим другом, как ты. Может быть, так и будет в конце концов. Это только первый день вашего знакомства».
3: «Я уверен, что Корнелли не вернется ко мне», — сказал Дино, весьма озадаченный. «Она убежала, переполненная гневом.
2: Когда Корнелли кричала «Мне все равно!» — это было неправдой. Вернувшись домой, она тихонько прокралась в свою комнату. Сев на табурет, она обхватила голову обеими руками и горько

Короткие рассказы для детей. У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его. В Господе восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? Псалом 55, стихи с 9 по 12. В небольшом городе переселенцы купили маленький домик с огородом и полем. Дом стоял одиноко на большом расстоянии от городской стены, в стороне от дороги. Когда вся семья со всем добром прибыла, нашлось много любопытных, наблюдавших за разгрузкой телеги. Они видели, как в дом вносили всякие нужные в хозяйстве вещи. Среди вещей всеобщее внимание привлекли большие черные ящики. Они были довольно тяжелыми. Что же могло быть в этих черных ящиках? Эта тайна не давала покоя толпе любопытных. Они долго ломали себе головы и много судачили о ней. И вскоре по городу пополз слух. Вновь прибывшие страшно богатые люди. Они разгрузили много ящиков с золотом и деньгами. На самом деле, в загадочных черных ящиках лежали запасные детали к ткацкому станку, лен, готовое льняное полотно и сшитое белье, которым они понемногу торговали. Как-то раз ночью, когда в доме осталась одна бабушка, ее разбудил подозрительный шорох за окном спальни. Не зажигая света, она подошла к окну. Две мужские фигуры как раз подставляли лестницу к стене дома, чтобы через окно пробраться в дом. Что могла сделать слабая женщина против этих двух разбойников? Как и чем обороняться? Оружия у нее не было. Но христиане имеют замечательное оружие – это Слово Божие и молитву. И бабушка упала на колени и стала громким голосом молиться теми словами, которые мы сегодня прочитали в Библии. «На Бога уповаю я», – громко говорила она, – «и не боюсь, что сделает мне человек». На улице стало тихо. Когда старая женщина встала с колен и выглянула в окно, один из грабителей спускался с лестницы и говорил другому: «Пойдем отсюда». Они взяли свою лестницу и вскоре исчезли в темноте. Бабушка еще раз склонилась на колени, благодаря Бога за помощь и охрану. Давайте помолимся и мы, чтобы Господь научил нас всегда пользоваться молитвой и Словом Божьим. От всего сердца будем благодарны Ему и попросим сохранить нас в этот день от несчастья и от всякого греха.

Хочу рассказать вам о Боге моем. О нем говорим мы и песни поем. Он самый великий и чудный творец. Господь наш любимый, и он наш отец. Господь помогает везде и во всем. Дает мне и куклы, большой детский дом, игрушки, тетрадки, наклейки мелкие. Конструктор могу разобрать на куски. А самое главное, дал мне Иисус. Маму и папу с ними молюсь. Еще есть и брат, есть и сестра. Всею семьей мы в церкви всегда. И Богу хочу я спасибо сказать, что Он всегда рядом и может понять, как сильно-пресильно Его я люблю, и маму, и папу, и нашу

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Эта история называется «Медный змей». Долго путешествовал Израиль по пустыне. Иногда, когда они уже совсем подходили близко к Ханаанской земле, облако двигалось в другую сторону, и израильтянам приходилось снова возвращаться в пустыню. Это их очень огорчало, потому что они мечтали войти в чудную землю Ханаанскую. Если бы они не роптали в пустыне, они давно уже были бы в Ханаане. Наказание Бог не допускал их туда. Они восстали опять на Бога и Моисея. Они говорили: «Зачем вывели вы нас из Египта? Мы умрем с голоду в пустыне. Здесь нет ни хлеба, ни воды. Нам приелась манна». За это Бог послал им строгое наказание. Вы знаете, что в пустыне встречаются дикие звери, ядовитые змеи и опасные скорпионы? Бог охранял от них Израиля так, что никто до сих пор не вредил им. Но теперь Бог послал на них змей, которые жалили их. Израильтяне никак не могли уберечься от них. Если израильтяне взбирались на высокие места или деревья, змеи достигали их и преследовали их вовсюду. Многие израильтяне были укушены этими змеями. От этого они заболевали, сильно страдали и, наконец, умирали. Никакие лекарства не помогали им. Их ожидала верная смерть. Израильтяне пришли к Моисею и сказали ему: «Мы согрешили, мы восстали против Бога и против тебя. Помолись, чтобы Бог избавил нас от змей». Моисей помолился за Израиля. Бог услышал молитву Моисея и сделал более, нежели Моисей спросил. Он не только удалил от них змей, но и приказал, как люди могли исцеляться от укуса змей. Что же велел Бог сделать Моисею? Он сказал: «Возьми меди и сделай из нее изображение змея. Выставь его на знамя и скажи народу, чтобы все, ужаленные змеями, смотрели на медного змея, и они выздоровеют». Люди, которые были ужалены змеями, могли подползать к входу его шатра и поднять свой умирающий взгляд на медного змея. Тогда болезнь исчезала, здоровье и сила возвращались к ним. Они могли вставать и славить Бога. Все ли больные смотрели на медного змея? Быть может, некоторые говорили: «Почему выздоровеем мы, смотря на медного змея?» Такие люди, конечно же, умирали. Известно ли вам, дети, что все мы были ужалены змеем? Змей этот ужалил наше сердце. Вы понимаете, о каком змее я говорю? О древнем змее, о дьяволе. Он ужалил нашу душу. Он ввел нас в грех. Вы слышали, как он сделал непослушным в раю Адама и Еву? Мы все являемся детьми Адама, а потому... И мы непослушны Богу. Кто может исцелить раны нашего сердца от вечной гибели? Кто может даровать нам жизнь вечную? Как Моисей вознес змею в пустыню, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:14-15. Медный змей был выставлен на знамя. Господь Иисус был вознесен на крест, и теперь нам надлежит взирать на Господа Иисуса Христа. Надеюсь, дети, что сердце ваше будет возноситься к Господу Иисусу, дабы вы спаслись от греха, от сатаны и от ада. Вот такая история. А теперь вопросы. Но перед этим я хотела бы напомнить вам наш адрес. По почте наш адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Что сделали израильтяне
долго оставаясь в пустыне? Второй вопрос. Кого послал им Бог в наказание? Третий вопрос. Что повелел Бог сделать Моисею, чтобы исцелить ужаленных змеями? Четвертый вопрос. Кто нанес вред душам нашим? Пятый вопрос. Когда в первый раз ввел сатана людей в грех? И шестой вопрос. На кого должны мы взирать, дабы душам нашим обрести жизнь? Вот такие вопросы. Также, ребята, вы можете нарисовать ответ какому-то из этих вопросов и выслать нам по почте. Наш адрес опять Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Пишите нам, мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать читать нашу детскую Библию. Это продолжение истории про Моисея. Называется «Смерть Моисея». В пустыне Моисей написал много книг. Бог говорил ему, что ему надо было писать в них. Хотите ли вы знать, что именно Моисей написал в этих книгах? Он в них написал, как Бог сотворил мир, как Адам съел запретный плод, как Каин убил Авеля. Он также написал историю Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа и Израиля до вхождения их в Ханаанскую землю. Все то, что Бог говорил Израилю, записал Моисей в пяти книгах, и мы можем все это найти в Библии. Только Бог мог открыть Моисею через Духа Святого то, что было раньше, и что следовало нам знать о сотворении земли и о грехе, и о грядущем Спасителе Иисусе Христе. Он написал пять свертков или свитков, и они называются книгами Моисея. Написав свои книги, Моисей призвал священников и велел им хранить их. Моисей сказал им: «Вы должны читать народу вслух эти книги. Читайте их израильтянам, женам и детям их, чтобы они знали, как они должны угождать Господу». Моисей знал, что ему скоро придется оставить Израиля. Он хотел, чтобы верные Господу люди читали Израилю его книги после его смерти, потому что он любил Израиля, хотя они часто плохо с ним поступали. Поэтому Моисей просил Бога дать им хорошего начальника. «Да поставит Господь над обществом сим человека», записано в числах 24:16. Бог услышал молитву Моисея и сказал ему: «Я нашел человека. Он будет заботиться об Израиле после твоей смерти». Кто же это был? Это был Иисус Навин, один из верных помощников. Он помогал Моисею управлять Израилем в течение 40 лет. Исход 24:13. За это время он многому научился от Моисея, поэтому Моисей обрадовался, что Иисус Навин заменит его после его смерти. Моисей призвал Иисуса Навина и сказал ему: «Бог рукою твоею ведет сынов Израилевых в землю Ханаанскую. Будь очень мужествен, потому что тебе придется иметь дело с непослушным народом. Но не бойся и не ужасайся, Бог не оставит тебя и не покинет тебя». Моисей имел желание перед смертью поговорить с народом и еще раз посоветовать ему не отступать от веры в Бога. Поэтому он созвал народ и объявил им, что он вскоре умрет. Он сказал: «Я уже стар, мне 120 лет. Я ослушался Бога и не войду в землю Ханаанскую, но Иисус Навин ведет вас туда. Помните Бога вашего, слушайте голоса Его, и Он будет всегда благословлять вас. Но если вы отпадете от Бога и будете поклоняться идолам, Бог накажет вас». Бог велел Моисею научить народ петь одну хвалебную песнь, чтобы они могли ее петь и после смерти Моисея. В этой песне воспевалась любовь Божия к сынам Израилевым. Научив народ петь эту песнь, Моисей благословил их и затем навсегда простился с ними. Бог сказал Моисею: «Зайди на вершину горы один. Я не могу тебе позволить войти в Ханаан, но я покажу тебе эту чудную землю с вершины горы». Моисей рад был хотя бы издали посмотреть на землю Ханаанскую. Он зашел на гору, хотя он был очень стар, но был еще крепок. Он мог ходить не меньше молодых людей и хорошо еще видел, потому что зрение его не ослабело. Бог давал ему силы и бодрость. Когда Моисей был на вершине горы, он обозрел оттуда всю землю Ханаанскую. Это была богатая земля, покрытая зелеными холмами, реками, созревшими нивами
и деревьями с зрелыми плодами. Моисей радовался, что израильтяне будут жить в такой чудной земле и в ней будут поклоняться Богу. Осмотрев землю Ханаанскую, Моисей умер. Бог сам похоронил Моисея, и никто не знает, где лежит тело его. Так умер Моисей. Только с ним одним говорил Бог, как с другом своим. Он говорил с ним, как с другом, лицом к лицу. Вы помните, что Моисей мог быть царским сыном земли египетской? Но Моисей хотел помочь своим братьям-израильтянам. Он отказался от чести быть царским сыном. Вы видите, что за это Бог любил его, сделав его другом своим и взял его после смерти на небо. Надеюсь, что вы, дети, будете подражать примеру Моисея. Я надеюсь также, что и вы, когда вырастете, будете помогать находящимся в нужде людям и будете говорить им о Боге. Подумайте, дети, какую любовь явил нам Господь Иисус? Он оставил небеса ради спасения нашего. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. По почте наш адрес Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Что написал Моисей в своих 5 книгах? Второй вопрос. Как знал Моисей, что ему следовало писать? Третий вопрос. Кому велел Моисей читать эти книги народу? Четвертый вопрос. Почему велел Бог Моисею взойти пред смертью на вершину горы? Пятый. Кто похоронил Моисея? Шестой вопрос. Как говорил Бог с Моисеем? И седьмой вопрос. Кто должен был сделаться начальником израильтян после смерти Моисея? В ответ на эти вопросы вы можете также нарисовать картинку, вместо того, чтобы письменно ответить. Присылайте нам все на нашу почту. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Пишите нам, мы будем ждать, да благословит вас Господь.

Есть много дорог и много путей, а мне только Бог путь жизни моей. Он за руку сам проводит меня домой в небеса, в сияние дня. И в стужу, и в зной, и ночью, и днем Спаситель со мной, я радуюсь в нем. Так страшно кругом, темно впереди, но в битве с врагом Господь победит. Бушует гроза, потоками дождь, но видна стезя, и близок мой вождь. Пусть бури и смерч на этом пути, но праведный меч поможет пройти. Со мной Иисус, надежда моя, я с ним не боюсь, с ним радостен я.

0: Наступила осень. Все фруктовые деревья в саду мистера Хельмута сгибались под тяжестью великолепных плодов. Ярко-красные яблоки и золотистые груши выделялись на фоне зеленой листвы. Сладкие, как мед, темно-синие сливы падали с щедро улепленных деревьев. Всякий, кто проходил мимо сада, не мог не остановиться, чтобы с удивлением посмотреть на это великое изобилие. У многих возникало искушение перепрыгнуть через изгородь и заполучить одну из золотых груш. Корнелли, уставившись перед собой, сидела на скамейке под ореховым кустом. Мэтью как раз выходил из конюшни. На нем был его лучший костюм, и было понятно, что происходит что-то особенное.
1: «Корнелли, ты не хочешь поехать со мной?»
0: — спросил он, подходя к скамейке, на которой она сидела.
1: «Я иду запрячь лошадей. Твой отец приезжает в 11 часов, и я собираюсь съездить на озеро, чтобы встретить его. Поехали со мной. Наши красивые жеребцы будут быстро бежать, они довольно долго отдыхали. Поехали, тебе будет весело, я знаю».
0: Корнелли помотала головой.
2: «Нет?» – разочарованно спросил Мэтью.
1: «Я был уверен, что ты не упустишь шанса весело проехать в ясное утро, чтобы встретиться со своим отцом. Принести тебе немного груш. Грушу тоже не хочешь?» Мэтью ушел, качая головой. «Если бы у нашего хозяина было с полдюжины мальчиков и столько же девочек, как хорошо было бы в этом месте. Тогда такие великолепные груши не висели бы на деревьях грустными и забытыми».
0: Затем он добавил вполголоса: «Даже не интересуется, чтобы проехать на таких лошадях».
1: Вскоре после этого прибыл мистер Маллингер, потому что пришло время уроков Корнелли. Большую часть времени учитель сидел рядом со своей ученицей, качая головой. Ему требовалось все его терпение, чтобы вынести полное безразличие, которое она проявляла ко всем своим заданиям. Сегодня было то же самое. Прошло 2 часа, и карета, которая привезла домой ее отца, подъехала к дому.
0: Мистер Меллингер был полон изумления, потому что его ученица, вместо того, чтобы радостно вскочить и убежать, чтобы поприветствовать своего отца, печально смотрела в окно и не двигалась с места.
1: «Ты можешь идти, Корнелли, твой отец приехал. Мы уже закончили занятия», — сказал он и с этими словами удалился.
0: Корнелли слышала, как отец входил в дом, и слышала радостные слова приветствия дам. Она смахнула слезу, которая покатилась по ее щеке, и направилась в комнату, куда только что вошел отец.
1: «Как дела, дитя мое? Наконец-то ты пришла!» — весело окликнул ее отец. «Ну, как странно ты выглядишь, Корнелли!» — продолжил он изменившимся голосом. «В чем дело?»
0: Корнелли молча протянула ему руку и застенчиво опустила глаза.
1: «Что с тобой случилось? Как странно ты выглядишь! И я тебя почти не узнаю! Убери эти цыганские волосы со своего лица! Почему ты не смотришь на меня радостно? Почему ты продолжаешь смотреть в сторону? На протяжении долгих месяцев я с нетерпением ждал возвращения домой, к моей маленькой доченьке, которая, как я надеялся, многого добилась. И вот в каком состоянии я нашел тебя, Корнелли!»
0: Полный печали и огорчения, отец пристально смотрел на девочку. Она отвернулась и не говорила ни слова. Ее лицо, наполовину скрытое слипшимися прядями волос, казалось, было закрыто серым облаком, которое грозило разразиться сильным дождем.
3: «Мы поговорим об этом позже, Фредерик», — сказала кузина. «Давай сначала насладимся и отпразднуем счастливый час вашего возвращения и отгоним все неприятные мысли подальше».
0: С этими словами мисс Дорнер повела своего кузена в столовую, где стол был празднично накрыт со всеми вкусными блюдами, которые, как знала Эстер, любил хозяин. Мысли директора, однако, были настолько тревожными, что даже праздничная трапеза не смогла их развеять. Он едва прикоснулся к предложенной еде, потому что не мог оторвать глаз от своего единственного ребенка. Она сидела перед ним, опустив голову, и только время от времени робко поднимала на него глаза. Трапеза прошла не в очень праздничном духе. Было заметно, что мистеру Хельмуту стоило большого труда заставить произнести себе несколько слов. Его мысли были где-то далеко и носили очень тревожный характер.
2: Как только было удобно, он встал из-за стола и поспешил прочь.
0: «Он отправился на завод», — заметила мисс Дорнер своей подруге, провожая его глазами.
2: Как только ушел отец, Корнелли тоже покинула комнату.
0: «Я думаю, что это расстроило его больше, чем я ожидала. Он должен немного дать выход своему волнению. Надеюсь, что вид работы поможет ему справиться со своим впечатлением. Я надеюсь, что он услышит так много нового и приятного о ходе работы и хорошем бизнесе. Ему тяжело продолжать свою бесконечную работу ради такого ребенка, как вы думаете? Но тут уже ничего не поделаешь».
2: Через время директор вернулся. Он не выглядел успокоенным или приятно удивленным тем, что только что услышал. Дамы снова сели, чтобы выпить с ним по чашке кофе.
1: «Они там много испортили», — сказал директор, садясь рядом с ними. «Даже если это будет означать значительные потери, я могу это вынести. Но я не могу смириться с тем, как изменилась Корнелли. Какое она представляет собой ужасное зрелище, и какой тупой и безразличной она стала. Она не высказала ни малейшего признака радости по поводу моего приезда и с тех пор не произнесла ни единого слова. Она даже не взглянула на меня и сидит там, как будто ее существование — настоящее несчастье. Я не могу этого вынести».
2: «Что случилось с ребенком?» В своем возбуждении мистер Хельмут вскочил и принялся расхаживать по комнате.
0: «С ребенком ничего не случилось, по крайней мере, мы этого не знаем, не так ли, Бетси?» — произнесла мисс Дорнер. «Мы обе пытались научить ее хорошим манерам, поскольку обнаружили, что ей их, к сожалению, не хватает. Все это мы делали ради вас. Как не жаль мне это говорить, Фредерик, но я должна сказать вам, что характер у ребенка ужасно упрямый, и с ней почти ничего нельзя поделать. Чем больше мы боролись с этим и пытались наставить ее на путь истинный, тем хуже становилось, и тем больше она настаивала на том, чтобы

0: Директор беспокойными шагами расхаживал взад и вперед по комнате. Неожиданно он остановился. «Ну, боже милостивый!» — воскликнул он. «Наверняка должен быть способ помочь десятилетнему ребенку! Неужели никаких нет средств, кроме наказания, чтобы воспитать такое юное создание, как она? Какая отвратительная мысль! Я в это никогда не поверю! Неужели вы ничего не можете посоветовать? Что мне делать? Дамы наверняка знают, как воспитывать маленькую девочку. Что-то необходимое сделать прямо сейчас. Я виноват в своей небрежности и в том, что слишком долго оставлял ее в чужих руках. О, что бы сказала моя Корнелия, если бы могла увидеть своего ребенка!» Мистер Хельмут опустился на стул и закрыл лицо руками.
1: «Успокойтесь, Фредерик, пожалуйста. Это совсем не ваша вина, потому что вы не можете бороться с ее предрасположенностью», — успокаивающе сказала кузина. «Мы подумали о том, как помочь ребенку. Вы могли бы отправить ее в школу-интернат в городе, где очень много детей и молодых девушек. Дети часто помогают друг другу, потираясь друг о друга и замечая недостатки и ошибки друг друга».
0: «Вы думаете, что это может помочь Корнели?» — с сомнением спросил отец. Корнели не привыкла, чтобы о ней терлись и смеялись над ней.
1: «По этой причине это произведет на нее еще более глубокое впечатление», — ответила кузина. «Можете поверить мне, когда я говорю, что это может быть единственным средством сломить ее упрямство, и я не уверена, что даже это поможет. И если такая школа не сможет сломить ее волю, никто на земле не сможет ее перевоспитать. Можете мне поверить, Фредерик?»
2: «Она еще очень маленькая, чтобы отправлять ее из дома», — сказал отец, объятый жалостью.
1: «Но боюсь, что вы правы. Здесь ей не может стать лучше, только хуже. И так, вероятно, и придется поступить. Знаете ли вы школу-интернат, которую вы могли бы порекомендовать?»
0: Кузина ответила, что знает об одной, и предложила предпринять необходимые шаги, как только она снова окажется дома. Мисс Дорнер напрасно надеялась, что настроение ее кузена изменится, и что он снова станет веселым и общительным товарищем прежних дней. Он всеми силами старался быть общительным. Но когда они встречались за столом, он смотрел на свою девочку, которая сидела на своем месте, оцепенев, и, казалось, боялась даже взглянуть по сторонам. На его лицо набегала глубокая тень, и было видно, что ему трудно поддерживать общий разговор. В конце концов, мисс Дорнер надоела его недружелюбное отношение. На третий день после его приезда, в качестве последнего средства, чтобы прервать это и немного встряхнуть его, она сказала:
1: «Мне кажется, Фредерик, что вы слишком заняты, чтобы даже помнить о своих обязанностях хозяина. Мы подумываем о том, чтобы вернуться в город. Вы не против?»
0: «Я абсолютно понимаю ваше решение», — вежливо ответил мистер Хельмут. «Вы правы, говоря, что я самый неприятный хозяин, которого только можно найти. Я надеюсь, вы понимаете, что перемена в Корнели сбила меня с толку, и я постоянно занят мыслью о том, как ей помочь. Я очень надеюсь, что вы снова посетите дом в более приятное время. Можете заказать экипаж, когда вам будет удобно». Кузина никак не ожидала такого ответа.
3: «Вы заходите слишком далеко, Фредерик», — раздраженно произнесла она. «Как может мужчина жертвовать всем и изменить отношения ради такого ребенка?»
0: «Вы, кажется, забываете, что это наш с Корнели единственный ребенок», — ответил директор. «Но давайте больше не будем говорить об этом, потому что мы не можем понять друг друга. Я благодарен вам за ваши добрые намерения и не хочу, в конце концов, вызвать ваш гнев». Спустя два дня перед дверью остановилась карета. Обе дамы шагнули внутрь, и Мина последовала за ними. Последняя так хорошо знала, как понравится им, что они забирали ее в город. Мина хотела стать горничной в городе, чтобы сбежать от деревенских простолюдин. Одна из дам должна была взять ее в качестве горничной, но еще не было решено, кто из них это сделает. Эстер была ужасно возмущена, потому что Мина покидала хороший дом без всякой причины. С тех пор, как Эстер стала экономкой в доме директора, она всегда считала, что этот дом принадлежит ей. Полное негодование, она стояла позади своего хозяина, который на прощание пожимал дамам руки. Мисс Мина смотрела в другую сторону, где стояла Корнели.
1: «Ты даже не подашь мне руку?» —

0: не очень вежливо с твоей стороны. Это показывает, какая ты есть», — сказала она девочке приглушенным голосом. Эстер не могла этого вынести. «Мисс Мина!» — позвала она так громко, как только могла. «Пожалуйста, будьте так добры, пока будете ехать, скажите дамам, кто оставил пыльные следы на диване. Они были не от детской обуви». Мина густо покраснела, а мисс Дорнер, полное изумления, посмотрела на ее пылающее лицо. Она ожидала подходящего ответа, но его не последовало. «Поехали, Мэтью», — приказала взволнованная мисс Дорнер. Она не желала дальнейшего объяснения. Мистер Хельмут отошел в сторону. Корнелли взяла большую руку Эстер в свои и крепко сжала ее. Впервые за долгое-долгое время на лице девочки промелькнул луч радости.
1: «О, я так рада, что вы это сказали, Эстер! Я рада больше, чем вы можете себе представить!» — горячо сказала она. «Если бы вы этого не сделали, они бы всю жизнь думали, что это сделала я, и не призналась. Но откуда Мина знает, кто это сделал?»
0: «Она знает, потому что это ее работа», — ответила Эстер.
1: «О, значит, она сделала это своими собственными ногами?» — воскликнула Корнелли. «Тогда хорошо, что она уехала. Мы лучше останемся здесь одни, вы и я. Правда, Эстер?»
0: «Конечно», — согласилась повар, полное удовлетворение. «Скажи своему отцу, что я не возражаю против двойной работы, но я терпеть не могу лживых способов». С тех пор, как отец вернулся, Корнелли с ним еще не разговаривала. Она стеснялась его, потому что понимала, что ее вид вызывает у него огорчение. Она также была уверена, что он возненавидит ее еще больше, если когда-нибудь узнает, что скрывается под прядями ее волос. Девочка медленно и нерешительно направилась к его комнате, чтобы передать ему послание Эстер. В прежние времена она всегда весело бежала к нему, когда ей было что ему сообщить. С тех пор все изменилось.
1: «Так больше никогда не будет», — подумала она про себя.
0: Эта мысль, казалось, так тяжело давила на нее, что она внезапно замерла. В этот момент отец открыл дверь, перед которой она стояла. «А вот и ты, Корнелли», — радостно сказал он. «Ты хотела навестить меня? Мы едва ли виделись с тобой. Входи. Я как раз собирался позвать тебя, потому что хочу поговорить с тобой».
1: Корнелли вошла, не говоря ни слова, и избегая взгляда отца.
0: «Пойдем, Корнелли», — сказал он, ведя ее через комнату и садясь рядом с ней. «Я хочу сказать тебе кое-что, что сделает тебя очень счастливой. За время моего отсутствия ты очень изменилась, и не в хорошую сторону. Так что для твоего образования необходимо что-то предпринять. Я думаю, давно пора. Я отвезу тебя в школу-интернат в городе, где ты сможешь учиться со многими другими детьми. У тебя будет возможность многому у них научиться и со многими подружиться. Там ты обязательно изменишься, а потом сможешь вернуться, чтобы доставить радость своему отцу. Я не могу наслаждаться тобой сейчас, потому что не знаю, что с тобой происходит. Ты можешь стать лучше, когда получишь некоторое образование. Я рассчитываю отвезти тебя туда на следующей неделе».
1: От ужаса лицо Корнелли стало мертвенно-бледным.
0: Вначале она не издавала ни звука, но вскоре разразилась бурными рыданиями.
1: «О, папа!» — взмолилась она. «Оставь меня дома! Я буду хорошей! Пожалуйста, не отсылай меня в город, где много детей! Я не могу! Я не могу! О, папа, не отправляй меня!»
0: Мистеру Хельмуту было невыносимо видеть слезы Корнелли и еще больше слышать ее мольбы. «Но я хочу сделать это ради ее же блага», — подумал он, — «чтобы укрепить свою решимость». Причитания Корнелли были слишком сильны для него, и он бросился прочь. Несколько часов спустя пришло время ужина, и он вернулся с чугунолитейного завода. Эстер вышла ему навстречу.
1: «О, я рада, что вы пришли, доктор», — взволнованно произнесла она. «Когда я нашла Корнелли, она плакала. Я хотела, чтобы она попробовала маленьких сливовых пирожков, которые она очень любит, но бедное дитя только взмолилось. О, оставьте меня здесь, оставьте меня здесь! О, мистер Хельмут, что если Корнелли заболеет и умрет?»
0: «Чепуха, Эстер», — возразил он. «Дети не умирают от упрямства». Хозяин дома пытался отмахнуться.
1: вернуться, но у него это не совсем получилось. Он побежал наверх в комнату Корнели и увидел девочку, стоящую на коленях перед кроватью. Головой она уткнулась в подушку и плакала так, как будто сердце у нее разрывалось.
2: «О, нет, не отправляй меня! Не отправляй меня!» –
1: запричитала она, как только он вошел. Он увидел, что Корнели вся дрожит от страха и возбуждения.
3: «Я не могу этого вынести», — пробормотал он и, схватив шляпу, выбежал из дома.
1: Марта сидела в своей мирной маленькой комнатке, занимаясь починкой одежды и думая о Корнели. Она размышляла, что теперь будет, когда девочка снова останется наедине со своим отцом. Она задавалась вопросом, вернутся ли старые времена или будет сделано что-то новое для образования Корнели. Дверь внезапно распахнулась, и на пороге появился мистер Хельмут.
4: «О, Марта, я не знаю, что делать!» — воскликнул он в смущении. «Вы должны мне помочь. Вы знали мою жену, и вы знаете моего ребенка и любите ее, и кроме того, она привязана к вам. Скажите мне, что здесь произошло? С каких пор она стала такой ужасно упрямой? Было ли дитя всегда такой, или в последнее время она стала более упрямой? Вы заметили, как она изменилась в мое отсутствие?»
1: «С Корнелией ничего особенного не случилось, мистер Хельмут. Девочка не злое дитя, я уверена в этом. Но не хотите ли присесть, директор?» Марта прервала свою речь, подвигая стул то туда, то сюда для своего гостя, который возбужденно маршировал по маленькой каморке. Но он отказался, потому что был слишком возбужденным, чтобы сидеть.
3: Для девочки была очень резкая внезапная перемена. И ей было трудно, так как все сразу стало совсем другим, сказала Марта.
1: Даже ребенок постарше мог бы стать застенчивым в таких условиях, а Корнели еще очень маленькая. Для молодого растения трудно, когда для него делается слишком много всего сразу и слишком внезапно. У него должно быть время для развития. И чем лучше растение, тем тщательнее за ним нужно ухаживать.
3: «Надеюсь, вы не пытаетесь намекнуть, что для Корнели было нехорошо, что она наконец-то попала в хорошие руки», — сказал господин Хельмут, останавливаясь посреди комнаты. «Я должен считать большим благословением то, что она оказалась в обществе культурных и утонченных дам, которые могли пробудить в ней все хорошее, благородное и прекрасное, и многому научить ее. Моя Корнели усвоила бы это сама, без посторонней помощи, потому что она была во всех этих вещах самым ярким примером. В девочке нет и следа от нее, даже во внешности. Исчезло все, что раньше мне напоминало о ней».
1: «О, мистер Хельмут, если вы позволите мне сказать что-нибудь еще, я бы добавила только одно слово», — спокойно ответила Марта. «Я всегда считала, что немного любви делает больше многих хороших правил. Я знаю, что маленький ребенок может быть напуган резкими словами больше, чем осознают взрослые люди. А потом они не могут понять причину застенчивого поведения, которое является результатом. Корнели не лишилась глаз своей матери, только их не видно под ее свисающей челкой».
4: «Да, Марта, в том-то и дело. Это ужасное уродство, это упрямство, которое крепко держит ее. Пугливые безжизненные манеры, абсолютно изменившиеся повадки ребенка так ранят и беспокоят меня. Это отнимает у меня всю радость и все мое мужество. Оно парализует всякую надежду на будущее. Это абсолютно испортило всю мою жизнь».
1: «Ох, несчастный добрый директор», — вздохнула Марта, провожая его взглядом. «Интересно, чем может помочь ему старая глупая Марта?»
3: По мере того, как посетитель продолжал, он горячился все больше и больше. «Я могу помочь ей единственным известным мне способом — отправить ее в школу-интернат. Я только что сказал ей об этом, и она пришла в полное отчаяние. Я совершенно не в состоянии больше видеть отчаяние моего ребенка. Мне кажется, что моя Корнелия не смогла бы обрести покой на небесах, если бы слышала мольбы своего ребенка».
1: «О, директор, если бы вы только могли ненадолго оставить Корнелию дома, чтобы она могла успокоиться», — смиренно сказала Марта. «Пока вас не было, Корнели пришлось пережить так много новшеств, что ей было бы полезно какое-то время спокойно побыть дома.
4: Тем временем вы могли бы подготовить ее к мысли о том, что ей придется покинуть дом, чтобы это не пугало ее так сильно. Я тоже обещаю сделать все, что в моих силах, мистер Хельмут. Я расскажу ей приятные вещи о школе и милых детях, которых она может там встретить».
3: «Это прекрасная идея, Марта», — сказал мистер Хельмут более спокойно.
2: «Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы сделать эту идею приятной и желанной для ребенка. Помните, Марта, что вы моя единственная помощь».
4: После этих слов мистер Хельмут ушел.
2: «Потому что я все время плакала, и он хотел, чтобы я прекратила. Но я не остановлюсь, пока вы пообещаете помочь мне остаться дома. Я не хочу идти ко всем этим незнакомым детям. Я этого не вынесу. Ох, нет, я ни за что не вынесу. Это будет просто ужасно. Пожалуйста, Марта, помогите мне, помогите».
4: Страх, звучавший в голосе Корнели, и вид ее опухших глаз пронзили Марту до глубины души.
0: «Подойди и сядь на свой маленький табурет, как ты делал это в старые времена, Корнели», — сказала она с любовью. «И я расскажу тебе кое-что, что поможет и утешит тебя. Мне это тоже помогало и до сих пор помогает, когда приходят неприятности. Видишь ли, Корнели, однажды мне пришлось пережить ужасное горе, такое же великое, как твое сегодня. И я должна была отдать Богу своего любимого ребенка. И я рыдала так же громко, как плачешь ты, и даже громче. Неужели никто не может мне помочь?» И тогда я вдруг поняла, кто мог бы это сделать. Я опустилась на колени и обратилась к Богу. «О, помоги мне, ведь только ты один можешь это сделать.
2: Останусь ли я здесь, если буду я так молиться, Марта? Бог сразу поможет мне», — нетерпеливо спросила Корнели.
0: «Да, он, несомненно, поможет тебе так, как, по его мнению, лучше для тебя, Корнели. И если тебе будет полезно уехать, и ты попросишь своего небесного отца о помощи, он благословит твою жизнь вдали от дома, чтобы она была не такой тяжелой, как ты боялась. Если ты будешь молиться ему, то получишь твердую уверенность в том, что для тебя ничего не будет трудным, потому что у тебя есть его помощь во всем, что встретится. Не сомневайся, Бог все устроит таким мудрым образом, что ты будешь счастлива».
2: «Вам все-таки пришлось отдать ему своего ребенка?» — спросила Корнели.
0: «Да, Бог забрал его к себе», — ответила Марта.
2: «А вы могли снова стать счастливой?»
0: «Да, да. Боль была очень сильной, но меня утешала мысль о покое моего дитя. Я знала, что от многих бед он был избавлен. Бог дал мне уверенность в том, что он хотел добра нам обоим. С этой мыслью я могла снова стать счастливой».
2: «Я хочу пойти домой прямо сейчас», — сказала Корнели, внезапно вставая.
4: Казалось, что-то влекло ее туда.
0: «Хорошо, иди теперь, дитя, и подумай о том, что я тебе сказала», — напутствовала Марта, провожая ее.
2: «Да, я так и сделаю», — заверила Корнели.
4: Она быстро побежала домой, потому что желание попасть в свою комнату подгоняло ее. Корнели никогда не молилась так искренне, как в тот день. Опустившись на колени у своей кровати, она поделилась всем своим горем с небесным отцом и

ярче солнца. В небесах сияло солнце, я сидела на оконце, жмурила глаза. Сотворил Бог так чудесно мир земной и мир небесный, и в любви сказал: «Я даю вам землю эту, зимы, весны, осень, лето, сроки, времена. Все живущее любите, делу истины служите. Истина одна. В Божьем Сыне воплотилась неземная небо милость, вечная любовь. Все покрыла, все простила той любви святая сила, искупленья кровь. И живет в сердцах спасенных радость, мир неизреченный. Во Христе Творец, Он сияет ярче солнца, в незакрытые оконца искренних сердец.

0: Короткие рассказы для детей. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Книга притчей, 29 глава, 14 стих. Король Швеции, Густав III, как-то раз прискакал на лошади в одну небольшую деревушку. У колодца стояла простая деревенская девушка и черпала воду. «Не дашь ли ты мне немного воды напиться?» — попросил король.
1: «С удовольствием, господин. Только я очень тороплюсь домой к больной матери. Она давно уже не может вставать с постели».
0: «У тебя еще есть мать?» — спросил король.
1: «Да, господин, и я очень счастлива, что имею ее, хотя она бедная и очень больная. У нее нет, кроме меня, ни одного человека на свете, кто бы позаботился о ней».
0: «А где вы живете?»
1: «Вот в этом доме».
0: Король спрыгнул с лошади и крепко привязал ее у ворот. Во дворе громко залаяла собака, но Катя, так звали эту девушку, быстро подбежала к будке и успокоила пса. Зайдя в дом, она сказала:
1: «Мама, у колодца я дала одному господину немного воды напиться, и вот он хочет видеть тебя».
0: Король вошел в бедно обставленную комнату. В кровати лежала больная женщина с печатью больших страданий на бледном лице. Он подошел к ней и любезно протянул руку.
1: «Бедная мать, как я сочувствую вашему состоянию», — сказал незнакомец. «О, нет, господин», — возразила больная, — «мое состояние было бы намного хуже, если бы Бог не дал мне любящую и заботливую дочурку. Она работает день и ночь, чтобы заработать на пропитание. Да еще и забота о всем хозяйстве лежит на ней».
0: «Ты трудолюбивая девочка», — сказал король, обращаясь к Кате. «Не хочешь ли ты поехать в Стокгольм? Я тебя хорошо устрою. Тебе не нужно будет так тяжело работать, и будет достаточно денег, чтобы содержать сиделку для твоей матери».
1: «О, нет, господин, я никогда не оставлю маму, даже если быть мне королевой. Мама подарила мне жизнь, и о ней я буду заботиться, сколько в моих силах».
0: Услышав это, король достал из кармана камзола мешочек с золотом и подал его девушке. Увидев деньги, она смутилась и не хотела их брать.
1: «Не бойся, ты можешь спокойно взять деньги. Я, как король, имею право заботиться о бедных в моей стране».
0: «Наш король!» — воскликнули вместе мама и дочь. Женщина попыталась приподняться на кровати, но он остановил ее.
1: «Лежите, лежите, ведь я только слуга царя всех царей», — сказал он и распрощался с ними.
0: Впоследствии он назначил больной женщине пожизненную пенсию и всегда справлялся о их делах. «Насколько больше заботится о нас наш небесный царь?» Он сказал: «Се, я с вами во все дни до скончания века». Давайте будем благодарить Господа, нашего Бога и Царя, за всю Его заботу о нас каждый день.

0: Разговор двух друзей. Декламация.
1: Друг мой милый, утомленный, расскажи, куда идешь?
2: Иду, по милости Господней, я в чудный край небес, через горы и долины, через степи и поля, через леса и через равнины, направляюсь домой я.
1: Друг мой, в чем твоя надежда в той стране родной?
2: Белоснежная одежда и венец весь золотой, там источники живые и небесные цветы. Я иду за Иисусом через жгучие пески.
1: Много ли горя и страдания ты в дороге повстречал?
2: Знал я горе, но Спаситель мне повсюду помогал. Иисус Христос со мною, направлял Он сам меня неуклонную тропою прямо, прямо в небеса.
1: Друг мой Петя, я хочу с тобой в ту чудную страну.
2: Очень рад. Пойдем, мой друг, смело руку дай твою.

0: Корнелли не появлялась в коттедже Марты довольно много дней. Марта сильно беспокоилась о ней и переживала. Для этого было много причин. Прежде всего, она любила девочку, как если бы она была ее собственной, и ужасно скучала по ее ежедневным визитам. Она также подозревала, что с Корнелли что-то не так, и что именно по этой причине она не приходила. С тех пор, как девочка была маленькой, она каждый день прибегала к своей старой подруге и все ей рассказывала. Марта беспокоилась о своем госте. Неловко было, что Корнелли оставалась в стороне. Она рассказывала Дина, какой девочка может быть веселой и забавной, и как он будет наслаждаться ее ежедневной компанией. Теперь все было не так. Тем временем Дина и Марта стали хорошими друзьями. Пожилая женщина очень стремилась сделать все уютным и комфортным для своего вежливого и дружелюбного квартиранта. После своих ежедневных прогулок и после того, как он добросовестно выполнял свою домашнюю работу, Дина любил сидеть рядом с Мартой. Тогда она разговаривала с ним и рассказывала ему много вещей, которые Дина любил слушать. Обычно она рассказывала об отце и матери Корнелли, поскольку Марта знала ее мать с самого детства. Вскоре она переходила к самой девочке, потому что никогда не уставала от этой темы. Она заверяла Дину, что никогда не знала более смышленой или более забавной маленькой девочки. Дина всегда говорил, что не может в это поверить. Когда Марта заявляла, что Корнелли привлекательная любого ребенка, которого она когда-либо видела, Дина смеялся.
1: «Она выглядит точь-в-точь, как совенок», — всегда говорил он. «Ее глаз почти не видно, но я был рад, если бы она снова пришла», — добавил он.
0: Ему было любопытно увидеть Корнелли, когда она была веселой и забавной, как описывала ее Марта. В тот вечер, когда Дина ушел в свою комнату, Марта быстро надела фартук получше, достала из шкафа большую шаль и, накинув ее на плечи, тихо вышла из дома и направилась к дому директора. Она посмотрела на окна кухни и увидела там свет, а также в комнате, выходившей окнами в сад. Войдя на кухню, Марта увидела Эстер и мисс Мину, сидящих за ужином. Мина как раз вставала, чтобы ответить на звонок, прозвеневший в столовой, а Эстер предложила свободное место своей старой знакомой.
2: «Садитесь, Марта. Я уверена, что вы заслужили отдых так же, как и я», — сказала она и с этими словами подвинула к новоприбывшей три блюда и чашку.
3: «Угощайтесь. Много всего осталось, и я рада, когда все уходит, потому что тогда я могу запланировать что-то новое на завтра».
2: «Спасибо, Эстер», — ответила Марта.
3: «Я уже поужинала. Очень мило с вашей стороны пригласить меня разделить это с вами, но я действительно не могу».
4: «Как вы можете отказываться? Я не потерплю этого. Любой может есть то, что я готовлю, даже сам император России. Я уверена, что вы еще не настолько могущественна», — нетерпеливо продолжила Эстер, накладывая на тарелку макароны с пареными сливами.
3: «Пожалуйста, Марта, не отказывайтесь. Просто съешьте это и выпейте чашку чая. Я не знаю, почему вы не хотите. Почему бы вам не поужинать дважды, если это вкусно?»
0: Марта больше не осмеливалась отказываться от угощения Эстер и принялась за свой второй ужин, который был более обильным, чем первый.
2: «Что привело вас сюда так поздно, Марта? В чем дело?» — с любопытством спросила Эстер, поскольку этот визит был довольно необычным.
5: «Я собиралась спросить вас кое о чем, Эстер, и подумала, что вечером я буду меньше мешать вашей работе, чем в любое другое время», — ответила Марта. «Корнелли раньше приходила ко мне каждый день, а теперь не навещала меня всю неделю. Я думала, что, может быть, дамы возражают против того, чтобы она ходила к такой скромной пожилой женщине, как я. Я вполне могу это понять. Вы думаете, что в этом причина?»
4: «О, нет, они совсем не возражают», — ответила Эстер. «Мисс Мина сказала им, что наш хозяин хорошо вас отзывается».
3: «Но вы даже не представляете, насколько изменился ребенок во всех своих проявлениях.
4: Ее едва ли можно узнать. Раньше она раза 3 или 4 забегала в кухню. В любое время дня она всегда пела и летала по саду, как маленькая птичка. Она всегда собирала все прекрасные ягоды и желтые сливы, сочно-темно-красные вишни с молодых деревьев вон там, так что ее приятно было видеть. А теперь она даже и не смотрит ни на что. Все ягоды предназначены только для детей. Дамы не интересуются ими, готовить их тоже нельзя. Так что они падают и лежат там, а Корнели даже головы не поднимает, когда проходит мимо них. Марта была слишком скромной, чтобы сказать, как бы ей хотелось иметь корзиночку, полную слив, для своего юного постояльца. Она никогда не могла предложить ему никаких фруктов и знала, как бы ему их хотелось. Но пока он жил с ней, она не могла этого сделать, потому что это выглядело бы так, как если бы она просила для себя.
5: «Да, Эстер», — через некоторое время сказала она. «Я заметила, как изменилась Корнели. Я молюсь Господу, чтобы в конце концов все было хорошо. Конечно, ребенку трудно сразу привыкнуть к новой жизни, но для нее, несомненно, будет хорошо, если кто-нибудь позаботится о ее воспитании».
0: Эстер многозначительно пожала плечами, но ничего не сказала.
5: «Эстер, вы не знаете, девочка все еще в своей комнате или она вышла? Я хотела сказать ей, чтобы она снова приходила ко мне, если дамы не возражают».
0: Эстер не пришлось отвечать. В этот момент по коридору бесшумно прокралась Корнели. Когда она увидела Марту, ее лицо озарилось, словно солнечным светом, и она поприветствовала старушку.
4: «Я пришла узнать, не заболела ли ты», — сказала Марта. «Почему ты не приходила ко мне, Корнели? Время тянулось без тебя так медленно, детка», — добавила она нежно, держа Корнели за руку.
5: «Со мной тоже», — хрипло ответила Корнели.
4: «Пожалуйста, приходи завтра и каждый день, как раньше», — умоляла Марта.
1: «Нет, я не приду», — ответила Корнели.
4: «Почему, Корнели?» — в недоумении спросила Марта.
1: «Потому что там мальчишка! Мне он не нравится, и я ему тоже не нравлюсь», — объявила Корнели.
0: Марта убедительно рассказала Корнели о ложности ее убеждения. Она рассказала ей, как Дина каждый день спрашивал о ней и надеялся, что она придет снова. Ему было ужасно скучно целый день оставаться одному, без товарищей по играм. Марта была совершенно уверена, что Дина не виноват в том, что он ей не нравился. Мальчик вообще ничего не имел против нее, потому что каждый день спрашивал, когда она снова появится.
5: «Скажи мне, Корнели», — спросила наконец Марта.
0: «Почему тебе не нравится этот мальчик? Он очень хороший».
1: «Я приду к вам завтра», — был короткий ответ Корнели,
0: и этого было достаточно. Довольная Марта радостно попрощалась, заставив Корнели повторить свое обещание, что на следующий день она проведет некоторое время со своей старой подругой и новым жильцом. На следующий день Корнели в обычное время пришла в коттедж Марты. Марта стояла на крыльце у своих горшков с гвоздиками, готовая приветствовать приближающуюся гостью.
4: «Дина так обрадовался, что ты придешь, Корнели», — сказала она, протягивая руку в знак приветствия.
1: «Он только что вернулся после того, как выпил молока. Смотри, вон он идет!»
0: Дина услышал прибытие ожидаемой гости и, открыв дверь, вошел.
4: «Почему ты так долго не приходила?» — спросил он, подавая Корнели руку. — «Я каждый день ждал тебя».
0: Корнели не отвечала. Войдя в комнату вместе, они сели точно так же, как в первый день своего знакомства. Марта вышла, потому что знала, что дети лучше поладят одни. Ей очень хотелось, чтобы они стали хорошими друзьями.
4: — «Твой маленький белый козленок с каждым днем становится все резвее», — сказал Дина. «Ты бы видела его, когда он так весело скачет!»
1: «Мне все равно, увижу я его снова или нет. Для меня вообще ничего не имеет значения», — ответила Корнели в самой недружелюбной манере.
4: «Да это же совершенно не так!» — сказал Дина, добродушно смеясь. Когда кто-то так говорит, это показывает, что ему совершенно не все равно, и что он полон горьких мыслей только потому, что не может получить то, чего хочет. Я знаю это очень хорошо, потому что сам делаю то же самое».
0: Корнелли была так поражена знаниями Дина в этом вопросе, что уставилась на него в полном изумлении.
4: «О, да! Я знаю, как это бывает!» — повторил он. «Но тебе не нужно быть такой озлобленной, потому что у тебя самая прекрасная жизнь, какая только может быть! Я думаю об этом каждое утро и вечер, когда иду в конюшню пить молоко. Какой у вас чудесный сад! Я никогда не видел таких фруктов! Дерево просто улеплено сливами, и на кустах столько ягод! Кроме того, две прекрасные лошади, которые содержатся отдельно в вашей конюшне для тебя. Мэтью сказал мне, что твой отец ездит с тобой каждую неделю, и что ты можешь иметь все в своем доме и в саду, потому что ты единственный ребенок. Ах, если бы в доме было 12 или 20 детей, тогда все было бы по-другому», — страстно воскликнула Корнелли. «Но я всегда одна. И никогда никому не могу сказать ни слова. И если человек устроен так, что все его ненавидят и презирают, и если никто в целом мире не может ему помочь, и он все время становится только хуже, ты не представляешь, что это значит. Я хотела бы умереть прямо сейчас!» Внезапно Корнелли закрыла лицо руками. Уронив голову на стол, она безутешно рыдала.
0: Дино выглядел очень испуганным. Он не собирался огорчать Корнелли и не мог понять, о чем она говорит. Но он помнил, что у нее не было матери, и поэтому мог понять ее слезы, потому что это было ужасно грустно. Это было большим поводом для слез, чем то, что она была единственным ребенком. Эта мысль наполнила его глубоким состраданием к ней, и он мягко сказал:
4: «Перестань, Корнелли! Я очень сочувствую, что у тебя нет мамы. Но ты не должна думать, что ты одинокая, и никто не хочет тебе помочь. Я буду твоим другом и помогу тебе, но ты должна сказать мне, что тебя беспокоит. Из того, что ты сказала, я ничего не понял. Пожалуйста, объясни мне все». «Нет, я не могу этого сделать. Я никому не могу рассказать», — произнесла девочка между всхлипываниями.
0: «Ну, конечно же, можешь. Не плачь больше, и я тебе помогу. Я обязательно найду способ. Расскажи мне, пожалуйста».
4: Дино взял руку девочки и осторожно убрал ее от глаз. «Нет, нет, я не могу», — неуверенно возразила она.
0: «Да, можешь. Прежде всего мы уберем с глаз твои волосы. Они липнут к твоему лбу и глазам, так что ты едва можешь видеть».
4: Дина старался убрать волосы, но они продолжали свисать, так как были приклеены ко лбу.
0: «О, сейчас ты их увидишь, и тогда ты придешь в ужас, я знаю!» — в отчаянии воскликнула Корнелли.
4: «Я не вижу ничего, кроме того, что так ты выглядишь в 1000 раз лучше, чем с этой густой свисающей челкой по всему лицу», — сказал Дина.
0: «Нет, пусть висят, я знаю, как я выгляжу», — протестовала Корнелли, пытаясь снова завесить себе лицо.
4: «Ты говоришь это только потому, что хочешь быть моим другом. Но я знаю, и все их могут видеть и презирать меня».
0: «Ну, Корнелли, почему ты плачешь?» — спросил Дино с немалым удивлением.
4: «Я не понимаю, что ты имеешь в виду, и уверен, что ты только что-то там себе воображаешь. Может быть, так оно и есть, потому что так часто бывает».
0: «Нет, совсем не воображаю. И есть люди, которые могут их видеть. Ты не должен думать, что я что-то воображаю, Дино, иначе я бы так не переживала. Я часто долго-долго не могу заснуть. Я все время думаю о них. Я знаю, что со временем будет становиться все хуже и хуже, и что в конце концов я не смогу их скрыть. Тогда в мире не останется ни одного человека, который не испытывал бы ко мне отвращения, когда увидит меня. Тогда ты тоже будешь презирать меня, я знаю».
4: «Я обещаю тебе, что я не буду презирать тебя, что бы ни случилось!» — с энтузиазмом воскликнул Дино. «Объясни мне, пожалуйста, что ты имеешь в виду? Пожалуйста, расскажи, потому что я мог бы помочь тебе и дать тебе полезный совет. Просто скажи мне, потому что теперь ты знаешь, что я останусь твоим другом, несмотря ни на что, что может случиться». Корнелия не решалась. «Ну, останешься ли ты моим другом позже, когда все еще больше изменится, и никто больше не будет моим другом?» — настойчиво спросила она. «Да, обещаю! И вот тебе моя рука!» — произнес Дино и сердечно пожал руку девочки. «Видишь, я на самом деле обещаю это, потому что то, что человек пообещал таким образом, он никогда не сможет забрать обратно. Теперь ты можешь быть уверена, что я всегда буду твоим другом».
0: Лицо девочки просияло от радости. Очевидно, для нее было большим утешением иметь друга, который останется им навсегда.
4: «А теперь я расскажу тебе свой секрет. Но ты должен пообещать мне, что пока ты жив, никому в целом мире не рассказывать об этом».
0: Дино пообещал, снова протягивая руку для торжественного заверения.
4: «Посмотри, вот здесь, по обе стороны моего лба», — сказала Корнели, немного поколебавшись и убирая пряди волос с лица. «У меня две большие шишки. Они растут все время, особенно когда я хмурюсь. Мне приходится все время делать сердитое лицо, потому что я больше не могу быть веселой и никогда больше не смогу смеяться. Таким образом, шишки продолжают расти, и в конце концов они будут похожи на настоящие рога. Тогда все возненавидят меня, потому что больше ни у кого нет рогов. Сейчас я могу их спрятать, но в конце концов они высунутся, и тогда мои волосы больше не будут их скрывать. Тогда все их смогут увидеть. Люди будут презирать меня, а дети обязательно будут бросать меня камнями. Ох!»
0: Корнели снова опустила голову на руки и застонала от своей великой беды. Дино слушал, как пораженный. Он никогда раньше не слышал ничего подобного.
4: «Корнели, — спросил он, — но почему ты тогда все время хмуришься, если шишки растут, когда ты это делаешь? Было бы намного лучше, если бы ты думала о чем-то хорошем и смеялась. Если бы ты всегда делала приятное лицо, они, возможно, полностью исчезли бы».
6: «Я не могу! Я никак не могу этого делать!» — сокрушалась Корнели. «Я знаю, что у меня ужасное лицо, и что я настолько уродливая, что никто не хочет на меня смотреть. Всякий раз, когда кто-нибудь смотрит на меня, мне приходится делать сердитое лицо, потому что я знаю, что все думают, как ужасно я выгляжу. Я никогда больше не смогу быть счастливой, потому что мне приходится все время думать об этих ужасных рогах у меня на голове и о том, что становится все хуже. И я ничего не могу с этим поделать. Совершенно ничего. Ты даже не представляешь, что это значит. Всю мою жизнь я буду такой, и все будут меня презирать. Ты тоже не смог бы больше смеяться, если бы был таким».
4: «Ты должна попытаться думать о других вещах, и тогда ты забудешь об этом. Со временем тебе все показалось бы совершенно по-другому. Ты постоянно думаешь об этом, и поэтому веришь в это все больше и больше. Выброси все это из головы, тогда все обязательно наладится», — сказал Дино, который не совсем мог это понять. «Давай-ка я расскажу тебе историю, которая изменит твои мысли. Давным-давно была старая медная сковорода. Видишь, ты уже засмеялась».
6: «О, это будет прекрасная история о старой медной сковороде», — сказала Корнели.
4: «Это на самом деле забавная история», — согласился Дино. «Слушай дальше. У нее был сводный брат, который был корытом».
6: «Видишь, ты снова засмеялась. Так и продолжай».
4: «Итак, они вместе отправились в Париж, где происходила революция».
7: «Что такое революция?» — спросила охваченная волнением Корнели.
6: «Видишь, как тебя заинтересовала эта история», — сказал Дино, довольный результатом.
4: «У тебя больше нет морщин на лбу, потому что ты хорошо слушаешь. Разве я не догадался, что ты должна делать? Ну, я продолжу. Революция называется то, когда никто не хочет оставаться на своем месте, и все разлетается на кусочки.

0: Медная сковорода долгое время думала, что хочет быть кем-то другим. Ей надоело готовить жирную пищу, и чтобы ее дно все время было покрыто сажей. Она хотела быть чем-то лучшим. У стирального корыта были похожие мысли. Оно думало, что ему было бы гораздо лучше быть хорошим чайником. Оно подумало, как хорошо было бы стоять на прекрасном столе, поэтому ему захотелось уйти из прачечной. Когда они пришли в Париж, они тоже присоединились к революции. Они стали довольно известными, произнося речи, потому что оба умели очень хорошо говорить. Корыто для стирки научилось этому у прачек, а медная сковорода у повара. Итак, их обоих спросили, кем они хотят стать. Медная сковорода хотела стать морозильником. Она хотела блестеть снаружи прекрасным деревом, а внутри быть наполненной великолепным льдом. Корыто хотела стать прекрасным чайником для заваривания чая и иметь возможность стоять на красиво сервированном столе. Так они оба стали тем, кем хотели. Но медная сковорода, когда лед заполнил все ее нутро, начала дрожать и замерзать. Она привыкла к ласковому огню. Ее зубы стучали. Она оглядывалась по сторонам, чтобы посмотреть, не сможет ли она обнаружить где-нибудь маленький огонек. Но к ней не подносили ни одной жаркой искры. Кроме того, она испытывала сильнейший голод, потому что привыкла к совершенно иной пище. Ей хотелось жирных кусков, поджаривающихся в ней. Теперь ей приходилось глотать маленькие кусочки льда и больше ничего. Ей ни капельки не нравилось блестеть снаружи и внутри, потому что ей приходилось все время думать, как это ужасно голодать и замерзать до смерти. Чайник тем временем стоял на красиво накрытом столе. Несколько великолепно одетых молодых леди и джентльменов сидели вокруг него и пили чай из тоненьких фарфоровых чашечек и ели с прекрасных тарелок с золотой каемочкой. Чайник почувствовал себя польщенным и сказал себе: «О, теперь я могу быть равным этой посуде!» Но одна из дам сказала:
1: «Я чувствую запах хозяйственного мыла, и я думаю, что он исходит от этого чайника. Интересно, что это значило?»
0: Ее сосед засмеялся и сказал: «Я давно это заметил. Я надеюсь, что его не использовали для стирки грязных носков». Все посмотрели на чайник, принюхались и с презрением отвернули носы. Чайник потерял самоуверенность, потому что он прекрасно знал, что внутри него было стирано много сотен грязных носков. Бедняжка никогда не предполагал, что запах хозяйственного мыла впитался в него и обнаруживался даже в его новом обличии. Он чувствовал себя очень стесненно и неуютно в обществе, в котором находился. Ему пришла мысль уйти и вернуться туда, где ему было комфортно и где его высоко ценили, потому что он и в самом деле был первоклассным корытом. Внезапно революция прекратилась. Хозяйка дома, которой принадлежал морозильник, сказала: «Я больше не хочу этот ужасный ящик со льдом, который они обменяли на мой старый добрый ящик со льдом. Весь лед, который из него получается, имеет вкус лукового супа». Медная сковорода всегда готовила этот суп лучше, чем любой другой. «Лулу, выбрось его в кучу старого железа», — сказала леди. Итак, дворецкий Лулу и горничная Лала взяли ящик со льдом и со страшной силой швырнули его на кучу металлолома на заднем дворе, где валялось старое железо, кости и грязь. Ящик со льдом почувствовал, что все его конечности гнутся и что все закончится плохо. Он сокрушался. «О, если бы только я не присоединился к революции! Если бы я только остался дома у ласкового огня! О, если бы только...» И с этими словами он окончательно раскололся. В тот же день молодая леди, на столе которой стоял чайник, сказала: «Теперь с меня хватит этого ужасного корыта с хозяйственным мылом! Я хочу настоящий чайник, а не имитацию! Уберите эту штуку!» Тогда дворецкий взял чайник и швырнул его вниз, кучи мусора во дворе. Это была та же самая куча мусора, куда бросили его сводную сестру, и при падении он сломал себе и своей сводной сестре последние кости. Тогда с горькой болью он воскликнул: «О, если бы только я не присоединился к революции! О, если бы я только был дома, в мирной, наполненной паром прачечной!»

0: личной. Затем он был полностью раздавлен старыми мушкетами, которые использовались во время революции и которые были брошены на него сверху. И это конец истории.
1: Да, они были правы, если бы они только не присоединились к революции, — сочувствием произнесла Корнелли.
0: Да, и я тоже прав, — торжествующе воскликнул Дино. Посмотри, насколько это помогло тебе забыть о твоем любопытном романе с шишками. У тебя больше нет морщин на лбу, и ты убрала свои волосы с глаз. Ты выглядишь совершенно по-другому. Теперь я тебя почти не узнаю.
2: Корнелли в самом деле так жадно слушала эту историю, что одним быстрым движением откинула с глаз висящие пряди волос. Она старалась не пропустить ни слова, и волосы очень мешали ей. Во время захватывающего рассказа ее лицо просветлело и изменилось.
0: «Только посмотри на себя!» – подбодрил ее Дина, сняв со стены маленькое зеркальце и держа его перед девочкой.
1: «Нет, нет, я не хочу их видеть!» – закричала она.
2: В тот же миг она снова опустила волосы, закрывая глаза и хмурясь, отчего на ее лбу появилось множество морщин.
3: «Не волнуйся так!» –
2: сказал Дина, возвращая зеркало на место.
1: «Но я ужасно рад, что знаю способ, как помочь тебе. Я буду делать это каждый день, но ты должна пообещать приходить ко мне. Я уверен, что ты забудешь все, что тебя беспокоит, и в конце концов снова станешь веселой!»
2: Корнелли помотала головой.
1: «Нет, ты не можешь предотвратить ухудшение», — сказала она, закрывая лоб еще большим количеством волос.
2: Однако она подала Дину руку в знак обещания прийти снова. Ей очень понравился ее визит, и она с нетерпением ждала его повторения. С того дня Корнелли снова прибегала в маленький дом Марты, как и раньше. Старушка заплакала от радости, когда услышала веселый смех девочки, и спустя столько времени. Для нее было настоящим большим горем видеть, как это дитя так ужасно изменилось. Она любила оставлять детей одних, потому что тогда ей казалось, им было лучше. Время от времени она слышала их счастливый смех, который наполнял ее радостью. Она никогда не хотела прерывать его. Она наблюдала, как вела себя Корнелли, слушая одну из историй Дино. Маленькая девочка была так взволнована, как будто сама переживала все это. Увлекшись, она откидывала назад волосы. Ее глаза сверкали, как в былые дни, и милое смеющееся лицо смотрело на рассказчика. Все остальное на время было забыто, но если что-то напоминало Корнелли о ее собственной жизни и неприятностях, весь солнечный свет внезапно исчезал с ее лица. Лоб покрывался облаками, и ужасные липкие волосы снова нависали на глаза. Марта всегда старалась оставить детей одних и не беспокоить их. Она возлагала много надежд на эти ежедневные обещания Корнелли с очаровательным мальчиком. Его ясное чело никогда не было омрачено, и он мог бы прогнать тучи с лица своей верной подруги. Как только Корнелли покидала маленький домик и приближалась к собственному саду, все возвращалось в прежнее состояние. Марта, наблюдая за ребенком, могла видеть ужасного вида волосы, которые так странно уродовали хорошенькое личико девочки. Она глубоко вздыхала и говорила себе: «Это похоже на болезнь, но кто может ей помочь? О, если бы наша благословенная госпожа видела своего ребенка такой ужасно изуродованной!» Корнелли очень удивилась, что снова наступил субботний вечер, потому что последние две недели пролетели для нее очень быстро. Она побежала через сад. Под сливовым деревом лежали последние созревшие золотые сливы. Корнелли подобрала их, они были великолепны, но в тот год они не доставили ей никакого удовольствия. Она принесла их и положила на стол Марты.
1: «О, какие прекрасные желтые сливы! Я уверен, что они сладкие, как мед!» — воскликнул Дино. «Они из вашего сада?»
0: «Когда утром на них светит солнце, все ветви, кажется, переливаются красноватым золотом, как рождественская елка».
1: «Да, они с дерева. Ты хочешь их есть?» — спросила Корнелли. «С удовольствием! Но ты должна немного тоже поесть», — предложил Дино.
2: «Нет, я не хочу», — ответила Корнелли.
1: «Попробуй, вкусные ли они еще?»
3: Если они тебе не нравятся, ты можешь оставить их или отдать птицам.
1: «Нет ничего более сладкого и великолепного на вкус, чем эти золотые сливы!» — воскликнул Дина, медленно поедая одну за другой.
0: «Какая жалость! Жаль, что я не знала, что они тебе нравятся. Ты должен был мне сказать», — сказала Корнели. «На дереве больше ни одной не осталось, эти последние, которые лежали на траве. Но очень скоро у нас будут отличные сочные груши, они очень вкусные. Я думаю, даже лучше, и тогда я буду приносить их тебе каждый день».
1: «Да, конечно, было бы здорово каждый день устраивать с тобой грушевый пир», — сказал Дина с восхищением, глядя на последнюю красноватую сливу, прежде чем съесть ее.
0: «Для тебя это просто, Корнель. Ты можешь приходить сюда, под грушевое дерево, но я должен уехать. Мне придется проводить время за стенами школы, сожалея обо всем, что я оставил».
3: «Но ты не уедешь», — с тревогой произнесла Корнели.
2: Ей никогда не приходило в голову, что это счастливое общение может когда-нибудь закончиться.
3: «Да, я должен. Если бы я мог, то оставался бы намного дольше с нашей доброй Мартой. Она лучше всех, кого я знаю, кроме моей мамы, и она заботится обо мне, как если бы я был шелковичной гусеницей».
0: «И когда ты уедешь, все будет кончено», — произнесла Корнели так, как будто Дина был ее врагом.
2: Ее глаза сверкали из-под волос, и казалось, что она обвиняет его в какой-то непростительной ошибке. Она отвернулась, как бы говоря: «Я больше ни о чем не хочу слышать». Но Дина понял ее внезапный гнев.
0: «Нет, Корнели», — успокаивающе сказал он, — «все как раз наоборот. Это вовсе не конец, потому что все только началось. Сегодня мы с Мартой договорились, что я приеду снова следующим летом и каждый последующий год, пока мы оба не состаримся и не поседеем».
2: Но Корнели видела перед собой только ближайшее будущее и то, что будет происходить сейчас. Она не могла заглядывать так далеко вперед.
0: «Да, но до следующего года еще очень далеко. И ты наверняка забудешь обо мне 100 раз, — сердито сказала она, как будто упрекая своего друга.
3: «Нет, я так не поступаю», — тихо сказал Дина.
0: «Я не забуду тебя ни разу, и уж тем более не 100 раз. Я докажу это тебе, Корнели. Давай все-таки хорошо проведем время вместе и насладимся 4 оставшимися днями, которые я могу быть здесь. Давай будем с нетерпением ждать того времени, когда я снова приеду. Только подумай, насколько козленок вырастет к тому времени. Мы сможем вместе ездить на нем. Я буду кучером, а ты будешь леди в карете. Это будет великолепно!»
2: Но Корнели больше не могла быть по-настоящему веселой. Она постоянно видела перед собой момент, когда Дину должен будет попрощаться и когда все их веселье закончится. То утро наступило достаточно быстро, и ей пришлось проститься с ним в коттедже Марты. После того, как Дино уехал, Корнели закрыла лицо руками и жалобно заплакала. У Марты тоже было тяжело на сердце, и она сидела рядом с ней, тихо плача. В тот же вечер, когда с ужином было покончено, и Корнели встала из-за стола, чтобы выйти из комнаты, тетя сказала:
4: «Ты сегодня не сказала ни единого слова, Корнели. Похоже, что ты становишься хуже, а не лучше. По-видимому, твой отец, вернувшись домой, найдет тебя хуже, чем когда он уезжал».
3: «Спокойной ночи», — хрипло произнесла Корнели и вышла из комнаты, ни разу не подняв головы.
4: «С ней ничего невозможно сделать, вы видите это сами, Бетти. Вы думали, что мы сможем добиться перемен к лучшему», — продолжала мисс Дорнер после того, как Корнели закрыла за собой дверь. «Чего мы достигли, несмотря на все наши усилия? Мы достаточно старались ради ее отца. Как ужасно будет для него снова жить с ней наедине. Вместо того, чтобы радовать его одинокую жизнь, она только причинит ему беспокойство и неприятности. И что у нее за вид? Приходилось ли вам когда-нибудь встречать такое упрямство?»
2: «Нет, никогда», — ответила подруга.
4: «Похоже, что все полезные слова, которые мы произнесли, возымели на нее противоположный эффект. Всякий раз, когда мы говорили ей, как ужасно она выглядит, уродливая челка из волос становилась все хуже. Интересно, что можно было бы сделать, чтобы сломить ее упрямство? Может быть, суровая строгость сделала бы это? Или поместить ее в общество детей, которые бы смеялись над ней? Может быть, это излечило бы ее?
0: «Я в это не верю, потому что похоже, что ничто не помогает», — заключила мисс Дормер. «Когда вернется мой кузен, пусть сам решает, что с ней делать. Но я знаю наверняка, что бы ни было сделано, она никогда не будет радостью для своего отца».

0: Короткие рассказы для детей. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Книга притчей, 29 глава, 14 стих. Король Швеции, Густав III, как-то раз прискакал на лошади в одну небольшую деревушку. У колодца стояла простая деревенская девушка и черпала воду. «Не дашь ли ты мне немного воды напиться?» — попросил король.
1: «С удовольствием, господин. Только я очень тороплюсь домой к больной матери. Она давно уже не может вставать с постели».
0: «У тебя еще есть мать?» — спросил король.
1: «Да, господин, и я очень счастлива, что имею ее, хотя она бедная и очень больная. У нее нет, кроме меня, ни одного человека на свете, кто бы позаботился о ней».
0: «А где вы живете?»
1: «Вот в этом доме».
0: Король спрыгнул с лошади и крепко привязал ее у ворот. Во дворе громко залаяла собака, но Катя, так звали эту девушку, быстро подбежала к будке и успокоила пса. Зайдя в дом, она сказала:
1: «Мама, у колодца я дала одному господину немного воды напиться, и вот он хочет видеть тебя».
0: Король вошел в бедно обставленную комнату. В кровати лежала больная женщина с печатью больших страданий на бледном лице. Он подошел к ней и любезно протянул руку.
1: «Бедная мать, как я сочувствую вашему состоянию», — сказал незнакомец. «О, нет, господин», — возразила больная, — «мое состояние было бы намного хуже, если бы Бог не дал мне любящую и заботливую дочурку. Она работает день и ночь, чтобы заработать на пропитание. Да еще и забота о всем хозяйстве лежит на ней».
0: «Ты трудолюбивая девочка», — сказал король, обращаясь к Кате. «Не хочешь ли ты поехать в Стокгольм? Я тебя хорошо устрою. Тебе не нужно будет так тяжело работать, и будет достаточно денег, чтобы содержать сиделку для твоей матери».
1: «О, нет, господин, я никогда не оставлю маму, даже если быть мне королевой. Мама подарила мне жизнь, и о ней я буду заботиться, сколько в моих силах».
0: Услышав это, король достал из кармана камзола мешочек с золотом и подал его девушке. Увидев деньги, она смутилась и не хотела их брать.
1: «Не бойся, ты можешь спокойно взять деньги. Я, как король, имею право заботиться о бедных в моей стране».
0: «Наш король!» — воскликнули вместе мама и дочь. Женщина попыталась приподняться на кровати, но он остановил ее.
1: «Лежите, лежите, ведь я только слуга царя всех царей», — сказал он и распрощался с ними.
0: Впоследствии он назначил больной женщине пожизненную пенсию и всегда справлялся о их делах. «Насколько больше заботится о нас наш небесный царь?» Он сказал: «Се, я с вами во все дни до скончания века». Давайте будем благодарить Господа, нашего Бога и Царя, за всю Его заботу о нас каждый день.

Дорогие ребята, на прошлой неделе мы закончили историю про Моисея. Сегодня мы начнем читать историю про Самуила. Сегодняшняя история называется «Благочестивая мать». Вы уже знаете, дети, как израильтяне вошли в землю Ханаанскую. Теперь я расскажу вам, что с ними случилось после смерти Иисуса Навина. Вы помните, что скиния была поставлена в Силоме. Там же жил и первосвященник, приносящий Господу жертвы. Я расскажу вам об одном первосвященнике по имени Илии. Илий был почтенный старец. Множество народа приходило обыкновенно в Силом для поклонения Богу. Между людьми, приходившими для поклонения Богу в Силом, был некто по имени Елкана. У него было две жены. Одну из них, очень благочестивую жену, звали Анной, но у нее не было детей. Вторая же жена, Финана, была нехорошая женщина, но у нее были дети. Она всегда смеялась над Анной и говорила, что Бог не дал Анне детей, потому что он ее не любит. Это была неправда, потому что Бог очень любил Анну. Бедная женщина плакала, слушая насмешки второй жены Елканы. Однажды, когда Анна пришла в Силом, и Финана смеялась над ней, бедная женщина пошла помолиться в храм. Илий был во дворе храма. Он сидел в это время на высоком седалище у входа в храм. Анна молилась шепотом, глаза ее были красные от слез. Когда Илий увидел Анну, он подумал, что она выпила слишком много вина. Он резко заговорил с нею и сказал: «Зачем ты напилась вина?» Тяжело было Анне услышать этот упрек от Илии при всем народе. Но она кротко ответила: «Вина я не пила, но я молюсь Богу, потому что я чувствую себя несчастной». Когда Илий услышал это, он ласково сказал ей: «Бог исполнит желание твое и даст тебе то, что ты у него просила». О чем же молилась Анна? Она просила Бога дать ей сына и обещала отдать его на служение Богу, чтобы он учил других познавать Господа. Анна была очень обрадована словами Илии. Она отерла слезы свои и с радостью вернулась в дом свой. Вы видите, дети, как хорошо молиться Господу в несчастье. Надеюсь, что когда вы бываете больны или когда с вами обходятся неприветливо, вы также обращаетесь с молитвой к Богу. Анна ушла из Силома в землю Ханаанскую, место, где она жила раньше, и Бог послал ей сына, которого она назвала Самуилом. Пока Самуил был крошечным ребенком, Анна не ходила в Силом. Но когда он подрос, и ему исполнилось 3 или 4 года, она взяла его с собою в Силом. Обыкновенно люди, которые должны были впоследствии быть священниками, начинали приучаться к служению в храме уже с 3-летнего возраста. Анна не забыла своего обещания посвятить сына своего служению Богу. Она не хотела его оставить дома, чтобы всегда быть с ним, хотя она и очень его любила. Ей хотелось, чтобы престарелый первосвященник Илий воспитывал и учил его. Поэтому она привела сына своего к Илии со словами: «Я, та самая женщина, которая здесь при тебе стояла, молилась Господу. Я просила Бога дать мне сына, и Господь исполнил прошение мое. Теперь я отдаю сына своего Господу на все дни жизни его, служить Господу». Илий взял мальчика к себе. Анна же восхвалила Бога чудной песнью, благодаря его за услышанные молитвы. Затем она оставила у Илии сына своего и вернулась домой с мужем своим. Навещала ли она своего сына? Да, каждый год приходила она повидаться с ним и каждый раз приносила ему новое платье. Самуил носил белые длинные льняные одежды с длинными рукавами.
Он носил также ефод, похожий на ефод священников, хотя он еще не был священником Божиим. Бог вложил духа своего в сердце Самуила, так что он от всей души служил Господу при храме и присутствовал при принесении жертв, вознося хвалу Богу вместе со священниками и народом. Чем старше он становился, тем усерднее служил и угождал Богу, и народ любил его. Как радовалось сердце Анны, слыша только хорошее о сыне своем. Родителям вашим приятно, дети, слышать о вас что-либо хорошее. Ангелы также радуются, видя, что и вы поступаете хорошо, и Господь Иисус доволен вами. Надеюсь, что вы будете подражать маленькому Самуилу и с раннего возраста отдадите ваши сердца Господу. Ну, вот и все. А теперь вопросы. Но перед этим я хотела бы напомнить вам наш адрес. Наш почтовый адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Зачем приходил народ в Силом? Второй вопрос. Кто был Илий? Третий вопрос. Почему Анна была несчастна? Четвертый вопрос. Почему обошелся резко с нею Илий? Пятый вопрос. О чем молилась Анна, когда Илий обратился к ней с упреками? Шестой вопрос. Почему привела Анна Самуила к Илию? И седьмой вопрос. Почему Самуил был таким примерным ребенком? Вот и все вопросы. А теперь пишите нам ответы. Мы ждем их. Да благословит вас Господь.

0: Когда мистер Хельмут утром садился пить кофе, он всегда находил на столе для завтрака письма и газеты.
1: «Вот это новости!» —
0: воскликнул он на следующее утро после отъезда дам.
1: «Какие корреспонденты у тебя в городе, Корнели! Здесь письмо для тебя!»
0: Оторвавшись от своей чашки, Корнели недоверчиво посмотрела на письмо.
1: «Это в самом деле для тебя. Слушай, мисс Корнели Хельмут, поселок Иллер, чугунолитейный завод», — прочитал отец. «Вот, возьми».
0: С немалым волнением Корнели вскрыла письмо и прочла.
1: «Дорогая Корнель, только представь, я заболел и должен лежать в постели. Доктор не разрешает мне читать и писать, поэтому это письмо будет очень коротким. Болеть очень утомительно, потому что мои сестры весь день в школе. У мамы всегда много забот, а Макс еще очень бестолковый малыш. Не могла бы ты приехать сюда и посетить меня? Я был бы рад увидеть тебя и с удовольствием послушать все об Иллер. Ты могла бы рассказать мне все о старой доброй Марте, которую я люблю почти так же сильно, как бабушку, о вашем маленьком козленке и Мэтью, о лошадях и обо всем остальном, и особенно о себе. Мне всегда было хорошо с тобой, и я был ужасно рад, если бы ты приехала навестить меня. Пожалуйста, приезжай как можно скорее. Твой верный друг Дино».
0: Когда Корнели складывала письмо, отец спросил:
1: «Можно я тоже его почитаю?»
0: Корнели быстро вручила ему свое письмо.
1: «Что это за друг, который хочет, чтобы ты приехала к нему в гости?» —
0: удивленно спросил отец.
1: «Я ожидал, что ты сразу же заплачешь, ведь тебе, возможно, придется уехать в город».
2: «О, нет, папа, я очень хотела бы его увидеть!» — живо возразила Корнели. «Это Дина, который летом гостил у Марты!»
0: От неожиданности отец положил ложку и с удивлением посмотрел на дочь.
1: «Корнели, какая ты странная!» — наконец произнес он. «Тебе вдруг захотелось навестить незнакомое семейство. Кроме этого мальчика ты никого не знаешь, и это тебя не смущает. Ты даже не стесняешься появиться там в таком виде».
2: «Дина хорошо меня знает и знает, что если я приеду, то буду видеться с ним наедине. Он все так устроит, что мне не придется видеться с его матерью или сестрами. Он все знает», — пояснила Корнели.
1: «В этом нет никакого смысла», —
0: коротко сказал отец и, собрав свои бумаги, ушел. Вскоре после этого он вошел в маленький дом Марты.
1: «Ну вот, и опять я здесь. Не знаю, что вы на это скажете», — обратился он к удивленной женщине. «Вот письмо с приглашением для Корнели, которое пришло сегодня. Это от мальчика, который гостил у вас. Кто он? Кто его родители?»
0: Этот вопрос переполнил Марту похвалами в адрес мальчика. Она рассказала мистеру Хельмуту, что никогда не встречала мальчика, который был бы так вежлив и дружелюбен к простым людям, как этот мальчик. Он был хорошо воспитан, имел самые изысканные и очаровательные манеры, был хорошо образован и в то же время так просто и по-детски предан старой простой Марте. Она никогда не читала писем, подобных письму его матери к сыну, таких красивых, ласковых и возвышенных. Он всегда читал их ей, и ей каждый раз приходилось плакать от переполнявших ее эмоций. Она никогда прежде не видела таких красивых рубашек, какие носил мальчик, и все это было делом рук двух.

0: двух его сестер.
1: «Марта», — наконец прервал ее директор, — «согласно вашему рассказу, для моей дочери было бы большим благословением провести хотя бы день в такой семье».
0: «Ах, если бы вы отвезли ее туда, директор, я была бы очень счастлива. Я не представляю лучшего варианта».
2: Марте пришлось вытереть глаза, так она была взволнована.
1: «Вы узнаете об этом, Марта. Мы отправимся завтра. И в тот же вечер вы услышите отчет обо всем, что произошло».
2: С этими словами директор взял ее руку и, сердечно пожав, удалился.
1: «Собирайся, Корнели, завтра мы едем в город», —
2: сказал он дочери, которая тихо сидела на садовой скамейке, размышляя.
1: «Эстер разбудит тебя рано, в 6 часов».
3: «Разбужу, конечно!» — донесся голос Эстер
2: из какого-то открытого окна. Она была хорошим стражем, потому что, казалось, всегда знала, что происходит в доме и его ближайших окрестностях. Ранним утром следующего дня две лоснящиеся коричневые лошади рысью мчались по долине. Им предстояло бежать целых 4 часа, но это казалось им чистым удовольствием. Чем дальше они бежали, тем больше у них, казалось, прибавлялось настроение, и Мэтью приходилось все время удерживать их от галопа. Сидя в своем углу, Корнелли размышляла о том, как бы ей по прибытии сказать горничной, что она не хочет никого видеть, кроме Дино, и хочет, чтобы ее проводили прямо в его комнату. Она планировала также запретить ему звать сестер и мать, потому что хотела видеть только его. Она побудет с Дино как можно дольше, а затем тихо ускользнет, оставаясь незамеченной. Она также размышляла обо всем, что хотела рассказать своему другу. Прежде всего, она должна будет сказать ему, что наконец-то стало известно о том, кто стоял на диване. Она рассказывала ему все об этом глубоком горе, которое так долго вынашивала. В город они приехали гораздо раньше, чем Корнелли могла предположить. Экипаж остановился перед гостиницей, где обычно останавливался ее отец. Корнелли спрыгнула на землю.
0: «Мне вернуться через 4 часа, папа?» — спросила она. — Я могу найти путь сама, потому что Дина описал мне его.
1: — Подожди, подожди, так не пойдет. Я тоже пойду, — ответил отец.
2: Корнелли немного расстроилась, что не смогла отправиться в путь одна, как намеревалась. Теперь все будет по-другому. Поскольку на конверте Дина написал свой точный адрес, а директор очень хорошо ориентировался в городе, они быстро переходили с улицы на улицу, пока не добрались до узкого переулка. Здесь стоял дом, который они искали. Когда, наконец, 4 высоких пролета между этажами были преодолены, директор встал на самой высокой узкой ступеньке, где дверь занимала половину площадки.
1: «Если обитатели соответствуют своему месту жительства, мы, вероятно, не задержимся здесь надолго», — сказал он, с сомнением глядя на неудобный вход.
0: «Дина не соответствует!» — быстро возразила Корнелли.
2: Она не совсем поняла слова отца, но почувствовала, что они были нападением на ее друга.
1: «Поднимись сюда, Корнелли, и дерни за веревку звонка!» — скомандовал он. «Когда дверь откроется, я, вероятно, тоже найду место, чтобы встать там».
2: Корнелли послушалась. Худенькая девочка, намного выше Корнелли, открыла дверь и с удивлением посмотрела на вновь прибывших темными серьезными глазами. Корнелли тут же попятилась.
1: «Ну, то, что я вижу, не очень ужасно», — сказал директор, делая шаг вперед. «Добрый день, дитя. Дома ли твоя мать? И могу ли я с ней поговорить?»
2: Девочку, которая открыла дверь, звали Ника. Она вежливо провела джентльмена в комнату и сообщила, что немедленно пойдет за матерью, которая была с ее больным братом. По ее вежливому приглашению директор последовал за ней и устроился в кресле. Он с удивлением оглядывал маленькую, но безупречно опрятную комнату, украшенную несколькими красивыми картинами. Когда Ника приблизилась к двери, Корнелли тихо сказала ей:
4: «Я хочу навестить Дина».
0: «Пойдем, я покажу тебе дорогу!» —
2: раздался детский голосок из-за двери. Это был Макс, который быстро спрятался там, чтобы с любопытством поглядеть на вновь прибывших. Он подошел и схватил Корнелли за руку, потащил ее за собой.
0: Мать услышала голос незнакомца и в этот момент вошла из соседней комнаты.
1: «Она тоже не соответствует», — как выразилась Корнелли,
0: — с улыбкой подумал директор. Он встал и представился.
2: «Следуя просьбе вашего сына, миссис Халм, я привез вам свою дочь», — сказал он. «Она может остаться на несколько часов со своим больным другом, если вас это устраивает, а затем она может снова присоединиться ко мне в моей гостинице».
0: «Я так благодарна вам за великую услугу, что вы привезли ее. Мой сын с таким нетерпением ждал этого посещения. Мы все уже знаем и любим Корнелли, потому что он рассказывал нам о ней. Она была очень добра к нему и хорошо развлекала его, когда он был один в Иллер. Я ей искренне благодарна за это. Не могли бы вы оставить Корнелли здесь на несколько дней или, по крайней мере, на весь сегодняшний день?»
1: «Вы очень добры, миссис Халм», — ответил он, весьма
0: удивленный тем, что его застенчивый, недружелюбный ребенок мог доставить мальчику хоть какое-то развлечение.
1: «Это просто вежливые слова», — подумал он про себя, но вслух добавил. «Боюсь, что это будет невозможно, потому что мой ребенок не останется. Она очень застенчива и имеет всевозможные странные привычки, как вы, вероятно, заметили по ее внешности. Ваша дочь выглядит совершенно по-другому».
0: «Я, конечно, не буду держать Корнелли против ее воли, но могу ли я надеяться получить ваше разрешение, если дитя захочет остаться?» Вдова священника обладала такими приятными манерами, что было трудно ей в чем-либо отказать. Директор с радостью согласился, потому что это было не только ее желание, но и его.
1: «Конечно, мисс Халм, я с радостью оставлю ее», — заверил он. «Что могло бы порадовать меня больше, чем то, что моя дочь находится в подобном окружении? Но я совершенно уверен, что Корнелли захочет вернуться со мной. Тем не менее, я хочу искренне поблагодарить вас за вашу огромную доброту. Провести хотя бы один день в вашем очаровательном доме пойдет ей на пользу».
0: Директор распрощался и пошел вниз. У входной двери внизу лестницы, неся свою школьную сумку и учебники, бежала девочка. Она бежала к нему навстречу так быстро, что столкновения избежать бы не удалось, поэтому директор широко раскрыл объятия и поймал в них Агнес. Агнес всегда неслась, как ураган. Она просто не могла по-другому. Директор от души рассмеялся, и Агнес тоже.
1: «Я уверен, что ты тоже из семьи миссис Халм», — сказал он с удовольствием,
0: глядя на оживленное лицо с широко открытыми, блестящими глазами. Каким милым и аккуратным все было на ней.
2: «Да, конечно», — быстро ответила она и умчалась.
0: «Какая счастливая мать! Какая счастливая женщина!» — подумал про себя директор. «И сравнить моего ребенка с такими детьми... Я не могу это выносить. Такие дети и моя рядом с ними». Дина рассказал матери о своем пребывании в Иллер и особенно о своем знакомстве с Корнелли. Он также рассказал ей о странном переживании девочки, но ей пришлось дать обещание держать это при себе. Дина не казалась неправильным рассказать об этом своей матери, потому что она всегда знала все, что знал он. Когда приглашение для Корнелли было отправлено, миссис Халм серьезно сказала детям не делать никаких замечаний по поводу прически Корнелли на случай, если она приедет. Она сказала им, чтобы они не выказывали никакого удивления, если Корнелли будет носить свои волосы довольно странным образом, и не обращали на это внимания. Маленький Макс был очень рад, что у него появился новый компаньон. Он смотрел на нее, как на старую знакомую, потому что Дино много говорил о ней. Сначала он повел ее посмотреть кухню.
2: «Но я уверена, что Дина не спит здесь», — удивленно произнесла Корнелли. «Нет, это кухня, и здесь нет кроватей», — заверил Макс. «Но сначала я покажу тебе, почему Агнес проплакала сегодня целый час, а может быть и два».
0: Макс подвел свою новую подружку к целой куче яблочной кожуры, которая лежала в ведре.
2: «Разве не глупо со стороны Агнес плакать, когда мы потом будем есть вкусные яблочные пироги?»
0: «Ну, почему она плакала?» — спросила полное сочувствие Корнелли. Она точно знала, каково это, когда нужно просто поплакать.

0: не знаем», — ответил Макс. «Ну, почему служанка не чистила яблоки?» — снова спросила Корнели.
1: «У нас нет служанки, кроме тупоголовой Трины», — сообщил Макс.
0: «Кто такая тупоголовая Трина?» — поинтересовалась Корнели.
1: «Она должна помогать. Она маленькая и толстая», — описал ее Макс. «Мама должна показывать ей, как готовить, и она должна приносить то, что нам нужно. А она всегда приносит не то, что нужно. Поэтому Дино говорит, наверное, мы должны отослать тупоголовую Трину подальше».
0: А мама говорит,
1: «Трина тоже должна жить». И тогда ее не отослали.
0: Корнели очень сочувствовала Агнес, у которой, по-видимому, была тайная проблема, похожая на ее собственную. Ей не нужно было бояться девочку, как ее гордую сестру, которая встретила ее.
1: «Я уверена, Макс, что твоя другая сестра никогда не плачет. Ты ее не боишься?» – спросила Корнели. «Нет, ни капельки!» – ответил мальчик. «Вообще-то она часто корчит гримасу, как будто ей хочется заплакать, и тысячу раз она начинает плакать, хотя никто не знает почему. Я тоже не знаю почему, потому что она мне не говорит».
0: Сразу же неприязнь Корнели по отношению к Нике сменилась огромной жалостью. Если Ника даже не могла говорить о своем горе, у нее могло бы быть самое глубокое горе из всех.
2: «Теперь мы пойдем к Дино», — сказала она, спеша к двери, на которую указал ей маленький мальчик.
1: «Ну подожди, вначале я должен показать тебе мою книжку с картинками. Тебе она понравится», — заверил Макс. «В ней есть что-то очень похожее на тебя. Это сова, у которой на глазах такие же лохмотья, как у тебя. Но ты не должна говорить об этом, потому что мама запретила».
2: «Нет, нет, я не хочу смотреть книжку. Пожалуйста, отведи меня к Дино», — настаивала Корнели. Наконец Макс потащил Корнели из кухни и недалеко от нее открыл дверь.
1: «Ты наконец идешь, Корнели!» —
0: воскликнул Дино. Он сидел на кровати. Мальчик радостно взглянул на свою приближающуюся подружку. Корнели, увидев его снова, тоже почувствовала глубокую радость. Время, которое она провела с ним, было единственными счастливыми часами за все лето. Быстро присев у его кровати, она начала рассказывать ему обо всем, что произошло в Иллер с момента его отъезда. Он задавал ей много вопросов, на которые Корнели должна была ответить. Они даже не заметили, как промчалось время. Макс исчез. Поскольку он не мог полностью завладеть вниманием своего нового друга, он предпочел узнать, что готовится на ужин на кухне. Наконец в комнату вошла мама.
3: «Я еще почти не видела тебя, детка», — сказала она, беря Корнели за руку. «Но я подумала, что ненадолго оставлю вас с Дино в покое. Вам, должно быть, есть о чем поговорить, о ваших переживаниях и друзьях в Иллер. Дино с нетерпением ждал твоего визита. После этого Дино должен немного поспать, а потом ты можешь снова вернуться к нему, если пожелаешь».
0: Теперь для Корнели наступил трудный момент. Она втайне надеялась, что сможет провести весь день наедине с Дино и что никто другой ее не заметит. Теперь ей придется сидеть за столом с матерью и сестрами Дино. Макс, однако, был ее утешением. Он казался таким доверчивым и очень дружелюбным. К своему большому дискомфорту она сразу почувствовала, насколько отличается и как ужасно выглядит по сравнению с этими очаровательными детьми. Когда она стояла перед Никой, которая была очень хорошенькой, она была уверена, что старшая девочка должна испытывать отвращение при виде нее, даже если она этого не показывала. Макс сразу же заметил ее странность и обратил на это внимание. А теперь Агнес тоже увидит ее. То, что Агнес, так же как и гордая Ника, испытывала тайную печаль, заставило Корнели почувствовать, что между ними существует некая связь. Это придало ей немного смелости последовать за матерью Дино, которая ждала в дверях. Когда Корнели вошла, Агнес стояла посреди комнаты, полное ожидание. Подойдя к гости, она подала ей руку.
1: «Я очень рада, что ты приехала, Корнели», — сказала она с воодушевлением. «Дино так много говорил о тебе, что мы тоже захотели с тобой познакомиться». «Я хочу сидеть рядом с тобой», —
3: сказал Макс, подтаскивая свой стул к Корнели.
2: «Сиди на своем месте! Это мое место!»
3: резко...
2: «Сиди на своем месте! Это мое место!»
3: резко оборвала его Агнес.

0: Агнес. Макс как раз собирался силами, чтобы бороться с этим предложенным наказанием, когда мать прервала их ссору.
1: «Нет, нет», — ласково сказала она. «Сегодня Корнелли здесь впервые, и для нас это праздник. Макс не должен ложиться спать, но он должен тихо сесть на свое место и произнести молитву. Тогда все будет хорошо».
0: Макс вскоре успокоился от миролюбивых слов и восхитительного запаха хорошего супа, вызвавшего у него аппетит. Он постарался спокойно произнести молитву. Корнелли была очень тронута его желанием сидеть рядом с ней. Ей тоже не терпелось оказать ему услугу, и она попыталась придумать что-нибудь, что могло бы ему понравиться. Сразу после обеда Ники и Агнес снова пришлось бежать в школу, а матери необходимо было присматривать за работой Трины, поэтому Максу было поручено немного развлечь Корнелли. Это его вполне устраивало.
2: «Теперь я покажу тебе, что Агнес действительно сбила человека на колесе», — торжествующе сказал он.
1: «Но я этому не верю, Макс. И почему этот человек должен был оставаться неподвижным?» — спросила Корнелли.
2: «Ты сама можешь это прочитать. Смотри, здесь все написано», — сказал Макс, кладя свою книжку с картинками на колени Корнелли и указывая на яркую цветную картинку. «Прочти, что здесь написано», — сказал он. «Дина однажды читал мне это вслух, и поэтому я знаю».
0: Корнелли прочитала вслух.
1: «Агнес приказала привязать Рудольфа вон Варса к колесу».
2: «Теперь ты сама убедилась», — самодовольно сказал Макс.
0: Корнелли не совсем понимала, что должна была означать эта картинка, поэтому она продолжала читать историю, которая объясняла это. С каждым мгновением она читала все охотнее, потому что это было описано так живо, что ей пришлось поглощать одну страницу за другой.
2: «Теперь ты это знаешь», — сказал Макс немного нетерпеливо. «Теперь посмотри на козью повозку».
1: «Но, Макс», — нетерпеливо сказала Корнелли, — «это совсем другая Агнес, это королева. Ты никогда больше не должен думать, что твоя сестра совершила такой ужасный поступок».
2: «Ну ладно, посмотри теперь на козью повозку», — взмолился Макс, немного разочарованный.
1: «Почему здесь на дороге плачет ребенок? Только посмотри, как он прижимает руки к глазам. Он такой несчастный. Ты знаешь, почему?»
0: Макс помотал головой.
2: «Тогда я должна это быстренько прочитать», — сказала Корнелли.
0: Она так увлеклась рассказом, что не замечала, как Макс тянул ее и убеждал прекратить чтение. Он даже потряс книгу. В этот момент в комнату вошла мама и сказала. «Дина немного сократил свой отдых, потому что ему не терпится снова увидеть тебя, Корнелли. Ты пойдешь к нему?» Корнелли немедленно закрыла книгу, потому что была чрезвычайно рада пойти к своему другу. И все же она испытывала некоторое сожаление из-за того, что ей пришлось оставить историю незаконченной. Ей хотелось бы знать, что произошло дальше.
1: «Значит, тебе понравилась эта книга? Она была любимой для всех моих детей, от старших до самых младших», — сказала мама.
0: От нее не ускользнул полный сожаления взгляд Корнелли, брошенный на книгу.
1: «Ты сможешь почитать ее позже, потому что у тебя будет еще много времени».
0: Но у Корнелли с Дино было столько много разговоров, что не успели они оглянуться, как прибежал Макс с сообщением, что ужин готов. Ужин сделали раньше, потому что Корнелли должна была уходить сразу после него.
3: «Ах, какая жалость!» — воскликнула Корнелли, вскакивая. Она знала, что ее отец не любил ждать.
2: «Приведи маму сюда, Макс!» — попросил Дино, и малыш убежал.
1: «Не хотела бы ты погостить у нас несколько дней, Корнелли? Было бы так здорово! Хочешь? Я думаю, что ты смогла бы!» — умоляюще произнес Дино.
0: У Корнелли возникло довольно странное ощущение. Она едва осмеливалась сказать «да». Ей казалось таким невероятным, что все в доме были так дружелюбны к ней и в самом деле хотели, чтобы она осталась. Но это, вероятно, не продлится долго, если она останется, и они узнают ее получше. Скоро вошла мама с Максом. Малыш слышал последние слова Дину, обращенные Корнелли, и уже передал его своей матери. Он надеялся, что Корнелли обязательно останется, потому что Дина ее не отпустит.
3: «О, я так рада!»

0: что вы уже договорились между собой. Мне очень приятно, Корнели, что ты останешься у нас», — мило улыбаясь, сказала она. «Я как раз собиралась предложить это тебе и очень рада, что Дина убедил тебя. Твой отец уже дал мне разрешение, и все, что мне нужно сделать, это сейчас же сообщить ему об этом. Теперь вы можете спокойно побыть вдвоем, потому что с ужином спешить некуда». Мать немедленно написала мистеру Хельмуту, и вскоре толстая маленькая Трина побежала в гостиницу. Корнели снова устроилась рядом с Дино со смешанным чувством удивительного восторга и страха. Он заметил ее робость. «О да, Дино, мне бы очень хотелось остаться с тобой и Максом», — заверила она его. «Твоя мама тоже очень добра ко мне, но я боюсь твоих сестер. Я не могу не думать о бедной маленькой тупоголовой Трине, которая все делает неправильно и не знает, как поступить иначе. Вы все презираете ее за это, но она ничего не может с этим поделать. Я знаю, каково это быть тупоголовой». Дино засмеялся. «Почему ты вдруг подумала о нашей Трине?» – спросил он. «Не беспокойся о ней, потому что мама очень добра к ней. Просто будь счастливой, Корнели, и не воображай всяких вещей о тупоголовой Трине!» Корнели больше не сказала ни слова, но Дино заметил, что она продолжила думать об этом. Через некоторое время пришла мама и объяснила, что Дино пора отдыхать. Перспектива снова увидеть друг друга на следующий день была большим утешением для них обоих. Затем Корнели и мама вернулись в комнату, где сестры сидели за своей школьной работой. Макс склонился над своей книжкой с картинками, без сомнения вынашивая новые идеи. Как раз в этот момент вошла Трина с корзинкой в руке. Когда она проходила мимо стула Ники, ее корзина зацепилась за него. Сильно дернув, чтобы освободить ее, она совершенно неожиданно развернула стул. «Трина, ты с каждым днем становишься более неуклюжей!» — сердито произнесла Ника. Корнели покраснела. Ей казалось, что эти слова предназначались и ей тоже. Должно быть, в глазах Ники она была такая же неуклюжая, как и Трина. Девочка не смогла оправдаться и от смущения стала еще более неуклюжей в своих движениях. Корнели прекрасно понимала ее. Это было то, что она всегда делала, и знала это довольно хорошо. «Сейчас мы поужинаем», — сказала мама. «А когда дети закончат работу, мы все будем вместе петь. Ты поешь, Корнели?»
1: «Я, наверное, не знаю песен, и поэтому не смогу петь», — застенчиво ответила она.
0: После ужина Макс побежал к Корнели со своей книгой. Он хотел продолжить с ней свой разговор, но у мамы был другой план. «Отдай свою книгу Корнели, потому что тебе уже пора спать», — сказала она. «Ты увидишь ее завтра». Макс неохотно встал. Когда мама решительно уводила его прочь, он крикнул Корнели.
2: «Смотри, не уходи, пока я не вернусь!»
0: Когда ее маленький друг ушел, Корнели напряженно оглянулась. Теперь она впервые осталась наедине с девочками. Она не знала, что произойдет, но ничего не происходило. Они обе были так глубоко заняты своей работой, что даже не подняли головы. Корнели вспомнила об интересной книге рассказов. Она уже начала историю, и ей хотелось знать, чем она закончится. Она начала читать. Как только она заканчивала одну историю, новая замечательная картина приводила ее к другой истории. Внезапно рядом с ней зазвучала великолепная музыка, и Корнели вздрогнула. Агнес сидела за пианино рядом с ней и играла. Корнели больше не могла читать, потому что Агнес играла одну прекрасную мелодию за другой так быстро и легко, как будто это не доставляло ей никаких затруднений. От Дино она знала, что Агнес была только на год старше ее. Она с восхищением слушала прекрасные мелодии, которые лились из инструмента. Наконец мама вернулась. Она нанесла свой ночной визит Дино и поговорила с ним. «Мама!» – нетерпеливо позвала Агнес. «Сегодня я играю все веселые песни, которые знаю, потому что я только что закончила свое длинное сочинение».
3: «Очень хорошо, Агнес. А как у тебя дела с твоей живописью, Ника?» – спросила мама.
0: Ника печально ответила, что надеялась закончить картину в тот же день, но дни теперь были очень короткими, и она не могла рисовать при свете лампы.
3: Мама могла видеть, как мало оставалось ей, чтобы закончить. «Если бы у меня был еще хотя бы час дневного света, я могла бы закончить», — вздохнула она. Ника поместила большую картину под яркую лампу. Она чем-то напоминала красивые картины, которые украшали стены комнаты. Цвета в ней были просто замечательные. Корнели никогда раньше не приходилось видеть такой прекрасной картины. Сверкающие росой малиновые розы свисали со старой стены, а между ними полз густой плющ с блестящими зелеными листьями. Старый дуб простирал большие сучковатые ветви над полуразрушенной стеной, а внизу чистый ручей мирно вытекал на луг, где яркие красные и синие цветы, казалось, радостно приветствовали его. Корнели неотрывно смотрела на прелестную картину. Она никогда не видела ничего подобного этому сверкающему ручью, нарисованным деревьям и цветам. Ей казалось, что она слышит журчание ручья, бегущего далеко-далеко по лугу. Все это было так полно жизни. И подумать только, что это нарисовала Ника. Корнели казалось, что между ней и сестрами пролегла глубокая-глубокая пропасть, которая отделила ее от них навсегда. Сестры, казалось, стояли перед ней, как два великолепных создания, полных красоты и прекрасных дарований, в то время как она стояла там глупой, неуклюжей, тупоголовой Триной, которую никто на земле никогда не сможет полюбить. Миссис Халм ободрила Нику, похвалив ее работу и призвав немедленно приступить к ней на следующий день. Затем она села за пианино, потому что они всегда заканчивали свой вечер пением. Корнели оставалась неподвижной. Вдова священника уговаривала ее присоединиться к ним, но у девочки в тот день было слишком много впечатлений, чтобы она могла петь. Она довольно хорошо знала старую вечернюю песню, которую они пели, потому что Марта давным-давно научила ее ей. Но сегодня ей казалось, что она не может произнести ни одной ноты. В конце пения Агнес не выдержала.
2: «О, мама, это совсем не пение, когда ты охрипшая один, а в постели наше пение ужасно. Ника с больным горлом только пищит, как маленький цыпленок».
1: «Ну, тогда нужно перестать петь», — сказала Ника, горделиво пожимая плечами.
2: «Нет, вся семья должна петь, иначе это ничего не стоит», — заявила Агнес. «Один стыд, что самая прекрасная вещь в мире так мало практикуется».
3: После того, как песня закончилась, мать ласково взяла Корнели за руку и сказала: «Я уверена, что ты устала, дорогое дитя. Я отведу тебя в крошечную спальню, потому что у нас нет спальни побольше». «Эта дверь ведет в комнату Агнес и Ники», — продолжила она, стоя с Корнели в маленькой комнате. «Ты можешь открыть дверь, и тогда вы практически все трое окажетесь в одной комнате». Затем она сердечно пожелала Корнели спокойной ночи и хорошего отдыха. Ника и Агнес тоже быстро пожелали спокойной ночи, а потом Корнели осталась одна в своей комнате. У нее не было никакого желания открывать дверь, потому что с момента приезда ее застенчивость только усилилась. Насколько выше нее были эти девочки? Корнели ни капельки не хотелось спать, и она продолжала думать обо всем, что случилось с ней в тот день. Что имела в виду Агнес, когда говорила о самой прекрасной вещи в мире? Имела ли она в виду пение? Это ни в коем случае не было самой красивой вещью. Самой замечательной из всех была картина Ники с прекрасными розами, деревьями и лугом с чистой водой. Наконец глаза Корнели закрылись, но она продолжала видеть цветы и, казалось, с восхищением смотрела на Нику, которая стояла рядом с ней, высокая и красивая. «Если бы она сказала мне только одно приятное слово», — подумала Корнели. Затем Ника повернулась к ней и сказала: «Корнели, ты неуклюжая и тупоголовая». Все это Корнели видела и слышала во сне. В другой комнате Агнес сказала своей сестре:
2: «Если бы Корнели хоть что-нибудь сказала, глядя на нее, даже не знаешь, о чем она думает. Как мог Дину найти ее забавной и стать ее другом? Она сидит там все время и никогда не произносит ни слова». «Это ее наименьший недостаток», — ответила Ника. «Но просто ужасно, что она настаивает на том, чтобы выглядеть как дикая островитянка.
0: Я не понимаю, почему мама не убрала эти ужасные пряди с ее глаз?»

Короткие рассказы для детей. Днем явит Господь милость свою, и ночью песни Ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Псалом 41, стих 9. В Берлине жил один благочестивый ночной сторож. Звали его Кристиан Менде. Ночью сторож должен был каждый час трубить в свой рожок. Многие презирали этого простого человека за то, что у него была привычка после того, как он протрубит на трубе, спеть куплет из всем знакомого гимна. У него был прекрасный голос, и он пел свои любимые христианские гимны ясно и звонко, за что его и прозвали «ходячим песенником». Он знал почти всех людей на улицах, где ему приходилось держать ночную стражу. Для людей, ослабевших в вере, находящихся в трудностях и переживаниях, он пел: «Зачем я так бессилен? Зачем страдаю я? На сердце так печально, нет утешения. Иисус мой утешитель, ведь Он всегда со мной. Кто птиц небес питает, позабудет ли меня?» Бывало, что один куплет песни он пел на одной улице, а второй на другой. «Когда я в искушении, вокруг темно-темно, в душе замолкла песня, и счастье умерло. Но взгляд на Иисуса, и жизнь возвращена. Кто птиц небес питает, позабудет ли меня?» Особенно сострадал он больным. Если в доме, где находился больной, он видел свет, значит, этому человеку снова не спится. Тогда он пел свою песню под этим окном. «Вот голос небесный звучит с высоты. Мне вверься ты, мне вверься ты. В печали, в грозе, в искушении, в борьбе буду помощник тебе». Если он встречал пьяного, бредущего вдоль улицы, он громко обличал его: «До каких пор вы будете растрачивать время в обществе безбожников, безудержно предаваясь всякому греху, пьянству и обжорству? Разве вы не знаете, что пьяницы и лихаимцы Царства Божьего не наследуют?» А затем он пел: «От Господа я был далек, блуждал в земных путях, но Он меня к себе привлек, и я в Его руках. Иисуса кровь с креста текла, с Его чела слонит. Я был в пороках без числа, но ею я омыт». Многие приглашали его к себе в дом. Он читал Слово Божье и молился вместе с хозяевами. Большой радостью было для него, если грешник приходил со своими грехами к Богу и просил о прощении и милости. Как хорошо, если в нашем сердце царит Божий мир. Какое это счастье – получить мир Божий в сердце и покой для души. Будем молиться, чтобы Господь сохранил нас от всякого зла и особенно от всякого греха.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии, историю про Самуила. Сегодняшняя история называется «Юный пророк». Уже вы слышали, дети, что Самуил жил у престарелого священника Илии в Силоме. Вам интересно знать, были ли у Илии дети? Да, у него было два сына. Они были уже взрослые, были священниками и приносили Богу жертвы. Вы, вероятно, думаете, что сыновья Илии были хорошие, потому что отец их был человек благочестивый. Но, к сожалению, я должна вам сказать, что они не имели страха Божия в сердце своем. Они Бога не любили и думали только о том, чтобы хорошо поесть и повеселиться. И они совсем не старались угождать Богу. Сам Илий был человек богобоязненный, но он не наказывал нечестивых сыновей своих. И это было нехорошо с его стороны. Бог велел родителям наказывать детей своих, чтобы избавить их от зла. Если ваши родители наказывают вас, когда вы их сердите или не слушаетесь, или говорите неправду, помните, что они наказывают вас для вашего же блага. Илий знал, что сыновья его поступают плохо. Он часто говорил им: «Зачем вы поступаете так нехорошо? Все говорят о вас плохо. Дети мои, Господь прогневается на вас и накажет вас». Но сыновья Илия не обращали внимания на слова отца своего и продолжали идти злыми путями своими. Однажды пришел к Илию человек Божий и сказал, что Бог гневается на сынов его, и что они умрут оба в один день. Это должно было очень огорчить Илию. Бог был недоволен им за то, что он не наказывал сыновей своих. Но сам Илий был угоден Богу, и Бог любил его. Сыновья Илии делали все хуже и хуже. Теперь вы узнаете, что Бог решил сделать. Однажды вечером Илий был в постели. Маленький Самуил услышал, что какой-то голос звал его, говоря: «Самуил!» Самуил подумал, что Илий зовет его, и он ответил: «Вот я!» Затем он встал и побежал к Илии, чтобы узнать, зачем он его звал. Вы видите, как услужив был Самуил, и как он готов был служить Илии? Но Илий сказал Самуилу: «Я не звал тебя». Тогда Самуил пошел и лег. Вскоре Самуил вторично услышал, что кто-то его зовет: «Самуил!» Тогда он снова пошел к Илии и сказал ему: «Вот я, ты звал меня?» Но Илий сказал: «Я не звал тебя, сын мой. Пойди назад, ложись». Самуил лег, но вскоре снова услышал голос его, звавший: «Самуил!» Он подумал, что на этот раз Илий зовет его. Он пошел к нему и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Тогда Илий понял, кто звал Самуила. Знаете ли вы, кто это был, дети? Это был Господь. Тогда Илий велел Самуилу опять лечь, и как только Господь возовет к нему, ответить: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Самуил должен был считать себя рабом Божиим. Самуил лег спать. Вскоре Господь воззвал: «Самуил, Самуил!» Тогда Самуил сказал: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». До сих пор Бог никогда не говорил Самуила. Ему, вероятно, очень хотелось узнать, что Господь ему скажет. Дело шло об Илии. Бог сказал Самуилу, что он скоро накажет сыновей Илии за неверность их и за то, что он недоволен тем, что Илий не наказывал их. Самуил остался в постели до утра, и Илий не позвал его. Самуил боялся объявить Илии, что Бог недоволен им. Поэтому, когда настало утро, Самуил не пошел к Илии. Он начал отворять двери дома Господня. Вскоре Илий позвал Самуила, потому что он хотел знать, что Бог сказал ему. Илий просил ничего от него не скрывать, но все ему рассказать. Как должен был огорчиться Илий, узнав, что Бог накажет сыновей его,
что Господь недоволен им. Но он ответил очень кротко, говоря: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». Или действительно любил Бога, хотя и не наказывал сыновей своих. С этих пор Бог часто говорил с Самуилом. Он сказал ему, что нечестивые будут наказаны. Самуил передавал обыкновенно народу то, что Бог говорил ему. И народ видел, что Самуил говорил правду. Самуил был пророк, то есть человек, которому Бог открывает, что должно случиться. Народ также верил словам Самуила, но многие продолжали делать зло. Жители Силомские были нечестивы, и вскоре Бог решил наказать не только сыновей Илия, но и всех жителей Силома. Самуила же Бог любил. Как счастлив был маленький Самуил! Не хотите ли вы, дети, чтобы Бог любил вас? Если вы его любите, будьте уверены, что он любит вас, потому что он сказал: «Любящих меня я люблю». Просите Бога научить вас больше любить его и делать вас послушными. Как был ему послушен Самуил? Надеюсь, что вы не будете похожи на злых сыновей Илии. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. По почте наш адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Каковы были сыновья Илии? Второй вопрос. Почему был Бог недоволен Илией? Третий вопрос. Что, по словам Бога, постигнет сыновей Илии? Четвертый вопрос. Когда в первый раз говорил Бог с Самуилом? Пятый вопрос. Что велел Илий Самуилу ответить Богу? Шестой вопрос. Что сказал Бог Самуилу? Седьмой вопрос. Кто называется пророком? И восьмой вопрос. Назовите каких-либо пророков, кроме Самуила, которых вы знаете. Ну, вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Также можете нарисовать ответ на какой-то из этих вопросов и также нам прислать. Да благословит вас Господь! Мы будем ждать ваших писем.

Есть источник жизни в имени Христа. Всем живущим в мире возвестим, друзья. Есть в нем утешение для души бальзам. Есть в нем подкрепление слабеньким сердцам. И надежда с верой тоже в Боге есть. И любовь святая, и благая честь. От грехов прощение, чудная заря. Время дорогое, не растать и зря. Бьет источник этот, где живет Господь, для того, кто верой побеждает плоть. Из того источник жизни потечет, кто слова Христовы во спасении пьет.

0: На следующее утро Макс, едва открыв глаза, решил немедленно отправиться к Арнелле, поскольку это было обещано ему накануне вечером. Однако, прежде чем ему удалось это сделать, ему пришлось смириться со своей обычной утренней участью. Наконец, он вбежал в комнату, аккуратно умытый и причесанный, со щеками, сияющими, как два красных яблока. Корнелли уже сидела в углу, внимательно слушая игру Агнес. Он подлетел к ней и увидел, что его любимая книга уже у нее в руках.
1: «Теперь весь день мы будем читать и рассказывать истории!» – радостно воскликнул он.
0: «Все остальные должны идти в школу». Но Макс забыл, что вначале должен был быть завтрак. После того, как девочки ушли, постучал Дино и попросил, чтобы Корнелли пришла к нему. Макс громко протестовал против этого и успокоился только тогда, когда Корнелли пообещала составить ему компанию во время отдыха Дино. Он продолжал возражать и бормотать что-то себе под нос, даже после того, как она ушла. Корнелли была в восторге от мысли, что кто-то может ее так любить, и это приносило ей больше пользы, чем что-либо другое. Как только она вошла в комнату, Дино спросил ее, не хочет ли она почитать и ему, потому что он узнал, как ей нравится читать Максу из его книжки с картинками.
2: «У тебя тоже есть интересные книги?» – нерешительно спросила Корнелли.
0: В своем воображении она видела свои собственные книги дома, которые она оставила в покое, потому что так много вещей в них было непонятно.
2: «Я думаю, что да. Ты просто должна их увидеть», — сказал Дино.
0: «Пожалуйста, возьми книгу под названием «Забавные путешествия». В ней тоже есть картинки. Они не такие большие, как в другой книге, и не цветные, но они такие смешные, что все время будешь смеяться». Корнелли взяла книгу, и через некоторое время веселые взрывы смеха наполнили комнату. Мать слышала это и, счастливо улыбаясь, подумала: «Нет, нет, еще не все потеряно». Незаметно пролетела неделя. Корнелли проводила большую часть времени, читая вслух Дино и Максу. Ее все больше увлекало это занятие. И если Максу вдруг хотелось поиграть с солдатиками, Корнелли говорила:
1: «Ты легко можешь играть в это сам. Позволь мне прочитать, а потом я тебе все расскажу».
0: Так что вскоре она прочитала всю большую книгу. Корнелли до сих пор едва познакомилась с девочками, и Ника редко обращалась к ней. В субботу утром мать вошла в комнату Дино сразу после того, как Корнелли закончила читать забавную сказку. Дети все еще весело смеялись над историей. «Дети, завтра отец Корнелли ожидает от меня весточки. Он хочет знать, должен ли он приехать, чтобы забрать ее домой, или оставить ее здесь еще на неделю. Корнелли сама должна решить, но мы все хотим, чтобы она осталась».
3: «Не уходи, не уходи! Скажи ему, чтобы он долго не приходил!» – умолял ее Макс.
0: Малыш проскользнул за спиной матери и крепко обнял Корнелли, как будто ее папа мог сейчас прийти и забрать ее.
3: «Нет, нет, Корнелли, ты не поедешь!» – вторил Дино. «Завтра мне разрешат встать в первый раз, и ты должна быть здесь, чтобы посмотреть, могу ли я еще ходить. После этого ты должна остаться, пока я не пойду в школу. Ты ведь не хочешь уезжать, правда?»
0: «Вы не должны слишком настаивать», — сказала мама. «Может быть, Корнелли предпочла бы поехать домой, а своими просьбами вы мешаете ей сказать это». Но то, что двое детей просили ее, было такой радостью для Корнелли, что она даже не колебалась.
4: «Я бы с удовольствием осталась», — сказала она.
3: «О, как здорово!» — воскликнул Дино.
1: «Пожалуйста, попроси хотя бы 2 или 3 недели, мама. Так приятно, что Корнелли с нами».
0: «Я попрошу отца Корнелли оставить нам ее еще на некоторое время», — сказала мать. «Я никак не могу назначать время. Это сделает ее отец».
1: «О, да, некоторое время. Это как раз то, что нужно. Тогда мы сможем попросить еще немного времени, потому что мы можем сказать, что имели в виду именно это, говоря «некоторое время», — рассуждал Дино. В тот же день, пока Дино отдыхал, Корнелли сидела с Максом.
3: Они оба были так счастливы от перспективы остаться вместе, что Макс открыл пианино и попросил Корнели спеть с ним.
4: Девочка играть не умела, поэтому пообещала, что попробует спеть. Она попросила Макса выбрать песню, но он не знал ни одной.
2: «Ты спой что-нибудь», — предложил он, — «и я, возможно, тоже ее знаю».
4: Переполненной радостью Корнели хотелось петь. Она начала песню своим чистым, полным голосом, а Макс восхищенно слушал.
3: «Бог посылает все для нас, я так счастлив. Свет солнца, дождик в добрый час, я так счастлив».
4: Внезапно дверь распахнулась, и в комнату ворвалась Агнес.
1: «Почему ты никогда не говорила, что ты можешь петь, Корнели?»
2: «Ну, что я должна была говорить?» – испуганно спросила Корнели.
1: «Ты не должна бояться!» – успокаивал ее Макс. «Я помогу тебе, если она захочет обидеть тебя!»
3: «Не будь таким глупым, Макс!» – ответила его возбужденная сестра, направляясь в соседнюю комнату.
4: Но ее мать уже стояла у открытой двери.
1: «Мама, ты это слышала? Иди сюда и скажи Корнели, чтобы она еще раз спела эту песню!»
3: «Да, конечно. Я слушала с большим удовольствием и немалым удивлением», — сказала мать, подходя к Корнели.
4: «У тебя чудесный голос, дитя, который мы все хотели бы услышать снова. Ты раньше часто пела?»
2: «О, да», — сказала Корнели. «Марта научила меня многим песням, но...»
1: «Что ты подразумеваешь под «но»?» — прервала ее Агнес. «Теперь я знаю, какой у тебя голос. Мне нужно быстро идти на урок музыки, но сегодня вечером ты будешь много петь со мной. Тогда никаких «но» допущено не будет».
3: «О, Корнели, ты будешь с нами петь сегодня вечером?» — ласково спросила мать. «Теперь мы знаем, как хорошо звучит твой голос, и я не понимаю, почему ты все еще стесняешься?»
2: «Я не могу петь как следует, когда боюсь, потому что тогда звучит не очень хорошо», — ответила Корнели.
4: «Почему ты должна бояться?» — спросила мать.
2: «Ведь ты уже хорошо всех нас знаешь». «Потому что я не такая, как Агнес и Ника. Я не могу делать ничего из того, что делают они, и я выгляжу не так, как они», — ответила Корнели.
4: С этими словами она снова нахмурилась, как раньше, так что это было видно сквозь густую челку волос, закрывавшую ее лоб. Мать больше ничего не сказала и ушла.
1: «Оставайся со мной, Корнели! Тогда тебе не нужно ничего бояться!» — покровительственно сказал Макс.
2: «Я ничего не боюсь в целом мире, кроме темноты!» — быстро добавил он.
4: Макс увидел проницательные глаза Корнели, смотревшие на него сквозь ее лохмы, и почувствовал, что должен сказать правду, потому что она наверняка его раскусит.
2: «Нет!» — продолжил он. «Я даже этого не буду бояться, если ты все время будешь со мной».
4: В тот день Агнес закончила свои школьные занятия раньше, чем когда-либо. Она подбежала к пианино и позвала Корнели.
1: «Иди сюда! Макс может играть один, потому что сейчас мы должны петь!»
4: Корнели подошла к пианино.
1: «Я спою первую строчку этой песни, а потом ты сможешь спеть ее со мной во второй раз», — сказала Агнес и начала.
4: Взошла прекрасная луна.
2: «Ой, я давно знаю уже эту песню. Можно петь вторым голосом?» — спросила Корнели.
1: «Как? Ты в самом деле можешь петь вторым голосом? Ты правда можешь? Ох, это будет замечательно! Давай пой!» — взволнованно проговорила Агнес.
4: Девочки запели вдвоем, потому что Ника еще не закончила свою работу, и обычное время для вечернего пения еще не наступило. Агнес была невыразимо счастлива, пока проводила эксперименты с новым голосом. Ника все еще была поглощена своей работой. Мать лишь время от времени заходила в комнату, и поскольку Агнес пела вместе с ней, у Корнели не было ощущения, что кто-то слушает. Она пела совершенно свободно и давала волю своему полному голосу. Пение захватывало Агнес, и оно звучало так, как будто в комнате пел целый хор. Наконец мать застыла на месте,
3: и Ника, подняв голову от своей работы, тоже прислушалась. Когда песня закончилась, Агнес всплеснула руками и сказала: «О, Корнель, твой голос такой чистый, как колокольчик! О, если бы у меня был такой голос, какие замечательные вещи я могла бы тогда петь! Ты много песен знаешь, Корнели? Назови мне все, которые ты знаешь!»
0: Корнели посмотрела на лежащий перед ней песенник. Она знала довольно много песен из него, потому что Марта учила ее.
3: Агнес была в восторге. «О, наши вечерние песни больше не будут похожи на слабое щебетание! Теперь все, все будет по-другому!» — воскликнула она. Внезапно, пораженная новой идеей, она стала перебирать свои книги по музыке. Она выбрала сборник песен для двух голосов, которым могла пользоваться только на уроках музыки и никогда дома, потому что Ника не могла присоединиться к ней.
1: «Давай, Корнели, попробуй спеть за мной сейчас. Это твоя партия, и когда ты запомнишь, я буду петь свою. Это твои ноты», — пояснила она Корнели и начала петь.
0: Корнели не очень хорошо знала ноты, потому что мистер Мейлингер немного уделял внимание этому предмету. Однако у нее был хороший слух, и она немедленно повторила мелодию. Агнес начала с самых простых песен, и Корнели не потребовалось много времени, чтобы выучить их. Вскоре она поняла, где делать паузу и где снова начинать свою партию. Вскоре они выучили вторую песню, а затем и третью.
3: Потом они повторили все снова и вскоре смогли довольно хорошо спеть три песни.
1: Еще раз!» — убеждала ее Агнес.
0: С каждым разом у них получалось лучше, и в конце концов они пели прекрасно.
3: Агнес вскочила со своего места и воскликнула: «О, Корнели, ты просто прелесть! Кто бы мог подумать? Пожалуйста, не уезжай пока! Оставайся с нами, и тогда мы каждый день сможем вместе петь! Мама, ты слышала?»
0: Мать подтвердила и сказала им, что ей и Дину пение очень понравилось. Дину попросил, чтобы его дверь оставалась открытой, потому что ему тоже хотелось слушать.
1: «Корнели, ты знаешь, что мы сделаем?» — сказала Агнес. «Завтра утром мы разучим торжественный дуэт. Мы поприветствуем им Дину, когда он будет входить в эту комнату в первый раз!»
0: Корнели радостно согласилась. Время их привычного вечернего пения в этот день длилось дольше обычного. Агнес придерживалась твердого мнения, что заканчивать этот день тихой вечерней песней неуместно. Она предложила громко спеть гимн хвалы и благодарности. Она начала с энтузиазмом, и все остальные вскоре присоединились. Неожиданная радость и большое дружелюбие, проявленные Агнес, так обрадовали и изумили Корнели, что она долго сидела на своей кровати в маленькой спальне. Она удивлялась про себя, почему она не могла быть по-настоящему счастлива, несмотря на всеобщую доброту, но довольно скоро поняла, почему это так. Ее прежний страх не покинул ее. Она полностью сознавала, что выглядит не так, как другие дети, и что ее рожки будут становиться все хуже, пока их больше нельзя будет спрятать. Тогда все подумали бы то же, что и Макс, даже если бы они этого не говорили. На следующее утро, когда Корнели только встала, миссис Халм вошла в ее комнату.
3: «Корнели», — сказала она, беря девочку за руку, — «ты сделала нас всех такими счастливыми! Ты многое сделала для Дину, помогая ему приятно проводить время. И ты так чудесно развлекала моего маленького непоседливого Макса, что он больше не может жить без тебя. Я хотела бы тоже сделать что-нибудь для тебя. Мне хочется, чтобы сегодня ты выглядела празднично и навсегда избавилась от того, что тебя уродует».
0: Мать уже начала приглаживать густые волосы ребенка.
1: О нет, пожалуйста, не делайте этого!» — закричала Корнели. «Тогда все будет потеряно! Я хочу домой! Ох, я должна поехать домой! О, они все будут смеяться надо мной, и я им больше не буду нравиться! О, вы не знаете, что со мной!»
3: «Я все знаю, дитя мое», — тихо сказала мать. «Дину все мне рассказал.
0: Разве ты не знаешь, детка, что я люблю тебя? Ты знаешь, Корнели, что я бы не сделала ничего, что могло бы хоть немного навредить тебе или не помогло бы тебе.
3: и я хочу избавить тебя от заблуждения, Корнели».
1: «Нет, нет, это не заблуждение, совсем нет!»
3: — воскликнула Корнели в сильном беспокойстве.
1: «Моя тетя сказала это, и миссис Гридолин тоже подтвердила! Они видели их, я это знаю! О, пожалуйста, не расчесывайте мои волосы!»
2: «Корнели», — спокойно продолжала мать,
3: — «дамы сказали тебе, что видели маленькие рожки у тебя на лбу, которые становились больше каждый раз, когда ты хмурилась». «Ты боишься, что это действительно так, и что становится все хуже. Ты поняла это так, как они не имели в виду. Они только хотели сказать, что когда ты хмурилась, то выглядело так, как будто у тебя были рога на лбу, и они говорили это, чтобы ты не хмурилась. Они хотели тебе добра, но ты их неправильно поняла. Но ты можешь понимать меня. Позволь мне помочь тебе снова быть счастливой». «Ты хоть немного доверяешь мне, Корнели? Скажи мне, ты думаешь, что я сделала бы что-нибудь, что сделало бы тебя отталкивающей в глазах всех? Ты веришь этому?» «Я знаю, детка, что это не так». Корнели только застонала. Ласковыми движениями мать тем временем продолжала приглаживать и расчесывать густые волосы девочки. Они уже красиво лежали по обе стороны ее лица. Каштановые, волнистые волосы обрамляли белоснежный лоб, потому что за все лето сквозь них не проник ни один луч солнца. Мать закончила с двумя тяжелыми косами и обвила ими голову Корнели как короной. Она с улыбкой посмотрела в открытое лицо Корнели. Перемена во внешности девочки наполнила ее сердце радостью. «А теперь пойдем со мной к детям. Посмотрим, смогут ли они заметить какие-нибудь изменения», — сказала она и, взяв девочку за руку, повела ее из спальни. Корнели была очень рада войти в комнату рядом с мамой, потому что она не осмеливалась бы пойти одна. Когда дверь открылась, она застенчиво смотрела в пол. Макс уже ждал свою подружку и сразу побежал ей навстречу.
1: «Что ты сделала, Корнели?» — вскрикнул он от внезапного удивления. «Твой лоб выглядит довольно чистым и аккуратным, и у тебя блестящие глаза, как у канарейки, и ты больше не похожа на сову!»
5: «О, Корнели, ты преобразилась!» — воскликнула Агнес. «Дай-ка я посмотрю на тебя! Макс, отойди немного!»

0: Однако она пыталась бороться с этим, потому что не считала возможным, чтобы она внезапно освободилась от своего ужасного, тошнотворного страха. Агнес очень хотелось попрактиковать песню для праздничного приема, поправлявшегося после болезни Дина. Карнели тоже была полна задора. Дети продолжали петь довольно долго, потому что Агнес не уставала пробовать песни для двух голосов, которые она никогда раньше не могла исполнять. Дино поднялся только к обеду. Хотя он и был очень бледен, чувствовал себя чрезвычайно оживленным.
1: «Ура, Карнели!» — закричал он, входя в гостиную. «Теперь ты снова выглядишь так, как раньше в Иллер, когда забывала надвинуть занавески на лоб. Ты выглядишь даже лучше, чем там! Карнели, ты выглядишь просто великолепно! Еще одно ура для этой великой радости!»
0: В следующий момент Дину ждал еще один сюрприз. Прекрасная праздничная песня, которую Агнес и Карнели пели в его честь. Голос Карнели был чистым и сильным. Дину снова и снова подавал сигналы Нике, говоря тихим голосом.
2: «Ты слышишь? Ты видишь? Ты наконец заметила?»
0: Было совершенно очевидно, что до этих пор они не придерживались одинакового мнения о Карнели. Итак, они устроили веселый пир. В сердце Карнели чувство восхитительного благополучия постепенно начало вытеснять все остальные ощущения. Ее прежняя веселость вырвалась наружу и привела всех остальных также к безграничному веселью и радости. Дино снова выглядел здоровым, и его глаза буквально сияли от счастья. Даже мама разделяла их веселое настроение. Она украдкой снова и снова поглядывала на своих двух дочерей, которые редко проявляли такую безоблачную радость. Однако она тайно вздохнула и спросила себя. «Интересно, как долго продлится это счастье? Ведь нам предстоит пережить трудные времена».
1: «Разве я не был прав, в конце концов?» — спросил Дину сестер,
0: когда семья расходилась перед сном, и Карнели ушла в свою комнату. Сестры до сих пор отпускали ему пренебрежительные замечания о Карнели.
1: «Мы не видим, что привлекает тебя в ней», — говорили они.
2: «Мы не понимаем, как ты можешь находить ее забавной?»
0: Когда в тот вечер Карнели осталась одна в своей комнате, она чувствовала себя как во сне. Что с ней произошло? Было ли это действительно правдой, что великое горе, которое тяготило ее и отнимало всю ее радость, навсегда исчезло? Мама твердо сказала ей, что это была ошибка, и дети доказали это тем, что приняли ее. Теперь она снова может быть счастливой, как всегда была. При этой мысли Карнели переполняла радость и хвала Богу.
2: «Как чудесно! Бог вел меня!» — повторяла она в своем сердце.
0: Она вспоминала, с какой тревогой молила его не допустить, чтобы ее отправили в город. Теперь она приехала в город, но совсем не так, как боялась. Приехав, она освободилась от своей беды. Марта, безусловно, была права, и она всегда будет стараться помнить об этом. В будущем она будет молиться Богу, чтобы делать все в соответствии с его волей. Девочка решила, что никогда больше не будет пытаться заставить его исполнять свои собственные желания. Она чувствовала, что обязана воздать особую хвалу Господу на небесах. От счастья она долго не спала, даже после того, как были произнесены ее молитвы.
2: «Я должна тебе кое-что сказать, Карнели», — сказала мама на следующий день, когда вся семья мирно сидела за обеденным столом.
0: «Ты знаешь, что я написала твоему отцу, прося его позволить тебе остаться здесь еще немного?» Он ответил мне, написав, что был бы очень рад, если бы его маленькая дочь могла остаться с нами на год и могла бы брать все уроки, которые берут мои дочери. Но он оставляет это решение за тобой. Я думаю, что ты должна написать своему отцу, чтобы сообщить ему свое решение на его предложение».
1: «Карнели, ты должна остаться здесь! Пожалуйста, останься!» — воскликнул Дино. «Тогда ты сможешь побыть здесь до лета, и мы вместе сможем вернуться в Иллер, потому что уже решено, что я снова поеду к нашей доброй Марте».
3: «И я тоже поеду», — уверенно произнес Макс.
4: «Знаешь, Карнели», — прошептал он ей на ухо, — «я все время буду с тобой в твоем собственном доме. А Дина может пойти один к старой Марте».
0: Агнес была в восторге.

0: и от этой новой перспективы. «О, как чудесно! Как чудесно!» — восклицала она снова и снова. «Теперь мы можем вместе брать уроки пения и еще петь дома! О, это слишком чудесно!» Ника тоже попросила Корнели остаться. «Я надеюсь, ты напишешь своему отцу, что намерена остаться с нами, Корнели», — сказала она. «Мы только начинаем хорошо узнавать тебя». Глаза Корнели заискрились от удовольствия, потому что теперь вся семья хотела, чтобы она осталась с ними. Внезапно у нее мелькнула мысль. Когда отец собирался отправить ее на год в город, она была ужасно расстроена. А теперь провести в городе с этой семьей целый год казался ей чистым удовольствием. Как все отличалось от того, о чем она думала и чего боялась. «Я бы с удовольствием осталась здесь!» — воскликнула она с глубоким волнением. «Могу я прямо сейчас написать папе?» Это вполне устраивало миссис Халм. Сев рядом с Корнели, она также написала мистеру Хельмуту, и оба письма отправились сразу. 2 дня спустя мистер Хельмут сидел за завтраком и просматривал свою почту. Прежде всего, он вскрыл толстый конверт, который пришел к нему из города. В нем было 2 письма, которые вызвали у него большое удивление. Миссис Халм написала, что все члены ее семьи с радостью приняли его предложение оставить Корнели с ними на более длительный срок. Она писала, что все они так полюбили Корнели, что она оставила бы после себя чувство настоящей потери. Письмо Корнели было следующим. «Дорогой папа, я бы с удовольствием осталась здесь, потому что мама и все дети очень добры ко мне, и я их очень люблю. Я также хотела бы многому научиться. Ника и Агнес так много знают и такие умные, что я была бы рада научиться всему, что знают они. Я буду несказанно счастлива, если ты позволишь мне остаться. Пожалуйста, передай привет Марти, Эстер и Мэтью. Твоя Корнели».
1: Прочитав письма, директор покачал головой. «Что на самом деле происходит?» – произнес он. «Едва ли прошло несколько недель с тех пор, как мне сказали, что этого ребенка нельзя исправить, и я сам видел, какой она была упрямой и как странно себя вела. И уже такие перемены. Однако я не должен понимать буквально то, что, вероятно, было написано в порыве волнения».
0: Мистер Хельмут был очень рад намерению Корнели остаться в городе, поскольку таким образом с него снималась величайшая забота. Приятная женщина, которая со своими детьми произвела на него самое благоприятное впечатление, пообещала посвятить себя его ребенку. Он только задавался вопросом, как долго продлится нынешнее соглашение. Вскоре миссис Халм организовала для Корнели регулярный курс обучения. Агнес очень хотела, чтобы она сразу же начала заниматься музыкой, потому что считала, что это самое важное. Корнели тоже очень хотела этим заниматься. Она хотела научиться всему, чему учились Ника и Агнес. Девочка с новой энергией бросилась во все области обучения, которые были для нее открыты. Дино тоже стал ходить в школу, потому что полностью выздоровел. Каждое утро 4 детей выходили из дома. Пока шли по улице, они оживленно разговаривали и потом расходились по своим школам. Когда они снова встречались по дороге домой, то были еще более оживленными, потому что рассказывали друг другу обо всем, что пережили. В этом отношении Корнели превзошла их всех. У нее был талант описывать все так забавно и ярко, что они не могли удержаться от смеха. Один только Макс был несчастлив в эти дни, потому что потерял свою любимую подругу. Полный гнева, он встречал 4 смеющихся школьников, когда они поднимались по лестнице, и говорил: «Если бы мне принадлежали все школы, я бы непременно их сжег!»
2: «Но я надеюсь, что не всех учителей тоже, Макс», — сказал Дино, «потому что тогда пришлось бы рассказывать о тебе еще худшую историю, чем ты рассказывал об Агнес».
0: Дверь между комнатой Корнели и сестер теперь всегда была открыта, так как это было их общее желание. Не было ни одного вечера, когда бы они не воспользовались последним моментом, чтобы поговорить друг с другом о своих взаимных интересах. Корнели восхищалась Никой и всем, что она делала. Она не могла понять, как Ника, которая была такой милой и умела рисовать такие замечательные картины, могла испытывать горе. Девочка никогда не забывала об этом, потому что часто замечала, что юная девушка страдает от какого-то переживания. Даже Агнес часто совершенно внезапно переставала смеяться. Она говорила: «Да, Корнели, тебе легко быть веселой». Корнели понимала, что у Агнес тоже есть свои переживания. Когда Агнес хмурилась, у нее на лбу появлялись ужасные морщины. Корнели была совершенно уверена, что тогда ее горе причиняло ей боль. Она бы с удовольствием хотела ей помочь, но никогда не спрашивала об этом своих друзей. Она помнила, что была рада, когда никто не спрашивал о ее собственной беде. Однажды Агнес пришла домой с урока музыки совершенно расстроенная и ужасно взволнованная.
3: «О, мама!» – начала она от двери. «Учитель дал нам сегодня произведение, которое мы должны играть на экзаменах. Он дал мне самое трудное задание, и давая его, он сказал: «Я постараюсь сделать из себя что-то прекрасное».
0: Агнес бросила свои нотные листы, как будто они были ее злейшими врагами, и убежала в свою комнату. Там она бросилась на стул и начала громко рыдать. Полное сочувствие Корнели последовало за ней. Обняв Агнес, она сказала:
1: «Скажи мне, Агнес, почему ты плачешь? Я знаю, каково это, вот так плакать. Но почему ты плачешь сейчас, когда учитель только что похвалил тебя?»
3: «Какая мне от этого польза?» – взорвалась Агнес. «Как это поможет мне играть дальше? Какая мне польза от всего того, что я занимаюсь день и ночь? Мы с Никой можем продержаться еще только один год, а потом все закончится. Тогда она больше не сможет рисовать, а я больше не смогу брать уроки музыки, потому что нам придется стать портнихами. Мы даже не сможем учиться в старших классах в школе. Я бы тысячу раз предпочла путешествовать по миру и петь перед домами за копейки. Да, я так и сделаю».
1: «Разве твоя мама не может тебе помочь?» – спросила Корнели, вспомнив помощь матери в ее собственном случае.
3: «Нет, она не может. Она и сама очень несчастна. На земле нет ни одного человека, кто бы мог нам помочь, потому что наш опекун сказал, что так должно быть».
0: Корнели была совершенно раздавлена этим объяснением. Теперь она прекрасно понимала, почему у Ники часто были такие грустные глаза. От этой безнадежной перспективы у Корнели тоже стало тяжело на сердце. После того, как у Агнес случилась такая вспышка страсти, она несколько дней не могла прийти в себя. Ника тоже не произносила ни слова, и мать только печально смотрела на своих детей. Дино тоже замолчал, потому что знал, что мучила его мать и сестер. Он бы с удовольствием помог им, но не знал, как. Так что Корнели тоже больше не могла смеяться. Великое горе ее подруг тоже давило на нее, потому что она сама пережила тяжелое горе и не забыла, как

Короткие рассказы для детей. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Псалом 126, стих 1. Иисус Христос во время странствования по Палестине сказал однажды на горе большому числу слушателей одну хорошую проповедь. Он сказал: «Всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Это слова из Евангелия от Матфея, 7 глава, с 24 по 27 стих. А в Евангелии от Луки, в 14 главе, с 28 по 30 стих, сказано: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить». Вот на крыше нового дома стоит каменщик. Он поднял руки к небу и благодарит Бога за помощь и охрану, за то, что во время строительства не случилось никакого несчастья и никто не пострадал. За это каменщики, кровельщики и плотники очень благодарны Господу. Молодая чета рядом с каменщиком радуется своему новому жилищу, в которое они вскоре смогут вселиться. Сзади стоит архитектор. Он составил план дома и наблюдал, чтобы все выполнялось правильно. Архитектор был благочестивым человеком. Он очень строго следил за ходом строительства. Как-то раз он начал увещевать каменщика, чтобы тот работал точнее. Каменщика возмутило замечание, и он сердито закричал: «Ругать легче, чем работать. Если вы лучше работаете, сделайте сами. Вы только зазнаетесь, а лучше сделать не можете». Тогда архитектор снял свой костюм, одел комбинезон одного из рабочих, взял мастерок, быстро поднялся на леса и показал, как нужно правильно работать. Строители не знали, что архитектор раньше сам работал мастерком и молотком на стройке, и что ему стоило больших трудов и усердия выучиться на архитектора. Тогда тот каменщик подошел к нему и извинился: «Да, вы доказали, что не только указывать, но и работать умеете лучше нас всех. Простите меня за опрометчивые и несправедливые слова. Я буду стараться выполнять работу так, как вы ее делаете». «Ах, — сказал архитектор, — все прощаю вам, потому что Иисус Христос каждый день снова прощает мне всю мою вину и все мои несовершенства. Он
самый совершенный мастер на небе и на земле. Этот архитектор не только был слушателем Слова Божьего, но и жил по нему. Хотим ли мы также поступать? Учимся ли мы у самого совершенного мастера? Давайте будем молиться, чтобы Господь, Творец Вселенной, благословил нас в наших делах, чтобы нам научиться от Него делать все хорошо.

Зависть. Нет зависти черной, нет зависти белой. В полоску нет зависти, зависть не зебра. Но зависть — коварный невидимый зверь, стремится проникнуть в закрытую дверь. И лапою гладит тебя по плечу и шепчет: «Я тоже такого хочу. Мне нужно того же, что есть у других, способностей или вещей дорогих. Все это, конечно же, мне пригодится. Но я не хочу, как другие, трудиться. От зависти, друг мой, спасайся трудом. И зависть тогда не проникнет в твой дом. Ни зависть, ни жадность тебя не найдут, когда получаешь награду за труд».

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дети, мальчики и девочки.
3: Здравствуйте, взрослые дети, большие и маленькие.
2: Тетушка Кэрол, что ты приготовила для нас сегодня?
3: Сегодня, дядушка Дэн, я хочу закончить мой биографический рассказ о митрополите Несторе.
2: В наших предыдущих передачах мы рассказали вам о Колле Анисимове.
3: О том, как он принял священный сан с именем отца Нестора, о том, как он поехал миссионером на Камчатку и о тех трудностях, которые пришлось ему там испытать.
2: Сегодня мы продолжим наш рассказ под названием «Камчатский миссионер».
3: Отец Нестор трудился неутомимо, но скоро понял, что один, без средств, он может сделать очень мало. Жалование он получал небольшое, и все оно уходило на оплату его поездок. А для того, чтобы существенно облегчить жизнь туземцев, нужны были средства, и средства очень большие. Отец Нестор решил отправиться во Владивосток к архиепископу Евсевию.
4: Владыка Евсевий, нужны средства. И средства очень большие.
5: Да, конечно, конечно. Но где их взять?
4: Ну, вот в Петербурге, в Москве, да и в других городах есть люди богатые, им ничего не стоило бы пожертвовать несколько рублей. Да и вообще, если бы русские люди узнали о безысходной нужде несчастных туземцев... Ну, неужели бы они не пришли на помощь?
5: Конечно, конечно.
4: Да что же это я? Не верю, разве я в щедрость русского сердца? Надо крикнуть клич, и многие отзовутся.
5: Да, да. Конечно, конечно.
4: У меня, владыка, ведь какая идея? Я думаю основать Камчатское братство. Я даже разработал проект устава.
5: Что ж, неплохо. Очень даже неплохо.
4: Я также придумал значок для членов братства. Ну, я художник-то никудышный, говоря по совести. Значок должен иметь вид креста, а в центре образочек Спаса нерукотворного, а вокруг него надпись из Евангелия: «Убеди прийти, чтобы наполнился дом мой».
5: Очень хорошая идея, отец Нестор. Ну, что я могу сказать? Езжайте. Вот вам мое благословение. Одного только я опасаюсь. Захотят ли богачи поступить со своими средствами?
4: А я к ним не как к богачам обращусь, а как к православным христианам.
5: Бог вам в помощь, отец Нестор.
3: Дорога из Владивостока до Санкт-Петербурга долгая. Как-никак 10 тысяч километров по недавно открытой Транссибирской железнодорожной магистрали. Петербургский митрополит Антоний принял отца Нестора очень сердечно.
6: Очень рад нашему знакомству, отец Нестор. К сожалению, с Камчатским братством я ничем не могу помочь. Вам нужно обратиться в Святейший Синод за разрешением.
4: Это значит, к обер-прокурору господину Лукьянову?
6: Я могу похлопотать у господина Лукьянова об аудиенции для вас.
4: Спасибо, батюшка.
6: А знаете что, отец Нестор? Поезжайте-ка вы в Александро-Невскую лавру, отдохните с дороги, а я тем временем узнаю, когда обер-прокурор сможет вас принять.
4: Премного вам благодарен, владыка Антоний.
3: В лавре отцу Нестору отвели келью для работы, а несколько дней спустя его принял обер-прокурор Синода Лукьянов. Прием этот не был особенно теплым.
7: В
4: Все, что я прошу, это дать мне разрешение на создание добровольного общества «Камчатское братство». Проект устава уже мною разработан.
7: Синод этим заниматься не будет.
4: Я имел честь обсуждать мою идею с высокопреосвященным архиепископом Владивостокским, отцом Евсевием, и высокопреосвященным митрополитом Петербургским Антонием, и оба они поддерживают мое начинание.
7: У меня нет времени на дискуссию, отец Нестор. Повторяю вам еще раз, синод заниматься этим не будет. А вам я посоветую возвращаться туда, откуда вы приехали.
4: С Камчатки, ваше превосходительство. С Камчатки. А на Камчатке мы привыкли бороться с трудностями и не сдаваться сразу.
3: Вернулся он в Лавру чрезвычайно огорченным.
4: Не знаю, владыка Антоний, с какого конца и приступить. Заявление господина оберпрокурора было очень резким и недвусмысленным.
6: Да, нелегкое положение. Говоря по правде, я небольшой специалист во всех этих бюрократических заковырках.
4: А я и подавно.
6: Я вот так думаю. Сами-то мы не специалисты в бюрократических интригах. Но, может, кто-нибудь из специалистов может нам помочь?
4: А кого вы имеете в виду?
6: Я вот думаю о некоем Харузине. Он занимается в Синоде делами инославных исповеданий. Добрейший души человек, добрейший. Может, он подбросит какую идейку, а?
4: А что ж, попытка не пытка.
3: Харузин с глубочайшим вниманием выслушал отца Нестора.
4: И все дело теперь стало за учреждением Камчатского братства.
8: Чрезвычайно трудное положение. Не лично я, ни учреждение, которое я возглавляю, ничем вам помочь не в состоянии, отец Нестор. Да, к сожалению. Но я вот что думаю. Я составлю для вас список влиятельных лиц, разумеется, дам вам и их адреса. Обратитесь к ним с просьбой дать свои подписи.
4: Ага.
8: Не просите никаких пожертвований, только подписи. Имея эти подписи, у вас будет целая группа лиц, учредителей братства.
4: Ага, понимаю.
8: И с этим уже легче будет приступить к хлопотам об его учреждении.
3: Отец Нестор исполнил этот совет. Всюду его принимали сочувственно, и он собрал много подписей. Некоторые члены Государственной Думы заинтересовались его делом и обещали свою поддержку. Наконец, отцу Нестору было предложено сделать доклад в зале епархиального совета.
4: Брат Федор, ты принес мне газет, что я просил?
9: Да, батюшка. Вот они.
4: А-а-а.
9: Все те, которые поместили объявление о вашем завтрашнем выступлении.
4: Так. Так, интересно. Ага. А это что за чушь? Камчатский миссионер иеромонах Нестор на лодке совершает рейс из Камчатки на Ямайку, не умеет говорить по-русски, будет делать доклад о Камчатке. Да что же это за чушь такая? И портрет какого-то негра. Да что же это такое?
3: Возмущенный подобной нелепостью, отец Нестор позвонил в редакцию.
4: Что вы сделали со мной? Я такой же негр, как и вы. И, как слышите, прекрасно говорю по-русски.
10: Извините, ваше преподобие, вышла ошибка по вине неопытного корреспондента. Я послал его в Лавру с тем, чтобы он повидал вас и сделал более подробное объявление.
4: Я с вашим корреспондентом не имел удовольствия разговаривать.
10: Да я знаю. Дело в том, что у входа в Лавру корреспондент встретил негра и, вообразив, что это и есть иеромонах Нестор, попытался с ним говорить.
4: Да, и что же?
10: Но негр русского языка не знал. И когда корреспондент говорил ему «Камчатка», тот отвечал «Ямайка». Тогда корреспондент зарисовал его и придумал все то, о чем сказано в объявлении.
5: Да что же это за балаган такой?
10: Не беспокойтесь, не беспокойтесь, ваше преподобие. Я откомандирую немедленного опытного корреспондента. Пожалуйста, примите его. В котором часу вам будет удобнее?
5: Нет уж, спасибо. Сегодня я принять его не могу. Я очень занят подготовкой к докладу. Пошлите его завтра в епархиальный совет на мой доклад. Какой-то фарс. Какой же я негр. Ямайка.
3: Этот нелишенный комизма случай привлек на доклад множество народа, пожелавшего поглядеть на удивительного негра-миссионера. Так что, когда отец Нестор приехал на доклад, он едва смог пробраться сквозь толпу. Добравшись до своего места, он увидел, как сидевшие впереди епископы передавали друг другу газету и улыбались. Отец Нестор говорил горячо, и его слушатели были глубоко тронуты его докладом.
5: Кажется, ничто в мире не может принести человеческому духу больше радости, большего удовлетворения, чем работа миссионера. Когда с лучом света евангельского входишь в мрачную, темную жизнь язычника, когда как садовник бросаешь живые семена в живую человеческую душу, видишь, как под благодатным теплом и светом Христовым наливаются и зреют эти семена, как полудикий язычник вдруг открывает свои духовные очи и ослепленный светом Божией любви постигает, что во вселенной царит не злой, а добрый Бог, Бог, любящий Отец, который любит и его, жалкого, забытого тунгуса, чукчу и коряка.
3: На докладе присутствовали корреспонденты многих газет, и, между прочим, корреспондент газеты «Новое время», которую читал государь-император. Прочитав заметку о докладе, он захотел сам увидеть миссионера, и отец Нестор получил приглашение явиться в царско-сельский дворец.
11: Отец Нестор?
5: Да.
11: Его императорское величество, царь Николай II, примет вас сейчас. Прошу вас следовать за мной.
5: Да, да. Спасибо.
11: Ваше Величество, вот отец Нестор.
12: Здравствуйте, батюшка. Надеюсь, вы не возражаете, что я вас так запросто зову батюшкой?
11: О, нет, нет.
12: Знаете, я с большим интересом прочел заметку о вашем докладе и захотел услышать побольше подробностей. Вот, присаживайтесь, пожалуйста.
5: Спасибо.
12: А как вас звали в миру, батюшка?
5: Окрестили меня в честь святого Николая.
12: О, мы, значит, тёзки.
5: Да, некоторым образом.
3: Государь с большим вниманием выслушал отца Нестора и даже сделал кое-какие поправки к модели значка, а именно исправил его так, чтобы он менее походил на обыкновенные ордена. Тут отцу Нестору пришла замечательная идея – попросить себе покровителя Камчатского братства.
5: Я осмелюсь попросить вас, если это возможно.
12: Да. В чем ваша просьба?
5: Если это, конечно, возможно, чтобы наследник цесаревич Алексей согласился быть покровителем Камчатского братства.
12: Ну что ж, вполне возможно. Я поговорю со своей семьей, и я уверен, что все будет как надо. Вот что. Приезжайте-ка опять на следующий год. Цесаревичу исполнится 7 лет, и он сможет сам дать свою подпись.
3: Окрыленный успехом, отец Нестора вернулся в Лавру.
13: Я теперь совершенно уверен в успехе, владыка Антоний. Государь принял меня очень ласково и обещал покровителя братства в лице наследника цесаревича.
14: Похоже, что вы произвели настоящую сенсацию во дворце. Императрица-мать тоже желает вас послушать. Мы получили телефонный звонок из дворца, и вас приглашают завтра туда явиться. Сразу же после заседания синода.
3: Наступил, наконец, день, когда синод должен был рассматривать дело о создании Камчатского братства. С волнением, но полной надежды ожидал отец Нестор в коридоре синода окончания заседания.
8: Отец Нестор?
12: Да, это я.
8: Святейший синод закончил рассмотрение вопроса о создании Камчатского братства.
12: Да. И какое же он принял решение?
8: Не знаю. Вам следует и спросить об этом его высокопреосвященство митрополита Антония. А вот он и он сам.
12: Владыка Антоний, ну что?
14: Батюшка.
12: Да.
14: Не знаю, как и сказать. Ничего не вышло.
12: Не вышло?
14: Батюшка Нестор, что с вами? На вас лица нет? Ох, да что с ним? Помогите мне! Он, похоже, потерял сознание.
3: Позвольте мне воспользоваться этим коротким перерывом с тем, чтобы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что дядюшка Дэн и я всегда рады получать от вас письма. Особенно, если вы хотели бы получать наши занимательные уроки Библии.
2: Буквально тысячи семей уже получили наши бесплатные уроки и с благодарностью прочли их, ответив на вопросы, которые включены с каждым уроком.
3: Для того, чтобы получить наши уроки, напишите нам по адресу
15: radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
3: А теперь давайте вернемся к нашей увлекательной истории под названием «Камчатский миссионер». Отец Нестор потерял сознание и упал на пол. Очнулся он в кровати. Около него был доктор, а у ног сидел обер-прокурор Лукьянов.
12: Что это?
7: Ну, вот и хорошо, и слава Богу. Вот отец Нестор и приходит в себя.
12: Что случилось? Где я?
7: Доктор, доктор, вы смотрите за ним. Никуда его не выпускайте, а я должен бежать. У меня заседание.
12: Который сейчас час, доктор?
4: Четверть первого.
12: А, тогда мне пора. Нет у меня времени лежать да прохлаждаться.
4: Постойте, постойте. Да куда же вы? Куда же вы вскочили?
12: Мне к 2 часам надо в царское село. У меня прием во дворце.
4: Да куда же вы в таком состоянии? У вас такая шишка на голове, даже клобук не держится прямо.
12: Да? Но что же делать, доктор? Надлежит отдать кесарю кесарева.
3: Хоть отец Нестор все еще чувствовал себя слабым, он в назначенное время прибыл во дворец, где его приняла вдовствующая императрица.
16: Мой сын был в таком восторге от вашего доклада, что мне тоже захотелось выслушать вас.
12: А,
4: Ваш сын? А кто он, ваш сын?
16: Мой сын Николай II, царь. Да что с вами, отец Нестор? Вы больны?
3: Когда отец Нестор рассказал обо всем случившемся, императрица попросила его подождать, а сама вышла поговорить по телефону со своим сыном.
16: Да вы сидите, сидите, батюшка, сидите. Я поговорила со своим сыном. Это с государем императором Николаем II.
4: Да, да, я понимаю.
16: Все, все устроится. И Камчатское братство будет утверждено.
4: Не знаю. Не знаю, как и благодарить вас. Я буду молиться за вас. Да благословит вас Бог.
16: Могу ли я лично что-нибудь сделать для вас?
4: Было бы очень хорошо, если бы вы откомандировали 10 сестер милосердия для работы на Камчатке.
16: О, какая хорошая идея. Я лично займусь.
4: Только вот что, могу ли я посоветовать не брать столичных, а из Сибири? Сибирячки лучше могут вынести трудности работы на Камчатке.
3: Вскоре после визита отца Нестора к вдовствующей императрице Камчатское братство было утверждено синодом. А в следующем, 1911 году, когда отец Нестор вновь прибыл в Петербург, его вторично принял государь, и цесаревич Алексей стал покровителем братства. Кроме того, Камчатское братство получило множество подарков. Самым ценным подарком был храм. Он был изготовлен из частей. Надо было только привезти его на место и там собрать. Вернувшись на Камчатку, отец Нестор с любовью принялся за устройство этого храма. Место для него он выбрал не в Петропавловске, а вне города, на берегу моря, на той площади, где был так называемый Анапель, идольское капище, куда туземцы приносили свои жертвы злому богу.
4: Все идет гладко, как по писанному. Милостью Божией столько сделано, а? Одно огорчение. Нужно освещать храм, а я один. Нет у меня помощников, ни чтеца, ни певца. Получится освещение не таким благолепным, как хотелось бы.
3: В раздумье стоял он на берегу моря и смотрел вдаль. Вдруг на горизонте он заметил какую-то точку. Всматривается, видит, приближается судно, все яснее и яснее его очертания. Через некоторое время к берегу пристал пароход, русский военный корабль, охранявший границы.
17: А мы увидели церковь на том месте, где ничего не было, вот и пристали, чтобы узнать, откуда она взялась.
4: Очень вовремя вы прибыли. Я готовлюсь освещать храм, и мне нужны помощники.
17: А мы все придем на торжество.
18: Конечно, придем.
19: Обязательно придем.
18: У нас есть свой церковный хор.
17: Да, из матросов.
20: Мы споем для вас отменную службу, батюшка.
17: Споем.
3: Так неожиданно Господь послал утешение своему верному рабу. Со всех концов Камчатки съехались камчедалы, кто на собаках, кто на оленях. Наехало много народа. Непонятно, как разнеслась весть без почты, телефона и телеграфа. Съехались крещенные и язычники. Приехала на оленях и сама корякская царица. Началась всенощная. Отец Нестор с кадилом в руках обходит храм. И вдруг раздается неистовый крик.
21: Снимите его! Снимите!
4: Братцы, нам придется остановить богослужение.
3: Отец Нестор сразу все понял.
13: Здесь происходит великое Божие дело.
3: Взоры всех обратились к тому месту, откуда исходил крик. Видимо, озаренная Божьей благодатью, корякская царица увидела распятого Спасителя живым и сжатыми кулаками бросилась к Царице Небесной.
21: Что ты сделал? Зачем вы его мучаете? Снимите его сейчас же, снимите!
13: Тише, тише, успокойся. Она его мать. Она ни в чем не виновата. Она сама страдает от его мук.
21: Кто он?
13: Он Господь наш, Иисус Христос, распятый за грехи наши.
21: Значит, он так на кресте и умрет?
13: Но через 3 дня воскреснет и в крови Бога Небесного водворится. Через его страдания мы обрели спасение наше и вечную жизнь. И этой верою мы живы.
21: О, я хочу твою веру. Дай мне твою веру. Дай мне сейчас же.
13: Если ты так горячо хочешь принять веру, то ты ее уже имеешь. Имеешь в сердце твоем.
21: Да, батюшка, имею.
13: А завтра я совершу над тобой таинство святого крещения. Сейчас же давайте продолжим прерванную службу.
3: С каждым днем прибывали овечки в паству отца Нестора. Им понадобился уже не один храм. На средства Камчатского братства строились храмы, больницы, школы, приюты. А когда была создана Камчатская епархия, архиепископ Евсевий заявил, что свой титул, камчатский, он может передать одному только отцу Нестору. К этому времени отец Нестор уже был возведен в сан архимандрита, но недолго пришлось ему побыть в новом сане. В 1917 году он был вызван на выборы святейшего патриарха и по условиям тогдашнего времени не мог больше вернуться на Камчатку к своей пастве. Но он по-прежнему горячо любил данных ему Господом детей и всегда вспоминал о них с нежностью. При этом лицо его озарялось теплой улыбкой, и он произносил:
13: «Моя Камчатка!

0: Я прочитал, тетушка Кэрол, что в 1913 году отец Нестор был посвящен в сан игумена за свою работу по переводу на языки народов Камчатки Святого Писания и Божественной Литургии.
1: И это было только началом его деятельности. Он горячо служил своей стране во время обеих мировых войн, проведя много лет в Харбине и оказывая помощь детям-сиротам из России.
0: Он был епископом в течение многих лет.
1: А в 1957 году был награжден правом ношения двух панагий.
0: Он был необыкновенным человеком.
1: Но не следует забывать, что, несмотря на все эти почести, он был в первую очередь человеком высоко самоотверженным. Что ж, наше время в эфире истекло.

Как хорошо на небе, где ангелы живут, Творцу вселенной служат и радостно поют. Хочу, мой Спаситель, туда, где ты живешь,

Прими меня в обитель, когда за мной придешь. Дай, Боже, мне стремление всегда послушно быть, чтоб больше огорчения тебе не причинить.

Короткие рассказы для детей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить: «Иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины». Книга притчей, 1 глава, стих 10, 11. Ты ненормальный малый, ты трус, ты старая мямля. Я у моего отца уже много сигарет стащил. Если ты хочешь быть настоящим мужчиной, нужно уметь как следует курить. Я уже умею делать двойные затяжки. А ты, жалкая тряпка, что ты можешь? Настоящий индейский вождь должен уметь выкурить трубку. А ты, мокрая курица, говорил Бруно возбужденно. Стефан, однако, оставался на своем. «Нет, я не ворую сигареты и курить не хочу. Это не нравится Богу, когда мы свои легкие отравляем табачным ядом. Нет ничего хорошего в том, когда изо рта, как из трубы, валит дым». «Ты разнесчастный трус! Да ты попробуй хоть разочек! От этого сразу не умрешь!» «Да куда там? Разве ты это сделаешь? У тебя уже заранее полные штаны. Жалкий ты зайчонок! Нужно ведь хоть один раз все испытать!» «Да, я знаю. Я трус. Я боюсь сделать что-то, что не нравится моему Господу. Он видит нас везде», — ответил Стефан. «Не могу не рассмеяться. Никто нас здесь не видит, разнесчастная ты мокрая тряпка», — дерзко смеялся Бруно. «Ну, довольно теперь. Стефан, ты прав. Кто-то все видел», — неожиданно сказал мужчина, подслушавший их разговор. Как от удара молнии упал Бруно на спину и, заикаясь, произнес: «Пожалуйста, пожалуйста, не рассказывайте учителю, я тоже хочу, я бы не буду больше». Стефан храбрый малый, он не подражает тому, что делают другие. Очень легко грешить со всеми вместе, но против течения плыть очень трудно. Наблюдал ли ты когда-нибудь за рыбой в реке? Только живая рыба плывет куда хочет, мертвая же уносится течением. Я знаю одного человека. Во время войны это был храбрый солдат. Потом он попал в плен. Ему пришлось спать под открытым небом. Летом это было еще не так и плохо. Этот солдат не мог обходиться без курева. Когда-то он получил от своей матери овчинный полушубок. Когда у него кончились сигареты, он подумал: «Какой толк от моего полушубка? На улице и без него не холодно». Он подошел к охраннику и попросил у него сигарету. Тот не дал ее даром. Так променял солдат за одну сигарету овчинный полушубок. Позже, когда наступила осень, и ночи стали холодными, он заболел воспалением легких и вскоре умер. Был бы у него полушубок, он, конечно, не заболел бы смертельно. Так из-за одной сигареты потерял он жизнь. Бывалый смелый солдат оказался слабым в борьбе со своим пороком. Мужчина погладил Стефана по голове. «Оставайся твердым и мужественным, и никогда не кури. Этот порок многим стоил жизни. Многие тяжело больны из-за него».
А теперь будем молиться, как и Иисус учил своих учеников. «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки». Аминь.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии, историю про Самуила. Сегодняшняя история называется «Взятие ковчега филистимлянами». Филистимляне жили в городах этой земли. Они поклонялись идолам, часто вели войну с израильтянами и отнимали у них имущество их. Когда Бог был доволен израильтянами, Он не допускал, чтобы филистимляне причиняли им зло. Но в данное время Господь гневался на израильтян. Однажды множество филистимлян пошли на Израиль. Они принесли с собой шатры свои и ночью спали в них. Израильтяне узнали, что филистимляне идут на них. Они вооружились мечами и копьями, раскинули шатры свои и расположили свой стан против филистимлян. Утром произошло сражение между филистимлянами и израильтянами. Кто же победил? Филистимляне одержали победу. На этот раз Бог не помог израильтянам, а потому они в страхе разбежались и вернулись в шатры свои. Израильтянам следовало теперь исповедать Богу грех свой. Но вместо этого они сказали друг другу: «Возьмем сюда ковчег Божий. Если бы ковчег был с нами, мы победили бы филистимлян». Вы помните, наверное, что ковчег – это золотой ящик, на крышке которого иногда в облаке появлялась слава Господня. Но мог ли ковчег их спасти? Нет, только Бог может спасать людей. Израильтяне послали в Силом священников, чтобы принести в стан ковчег Божий. Священниками были, вы знаете, сыновья Илии. Они принесли ковчег Божий и поставили его вблизи шатров израильских. Израильтяне с радостными возгласами приветствовали прибытие ковчега в стан их. И радостные восклицания раздавались всюду и были услышаны в стане филистимском. Враги их стали расспрашивать о причине их радости и вскоре узнали, что ковчег Бога Израилева прибыл в стан Израилев. Филистимляне испугались и говорили: «Если Бог Израилев поможет им, что будет с нами?» Потому что Бог их уже погубил однажды фараона и всех всадников его. Он может сделать то же самое и с нами. Будем же мужественны и приложим все усилия, чтобы одолеть их». Филистимляне и израильтяне вступили в сражение. Священники же несли ковчег на плечах своих. Но Бог не помог израильтянам. Вскоре они испугались врагов и разбежались по шатрам своим. Причем многие из них погибли. Оба сына Илии были убиты в сражении, как это и было заранее предсказано Господом. Что же случилось с ковчегом Божиим? Филистимляне завладели им. Как они этому радовались? Они повезли его в свой город. Или не присутствовал на поле сражения. Он оставался в Силоме, но очень беспокоился о судьбе ковчега Божия. Чтобы скорее узнать, что происходит на поле сражения, он сел на возвышение у ворот Силома. Наконец прибежал в Силом вестник. Он участвовал в сражении и теперь спешил известить жителей города о том, что произошло. Он посыпал пеплом голову свою, и одежды его были разодраны в знак того, что он принес с собой печальные вести. Потому что в земле той был обычай посыпать голову пеплом и раздирать одежды, когда в знак печали. Или был очень стар, при этом он был и слепой. Он не видел вестника и не знал, какие грустные вести он принес. Когда вестник сообщил в Силоме о случившемся, жители его начали плакать и рыдать. Или услышал вопли их и спросил: «Почему они так скорбят?» Тогда вестник сказал ему: «Я пришел с поля битвы». Или спросил: «Что же там случилось?
Человек тот ответил: «Израильтяне обратились в бегство, множество израильтян убито, два твоих сына погибли, а ковчег Божий взят». Когда Илий услышал, что ковчег попал в руки филистимлян, он очень-очень огорчился. Он сидел на высоком седалище без спинки. Он упал назад, сломал себе хребет и умер, потому что он был стар и тяжел. Какая грустная кончина! Как должен был горевать Самуил, узнав, каким образом умер Илий? Почему так огорчился Илий тем, что ковчег попал в руки врагов их? Потому что ковчег бы, как престолом был, на котором Господь пребывал. И Илию было тяжело узнать, что нечестивые язычники теперь владеют им. Из этого вы видите, как Илий любил Бога. Что же постигло души сыновей Илия? Наверное, их постигло наказание, потому что Бог сказал: «Клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопросы будут, на которые вы можете ответить и написать нам на наш адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Где жили филистимляне? Второй вопрос. Почему Бог допустил, чтобы на этот раз победили филистимляне? Третий вопрос. Почему израильтяне послали за ковчегом? Четвертый вопрос. Кто принес ковчег? Пятый вопрос. Что случилось с ковчегом? Шестой вопрос. Что случилось с сыновьями Илии? И седьмой вопрос. Почему так сильно огорчился Илий, когда узнал, что ковчег попал в руки филистимлян? Ну, вот и все. А теперь пишите ответы или нарисуйте и вышлите нам. Да благословит вас Господь, мы будем ждать.

0: Наступила зима. Для обитателей чердачного помещения дни были заполнены таким количеством ежедневной работы, что ночи всегда встречались громкими сожалениями и жалобами. Они всегда сожалели, когда день заканчивался и больше не оставалось времени для их планов. Агнес особенно злилась и готова была изрыгать языки пламени от возмущения, что так быстро наступало ненавистное время сна, которое всегда все портило. «Мы теряем половину нашей жизни во сне!» – несколько раз возмущенно высказывала она. «Я бы хотела, чтобы ты позволила нам петь всю ночь напролет, мама!» – говорила она. «У нас тогда будет больше сил для другой работы на следующий день. Мы лучше посвятили бы себя музыке, вместо того, чтобы всегда оставаться на середине, когда у нас есть настроение петь». Мама, однако, не соглашалась с Агнес, поэтому ночи приходилось использовать для сна, как и раньше. Пение Корнелли восхищало Агнес все больше и больше. Корнелли пела все так легко и свободно, как птичка, и таким чистым и звучным голосом, что слушать ее было одно удовольствие. Во всей школе не было другого голоса, который был бы таким уверенным и полным, как у Корнелли. Даже учитель сказал так, и во время урока пения он ставил ее прямо перед собой, потому что она была лучшим ведущим голосом хора. В середине зимы мистер Хельмут написал мисс Халм, что он отправляется в длительное путешествие. Поскольку он чувствовал, что в ее доме о Корнелли хорошо заботятся, ему не терпелось воспользоваться этой возможностью для путешествия. Он также писал, что сократил свою последнюю поездку, чтобы не слишком надолго привязывать свою добрую кузину и ее подругу к своему одинокому дому. Он выражал сожаление, что не сможет навестить Корнелли перед отъездом, потому что ему нужно было немедленно отправляться в путь. Никогда еще прежде весна не приходила так быстро. Так, по крайней мере, казалось Корнелли, которая однажды шла из школы домой одна. Зима прошла, и на улице дул уже легкий ветерок, а с крыш капал тающий снег. С вершины крыши на фоне ярко-голубого неба насвистывала и восторженно пела маленькая птичка. Занятия Корнелли заканчивались раньше, чем у других детей, поэтому она не торопилась и остановилась, чтобы послушать. Яркое солнышко заливало улицу, а птичка продолжала петь и насвистывать прелестные знакомые звуки. Внезапно в воображении Корнелли появился прекрасный буковый лес у себя дома. Она видела деревья с первыми зелеными листочками, первые фиалки под живой изгородью, ее любимые первые фиалки. Она видела желтые крокусы, сверкающие росинками рядом с ярко-красными первоцветами в саду. Птицы дома свистели над ней со всех деревьев, точно так же, как эти в городе. О, как прекрасно дома с приходом весны! Как было бы чудесно снова увидеть все эти знакомые картины! При этой мысли Корнелли побежала к дому изо всех сил. Усевшись за письменный стол рядом со своей чернильницей, она написала: «Дорогой папа, я уверена, что сейчас дома красивее, чем где-либо еще. Можно мне скоро вернуться домой? Я уверена, что фиалки уже распустились и что все в лесу зеленеет. Скоро в саду будет много цветов, а позже расцветут розы, а потом появятся ягодки и незабудки на лугах. Теперь я знаю, что нигде не бывает так красиво, как дома. Я бы с удовольствием все показала маме и девочкам, и я знаю, что Макс был бы в восторге от маленького козленка. Дино уже полюбил луга и сад, и я надеюсь, что он снова приедет в Иллер. Если бы я только могла поскорее увидеть все это снова. Множество поцелуев от твоей дочери Корнелли». В течение 3 недель ответа от отца не было. Он объяснял это тем, что его путешествие затянулось сверх его ожиданий. Он также писал, как он рад, что его дочь внезапно осознала, какой у нее прекрасный дом, но что он совершенно не одобряет ее внезапный уход из школы. Он велел ей оставаться в городе до летних каникул, потому что сам был вынужден до тех пор оставаться за границей. Он разрешил ей пригласить на каникулы всю семью, которая была так добра к ней. У него и Корнелли было много причин быть благодарными мисс Халм. В доме было достаточно места для всех, и он хотел бы, чтобы они были с ними все лето. Корнелли сначала была немного разочарована тем, что пройдет так много времени, прежде чем она сможет вернуться домой и снова увидеть сад, луга и буковый лес. Ее тоска по ним росла все больше и больше. Но когда она подумала о перспективе провести все лето со всей семьей, включая Дино и его маму, она была так счастлива, что все ее разочарование исчезло. Ее радость была безграничной, когда в тот день во время обеда она передала семье приглашение своего отца. Все без исключения выражали безграничную радость. Ника и Агнес были твердо убеждены, что должны будут провести лето, как обычно, в жарком чердачном помещении, без каких-либо особых праздников. А теперь они смогут провести все лето в прекрасном Иллер, о котором им так много рассказывал Дино. Он описывал дом и сад Корнелли как идеальный рай, и теперь они сами будут там жить. Агнес взвизгивала от радости, а лицо Ники сияло от счастья. Миссис Халм была глубоко тронута, переполненная благодарностью и восторга. В последнее время она беспокоилась о Дино, потому что не была уверена, сможет ли отослать его достаточно надолго, чтобы мальчик должным образом окреп. Она опасалась, что время будет коротким, и, следовательно, польза будет очень незначительной. Теперь любящий отец внезапно забрал у нее ее тревоги и превратил их в безграничное благословение. Дино улыбался с полным удовлетворением и повторял: «Хотел бы я, чтобы вы знали, как все это замечательно! Там такой сад и такие деревья! А какая конюшня и кони! О, как мне нравится прекрасный Иллер!»
1: Макс кричал все громче и громче:
0: «О, Корнелли, возьми меня с собой!» Он никак не мог понять, что он тоже поедет. Оставалось еще много дней и даже недель до того, как их блаженство сбудется. Но с этой великолепной перспективой перед ними дети радостно выполняли свои оставшиеся обязанности. Корнелли переживала все по-другому. Ее тоска по дому становилась с каждым днем все сильнее. Где бы она ни видела зеленое дерево или куст, перед ее мысленным взором вставал сад, луга и цветы в Иллер. Ее желание вернуться домой, увидеть все это снова, стало почти болезненным. В конце концов, ей стало казаться, что никогда не наступит тот день, когда она снова сможет увидеть свой дом. Но, невзирая ни на что, тот день настал. Большой сундук увезли на тележке, и вся семья последовала за ним к станции. Трина шла последней. В ее блуждающем взоре было видно, что, несмотря на все приготовления, она все еще не верила в реальность предстоящего путешествия. Корнелли так настойчиво умоляла мисс Халм взять ее, что желание ребенка было исполнено. Корнелли готова была взять на себя ответственность за неожиданного гостя. Макс был так взволнован, что бежал впереди всех и мешал всем идти.
2: «Остепенись, Макс!» — крикнул Дино. «Если ты будешь продолжать в том же духе, мы опоздаем на поезд, и никакой поездки не будет!» Эти слова так напугали Макса, что он бросился бежать вдоль по улице.
0: Дино пришлось бежать за ним, чтобы поймать его, потому что Макс не знал дороги и бросился вперед только из страха опоздать. Наконец, они добрались до станции и сели в свой вагон. Теперь они ехали в прекрасную страну. Солнце сияло над полями и лесами. На небе не было ни единого облачка. Корнелли сидела у открытого окна, нетерпеливо поглядывая наружу. Путешествие длилось чуть больше 2 часов. И как только оно закончилось, они вышли.
3: «Вот он едет! Он едет!» — закричала Корнелли, бросаясь к дороге, которая вела в долину.
0: Мэтью как раз остановил пару лошадей с их оживленного бега. Через мгновение Корнелли была рядом со спешившим кучером.
3: «Здравствуйте, Мэтью! Я приехала домой! Все ли в порядке дома?»
4: «Добро пожаловать, Корнелли! Добро пожаловать домой!» — сказал он, сияя от радости.
0: Ребенок его хозяина был его самой большой гордостью.
4: «Но как ты выросла, Корнелли! Ох, как изменилась наша Корнелли!»
0: Мэтью с большим удовольствием пожал ей руку, а затем открыл дверцу экипажа для подошедшей семьи.
5: «А вот и молодой джентльмен с прошлого лета», — снова сказал Мэтью, пожимая руку Дину.
1: Но ты выглядел лучше, чем когда был с нами. О, да, я думаю, тогда молодой джентльмен выглядел гораздо лучше».
2: «Я тоже так думаю», — ответил Дино. «Конечно, я выглядел лучше, когда мог пить такое хорошее молоко от коровы на прекрасном свежем утреннем воздухе. В городе все по-другому».
0: Миссис Халм вошла в экипаж, и две девочки последовали за ней. Макс, неподвижно смотревший на лоснящихся лошадей, не мог оторваться от этого чудесного зрелища.
1: «Они тоже поедут с нами», —
0: сказал Мэтью, которому нравилось нескрываемое восхищение малыша.
1: «Ты сможешь смотреть на них каждый день и даже сможешь прокатиться на них к фонтану».
0: Это помогло ситуации. Вскоре все оказались внутри экипажа, а Трина села рядом с Мэтью на козлы кучера. Теперь они весело скакали в долину.
3: «Ох, мама, вы только посмотрите на красные маргаритки!» — восклицала Корнелли. «Ох, посмотрите на золотые лютики! Смотрите, смотрите! Видите эти голубые незабудки?»
0: Корнелли подскакивала, она больше не могла сидеть спокойно и смотрела вперед и назад, направо и налево. Луга никогда еще не были так покрыты цветами, и каждые несколько мгновений Корнелли вскрикивала от восторга. Когда карета въехала во двор, Корнелли первая спрыгнула вниз.
3: «О, Эстер, как вы?»
0: — окликнула она свою старую подругу. Полное достоинство, в безупречно белом фартуке кухарка стояла, готовая принять гостей.
3: «Ох, теперь я снова дома! Все ли осталось по-прежнему? Сад все еще такой, каким он был! И Марта, и ее дом тоже?»
0: «Да, да, Корнелли, а как ты?» — ответила Эстер, оглядывая Корнелли.
3: «Как ты изменилась! По правде сказать, ты чудесно изменилась! Ты стала другой!»
0: Корнелли уже бежала в дом, в гостиную и в свою собственную спальню. Да, все оставалось так же. Она снова вылетела наружу к матери, чтобы отвезти ее в дом. Лицо девочки прямо-таки сияло от радости. Отец Корнелли был занят работой в своем кабинете. Услышав звук приближающихся колес, он вздрогнул. «Вот они уже здесь», — подумал он. Он поспешно сбросил свой рабочий халат и, надев хороший пиджак, покинул чугунолитейный цех. Пока он шел через двор, у него вырвался тяжелый вздох. Глубоко запечатленную в памяти, он увидел перед собой свою единственную дочь такой, какой она выглядела, когда он вернулся из своего путешествия год назад. Корнелли застенчиво стояла перед ним, отводя взгляд, напоминая маленького дикаря, которого никогда не причесывали. «Интересно, как сейчас выглядит этот ребенок?» – пробормотал он. Когда он вошел в гостиную, Корнелли подняла на него глаза. Директор был весьма поражен тем, что увидел. Корнелли бросилась к нему.
3: «Ох, папа, папа, как чудесно быть дома! Все осталось таким, как было раньше! Ох, я так рада снова быть дома!»
0: Отец хотел обнять свое дитя, но прежде чем сделать это, он удержал ее на расстоянии вытянутой руки, чтобы разглядеть ее. «Корнелли», — произнес он со слезами на глазах, — «ты смотришь на меня так, как раньше смотрела твоя мама. Ты стала совсем, как твоя мама», — сказал он с любовью, обнимая ее. «Как это возможно? Как ты смогла так измениться? Как это произошло?»
3: «Мама знает об этом. Папа, мама помогла мне», — ответила Корнелли, подходя сияющими глазами к матери, потому что миссис Халм отступила в дальний конец комнаты.
0: Тогда директор повернулся к своим гостям.
1: «Добро пожаловать в наш дом», — сердечно произнес он, приветствуя ее и детей.
0: Держа руку Корнелли в своей, он с чувством продолжил.
3: «Вы вернули мне совершенно другую девочку. Как вы это сделали? Неужели это тот самый ребенок, которого я вам привез?»
0: Счастливый отец смотрел на Корнелли снова и снова, потому что он никак не мог поверить, что это его ребенок. Была ли это действительно Корнелли, а не плод его воображения? Он держал девочку за руку и снова смотрел в ее сияющие глаза. Казалось, он действительно не мог в это поверить. Эстер, нагруженная посудой до обеда, вошла в комнату, чтобы накрыть стол. Она сообщила своему хозяину, что комнаты для гостей готовы, и что, по ее мнению, леди захочет удалиться перед предстоящей трапезой. Миссис Халм и ее дочери с радостью последовали за ней, но Корнелли спросила.
3: «О, папа, можно я сбегаю к Марте? Я очень скоро вернусь!»
0: Дино тоже попросился пойти, потому что ему очень хотелось снова увидеть добрую Марту. Получив разрешение, они отправились в путь. Они собирались бежать по тропинке, но Корнелли не могла бежать быстро. На лугу было так много ромашек, лютиков и особенно голубых незабудок, ее любимых цветов, что ей казалось, что она должна собрать их все. Дино пришлось напомнить ей, что их время ограничено и что цветы еще будут там завтра. Марта слышала, что в этот день ожидалась Корнелли и ее гости. Она несколько раз бросала взгляды в сторону сада, чтобы посмотреть, сможет ли она увидеть ее или Дину. Но вот они оба взлетели по ступенькам, и Марта поспешила им навстречу. О да, здесь был Дино. Дино, которого она так хорошо знала. И Корнелли тоже. Марта посмотрела на девочку и попыталась что-то сказать. Вместо слов у нее полились слезы, и она не могла вымолвить ни слова.
3: «О, Марта, как я с нетерпением ждала возвращения домой, и чтобы сразу же побежать к вам!» — воскликнула Корнелли. «Вы рады, Марта? О, я так счастлива!»
4: «Я тоже, Корнелли!» — заверяла ее Марта. «Какие воспоминания ты принесла мне, дитя, потому что ты стала совсем как твоя мама!» «О, как ты сейчас отличаешься от того, какой была! Бог благословил твое пребывание в городе! Произошло настоящее чудо! Ох, как я молилась об этом!»
0: После этих слов она пожала руку Дину. На него она смотрела довольно печально, потому что ее великая радость от того, что она снова его видела, была омрачена его хрупкой внешностью.
4: «О, Дино! Каким бледным и худым ты выглядишь», — сказала она. «В прошлом году ты был намного справнее».
3: «Потому-то я снова и приехал в Иллер», — весело ответил Дино. «Теперь вы должны радоваться вместе с нами, миссис Марта, потому что мы с Корнелли ужасно рады снова быть здесь. Здесь так же прекрасно, как и в прошлом году, и теперь мы можем приходить к вам каждый день, как домой».
0: Марта была так тронута, что не могла говорить. Перед ней стояла Корнелли, выглядевшая такой же свежей и яркой, как всегда. Невыразимо печальное выражение исчезло с ее лица вместе с ужасным видом тех дней. Старушка была глубоко тронута счастливым выражением в глазах девочки. Ее молодая мать смотрела на нее точно так же. А тут еще Дина, полный прежней привязанности, говорил ей такие добрые слова. Она с трудом могла поверить в это невыразимое счастье.
3: «Мы должны идти, Марта», — сказала Корнелли. «Но мы будем приходить каждый день, как раньше. Вы знаете это, Марта. Я буду прибегать каждый день».
2: «И я тоже»,
0: — на ходу крикнул Дино, когда счастливая пара детей убегала. Марта смотрела им вслед со своей маленькой лестницы. Глаза ее были влажными, но она следила за ними, пока они не скрылись из виду. Но и тогда она, сложив на груди руки, продолжала стоять.
4: «О, дивный Господь!» — тихо произнесла она. «Мое сердце переполнено благодарности. Ты устранил все, что было трудно для ребенка, и обратил все во благо».
0: Когда дети вошли в дом, Корнелли сказала.
3: «Ты иди, Дино, а я скоро приду».
0: Она быстро повернулась и вошла на кухню.
3: «Я все время надеялась, что наша Корнелли сможет опять найти дорогу на кухню», — с удовлетворением произнесла Эстер. «Иди сюда и дай мне разглядеть тебя получше».
0: Эстер подошла к девочке и сказала.
3: «Ты сильно выросла за последний год, Корнелли, а твои волосы так аккуратно причесаны и заплетены. Смотреть на тебя — одно удовольствие».
0: Корнелли слегка покраснела, потому что хорошо помнила, как она выглядела, когда уезжала. Она знала, как это было, и как она закрывала свое сердце от помощи, которую часто предлагала ей Эстер.
3: «О, Эстер, я должна вам что-то рассказать. Где Трина, служанка, которая приехала с нами?»
2: «Я сказала ей пойти за дом и посмотреть на огород», — сказала Эстер. «Она мне все время мешала. Боюсь, что она немного замедленная».
3: «Да, это так, я знаю. Эстер, я хочу рассказать вам кое-что о ней. пожалуйста, будьте к ней добры», — попросила Корнелли. «Видите ли, Трина глупая и неуклюжая, но она ничего не может с этим поделать. Вы не знаете, как это бывает, но я знаю. И если вы будете очень добры к ней, она не будет так сильно переживать, что она такая. Не окажете ли вы эту мне милость, Эстер?»
1: В полном недоумении Эстер смотрела вслед девочке, убегающей в столовую. «Как он вообще может думать о таких вещах?» – пробормотала Эстер. «Можно подумать, что Корнелли сама начинала с самого низа, вместо того, чтобы быть дочерью директора, которая может иметь все, что захочет».
3: Эстер довольно долго качала головой, но ей не терпелось показать Корнелли, что она единственная дочь в доме и может ею командовать. Она очень гордилась положением Корнелли и стремилась доказать своей молодой хозяйке, что она только рада исполнять ее желания. Когда первая веселая трапеза закончилась, детям разрешили бежать в сад. Они уже знали, что там увидят, потому что Дина описывал им это с большим энтузиазмом. Он рассказал им о цветнике с его богатством красок, о рядах деревьев, усаженных красными персиками, о грушевых и яблоневых деревьях с густой листвой. Теперь они могли сами увидеть все эти чудеса, включая конюшню с великолепными коровами и гордыми и лоснящимися лошадями. Итак, пятеро детей весело убежали. Директор и миссис Халм остались в столовой, наслаждаясь кофе в компании друг друга. «Пожалуйста, мистер Хельмут», — сказала она, как только дверь за детьми закрылась. «Пожалуйста, позвольте мне поблагодарить вас за вашу доброту. Я хочу сказать, как я вам благодарна».
1: «Что вы имеете в виду? Почему вы хотите благодарить меня, миссис Халм?» — перебил ее директор. «Пожалуйста, дайте мне высказаться первым. Это я хочу поблагодарить вас. И я никогда не смогу отплатить вам за то, что вы сделали. Какие чудеса вы совершили с моим ребенком! Как вы смогли изменить и развить Корнелли! Как хорошо она сейчас выглядит! Мне приходится смотреть на нее снова и снова, потому что я с трудом могу поверить, что это тот же самый ребенок. Как я могу отблагодарить вас в достаточной мере? Как вам вообще это удалось? Сколько терпения, забот и хлопот вам, должно быть, понадобилось на нее. Я боюсь, что с вашей стороны потребовались бесконечные старания, чтобы вернуть ее вот такой».
3: «Знаете, мистер Хельмут, это было совсем не так», — возразила миссис Халм. «Корнелли не стоило мне ни терпения, ни заботы, ни хлопот. Если с помощью небольшой любви я смогла извлечь доброе зерно из ее естества и привести его к счастливому развитию, то это все, что я сделала. Корнелли никогда не усложняла мою задачу. Мы все так полюбили ее, что с грустью думали о том времени, когда она нас покинет. Я никогда не забуду, какие счастливые часы Дино провел с Корнелли во время своей болезни, и как она постоянно развлекала моего общительного маленького Макса своим постоянным весельем и добротой. Да, мистер Хельмут, я никогда не забуду, что она сделала. Я могу заверить вас, что у вас прелестная дочь». От волнения директор вскочил и принялся расхаживать взад и вперед по комнате. Как сильно отличается это известие от того, что было год назад.
1: «Вы не представляете, что говорите, миссис Халм», — сказал он, остановившись перед ней. «Вы избавляете меня от самого ужасного беспокойства. Я перенес настоящие пытки, потому что винил себя за то, что пренебрегал ребенком моей Корнелии. Я думал, что уже слишком поздно, и что Корнелли стала безнадежно упрямой. Теперь вы вернули мне моего ребенка таким, что она даже похожа на свою мать внешностью, глазами и всеми своими выражениями. Моя жена была дружелюбной и веселой, и теперь вы говорите мне, что у Корнелли тоже такой же характер.
3: Я должна сказать вам еще кое-что, мистер Хельмут», — продолжила мисс Халм. «Я совершенно уверена, что первые впечатления ребенка очень важны. Естественно, что Корнелли не хватало наставлений ее матери. Но она ни в коем случае не была заброшенным ребенком, когда пришла ко мне. Из того, что она и Дино рассказали мне, я совершенно уверена, что Марта дала Корнелли лучшее, что можно дать ребенку в области духовного наставления. Я очень высоко ценю добрую Марту, потому что она, должно быть, любит и понимает детей так, как это делают немногие люди. Моя жена говорила то же самое, и именно поэтому я так доверял Марте.
1: К сожалению, позже пришло время, когда я испугался, что она ошибалась, и я не понимал, что она значила для Корнели. Вы напомнили мне о моем огромном долге.
3: В этот момент снизу донесся такой громкий веселый смех, что они оба подошли к открытому окну. Макс громко кричал и, казалось, был совершенно вне себя.
2: «Мама, мама!» — закричал он. «Только посмотри на живого козленка и настоящую косу! Иди сюда и посмотри на меня!»
3: Макс сидел на сиденье красивой плетеной повозки с двумя вожжами в одной руке и кнутом в другой, в то время как молодой и стройный козел тянул ее. Агнес и Корнели бежали рядом с повозкой в качестве охраны, в то время как Дино слегка придерживал козленка за поводье, чтобы он не убежал. Все дети визжали от восторга от чудесной затеи.
1: Мэтью стоял возле кустов, наблюдая за этой пробной поездкой на случай, что может понадобиться его помощь. Он смастерил карету для Корнели и уже несколько раз запрягал козленка, чтобы научить его, как вести себя, когда Корнели вернется.
3: Когда Мэтью впервые показал маленькое транспортное средство детям, Корнели сразу сказала, что Макс должен первым прокатиться, чтобы увидеть сцену, которую он так любил в своей книжке с картинками. Макс просто кричал от дикой радости. Чтобы посмотреть на чудесное зрелище поблизости, мать спустилась в сад. Директор тоже вышел из дома, но пошел в другом направлении. Вскоре он поднялся по маленькой лестнице Марты на крыльцо, где старушка сидела на своем табурете и чинила одежду.
2: «О, мистер Хельмут!» — радостно воскликнула она.
1: Открыв дверь, она провела посетителя в комнату, потому что крыльцо было очень узким. Мистер Хельмут вошел.
6: «Марта», — сказал он деловым тоном, — «я испортил ваш бизнес, забрав у вас навсегда вашего постояльца. Это требует компенсации, и поэтому я только что купил у фермера ваш маленький коттедж, плюс к нему маленький клочок земли перед ним. Теперь у вас будет больше места для ваших цветов, и наверняка вы сможете проводить приятные и беззаботные дни за счет сэкономленной арендной платы. Вы довольны?»
2: «О, мистер Хельмут, вы имеете в виду, что этот маленький дом теперь мой собственный, и кроме него у меня будет еще сад? О, мистер Хельмут!»
1: Но ее благодетель не позволил ей больше ничего сказать. Сердечно пожав ей руку, он поспешил прочь. Крупные ягоды малины выглядывали из-под зеленых листьев, а золотистые сливы падали с нагнувшихся под их тяжестью ветвей. С утра до вечера, в эти прекрасные летние дни, Макс буквально купался в непривычном.

который проявлял интерес к сельскому хозяйству. Если Мэтью приходилось выполнять какую-то важную работу, где Макс мешал ему, он всегда придумывал план, как развлечь мальчика в другом месте. «Потом иди к сливовому дереву и жди меня там!» Макс немедленно повиновался, направляясь к сливовому дереву из кустов малины, которые он значительно обобрал. Затем он задумчиво сидел под сливовым деревом, ожидая возвращения Мэтью. Затем садовник так сильно тряс дерево, что поток золотистых слив обрушивался на Макса. Мальчик радостно наслаждался окружающим его богатством. Если Мэтью не удавалось найти, а Корнелли и Дино были заняты своими собственными планами и не нуждались в нем, Макс знал другого друга, который всегда оказывал ему хороший прием. Этим другом была Эстер. Ему нравилось ходить за ней в огороде, который для него тоже был полон сюрпризов. Парнишке казалось чудом, что зеленый горошек здесь в изобилии, тогда как дома его подавали только по праздникам. Он очень испугался, когда Эстер набрала его полную корзину. Но когда он предупредил ее, сказав: «Не рвите его весь, потому что тогда у нас больше ничего не будет», она только рассмеялась и сказала: «Он всегда растет снова. Через неделю его будет много». Если Макс немного робко смотрел на большие кочаны капусты, Эстер говорила ему: «Не бойся их, Макс. Если я приготовлю капусту всем остальным, она так понравится, что тебе вообще не придется ее есть, и ты можешь взять картофель, который я подаю с ней». Макс часто прибегал к Эстер на кухню, где вскоре почерпнул много полезных знаний. Не было никакого печеного, точный рецепт которого, как и его вкус, Макс не мог бы сказать. Таким образом, он жил в полном блаженстве. Для других детей дни были не менее восхитительными. Дино и Корнелли приступили к большой работе по разбивке сада Марты по собственному плану. Они были так заняты изобретением и осуществлением своих идей, что их едва ли можно было найти. Агнес соревновалась с Дино за первое место в привязанности Корнелли, но Дино всегда выходил победителем. Корнелли никогда не забывала, что он был ее первым другом, который начал их дружбу, несмотря ни на что. За это она оставалась ему верной. Агнес утешала то, что она могла играть на прекрасном пианино, когда хотела, и что Корнелли всегда была дома по вечерам, когда они могли петь вместе. Мистер Хельмут сидел в своем кресле, пока девочки пели одну песню за другой. Он никогда не мог наслушаться. Сияя от радости, он время от времени говорил миссис Халм: «У ребенка голос ее матери, за исключением того, что голос ее матери был полнее и мягче». Лицо миссис Халм тоже сияло, когда она отвечала: «Наберитесь немного терпения, директор. Вы обязательно однажды услышите голос Корнелли, когда в нем больше нечего будет желать. Самое большое желание ее учителя – развить ее голос». Вместо ответа отец кивнул и откинулся на спинку кресла, довольно улыбаясь. Ника тоже полностью изменилась. Тени больше не затуманивали ее глаза, потому что она могла целый день бродить со своей коробкой с красками от одного прекрасного места к другому, до буковой рощи или до холма, где стоял большой дуб. Там она могла сидеть на скамейке и смотреть вниз, на дом и сад, а далеко внизу на широкую зеленую долину. Ника была очень счастлива, что может проводить все свое время в живописи, никогда не беспокоясь и не отвлекаясь на нежеланные обязанности. Когда мать видела счастливые лица своих девочек и улучшившееся здоровье Дино, она тоже чувствовала себя очень счастливой. Внезапно, однако, у нее возникала мысль: что будет, когда эти прекрасные дни закончатся, и им придется снова вернуться в узкие улицы города, в их тесную квартиру? Каникулы подходили к концу, но ни у кого еще не было времени подумать об этом. Приближался день рождения директора, и это должен был быть великий праздник для всех. Миссис Халм попросила каждого из детей придумать для мистера Хельмута какой-нибудь сюрприз. Только для Макса она написала прекрасный стих на день рождения. Поскольку голова малыша была заполнена исключительно мыслями о сарае, о конюшне, кухне и козьей повозке, сливах, жуках и муравьях, потребовалось много времени и хлопот, чтобы закрепить этот стих в его памяти. Ника давным-давно решила, что делать, и не нуждалась в советах. Каждый день, как только с едой было покончено, она незаметно исчезала.

0: Агнес и Корнели запирались в музыкальной комнате и не позволили таинственным песням доноситься из-за нее. Только Дино все еще не определился со своей задачей. Когда однажды он остался наедине со своей матерью Максом, а все остальные были заняты своими приготовлениями, он спросил:
1: «Скажи мне, мама, что я мог бы сделать?»
2: «Нарисуй ему картину с красивым козленком», — посоветовал Макс.
0: Он знал, что Дино хорошо рисует животных, и для него во всем мире не было более прекрасных животных, чем козлы.
1: «Какой же ты любитель коз, Макс!» — воскликнул Дино.
0: Несмотря на отказ нарисовать козленка, он, тем не менее, получил идею от своего младшего брата.
1: «О, я нарисую двух бурых лошадей!» — радостно крикнул он. «У меня одна будет бежать рысью, а другая будет идти пешком. Мэтью будет вести их».
0: Дино радостно побежал в конюшню, и с того дня у них с Мэтью было много тайных встреч. Наконец наступил день рождения. Когда утром директор вошел в столовую, из соседней комнаты раздался такой прекрасный дуэт, что он был вынужден подойти ближе. Агнес и Корнели пели прекрасную песню с таким глубоким чувством, что директор едва мог говорить. На столе именинник увидел два прекрасных рисунка своих коричневых лошадей, и его радость была так велика, что он довольно долго держал их в руках. Наконец, он вдруг увидел большую картину, стоявшую посреди стола. Это был его дом, с окружавшим его садом, с залитым солнцем лугом, с видом на долину и за ней далекие горы. Картина была написана в таких свежих и абсолютно естественных цветах, что мистер Хельмут был совершенно потрясен. Это был тот самый вид, который он беззаветно любил с детства.
1: «Корнели, иди сюда!» — позвал отец. «Ты только посмотри на эту картину! Тебе нравится этот прекрасный дом? Любишь ли ты свой дом так же сильно, как любит его твой отец?»
2: «О, да, папа, мне он очень нравится», — ответила Корнели. «Я каждый день думаю о том, что я никогда не знала, как он прекрасен до того, как я уехала. Но с тех пор, как я снова вернулась домой, я знаю. О, как красиво все выглядит на картине!»
0: Агнес стояла позади Корнели. Вдруг она страстно воскликнула:
1: «О, Корнели, если бы только у тебя не было такого прекрасного дома!»
3: «Агнес!» — встревоженно произнесла мать. «Что за неподобающие слова ты говоришь?»
1: «У вас произошли недоразумения с Корнели. Почему ты не хочешь, чтобы у нее был такой красивый дом?» — спросил отец с лукавой улыбкой.
0: Агнес сильно покраснела.
2: «О, нет, мистер Хельмут, я не это имела в виду. Я никогда не ссорилась с Корнели, а только с Дино, потому что он все время хочет быть с Корнели. Если бы у Корнели не было этого прекрасного дома, и если бы она была такой же, как я, и ей пришлось бы бросить все свои уроки музыки и зарабатывать себе на жизнь, мы могли бы делать тоже прекрасные вещи. У нее такой красивый голос, что мы могли бы взять на время арфу и путешествовать по незнакомым городам и петь перед домами. Позже мы могли бы давать концерты и открыть школу пения. Но одна я ничего не могу сделать».
0: При этой вспышке, которую никакими знаками с ее стороны нельзя было остановить, матери от ужаса становилось попеременно то жарко, то холодно. Глаза Агнес сверкали страстным возбуждением, как горящие угли.
3: «Я одобряю школу пения, а сейчас мы садимся завтракать. Я очень надеюсь, что сегодня у нас будет горячий шоколад, потому что это старый добрый обычай на дни рождения, которым не следует пренебрегать». «Итак, школа пения будет основана», — продолжил он, в то время как Макс жадно смотрел на три огромных торта, которые были поставлены рядом с тремя большими горшочками шоколада. «Бродящие арфисты немного поэтичны для меня, но мне нравится идея школы, Агнес. Поскольку я тоже хочу извлечь из этого выгоду, я позабочусь, чтобы она была построена в моем поместье. У многих наших рабочих на литейном заводе есть маленькие дети, чьи матери заняты работой по дому и своими младенцами. Итак, Агнес и Корнелия собираются основать школу пения в Иллер, куда будут ходить все дети, у матерей которых нет времени на пение. По прибытии каждому из детей должно быть выдано по кружке молока и по куску хлеба, чтобы их голоса звучали полнее. По поводу школы мы теперь все уладили. Я тоже должен проинструктировать двух своих учителей, чтобы они никогда не отставали от практики. У меня также есть кое-какая работа для Ники. Она должна наполнить мой дом прекрасными картинами сверху донизу, чтобы вдохновить ее множеством новых идей, я собираюсь отправить ее на уроки к ее профессору в город. Дино поможет мне держать двух моих лошадей в форме, давая им много упражнений, потому что это пойдет им на пользу, и ему, и им. Я могу использовать и Макса, обучив его, чтобы он стал управляющим моим поместьем. Доброе начало, которое он положил в познании сельского хозяйства под руководством Мэтью, будет продолжено, пока земля будет покрыта зеленью, а деревья будут приносить плоды. Мама останется здесь для заботы обо всех. А теперь скажите мне, как вам нравится мой план? Вам это подходит? Последовала абсолютная тишина. Дети едва осмеливались осознать, что слова, которые они только что услышали, были правдой. Мать была переполнена глубокими эмоциями. Она не могла промолвить ни слова, только слезы струились из ее глаз. Возможно ли, чтобы ее великая печаль и тяжелые заботы внезапно снялись с нее? Могло ли это действительно быть правдой? В этот момент Макс громко сказал: «Да, нам это очень нравится!» Он ясно понял, что для него это означало продолжать делать то, что ему так нравилось, под присмотром Мэтью и Эстер. Директор рассмеялся и продолжил. «Я должен получить ответ главы семейства, моя дорогая миссис Халм. Пожалуйста, выслушайте мой план. Я позволю вам присматривать за детьми зимой, и вы организуете все, чему они будут учиться. Но они должны приехать сюда летом, когда я смогу насладиться всеми результатами их учебы. Я также буду наслаждаться большим преимуществом того, что вы будете управлять моим домом, когда будете здесь. Устраивает ли это вас? Или я мечтаю о том, что мне не положено?» Наконец мать взяла себя в руки. «О, мистер Хельмут, как мне вас отблагодарить?» — произнесла она, протягивая ему свою дрожащую руку. «Я не знаю, как выразить то, что у меня на сердце. Как я могу быть достаточно благодарной за такую безграничную доброту? Вы не можете себе представить, что ваша щедрость значит для всех нас!» Даже дети поняли, что это неслыханное блаженство было правдой. Ника первая сияющими глазами поспешила к директору и схватила его за руку, но не смогла найти слов, чтобы выразить свою благодарность. Агнес и Дина тоже подбежали к директору, и тот не знал, как пожать все протянутые ему руки. Макс не мог найти доступа к своему благодетелю, поэтому взобрался на стул и, обняв его сзади, прокричал множество слов благодарности прямо в уши имениннику. Бурное выражение радости становилось все громче и громче. «Корнели», — сказал наконец отец, — «поблагодари свою приемную мать. Она заслужила благодарности, потому что вернула в наш дом радость». Корнели сделала это с переполненным благодарностью сердцем, потому что понимала, что сделала для нее мать детей. Вскоре Дино и Корнели убежали, потому что им одновременно пришла в голову одна и та же мысль. Они не хотели ждать ни минуты, чтобы сообщить Марте замечательную новость. Никто на земле не мог бы разделить их безграничное счастье так, как это сделала бы Марта. Сердце Марты переполнилось, когда она услышала, что было предложено. Несмотря на текущие у нее слезы, она повторяла снова и снова. «О, Корнели, для тебя все произошло так чудесно. Бог устроил все гораздо мудрее, чем мы могли бы пожелать и о чем молились. Отныне мы оставим все полностью в его руках. Мы будем делать это до конца наших дней. Не так ли, Корнели?» Корнели кивнула с пониманием. Она не забыла, как жаловалась Марте и как Марта советовала ей обратиться за помощью к Богу. Марта заверила ее, что помощь всегда придет, даже если она проявится не так, как она ожидала. Теперь все обернулось так великолепно и гораздо прекраснее, чем Корнели когда-либо могла себе представить. Никогда еще в доме не было такого веселья, как у Агнес, когда они с Никой вечером удалились в свою комнату, и Корнели пришла нанести ей обычный вечерний визит. Она скакала и кружилась по комнате, как только что выпущенная на свободу птичка, и восклицала: «Теперь наши беды позади, и никакие тайные страхи больше не могут нас пугать.
0: Теперь, Корнель, мы можем петь все, что захотим, и можем жить с тобой каждое лето. О, мы самые счастливые существа во всем мире. И все это произошло благодаря тебе, Корнель. Ты самая замечательная, несравнимая Корнель. Агнес, схватив подругу за руку, запрыгала с ней по комнате с такой скоростью, что Нике пришлось ее успокаивать. Старшая сестра предупредила Агнес, что директору, возможно, придется раскаяться в своей доброте к ним, если их дальнейшее пребывание начнется с такого сильного шума. Однако было видно, что Ника была готова и сама присоединиться к их веселью. «День, в который ты пришла в наш дом, Корнели, — сказала она, — был более благословенным, чем любой другой день в году. Мы всегда будем отмечать его как наш семейный праздник». Ника в последнее время была очень мила и дружелюбна с Корнели, и младшая девочка радовалась этому. Но она никогда и не мечтала, что Ника когда-нибудь заговорит с ней подобным образом. Когда Эстер услышала, что семья Халм останется на время и будет возвращаться каждый год, она сказала: «О, я рада! Это намного лучше, чем если бы некоторые другие люди, которых я знаю, вернулись. Так будет гораздо лучше для меня и для Корнели, а также для всех в доме».
2: «О, если бы я только могла тоже приезжать!» — сказала Трина, чье лицо в эти дни всегда сияло. «Здесь чувствуешь себя такой счастливой!»
0: «Это очень верно», — подтвердила Эстер. «Я не вижу, почему бы тебе не приезжать. Тебе, Трина, не нужно об этом беспокоиться. Если мы с Корнели желаем тебе всего наилучшего, мы позаботимся о том, чтобы ты приехала сюда снова».
1: Директору не нравилась мысль о том, что он так скоро расстанется со своей большой новой семьей. Однажды он сказал миссис Халм: «Мне очень хочется продлить детские каникулы в этом году до конца осени. Дино, который больше других нуждается в учебе, меньше всего способен вернуться в город. Его следует основательно укрепить, пока он снова не станет абсолютно здоровым. Если ему будет необходимо учиться, у нас есть наш добрый мистер Маллингер, который может давать ему уроки». Мать согласилась, потому что ей тоже очень хотелось, чтобы Дино чувствовал себя как можно лучше, и была очень благодарна своему благодетелю за то, что он сделал это возможным.
3: «Есть еще одна причина, которая делает ваше пребывание здесь более длительным», — продолжил директор. «Поскольку я твердо намерен навестить вас и детей несколько раз в течение зимы, я снял для вас более комфортабельную квартиру. Я немного боюсь, что ваше похожее на гнездо аиста жилище будет для меня немного неудобным. Квартира будет готова для вас поздней осенью. Я хочу, чтобы вы отдохнули как можно лучше, прежде чем переедете туда, потому что это наверняка потребует от вас некоторой дополнительной работы. Я искренне надеюсь, что вы не возмущаетесь моими действиями».
0: «Я могу только постоянно благодарить вас», — начала мать. В этот момент вбежали дети, и все дальнейшие ее слова были поглощены их громкими и бурными проявлениями радости. Корнели уже рассказала им о планах ее отца позволить им всем остаться в Иллер до зимы. Когда на деревьях созрели все фрукты, и Дино тряс одно из них, а Корнели другое, Мэтью выглянул из двери сарая, довольно потирая руки. Прямо под деревом он увидел других детей. Одна откусывала яблоко, а другая — грушу.
3: «Сейчас все отличается от прошлого года», — сказал он, улыбаясь про себя.
0: «Во всем саду нет ни одной гнилой сливы или забытой груши». Каждый вечер, когда в доме звучала последняя песня, звучали слова благодарности и восхваления, которые возносились к небесам, подобно громкому ликованию. Не раз директор говорил своей милой дочери, когда она целовала его на ночь: «Разве Бог не желал нам добра, Корнели, когда побудил Марту написать такое объявление в газету?»

Когда не хочется играть, не хочется учиться, когда уже устал грубить, но продолжаешь злиться. Когда обидел друга ты, не попроси прощения, и вдруг его не пригласил в день своего рождения. И обманул учителей, не выполнив задания, и осуждал весь день людей без тени сострадания. И это мучает тебя, но сильно исправляться, когда не хочешь уступать, дружить и улыбаться. Скорее всего, Богу расскажи, без страха и сомнения. Научит Он тебя любить и вслух просить прощения.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии, историю про Самуила. Сегодняшняя история называется «Бог Дагон». Я думаю, что вы помните, как окончилась прошлая история. Филистимляне забрали ковчег Божий. Хотите ли вы узнать, что филистимляне сделали с ковчегом? Они с радостью завладели им, потому что они знали, что это ковчег великого Бога Израилева. Они увезли его в один из городов и поставили его в свой языческий храм или капище. Имя их языческого бога – Дагон. Филистимляне сделали изображение идола и назвали его Дагон. Они построили для него капище и поставили идола на высокое место. Они часто приходили и поклонялись идолу, изображению Дагона. На всю ночь оставили филистимляне ковчег капище Дагона. На другое утро, на рассвете, они поспешили туда войти. Но что же они там увидели? Изображение бога Дагона лежало на полу, и лицо его было обращено в сторону ковчега Божия. Кто же низверг статую бога Дагона? Это сделал Бог, чтобы показать филистимлянам, что он сильнее идолов и ненавидит их. Но филистимляне не поверили, что это Бог поверх ниц их бога Дагона. Они его подняли и опять поставили на прежнее место. На другое утро они встали рано и пошли в языческий храм. Но что же ожидало их на этот раз? Дагон опять лежал на полу пред ковчегом Божиим. Но на этот раз статуя была разбита. Голова и руки лежали отдельно от туловища. Филистимляне очень огорчились, увидев это. Починили ли они опять статую и поставили ли они ее на прежнее место, неизвестно. Но Бог навел вскоре на них еще худшее бедствие. Бог послал на них тяжкую болезнь. Они спрашивали друг друга: «Что делать нам с ковчегом? Мы не можем дальше оставлять его в городе этом». Тогда они перевезли его в другой город, где жили другие филистимляне. Но что же случилось с ними, когда к ним привезли ковчег? Они стали также заболевать, и многие из них умерли. Тогда жители города отослали его в другой город филистимлян. Когда жители этого города увидели приближение ковчега, они испугались и говорили: «Принесли нам ковчег, чтобы умертвить нас». И действительно, они начали заболевать и умирать от болезней, так что весь город наполнился стонами и воплями. Наконец, филистимляне решили отослать ковчег обратно израильтянам, но они все еще не были уверены, что Господь, Бог Израилев, гневался на них за то, что они оставили у себя ковчег. Гневался ли на них действительно за это Бог? Да, дети, вы помните, что это Бог послал на них болезни и смерть? Филистимляне отослали ковчег обратно. Вот что они решили. «Поставим, — сказали они, — ковчег на колесницу и впряжем в нее двух коров, которые никогда раньше не впрягали в колесницу. Телят же их отведем домой. Если Бог Израилев действительно Бог великий, Он может заставить коров идти обратно в стан израильский. Если коровы не возвратятся к телятам и пойдут в стан израильский, то мы уверимся, что Бог Израилев посылал нам болезнь и наказание за то, что мы оставили у себя ковчег». Таково было решение филистимлян. Они слышали о казнях, которыми однажды Бог поразил фараона, и боялись, чтобы он не сделал такого же с ними. Они говорили: «Не будем ожесточать сердце наше, как ожесточали сердца свои фараон и жители египетские». Таким образом, филистимляне взяли двух коров, впрягли их в колесницу, а телят отвели домой. Они поставили ковчег Божий на колесницу, затем они стали наблюдать, что же случится.
Бог чудесным образом управлял коровами. Они сами повезли ковчег по направлению к стану Израилеву. Они шли и ни разу не уклонились от прямой дороги к стану Израиля. Несколько филистимлян следовали за ними. Наконец, колесница приблизилась к месту, где несколько израильтян жали хлеб в поле. Израильтяне увидели ковчег и с радостью пошли навстречу ему. Коровы привезли колесницу в поле и остановились в стане вблизи большого камня. Вот такая история. Теперь будут вопросы, на которые вы можете ответить и прислать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV PO Box 523 на Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Куда поставили филистимляне ковчег? Второй вопрос. Что случилось с Дагоном? Третий вопрос. Какое еще другое наказание послал Бог филистимлянам за то, что они оставили у себя ковчег? Четвертый вопрос. Почему решились они наконец вернуть ковчег израильтянам? Пятый вопрос. Как перевезли его обратно? Шестой вопрос. Где оставили филистимляне телят? Седьмой вопрос. Зачем они их там оставили? И восьмой вопрос. Где остановились коровы? Ну, вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Это было накануне Дня Благодарения. В этом году холода наступили рано. Уже несколько дней, как земля замерзла. Во вторник после обеда, вернувшись домой с почты, дедушка сказал: «Не удивлюсь, если к утру пойдет снег». На это его маленькая внучка Люся радостно захлопала в ладошки. Вовчик ничего не сказал, но вдруг из сарая донесся какой-то шум. Бабушка настороженно спросила: «Что это?» Дедушка подошел к двери и позвал: «Володя!»
1: «Что, дедушка?»
0: – быстро ответил мальчик.
1: «А, это ты там?»
0: «Я иду, дедушка, вам что-то нужно?» – ответил Володя и через несколько секунд появился на ступеньках со своими санями.
1: «Выглядят очень хорошо для начала второй зимы!»
0: Смахивая пыль и разглядывая свое сокровище, проговорил Вовчик.
1: «Люся, не хотела бы ты завтра утром отправиться в школу на санках?»
0: Бабушка засмеялась. «Ты в самом деле рассчитываешь завтра на снег?»
1: «Но ведь дедушка сказал, что, возможно, завтра пойдет снег. А когда дедушка говорит «возможно», то оно всегда так и бывает».
0: Утром и в самом деле землю покрывал чистый белый снег и довольно глубокий. Детей едва можно было убедить съесть свой завтрак. Им не терпелось поехать в школу на санках. Бабушка сказала:
1: «Он не будет долго лежать. Снег, падающий на замерзшую землю, долго не лежит. Когда снег падает на влажную почву, вот тогда катки хорошие и долгие».
0: Это сообщение немного их разочаровало. Но Люся сказала:
1: «Когда снег падает на влажную почву, вот тогда катки хорошие и долгие».
0: Это сообщение немного их разочаровало. Но Люся сказала, что снег во всяком случае пролежит до конца уроков. Когда они ушли, то бабушка, наблюдая за ними из окна, сказала со вздохом:
1: «Как сильно Вовчик похож на нашего Ваню в этом возрасте.
2: Не дай бог, чтобы он вырос и напоминал тебе об Иване», — возразил дедушка с горечью в голосе.
0: Бабушка молча домыла посуду и привела в порядок комнату. Затем, подойдя к мужу, она положила руку ему на плечо и тихо произнесла:
2: «Иосиф, завтра день благодарения».
3: «И что?»
2: «Я испекла пироги, пудинг и торт сливовый, который Ваня очень любил. Что если он придет домой?»
0: «Ну?» На этот раз его ответ прозвучал с меньшим раздражением.
1: «Если он придет домой, ты же примешь его.
2: Помни, Иосиф, ведь он наш первенец».
3: «Не похоже, чтобы он вернулся».
2: «Я не знаю. Просто я думаю, что он вспоминает свой старый дом, когда приходит день благодарения. Ну, в любом случае, я приготовила все для него, но...»
0: И дальше она добавила больше для себя, чем для своего мужа.
2: «Я всегда готова встретить его. Кровать для него всегда готова. И всегда сготовлена что-нибудь, что ему нравится».
0: В это время дети шли в школу. Володя тащил санки с сидящей на них сестренкой на гору, прилагая к этому все старания. Каток еще не был укатан. Люся первая увидела вдали что-то очень странное.
1: «Посмотри, Вовчик, что это такое?» – воскликнула она.
0: Володя остановился. Взволнованная и перепуганная Люся соскочила с саней и стала рядом с ним.
1: «Это, наверное, та самая штука, которую называют велосипедом», – произнес Володя. «Я читал о них, и Том даже видел его, когда ездил к своему дяде. Я думаю, что это первый, который появился в наших краях. Смотри, как он быстро едет!» «Ну, хотя бы он остановился, чтобы мы могли получше его рассмотреть».
0: Словно в ответ на желание мальчика, велосипед остановился, и человек, ехавший на нем, слез с велосипеда и стал прямо перед детьми.
4: «Привет, ребята! Может, поменяемся? Я думаю, что я бы с удовольствием покатался сегодня. Холмы так заманчивы, словно предлагают заняться спортом».
1: «Скажите», не переводя дыхания и не давая возможность Володе сказать ни слова, незнакомец продолжал:
0: Нельзя ли где-нибудь тут позавтракать?»
1: «Не знаю», — нерешительно проговорил Володя. «Может быть, бабушка что-нибудь даст вам. Я слышал, как она однажды сказала, что никогда не в состоянии отправить бродягу. Она говорит, что, может быть, дядя Ваня где-нибудь тоже голодный, и она бы хотела, чтобы кто-нибудь ему тоже дал поесть». Незнакомец наклонился и стал смахивать снег с колеса. А когда заговорил, голос его был очень тихим.
5: «А где живет ваша бабушка и как ее зовут?»
1: «Ее зовут бабушка Кристина, и она живет вон там, в белом доме, видите, возле красного амбара».
5: «А дедушка тоже там?»
1: «Конечно же, мы должны иметь дедушку, иначе бы нас не было, правда?» — сказала Люся, забыв о своей застенчивости, при мысли, что дом не мог бы существовать без дедушки.
5: «Там только дедушка и бабушка и мы», — сказал Володя.
1: «У нас был еще и дядя Ваня, хотя Люся и я приехали сюда уже после того, как он ушел. Его уже 5 лет нету, но вы лучше не говорите о нем ничего, если пойдете туда, потому что бабушка всегда плачет о нем».
5: «А дедушка тоже плачет?»
1: «Нет, он только становится серьезным, но я думаю, что он сильно переживает за дядю Ваню. Он говорит, что это все водка, она увела его из дома. Дедушка ненавидит водку, как отраву. Он не терпит даже пива в доме и всегда выступает против пьянства».
5: «А разве бабушка не делает вино из смородины и не прячет его в подвале на случай праздников Дня Благодарения и Рождества?» – спросил незнакомец.
1: «Что вы, нет. Бабушка ненавидит все, в чем есть алкоголь. Она ни за что не потерпит этого в своем доме, но я думаю, она предложит вам чашку кофе».
2: «А вы думаете, что она будет рада увидеть Ивана?»
1: «Я знаю, что она обрадуется». В этот момент в голове мальчика промелькнула мысль, и он неожиданно сказал: «Слушайте, если вы ездите на этом велосипеде по всей стране, то, может быть, вы встретите нашего дядю? Если вдруг встретите, то скажите ему, что у бабушки все готово для него, и она все время ожидает, что он придет. Хорошо?»
5: «Хорошо, постараюсь. До свидания».
0: Сев на велосипед, незнакомец направился к небольшому белому домику, на который показал Володя.
5: «Как будто я не знаю этот дом и каждый уголок в нем», — сказал он про себя. «И бабушка держит все наготове для своего блудного сына».
0: При этом он поднял руку, чтобы смахнуть что-то со своей щеки.
5: Не могла же это быть муха в такое морозное утро? Или могла?
0: «У меня нет возможности рассказать вам о приеме незнакомца в маленьком белом доме. Возможно, была радость даже на небе о возвращении раскаявшегося блудного сына. Какой чудный день благодарения был в этот раз! Когда на следующий день собрались сыновья и дочери на пир и увидели своего давно ушедшего брата, их чаша радости и благодарности, казалось, переполнилась. Но я хочу вам рассказать немножко о разговоре, который произошел, когда после обеда дядя Ваня собрал вокруг себя всех детей. Они рассматривали велосипед, и он рассказал им о своих приключениях во время путешествия, как вдруг сказал:
5: «Вы вот думаете, что это хорошая вещь, а мальчишки откровенно завидуют своему дяде, что у него такая роскошь, не так ли?»
1: «Не совсем так, я думаю», — ответил один из мальчишек. «Но мне бы тоже хотелось иметь велосипед».
5: «Может быть, твой отец купит его? Я хочу его продать».
0: На это все мальчики смотрели на него в недоумении. «Как можно продавать такую драгоценность?»
5: «Ну, разрешите мне кое-что вам сказать, ребята», — продолжал он. «Мне уже 40 лет, и все, что есть у меня в этом мире, это только велосипед и всего несколько долларов, которые я заработал с тех пор, как стал трезвым. Я растратил лучшие годы своей жизни. У всех моих братьев хорошие уютные дома, а у меня ничего, и все из-за водки. Все начиналось с кружки пива. Ребята, никогда не прикасайтесь к алкоголю, не начинайте, и вы никогда не станете его рабами».
1: «Но дядя Ваня», — возразил один парнишка, — «вы же не раб больше».
5: «Нет, но я буду носить следы этого проклятия до самого гроба. Я скажу вам, что это совершенно того не стоит. 40 лет жизни, и ничего, чем бы я мог хвалиться. Решите это перед Богом, ребята, решите это, и вы никогда об этом не пожалеете, когда вам исполнится 40 лет. Я верю, что у вас будет что-то показать более ценное, чем велосипед.

Теперь дед задать задачку. Он меня позвал на дачу, цепь огромную стальную в гараже мне показал и глаза свои прищурив, мне загадку загадал. Знаешь, внучек, цепь прочна в меру слабого звена. Разгадаешь? Молодчина. Значит, мудрый ты мужчина. Как же это мне понять? Кто помог бы разгадать? Толк в загадках знает дед. Как же мне узнать ответ? Надо просто не зевать. Надо просто наблюдать. День прошел, второй прошел. Я ответа не нашел. Дед молчит, молчу и я. Нет разгадки у меня. Только вдруг так получилось, что часы остановились. Папу нам пришлось просить, чтобы он взялся их чинить. Папа их открыл внутри. Вот, сыночек, посмотри. Все детальки здесь важны. Все детальки здесь нужны. Циферблат и подзаводки, стрелки, гирьки, шестеренки, каждый винтик, каждый болтик и спиральки, и крючки, предназначенные трудиться, чтобы работали часы. Если нет у них баланса, если кто-то поломался, что-то отсоединилось, все тогда остановилось. Эти крохотные гайки разошлись немного здесь, из-за них остановился механизм огромный весь. Чтоб поломку нам исправить, их на место надо вставить, потому что цепь прочна в меру слабого звена. Я запрыгал, заскакал, я все понял, разгадал. Это значит, что неважно, малый ты или большой, ты работу для Иисуса должен делать хорошо, на месте правильном стоять, никуда не убегать, и друзей, кто рядом служит, добрым словом ободрять. Все для Господа важны, все для Господа нужны, и зависит от тебя Божья дружная семья. Я к дедуле побежал и разгадку рассказал. Дед сказал мне: молодчина, мудрый внук растет, мужчина, в деда мудростью пошел, это очень хорошо.

0: «Франц, пойдем со мной в путешествие. Мы исследуем все окрестные села».
1: «Давай, завтра же», — ответил тот.
0: Как только серое утро сменило темную ночь, они снарядили ранцы и оделись, как положено, для длительного путешествия. Каждому родители дали немного денег на дорогу. Дорога вела через долину с прекрасными фруктовыми садами. В это время крестьяне собирали урожай с яблонь и груш. Вскоре Франц почувствовал, что проголодался. Его друг поступил умнее. Он хорошо позавтракал перед дорогой.
1: «Посмотри, вдали виднеется церковная башня. Скоро мы будем в соседней деревне. Там ты сможешь купить что-нибудь поесть. Самое вкусное, лучшее из лучшего».
0: «А что же это такое «самое вкусное»?» — спросил Франц. Его товарищ, не задумываясь, ответил:
1: «Самое вкусное и самое хорошее – свежий сладкий сливочный пирог, полный кулек леденцов или плитка шоколада».
0: Франц накупил сладостей и ел с преогромным удовольствием. Потом наши путешественники пошли дальше. Когда они вышли из букового леса, Франц почувствовал сильное жжение в желудке. Полуденное солнце пекло нестерпимо. Чтобы утолить жажду, оба попили из студенного родника. Однако боль становилась все нестерпимее. Франц чувствовал себя совершенно несчастным. Тошнота комом подступала к горлу. Он облокотился о перила деревянного мостика, ведущего через ручеек.
1: «Ты такой бледный и измученный, Франц! Тебе что, плохо?»
0: «У меня ужасные боли в желудке. Я думаю, сладкий пирог, леденцы и шоколад не пошли мне впрок».
1: «Ну тогда пойдем, зайдем в этот большой дом. Может быть, хозяйка даст нам хорошего мятного чая, и тебе станет немного легче».
0: Когда они вошли в дом, вся семья сидела за столом, на котором стоял простой крестьянский обед. Франц рассказал о своей беде.
1: «О да, милый друг», — сказал хозяин, — «я уже знаю, что тебе нужно.
0: Тарелка простой крестьянской похлебки и кусок сытного ржаного хлеба исцелит тебя. Хлеб и соль вернут румянец твоему лицу. Иисус Христос сказал: „Я есмь хлеб жизни, а не сладкий сливочный пирог. Кто много лакомится сладостями, будет болеть от них“. Простая крестьянская пища всегда была самой здоровой. Не забудь, в простом ржаном хлебе сила. Если собираешься путешествовать, бери всегда с собой кусок хлеба». Франц хорошо и надолго усвоил этот урок. Давайте будем молиться о том, чтобы Господь благословил наш хлеб насущный и то, что Он нам посылает для жизни каждый день. Попросим, чтобы Он накормил всех тех, кто терпит нужду и голод».

На землю спускаются тени, и светлый окончился день. В молитве склонюсь на колени, забыв про усталость и лень. И детской молитве внимая, Господь посылает покой. Пусть ночь за окном обнимает просторы могучей рукой. Ни страхи ночные, ни тени, ничто не нарушит мой сон. Молитву мою, без сомнения, я верю, что слушает он. Спокойно усну на постели, приснятся мне светлые сны. За окнами шепчутся ели в объятиях ночной тишины.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии истории из книги Царств. Сегодняшняя история называется «Непослушание Израиля». Вы, наверное, помните прошлую историю, когда Ковчег Божий наконец-таки вернулся в стан Израиля. Сегодняшняя история будет продолжением этого. Израильтяне, бывшие в поле, сняли ковчег с колесницы и поставили его на большом камне. Затем они раскололи колесницу на дрова и принесли двух коров в жертву Господу. Этим они доказали свою благодарность Богу за то, что Бог вернул им ковчег. Филистимляне были очень удивлены чуду, которое совершилось на их глазах, и возвратились в свою страну. Не следовало ли им отказаться от идолопоклонства после того, как они убедились в великом могуществе Бога Израилева? Конечно, им следовало, придя домой, сжечь своих идолов и сделаться истинными поклонниками Бога Живого. Но они этого не сделали. Они продолжали поклоняться своим идолам, и за это Бог гневался на них. Израильтяне же сделали нечто, что также сильно огорчило Бога. Они решили заглянуть в ковчег Божий. Это было Господом строго запрещено всем, кроме священников. Вы уже знаете, что находилось в ковчеге. Там лежали скрижали с 10 заповедями. Бог гневается, когда люди не слушаются Его, поэтому Он послал болезнь на израильтян, и многие из заболевших ею умирали. Тогда они побоялись оставить в городе своем ковчег и предложили жителям соседнего города взять его к себе. Те пришли к ним, взяли ковчег и поставили его в доме одного человека. Человек этот жил на холме и согласился хранить вместе с сыном своим ковчег в одной из горниц дома своего. Почему же не перенесли ковчег снова в Силом? Жители Силома сделались идолопоклонниками, поэтому Бог разгневался на них и не позволил возвратить к ним ковчег свой. Огорчали его высотами своими и истуканами своими. Бог отринул жилище в Силоме. Бог оказал израильтянам великую милость, вернув их в ковчег и оставив его у них. Вот такая история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете ответить и прислать нам ответы. Но перед этим я хочу напомнить вам наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Что принесли Богу в жертву израильтяне в благодарность за то, что ковчег возвратился к ним? Второй вопрос. Продолжали ли филистимляне поклоняться идолам после чуда, которое Бог совершил на глазах их? Третий вопрос. Чем оскорбили израильтяне Бога? Четвертый вопрос. Кому позволено было видеть скрижали, которые находились в ковчеге? Пятый вопрос. Перенесли ли ковчег назад в Силом? И шестой вопрос. Где оставался ковчег Божий? Ну, вот и все. А теперь отвечайте и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать, да благословит вас Господь!

Псалом 22. Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душ мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь, слава Богу.

0: Жить свято, праведно перед Богом — это хорошо, когда в сердце царит мир, мир Божий, который несет счастье, радость, понимание, веру, надежду, любовь. В Библии написано, что из сердца исходит доброе или худое, поэтому более всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни. Что внутри, то рано или поздно выйдет наружу. Чем наполнена наша гостиница, сердце? Есть ли там место для Христа? Кто живет в твоем сердце? Давайте сами себе ответим на эти вопросы.
1: Христос в мою гостиницу сердца пришел сам мир Божий. Но, Господи, напрасно ты пришел. Здесь живут не очень достойные люди. Мне стыдно будет поселить тебя рядом с ними.
0: Но он пришел спасать не праведников, а грешников. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные.
1: Что ж, я попробую найти для тебя место. Подожди. В моей гостинице много жителей. А вот дверь миссис Беспокойства. Миссис Беспокойства, извините за беспокойство.
2: Кто там?
1: Это я, хозяйка гостиницы. Разрешите вас побеспокоить?
2: А с вами еще есть кто-нибудь?
1: Нет, нет, не беспокойтесь.
2: Тогда подождите, сейчас я вам открою. Это займет немного времени, так как на двери несколько замков. В наше трудное и беспокойное время так неуверенно себя чувствуешь.
1: Но позвольте, на этой двери раньше был только один замок.
2: И вы думаете, я смогла бы спокойно жить за такой дверью? Нет, я сразу же поставила еще замки. Просто время сейчас такое беспокойное, никому нельзя доверять. Так зачем вы меня потревожили?
1: Видите ли, у меня есть один посетитель, которого нужно где-то поселить. Нельзя ли в вашей комнате?
2: Что? В моей комнате? Да вы что? Мне? Жить с чужим незнакомым человеком? Нет, никогда.
1: Но послушайте, я полностью за него ручаюсь. К нему нет никаких подозрений. Он не причинит вам вреда, поверьте мне.
2: Но я не знаю его. А есть ли у него документы? Смогу ли я потом обратиться в полицию, если у меня пропадет что-нибудь из вещей?
1: Да нет же, послушай меня. Он не обидит вас. Я верю ему.
2: А я никому не верю. Нет, я не уступлю ему место в своей комнате.
1: Ну, пожалуйста, пойдите мне навстречу.
2: А кто мне пойдет навстречу? Вот я уже неделю вас прошу поставить мне решетки на окнах. И что?
1: Вы же живете на 5-м этаже. Зачем вам решетки?
2: Вот видите, мне и так живется неспокойно. Ночью никогда не сплю нормально, все прислушиваюсь. А вы еще с этим посетителем? Нет, извините.
1: Но миссис Беспокойства!
2: И извольте больше не беспокоить.
1: С ней разговаривать просто бесполезно. Всего боится, никому не доверяет. Пойду-ка я к мисс Горе. Может быть, она уступит свою комнату? Мисс Горе
3: опять плачет. Я, наверное, не вовремя. Но вообще-то она всегда в слезах. Когда же мне еще обращаться к ней? Миссис Горе, откройте!
4: Что вам?
3: Добрый день, миссис Горе. Я...
4: Какой же он добрый! С тех пор, как умер мой муж, достопочтенный мистер Печат, для меня уже нет добрых дней.
3: Очень жаль. Наверное... Пока был жив мистер Печали, вы были счастливы с ним?
4: Да нет, что вы. Наша жизнь всегда была полна скорбей и болезней. Но, по крайней мере, мы разделяли вместе наши горести и несчастья.
3: Очень сожалею, но, миссис Горе, не могли бы вы мне помочь? Не уступите ли вы свою комнату одному человеку, хотя бы на время?
4: Я? Я в моем горьком положении должна уступить кому-то свою комнату? Кто же этот несчастный?
3: Да он совсем не несчастный. Просто ему сейчас нужен кров.
4: И вам не стыдно, милочка, просить меня о таком одолжении? Меня, женщину, которая перенесла столько горя. Я не снимаю с себя траур. Мои глаза не просыхают от слез. Меня, как никого, обделили всем. Радостью, любовью, сочувствием, всем. Моя жизнь — это сплошное уныние. И вы... Вы забираете последнее, крышу над головой, у меня, у бедной вдовы?
1: О, миссис Горе, я не забираю. Я хотела предложить. А может, он вам поможет? Я знаю, он творит чудеса.
4: Мне уже никто не поможет. Ох, горе мне, горе.
1: Да, я зря ее побеспокоила. У нее и так жизнь не сладкая. Нет, ее комната не подойдет для Христа. Пойду попрошу, может быть, господин Ненависть уступит свой номер. Его все равно часто не бывает дома, вечно в разъездах. Господин Ненависть, откройте, у меня к вам дело есть.
5: Кто еще там?
1: Это я, хозяйка гостиницы.
5: Что вам от меня нужно? По-моему, я заплатил по всем счетам.
1: Я не по поводу оплаты. Откройте же мне!
5: Ну что еще?
1: Видите ли, у меня есть один посетитель. Ему нужна комната. Что, если он поживет у вас? Вы ведь все равно уезжаете на эту неделю.
5: Это не ваше дело. Убирайтесь.
1: Но, пожалуйста, ему нужно же где-то переночевать. Будьте так добры.
5: Что? Кто там еще такой, что я должен быть добр к нему?
1: Это один человек, он не простой человек, он...
5: Мне все равно, простой он или нет. Передайте ему, что я не хочу его видеть. Пусть только попробует подойти к моей двери.
1: Но не можете же вы так относиться к бедному путнику.
5: А почему нет? Я могу все, что хочу, понятно? Кого я должен жалеть? Меня разве кто-нибудь когда-то жалел? Я не помню ни отца, ни матери. Помню только холодную грязь на улице и пинки прохожих. Так вот, теперь я всем даю сдачи. А сейчас я закрываю дверь.
1: Подождите, пожалуйста.
5: Вон из моего номера.
1: Я его просто ненавижу. Какой же он злой. Какие они все противные. Никто не хочет уступить свое место. Не могут даже немного потесниться. Они вообще забыли, кто здесь хозяин. Да я сейчас пойду и просто выгоню кого-нибудь.
0: Хозяйка гостиницы была в растерянности. Она хорошо знала каждого жильца, знала характеры, но все-таки не ожидала такого сопротивления. Гостиница большая, есть и еще комнаты. А вот комната лентяя.
1: Извините, откройте, уважаемый лентяй, слышите?
6: Кто? Кого? Зачем? Может, не надо?
1: Как не надо? Откройте, не ленитесь. Это хозяйка, мне нужно с вами поговорить.
6: Ой, что, серьезный разговор, что ли? Может, не сегодня, а?
1: Конечно, серьезный. Срочно, откройте.
6: Ну, может, не сейчас, мне так не хочется.
1: Как это не хочется? Сейчас же откройте, быстро!
6: Ну ладно, что вы хотели?
1: Вы сможете принять одного гостя?
6: Ох, только не эти гости. Как они надоели. Они так часто. Хочется побыть одному со своими мыслями, делами. Просто в одиночестве, понимаете? Мне просто лень сейчас кого-то принимать.
0: Видя, что тут уж точно не найдется места для посетителя, хозяйка подошла к другой комнате в надежде, что ей тут не откажут.
1: Гнев!
7: По голове себе постучи.
1: Откройте мне, мистер Гнев!
7: Что? Сейчас я как открою?
1: Ну, пожалуйста!
7: Что, пожалуйста? А, это вы! Давно не заглядывали, что надо?
1: Надо принять ненадолго!
7: Чё? Принять? Ненадолго, а больше ничего не надо? И вообще, у меня, по-моему, не проходной двор, понятно?
1: Да, все понятно. Но с Гневом всегда были проблемы, у него очень тяжелый характер. Он и сам от этого страдает. Пойду к раздражению. Может, тут что-то получится.
0: Рассудите сами, что-нибудь можно решить с раздражением? Хозяйка подошла к двери и услышала нарастающее возмущение. Миссис Раздражение, громко возмущаясь, разговаривала по телефону с подругой.
8: Алло, ты меня слышишь? Что? А? Спрашиваешь, как дела? Да никак. Ой, как холодно, понимаю, на улицу, но почему в квартире? Батареи ледяные, меня уже морозит. Так нетрудно и заболеть, а за квартиру плачу. Вообще-то много. А как у вас там дела? А, не слышу, что? Не пойму. Ну говори громче, как меня все это раздражает. Алло, алло. О, связь прервалась. Как можно это терпеть? И в стране, и в природе, не пойми, что творится.
0: Услышав это, хозяйка поняла, что здесь уж точно не найдется места для ее посетителя.
1: Что же мне делать? Как быть? А, вон квартира хохотунчиков. Может, они мне помогут? Хохотунчики, откройте!
9: Что, открыть?
10: А кому открыть?
11: Зачем открыть?
1: Открыть дверь. Мне хозяйки гостиницы. Зачем, я скажу.
9: А как его там?
10: Хозяев дома нету.
1: Как нет? А я с кем разговариваю?
11: Действительно, с кем?
1: Значит так, быстро открыли дверь и перестали смеяться, иначе...
9: Ладно, все, мы вас слушаем.
1: Наконец-то! Слушайте! Нужно к вам поселить еще одного жильца, очень доброго, хорошего.
10: А зачем?
11: А нам и так весело.
9: И не надо еще нам кого-то хорошенького подселять.
10: А мы и так никого не будем принимать.
11: Хозяюшка, отстаньте от нас, пожалуйста. Нам так было весело без вас. А вообще, по какому делу вы пришли к нам?
1: По вашему делу.
9: А, что, на нас уже дело завели?
10: Серьезное, наверное.
11: В наше-то время все серьезно.
1: Все, кроме вас. Хватит тут хихоньки-хахоньки.
9: А что такое хихоньки-хахоньки?
1: Да, с вами каши не сваришь.
10: Че, вы хотели с нас кашу сварить?
11: Не, ну такого мы вообще не ожидали.
9: Тем более от нашей хозяйки. Никогда не подумал, что она сможет такое сделать.
1: Замолчите, сколько можно?
10: Ребята, сколько можно?
1: Хватит, я вам приказываю.
11: Не, ну если это приказ, то нужно топнуть ножкой.
9: А если нет, тогда тон помягче.
1: Нет, ну это уже слишком.
10: Тише, тише, ну надо послушать.
11: А у нас суд здесь, что ли?
9: Так, всем встать, суд идет.
11: А может не надо, а?
0: Хозяйка грустно посмотрела им вслед, думала. Весело, всегда им весело. Как вообще с такими людьми можно говорить о серьезных вещах? Проходя дальше по коридору, хозяйка заметила, что возле окна кто-то стоит. Да, это двое хитрецов, брат и сестра. О, они, которые во всех ситуациях что-то придумают, не совсем адекватно, всегда ища себе выгоду. Хитрость видна во всех их действиях. Но что делать растерянной хозяйке? Она направилась к ним.
1: Как я вас рада видеть!
8: Это хозяйка?
12: Та-да! И что, она нас рада видеть?
8: По-моему, она хитрит, что рада нас видеть.
12: Ой, мы тоже так рады вас видеть. Так за вами скучали, переживали. Как вы?
8: Все думали, почему же к нам на этаж не заходите? Мы с братом тут такой ремонт затеяли, еле справились.
12: Ой, да...
1: Я рада за вас. И ремонт такой хороший. Молодцы. Скажите, а не могли бы вы мне помочь?
12: Что, прямо сейчас?
8: Прям вдвоем?
1: Можно вдвоем, можно по одному.
8: Ой, мы всегда готовы помочь. Мы же с вами и в вагоне, и в воду.
12: Ну, а что надо делать? А то вдруг у меня сил не хватит.
8: Ой, у тебя-то сил не хватит. И не стыдно, ладно б я сказала. Хозяйка бы мне точно поверила. Ну, даже я хоть и маленькая, но жилистая.
1: Так, давайте-ка поближе к делу. Смогли бы вы на ваш хитрый этаж принять еще одного жильца?
12: Главное, чтоб он был богатый, с большим и полным холодильником, чтоб за квартиру хорошо платил, чтоб и на нашу долю что-нибудь перепадало.
8: Ну ты размечтался. Ты скажи лучше, чтоб жилец убрал после нашего ремонта, а то порядка не будет аж до Нового года. Ты всегда увиливаешь от работы, не хочешь мне помогать.
12: Ты, между прочим, тоже хитрая, да-да-да. На продукты совсем денег не даешь.
8: Слышишь, это кто еще хитрый? Я тебе сейчас все припомню. Понятно? А то слишком умным стал.
12: Знаешь что?
8: Знаю, а вот ты нет.
0: Слушая их яростный диалог, было понятно, что здесь ничего доброго не выйдет. А вот комната гордости. Она наверняка поможет нашей отчаявшейся хозяйке.
1: Уважаемая гордость, я тебя рада видеть.
13: Уважаемая, конечно, уважаемая, но никак не могу понять, почему тебя, почему не вас. И вообще, я не очень рада вас видеть.
1: Ну, гордость, ты как всегда. Ладно, вы сможете принять одного гостя к себе ненадолго? Ну, подумайте хорошо, может, все-таки...
13: И не подумаю, чтоб у меня кто-то... Да вы вообще понимаете, что говорите?
1: Я все прекрасно понимаю. Но вы и в мое положение войдите. Как мне поступить?
13: Я не собираюсь никуда входить. И понимать тоже не собираюсь. Чтоб всяких я принимала, это буду не я, гордость.
1: Да, действительно, это будешь не ты, гордость. Что же мне делать? Как я устала! Кому идти? А, вон комната непослушания. Откройте! Пусть только попробуют меня не послушать. Откройте!
14: Даже не собираюсь.
1: Откройте! Я вам приказываю.
14: Ну что тебе еще?
1: Почему это тебе? Я с вами на «вы» разговариваю вообще-то.
14: Ну хорошо, что вам угодно?
1: Во-первых, вы мне не платите уже вторую неделю. А во-вторых, я выселяю вас из номера. Собирайте вещи.
14: И не подумаю.
1: Я вам приказываю, собирайте вещи.
14: А я вас слушать не собираюсь.
1: Ах, так? Да вы не имеете права. Это вообще-то моя гостиница. Покиньте номер.
14: Если вы думаете, что я послушаюсь, то глубоко ошибаетесь. Ну что вы мне можете сделать? Будете звонить в полицию? Ха, зачем вам эти неприятности? Примените силу? Не получится. Я вам такое здесь устрою, век помнить будете. Так что послушайте, идите-ка вы спать, а за оплатой приходите через неделю.
1: Какая наглость! Она не послушала меня, хозяйку гостиницы. Ну что же мне делать? Звонить в полицию? Нет, это одни неприятности. Но я не нашла места для Христа. Как быть? Я не хозяйка своей гостиницы, эти жильцы. Я не могу справиться с ними. Как я устала от них. Их жизнь становится моей жизнью, моей частью. Но зачем мне это? Зачем мне горе, беспокойство, ненависть, раздражение, гнев? Ну что же мне делать? Я сама виновата во всем. Зачем я разрешила им жить в моем сердце? Думала, так будет лучше, но, увы. Как мне жить дальше? Неужели я не смогу впустить мир Божий в мою гостиницу? Но он мне очень нужен. Ах, я совсем забыла, что есть еще одна комната «Добрая совесть». Я к ней так давно не обращалась. Она такая добрая, понимающая, всегда идет навстречу, хотя и справедливая.
0: А почему хозяйка гостиницы не просит помощи у доброй совести? Это долгая история. Причина вся в том, что у совести есть такое качество, как обличать. И вот нашу хозяйку совесть как-то обличила за проступки. Та слушала ее раз, другой, но однажды терпение хозяйки закончилось, и она отправила совесть в маленькую комнату на чердак, чтобы та не удерживала от плохих дел, не вмешивалась в ее личную жизнь. Так постепенно из гостиницы сердца исчезли понимание, доброта, радость, смирение, спокойствие, терпение, искренность, серьезность, а вселились новые жильцы. Проблемные.
15: Добрый день! А что с вами? Вы такие расстроенные. Что-то случилось?
1: Ах, это ты, добрая совесть. Помоги мне.
15: Ну, если смогу, то с радостью.
1: Спасибо. Понимаешь, ко мне пришел мир.
2: мир Божий, который несет счастье, радость, смысл в жизни. А я не знаю, где его поселить, весь дом занят, и никто из наших жильцов не хочет принять его хотя бы на время. Не знаю, что и делать, а не принять его я не могу. Я так устала от постоянных проблем в моем доме. Сама не рада. Даже имея некоторые привилегии, мне очень трудно жить. Добрая совесть, что делать?
15: Вы, конечно, извините, но только один выход. Нужно выгнать всех жильцов и вернуть прежних постояльцев, оставить славу, блеск вашей неправильной жизни и впустить мир. Простите, но мне нечего добавить.
0: Хозяйка осознала свое печальное положение, послушав добрую совесть, сделала правильный выбор. И с тех пор все изменилось. В гостинице сердца больше не живет грех. Жильцы, которые раньше приносили лишь проблемы, покинули ее. Теперь здесь царит мир Божий, а с ним покой, радость, любовь, надежда и вера в счастливое будущее.
2: Дорогой друг, кто хозяин твоего сердца? Царит ли там мир Божий? Счастлив ли ты? Да поможет Бог нам иметь чистое сердце и достичь небесного царства.

Короткие рассказы для детей. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Послание к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. Маленькая девочка должна была снять горшок с печки. Хотя она и взяла две кухонные тряпки, тем не менее глиняный горшок выпал у нее из рук, потому что горячий пар обжигал их. Когда мать увидела на полу черепки, она схватила хворостину и избила девочку. Так случалось уже не раз. И Лиза становилась все упрямей, ведь она не считала себя виноватой. Однажды мать пошла к пастору. Он был хорошим воспитателем и педагогом. «Господин пастор, я совсем расстроена. Моя Лиза

а кто любит, с детства наказывает его. А потом еще сказано: «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Но ничего не помогает, господин пастор. Вы хорошо проинформированы, но скажите, что же вы еще применяли? Я запирала ее на целый день, но безрезультатно, расстроенно воскликнула мать. «А какие методы вы еще пробовали?» – допытывался мудрый старец. «Ну, еще я ей есть не давала», – дополнила сердито женщина. Пастор спросил опять: «Что же вы еще пробовали? А что же можно еще сделать?» – сердито воскликнула мать. «Я хотел вас спросить, молились ли вы за свою дочь? Молились ли вы вместе с ней?» Женщина вне себя закричала: «А можно ли вообще молиться об этом потерянном создании? Это напрасный труд!» Послушайте, безнадежных не бывает. Иисус Христос о всех нас молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вы тоже не знали, как правильно поступать, и поэтому ваша дочь стала такой упрямой. Воспитывайте ее словами и методами, которые показал нам Христос. То, что вы упустили, хочу восполнить я. Я буду усердно молиться за вашу дочь». Он делал это постоянно, и маленькая Лиза стала милым, послушным ребенком. Да, молитвы сильнее палки и хворостины. Будем молиться, чтобы Господь помог нам слушаться наших родителей и быть радостью для них. Помолимся и за тех детей, у которых неверующие родители, и они не молятся за своих детей. Попросим Господа, чтобы те родители, которые жестоко поступают со своими детьми, научились у Иисуса правильным методам воспитания.

0: Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Неблагодарность Израиля». Кто был царем Израиля? Бог был царем над Израилем. Когда Самуил стал взрослым, он сделался судьей израильским. Но он не был царем Израиля. Он передавал народу то, что Господь желал, чтобы они делали. Он же назначал наказание провинившимся израильтянам. Прежде Самуила судьями израильскими был Моисей, Иисус Навин и Илий. Теперь их заменил Самуил. У него не было ни престола, ни короны царской. Он всегда спрашивал у Бога, что следует делать израильтянам, и затем передавал им волю Божию. Израильтяне должны были быть счастливы, что Бог был их царем. Ни у одного народа не было такого милостивого царя. Вам будет грустно услышать, что израильтянам надоело иметь Бога своим царем. Они говорили: «Мы хотим иметь царя, который вел бы нас на войну». Им хотелось иметь видимого царя. И вот они пришли к Самуилу и сказали ему: «Дай нам царя». Самуил очень этим огорчился. Он начал молиться Богу. «Дал ли Бог царя израильтянам?» «Да, он это сделал. Ему не нравилось, что они хотели иметь царя, но он решил исполнить желание их». Тогда Самуил собрал всех израильтян и сказал им: «Бог даст вам царя, но вот такие обязанности будете иметь относительно царя вашего. Сыновья ваши должны будут служить ему и бегать перед колесницами его. Одни должны будут делать ему мечи и копья, другие должны будут для него собирать жатву с полей его. Дочери же ваши должны будут варить ему кушанье и печь ему хлеб, и он возьмет себе много полей ваших и сады, и хлеб, и овец ваших возьмет себе или отдаст их кому захочет. И тогда вы пожалеете, что захотели иметь царя, и будете просить Бога избавить вас от него, но Бог тогда не услышит вас». Продолжали ли после этого израильтяне хотеть иметь царя? Да, они не послушали слов Самуила и продолжали говорить: «Мы хотим иметь царя». Затем народ разошелся по домам. Кто же решил, кому быть царем? Бог должен был избрать царя и указать это Самуилу. Вот такая сегодняшняя история. Сейчас будут вопросы, на которые вы можете ответить и прислать нам по почте. Наш адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Был ли Самуил царем израильским? Или же он был судьёю их? Второй вопрос. Кто был царем Израиля? Третий вопрос. Почему израильтянам не следовало желать иметь царя? Четвертый вопрос. Почему они хотели иметь царя? Пятый вопрос. О чем заранее предупредил их Самуил? Шестой вопрос. Продолжали ли израильтяне желать иметь царя? И седьмой вопрос. Кто должен был избрать царя Израилю? Ну, вот и все. А теперь ответьте на эти вопросы и пришлите нам. Мы будем ждать, да благословит вас Господь.
1: Человек – венец творения, но он должен принимать от природы наставления и их в жизни применять. Научить благому делу могут звери, птицы, скот. Служат нам они примером, иногда наоборот. Научиться можно пению у прекрасных певчих птиц, восхищаться их уменью так прекрасно гнезда вить. Всем знаком трудяга-ослик, Хоть он ростом невелик, он старателен, вынослив, прост, неприхотлив и тих. А верблюд, на удивление, может столько проглотить, что потом на протяжении многих суток может жить. Без воды, без пищи, с грузом по пустыне он идет, переносит сной и стужу и не стонет от забот. Могут научить дельфины, как добро другим творить, как подняться на вершину, можно горных коз спросить. Как орел стремится в небо, как овца смиренным быть. На лесу похожим не быть, с ближними нельзя хитрить. Быть приветливым, как солнце, греть, светить и ободрять, и родных, и незнакомцев никогда не обижать. Не быть хмурным, как туча, надвигаясь на других, улыбаться все же лучше, даже в трудностях любых. Чистоте научит кошка, паучок терпению, и от каждого немножко будет наставление. Заяц может подсказать, как спасаться надо, если хитрый, лютый враг будет близко, рядом. Не сердиться, не роптать, учат нас цветочки, но всегда благоухать светлым днем и ночью. Обучают нас труду муравьи и дятлы, пчелки трудятся в саду, мед неся по капле. Мудрости учись у змей, простоте у голубей, а гривастый царь зверей учит смелости своей.

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я хотела бы порассуждать с вами над вопросом: а для чего я живу? А что такое жизнь? Разные люди отвечают по-разному. Одни говорят, что это работа и заботы, другие говорят, это борьба во тьме, третьи, что жизнь – это стремление к высоте, а четвертые, что жизнь – это постоянный поиск счастья и длинная цепь разочарований. Сколько людей, столько и мнений. Один мальчик тоже задался таким вопросом. Марк, глубоко задумавшись, сидел на бревне на опушке леса. Вдруг он вскочил и побежал домой. Ему нужен был кто-нибудь, с кем он мог бы поговорить. В гостиной он нашел свою маму. «Мама, я думал об очень важном. Для чего я живу на свете? Должен же быть какой-то смысл в этом. Машина нужна для того, чтобы ездить, холодильник, чтобы сохранять продукты, плита, чтобы готовить на ней пищу. Все имеет свой смысл и значение. А для чего я живу?» «Ну и мысли», – вздохнула мама и села на диван. «Когда ты родился, мы с папой были очень рады тебе, и мы рады до сих пор, ведь мы тебя любим, ты наш сын». «Да, это отлично, а если бы я был нежеланным, что же тогда?» Мама задумалась. Затем она сказала: «Да, к сожалению, бывает и такое, что дети нежеланны, это так прискорбно. Но знаешь, и тогда твоя жизнь имела бы смысл, как и жизнь всех людей. Думаю, нам нужно искать ответ у того, кто сотворил мир. В Библии сказано о Боге так: Господь Бог твой возвеселится о тебе радостью, будет торжествовать о тебе с ликованием. Бог рад тебе от всего сердца, и у него есть планы в отношении тебя и твоего будущего. Ты не случайно пришел в этот мир. Этого хотел Бог, и он любит тебя». Марк просиял. «Бог рад мне? Он действительно любит меня? Как это здорово!» Он задумался. «Если Бог рад мне, тогда и я хочу радовать Бога. А как я могу это делать лучше всего?» «Сынок, верь ему, уповай на него. И, конечно же, соблюдай его заповеди. И даже тогда, когда у тебя нет желания исполнять их. Его заповеди полезны и нужны нам. Они хранят нас от ошибок. Если ты будешь верить Богу и поступать по его воле, то ты тем самым покажешь Богу, что доверяешь ему. Твое доверие будет радовать Бога, и ты будешь рад ему. Не прекрасно ли это?» Марк задумчиво посмотрел на маму. «Мама, а Бог действительно удивительный отец. Мне кажется, что я еще мало думал о нем. А иногда я его, конечно же, и огорчал, когда не исполнял его заповеди. Как хорошо, что и здесь Бог проявил свою заботу о нас, потому что Он нас очень любит. Он послал на землю своего Сына Иисуса, который заплатил за наши грехи своей смертью на кресте. И поэтому Господь может нам прощать грехи и приводить нашу жизнь в порядок. И если я оступлюсь, я тоже прошу у Бога прощения», – сказала мама. Глаза Марка заблестели от радости. Теперь он все понял. «Бог хотел, чтобы я был. Бог любит меня. Это так здорово!» Поцеловав маму, он выбежал на улицу и побежал к своему любимому месту. Марк опустился на траву и стал неслышно молиться. Это был важный разговор с его небесным отцом. Ребята, Бог дал каждому из нас жизнь. Условия жизни, правда, у всех разные. Одни дети имеют счастливое безоблачное детство, а многие уже с детства знакомы с горем и страданиями. Но независимо от того, как тебе живется на этой земле, ты можешь быть счастливым, потому что знаком с другом, который знает все о тебе, которому ты не безразличен, который любит тебя и ради тебя умер на кресте и даже воскрес, который приготовил вечность для тебя и благодаря которому ты уже здесь, на земле, имеешь частицу этой вечности. А теперь послушаем рассказ «Молитва на тихой охоте». В субботу рано утром мама, одевая второй свитер Маши, напутствовала ее: «Только смотри, в лесу от группы не отставай, чтобы не потеряться». «Да какая там группа? Нас всего 4 человека. Денис с Ломоносовым, я да дедушка Стёпа», – успокаивала Маша маму. «Вот рядом с дедушкой Стёпой и ходи», – мама поправила дочке волосы. «Ладно», – пообещала Маша, – «отставать я не буду. Ну все, мне пора идти. Где моя корзинка?» «Только сразу говорю, я грибы чистить не буду, я их только собираю». «Ну хорошо», – согласилась мама и поцеловала Машу в щеку. «Вот корзинка, беги, а то тебя уже, наверное, ждут». «Ну что ты опять опаздываешь?» – спросил Денис, любуясь своими новыми наручными часами, которые ему очень нравились. Это был подарок папы на день рождения, когда Денису исполнилось 11 лет. Обычно Денискин отец забывал, когда у сына день рождения, потому что он каждый день выпивал со своими друзьями. Но на этот раз папа не забыл. Вообще, после покаяния тети Ксении, дядь Саша стал меняться и все чаще приходил домой трезвым. «Уже 9:03, – уточнил Денис, сурово посмотрев из-под бровей на Машу, как настоящий командир. «Ну подумаешь, 3 минуты! Отмахнулась правнучка великого художника. «Дедушка Стёпа, я готова!» «Но раз все готовы, то пойдем. Только помолимся на дорогу», – предложил дедушка. Ребята уже знали, что дедушка очень любил молиться по всякому поводу. «Отец Небесный, будь с нами в этот день!» – начал молиться дедушка, закрыв глаза. «Мы просим, чтобы ты руководил нами и охранял нас во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь». «Дедушка, а мне все как-то непонятно, почему Христа называют Спасителем?» – спросила Маша. «Спасителем от чего?» «Да, и мне тоже непонятно. А для чего он умирал?» – подхватил Денис. Дедушка Стёпа, шлепая сапогами по мокрой дороге, ведущей в лес, расправил плечи и предложил: «Хотите, я расскажу вам историю?» «Да, давайте лучше историю», – обрадовался Ломоносов. «Истории мы все любим слушать». «История – это из жизни, из моей жизни. Так вот, было это в 1953 году. Мне тогда было всего 25 лет». «Ничего себе 25, а мне только 11», – вставил Ломоносов. «Да, наверное, 25 – это не так уж и мало», – улыбнулся дедушка, «потому что к тому времени я успел закончить школу, техникум, отслужил в армии и попал в тюрьму». «В тюрьму?» – спросили Денис с Машей в один голос. «Так значит, вы уголовник?» – Ломоносов осмотрел дедушку с ног до головы, как будто видел его в первый раз, и сокрушенно покачал головой. «Вот уж никогда об этом не подумал бы». «Ломоносов, да помолчи ты!» Маша ткнула его локтем. «Дедушка, а за что вас посадили в тюрьму?» Дедушка Стёпа взъерошил рыжие волосы Коли и задумчиво улыбнулся, как бы переносясь мыслями в тот год. Только глаза его не искрились, как обычно, а были наполнены грустью. «В то время, Коленька, не нужно было быть уголовником, чтобы тебя посадили», – помрачнел он. «То был последний год правления Иосифа Сталина, и людей сажали только за то, что они что-то не так сказали, или кто-то просто решил по злобе донести на них в органы». «Какие такие органы?» – не поняла Маша. «Органы безопасности». Тогда эта организация была карательной в полном смысле этого слова. «А что значит карательный?» – спросил Денис. «Ненавидели они людей», – объяснил дедушка. «Посылали в тюрьмы и лагеря ни за что. Но в моем случае у них была хорошая причина. Мы с другом организовали в Твери христианскую общину. Вот нас обоих и посадили. Только его отправили в Сибирь, и я о нем больше никогда не слышал. А мне повезло. Меня направили в родную старицу. Здесь валили лес, а работников не хватало, потому что очень многие умирали от истощения и издевательства, да и от очень тяжелой работы». «Так значит, вы в этом самом лесу работали?» – удивилась Маша. «Да, Машенька. Эх, если бы вы знали, ребята, сколько слез было пролито в этом лесу! Но я расскажу вам только одну историю, которая одновременно и грустная, и радостная. Лес был уже совсем близко, но теперь он казался ребятам таким таинственным и немного страшным. Но никто, конечно, не подавал виду, и вся четверка бодро шагала по мокрой дороге. Так вот, когда я попал в лагерь, то понял, что законы там совсем другие. Люди по-другому друг к другу относились, и эти законы нужно было понимать, иначе выжить было трудно». «А что это за законы такие?» – спросил Коля. «Например, никогда никому ничего нельзя было обещать», – вспоминал Степан Васильевич. «Со мной вместе прислали одного паренька. Он тоже неопытный был. Так вот, подходит к нему один уголовник и спрашивает: „Тебе когда посылка положена?» „На следующий месяц“, – отвечает паренек. Кстати, его тоже Колей звали. „Ну что, поделишься?“ – спрашивает уголовник и угощает его сухарем. „Конечно“, – отвечает простодушно Николай, – „обязательно поделюсь“. Он думал, что нового друга нашел, а через месяц посылка Николаю не пришла. Никто не знал, почему, но она не пришла. Так его однажды ночью этот уголовник просто избил. И считалось, что избил справедливо, так как Николай не исполнил обещание и не поделился. „Так он же не виноват, что посылку не получил“, – возмутился Денис. „Что же это за законы такие?» „Волчьи законы“, – согласился рассказчик. „Но для меня Бог послал человека, который на первых порах очень мне помог. Звали его Акифом. Он был азербайджанцем. Близких друзей у него не было, но его все боялись, потому что он в совершенстве знал дзюдо. И если дело доходило до драки, он никого не жалел. Жестоким был этот парень“. „Так это Акиф вас научил разным приемам?“ – догадался Коля. „Точно, Коленька, Акиф. Но это было позже. А сначала он просто помог мне освоиться в лагере, понять, что к чему. Да и продуктами помог, чтоб я с голоду не умер. Ну а со временем мы стали настоящими друзьями. Многие Акифа недолюбливали, потому что он был не русский. А у меня таких настроений не было, и он это очень чувствовал. „Разве азербайджанцы не мусульмане?“ – спросил Денис. „А вы ведь христианином были. Это не помешало вашей дружбе?“ „Нет, дружбе это не мешало, но говорили мы о Боге много. Сам Акиф считал себя мусульманином, но Коран почти не читал. Он был очень удивлен, когда я ему рассказал, что многие книги, которые считаются священными в исламе, это библейские книги. А когда он узнал, что Авраама почитают как пророка, и христиане, и мусульмане, он стал очень интересоваться христианством, потому что об Аврааме он слышал раньше от своего деда“. „А за что его посадили?“ – поинтересовалась Маша. „За драку. Хотя обычно он сдержанным был, очень дисциплинированным. Не пил, не курил. В общем, спортсмен был высокого класса и держал себя в форме. Так вот, один раз после того, как он вышел победителем на республиканских соревнованиях, друзья его все-таки напоили. Акиф с кем-то подрался, одному человеку ребра поломал, и вот его посадили в тюрьму. Четверка друзей входила в лес. Вначале стояли березы, как бы прикрывая лес белой накидкой, а чуть глубже зайдешь — сосны, и конца им не видать. Вот под соснами и будем искать грибы. Дедушка подошел к неприметному бугорку, разгреб палкой хвою, и оттуда показалась белая головка гриба. Коля подбежал, срезал гриб и бросил его себе в кузовок. «Давайте вы будете находить бугорки с грибами, а я буду срезать, чтобы вам не нагибаться», – по-деловому предложил рыжий интеллектуал. «Так мы и больше насобираем и вам, и мне». «Договорились», – усмехнулся дедушка.
1: «Какой ты хитрый, Ломоносов», – заметил Денис.
0: «Дедушка, так что потом с Акифом случилось?» «Ну вот, мы с ним подружились, вместе работали, пилили деревья, со временем стали говорить о сокровенном, о своих чувствах, о мечтах. В неволе, хочешь не хочешь, начинаешь задумываться о вечном, о духовном».
1: «А почему?» – спросил Коля.
0: «Потому что заниматься больше нечем, кроме работы. Нету суеты, вот и начинает каждый думать о главном. Зачем мы живем?» Акиф также начал задумываться, искать какой-то смысл в жизни. Я ему, конечно, много раз говорила о Христе, говорила о том, что только в Боге настоящая радостная жизнь.
1: «А почему это только в Боге?»
0: – спросил снова Ломоносов, подрезая толстую ножку гриба.
1: «Я вот живу себе без Бога, и ничего, нормально, иногда бывает радостно, иногда грустно, как у всех».
0: «Ну, примерно то же мне говорил и Акиф», – продолжал дедушка свой рассказ. «Ведь живут же люди без Бога. Я много о нем молился тогда, в основном по ночам. Я просил Бога, чтобы он сам открылся Акифу, потому что просто словами верить никого не заставишь. Я еще это давно понял. А когда Бог открывается человеку, тогда ему становится все-все понятно». «Исчезают, и почему, и зачем?» «Так вот, однажды приходит ко мне вечером Акиф, а я смотрю, он сам не свой, дрожит весь. Убьют меня», — говорит. «Кто?» — спрашиваю. «Что значит убьют?» «Степан», — сказал он, положив дрожащую руку мне на плечо, «слушай меня, не перебивай, ты теперь со мной много не разговаривай. Сегодня новую группу зэков привезли. Это мои старые враги. Мы вместе в другой тюрьме были. Там драка была. Их была целая группа. И один из них после этой драки не выжил. Я знаю, что они меня убьют. Всякий способ найдут. Я только не хочу, чтобы они и тебя заодно уничтожили. У нас ведь настоящая человеческая духовная дружба». Акиф нервно сжимал кулаки. Он никогда раньше не говорил такими словами. Затем, перейдя на полушепот, он продолжил. «Степа, мне сейчас одно нужно – избавиться от страха. Ты единственный, кто может мне помочь. Я, собственно, не этих подлецов боюсь. Я боюсь туда, в тот мир идти. Что делать, Степа?» «Тебе Иисус нужен, Акиф», – сказал я ему тогда, перебарывая волнение. «Я тебя от страха не избавлю, только Бог». «Он и здесь Господь, и там Он царствует!» Я достал из внутреннего кармана Евангелие, оно таким чудом прошло со мной через годы тюрьмы, и прочитал из 8 главы послания к римлянам. Дедушка посмотрел вверх, где над верхушками сосен искрилось солнце, и стал читать, как будто стихи читает. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ничто другое не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Помолчав немного, бывший узник продолжил свой рассказ. «Когда я прочитал Акифу эти слова апостола, он аж встрепенулся весь. «Степа, так это же то, что мне нужно! Я как раз в такой вот уверенности и нуждаюсь. Как же мне это получить?» В тот вечер мы вместе помолились, и Акиф принял Господа Иисуса в свое сердце. «Стёпа, ты не поверишь!» – не переставая говорил он мне после молитвы. «Я теперь не только не боюсь умирать, но во мне даже ненависти к этим ребятам нету. А я ведь такой человек, что до смерти помнил бы их подлости. А вот нет злобы в сердце, и все». В общем, совсем другим человеком стал Акиф. 2 дня он ходил по лагерю, просил у людей прощения, у тех, которых он когда-то обидел. А таких немало было в лагере. Люди так удивлялись, головами качали, но прощали. Теперь Акиф шел против всех лагерных законов. Он просил прощения, мирился с людьми. Так прошло 2 недели. Дедушка Степа вздохнул. Друзья вышли на широкую поляну. Под пеньком заваленной сосны дедушка раскопал очередной гриб. И Дениска не выдержал. «Ну как вы их замечаете?» – удивленно спросил он. «Я же только что вот под этой сосной проверил, и там ничего не было». «А вот и есть», – радовался Коля, срезая гриб. «Только у меня корзинка уже полная, дедушка. Да и ваша доверху наполнилась». «Ну, значит, давай делиться с Машей и Денисом», – добродушно предложил дедушка. Маша подставила Коле свою наполовину пустую корзинку. «Клади сюда, Ломоносов!» «Дедушка Степа, ну что же через 2 недели-то случилось?» «Друзья, трагедия случилась. Трагедия. Работали мы с Акифом в паре, пилили деревья. В тот день я работал пилой, а Акиф направлял, куда дереву падать. Тянул он за веревку в нужном направлении. Сосна туда и валилась. А рядом работала другая пара, эти самые враги Акифа. Так вот, пока я пилил, из-за шума бензопилы ничего не слышал. А как выключил пилу, слышу, Акиф зовет меня. «Стёпа, Стёпа!» И голос такой слабый. Смотрю, а он лежит под сосной. Сосна, которую спилили соседи, упала прямо на Акифа и придавила его к земле. Я подбежал к нему. Лицо моего друга было таким бледным, а снег вокруг него покраснел от крови. Подбежали и другие ребята. Вытащили его из-под дерева и положили на снег. «Он уже не жилец», – тихо сказал кто-то. «Стёпа, я отхожу», – прошептал Акиф. «Я отхожу к Иисусу. Как мне спокойно и совсем-совсем не страшно». Он через силу улыбнулся. «Я никогда не думал, что можно вот так спокойно, свободно, даже радостно умирать. Спасибо, Степан, что познакомил меня со Христом. Он сейчас так близко, он рядом, я его всей душой чувствую. Ты подзови вот этих ребят, пожалуйста». И он показал глазами на своих врагов, стоящих поодаль, которые завалили на него сосну. Те несмело подошли. «Мужики, я прощаю вас!» – прохрипел Акиф. «И вы меня простите, а Бог меня уже простил!» – прошептал Акиф и крепко в последний раз сжал мне руку. Закончил дедушка свой печальный рассказ. «А когда же радостная часть начнется?» – спросил Ломоносов. «А ты что, не заметил, Коля?» Дедушка присел на заваленную сосну и, обняв Колю, посадил его рядом с собой. «Радостная часть, Коленька, в том, что Акиф пошел в мир иной спасенным, новым человеком, пошел к Иисусу. Иисус умер на кресте, чтобы вину за все наши неправильные поступки, даже за такие страшные преступления, как убийство, взять на себя». Потому Акиф и чувствовал себя так свободно, ведь Иисус снял с него всю вину, все его грехи простил. Я не раз видел, как другие убийцы умирали, об этом рассказывать даже страшно, а Акиф был свободным новым человеком. «Ребята, вы хотите, чтобы Иисус вошел и в ваши сердца?» Дедушка серьезно посмотрел на ребят. «А это что?
1: «Нужно плакать, как мама Дениса и та девушка на собрании», – забеспокоилась Маша.
0: Дедушка улыбнулся. «Что вы, ребята? Нет, конечно. Иисус по-разному приходит к людям. Ему важно только знать, действительно ли вы хотите идти по жизни с Ним или нет, или хотите все вопросы решать сами, без Христа».
1: «Я очень хочу с Ним», – уверенно ответил Денис.
0: «Я тоже», – Маша примостилась около дедушки.
2: «А я сам справлюсь», – тихо сказал Коля и отошел в сторону, как будто ему срочно нужно было найти еще один гриб.
1: Дедушка Степа обнял Машу, а Денису на плечо положил натруженную мозолистую руку. «Тогда я посвящаю вас Господу, мои дорогие юные друзья. Пусть Он живет в вас. Я знаю, вы об этом дне никогда не пожалеете. Вы Ему помолитесь, как можете».
0: «Иисус, войди в мое сердце, пожалуйста!» – попросила Маша.
1: «И в мое сердце войди, Иисус!» – смело сказал Денис. «Я хочу жить только с тобой». Дедушка обнял Машу с Денисом и долго не отпускал их. И, наконец, он сказал: «Дорогие вы мои ребята, как я счастлив, как я рад за вас, как я рад!»
0: Дедушка Степа на несколько минут остался около дерева. Он прислонился к сосне и, смотря куда-то вдаль, как бы сквозь толщу леса, сказал вполголоса: «Отец дорогой, как ты добр ко мне! Никогда я не ожидал такого подарка. Теперь эта поляна, где погиб Акиф, стала не только местом трагедии, но и местом, где зародилась новая вечная жизнь в сердцах вот этих дорогих ребят. Благодарю тебя, отче. Я знаю, что немного осталось мне быть здесь на земле. Скоро я встречусь с тобой, встречусь со своей Зинаидой, с Акифом. И с тобой, любимый отец, и с Иисусом. Только прошу, чтобы вот в эти последние месяцы ты бы еще многих спас. Откройся еще многим, Господи. Ты так нужен людям здесь, в этом городке. Аминь».
1: Ребята, давайте ответим себе на вопрос, поставленный в начале. Для чего я живу? Ваша жизнь только начинается. У вас впереди долгий путь. Как вы его пройдете, зависит только от вас. Бог со своей стороны сделал все возможное, чтобы вы жили в свете, чтобы вы жили с Ним, чтобы Он жил в вас. У Бога есть планы в отношении вас и вашего будущего. Вы не случайно пришли в этот мир, этого захотел Бог. Как утренняя заря является предвестником нового дня, так и жизнь является предвестником вечности. Наша жизнь, включающая радости и горе, борьбу и слезы, очень коротка по сравнению с вечностью, которую Бог приготовил всем любящим Его. Жизнь – это только время для подготовки к вечности. И если вы все еще медлите, если все еще откладываете на потом ваш самый главный решительный шаг к свету, то вспомните о краткосрочности жизни. Идите к Богу, дорожите временем, дорожите возможностью быть вестниками Божьего Царства, живя здесь, на земле. И когда наша жизнь здесь, на земле, окончится, мы будем жить вечно на небе с Богом.

Короткие рассказы для детей. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение. Книга притчей, 13 глава, 25 стих. Йоганн Петер Гебель очень интересно описал историю об одном чуде исцеления. Жил когда-то на свете один богач. У него было так много денег, что ему и работать не нужно было. До обеда он обычно сидел в кресле и курил. Обед он съедал за троих, а так как ему и после обеда делать было нечего, то он все время продолжал что-нибудь жевать от скуки. И нельзя было понять, когда у него кончался обед и когда у него начинался ужин. Вечером он рано ложился спать. И вот в конце концов он стал толстым и неповоротливым, как куль с овсом. Он заболел многими болезнями, по одной на каждый день года. Горстями глотал он таблетки, но ничего не помогало. Однажды ему рассказали об одном особенно искусном враче. Тот жил очень далеко, в 100 часах пути от него. Этому врачу отправил больной описание всех своих болезней. Умный врач сразу понял, в чем причина, и вскоре написал ответ: «Дорогой друг, в вашем желудке живет злой зверь. Мне обязательно нужно самому с ним поговорить. А для этого придется вам прийти ко мне. Вам нельзя ни ехать на карете, ни скакать на коне, иначе этот зверь растрясется и покусает все ваши внутренности. Вам можно есть только 2 раза в день по тарелке фруктов, в обед кусочек колбасы и на ужин одно яйцо. Вот вам мой совет. Если вы не последуете ему, то следующей весной вам больше не слышать кукушки». Это значило, что к весне он должен был умереть. А так как умирать богачу вовсе не хотелось, то он, прочитав письмо, заставил накремить свои сапоги и стал готовиться к дальней дороге. Сначала он шел медленнее улитки. С каждым днем, однако, идти становилось все легче. И вскоре дело пошло веселее. Когда он, наконец, к 18-му дню пришел в город, в котором жил врач, он чувствовал себя так хорошо, что подумал: «Теперь я, к своему несчастью, здоров. Хотя бы что-нибудь заболело». Доктору он сказал: «Господин доктор, слава Богу, я здоров». На это умный врач ответил: «Мудрость подсказала вам послушаться моего совета. Хотите оставаться здоровым? Тогда возвращайтесь пешком назад. Дома каждый день прилежно пилите дрова и никогда не ешьте больше, чем сегодня». Богач усмехнулся: «Господин доктор, вы человек, что надо. Я хорошо вас понял». Слово в слово выполнил богач совет врача и был здоровым до конца своих дней. Злое животное в желудке богача – это было обжорство. В наши дни есть люди, которые тоже едят слишком много и сильно болеют из-за этого. У них повышенное давление, болит сердце, развивается подагра. Болезнь, в конце концов, приводит к инвалидности, потому что заканчивается параличем.
Некоторые дети тоже едят, не зная меры. Они очень мало бегают, мало ходят пешком и много ездят на автомобиле. Они уже с раннего возраста начинают болеть. Христос сказал ученикам: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими». А теперь будем благодарить Господа за то, что имеем в изобилии пищу на каждый день. Попросим Его, чтобы Он помог нам не есть слишком много, даже тогда, когда нам очень нравится то, что мы кушаем.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Царь». У одного молодого человека было много полей, овец, коров и ослов. Однажды у него пропали три осла. Молодой человек пошел их искать на полях и на холмах. Имя его было Саул. Он взял с собой слугу и вместе с ним долго искал ослов, но не нашел он их. Так Саул дошел до города, в котором жил Самуил. Слуга сказал Саулу: «В этом городе есть человек Божий, пророк. Все, что он не скажет, сбывается. Спросим его, где ослы отца твоего». Саул ответил: «Хорошо, пойдем к нему». Саул и слуга его вошли в город. Там они встретили Самуила. Саул и слуга его никогда раньше не видели Самуила, потому они не узнали его. Самуил был уже стар, он носил длинный плащ, и волосы у него были длинные. Таковы были всегда волосы у людей, посвящающих себя на служение Богу и называющихся назареями. Саул подошел к царцу и спросил его: «Скажи мне, где дом пророка?» Знал ли Самуил, кто был Саул? Да, он это знал, потому что, хотя Самуил никогда раньше не видел его, Бог сказал ему, что человек, которого встретит, будет царем израильским. Самуил знал, кто был Саул, и знал также, что Саул хотел от него узнать, где ослы отца его. Прежде нежели Саул заговорил о пропавших ослах, Самуил сказал: «Ослы, которые у тебя пропали, уже три дня нашлись». Затем Самуил сказал Саулу, что он должен ему многое открыть, и что для этого он должен остаться в доме его до утра следующего дня. Саул и слуга его пошли в дом Самуила. И возвел Самуил Саула на крышу дома своего и долго разговаривал с ним. На другой день они встали рано, на рассвете, и Самуил проводил через весь город Саула и слугу его. Когда они подходили к краю города, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге, чтобы он пошел вперед нас». Слуга пошел вперед, а Самуил и Саул остались одни. Тогда Самуил взял сосуд с елеем, который у него был с собой, и вылил елей на голову Саула со словами: «Господь избрал тебя в цари израильские». Почему же Самуил вылил елей на голову Саула? Знак того, что он делался царем. Возливание елея на голову человека называлось помазание. Затем Самуил и Саул расстались. Саул пошел дорогой и возвратился к родным своим. Но он никому не рассказывал о том, что Самуил его помазал на царство. Вскоре после этого Самуил созвал израильтян, чтобы объявить, кто будет царем их. Прежде всего Самуил сказал им, как нехорошо с ихней стороны не желать иметь Бога царем своим. А затем он показал им человека, который должен был сделаться их царем. Когда израильтяне увидели Саула, они очень обрадовались, потому что он был ростом выше всего народа. Израильтянам приятно было иметь царя рослого, чтобы он предводительствовал ими во время войны. При виде Саула весь народ воскликнул и сказал: «Да живет царь!» Затем народ разошелся по домам. Заслуживали ли израильтяне хорошего царя? Нет. Какими неблагодарными оказались они по отношению к Богу, несмотря на все его милости к ним. Как неблагодарны были они к Самуилу, бывшему судьёю их. Но Самуил не обижался на них, он только огорчался неблагодарностью их. Вот такая история. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить адрес наш, на который вы можете выслать ответы на следующие вопросы. Наш почтовый адрес: Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос.
Что искал Саул, когда он в первый раз пришел к Самуилу? Второй вопрос. Что спросил он у Самуила? Третий вопрос. Знал ли Самуил, что Саул к нему придет? Четвертый вопрос. Что сделал с Саулом Самуил на следующее утро? Пятый вопрос. Как называется возлияние на голову Елея в знак того, что человек этот помазан царем? Шестой вопрос. Почему обрадовались израильтяне, когда увидели Саула? И седьмой вопрос. Что они воскликнули? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать, да благословит вас Господь!

моя молитва. О Ты, кого хвалить не смею, Творец всего, Спаситель мой! О Ты, кому я пламенею, моим всем сердцем, всей душой! Кто солнце яркими лучами сияет мне в красе дневной, и огнезвездными зарями всегда горит в тиши ночной. Услышь, Христос, мое моление, мой дух собою озари, и сердце бурного волнения, как зыбь морскую, усмири. Прими меня в свою обитель, я блудный сын, отец благой, и как над Лазарем, Спаситель, о, прослезися надо мной. Меня не крест мой ужасает, страдание верою цветет. Господь кресты нам посылает, а крест нас к небу нас ведет. Тебе во след идти готовый, молю, чтоб дух мой подкрепил. Хочу носить венец терновый, как Ты, Христос, его носил. В Тебе одном моя надежда, Ты — радость, свет и тишина. Да будет брачная одежда рабу спротивену дана. Тревожной совести угрозы, о, милосердный, успокой! Ты видишь покаяние слезы, молю, не вниди в суд со мной. Ты всемогущ, а я бессильный. Ты царь миров, я прах могильный. Я краткий миг, Ты вечный Бог. О, дай, чтоб верою живою рассеял я туман страстей, и чтоб безоблачной душою прощал врагов, любил друзей. Чтоб луч отрадный упования всегда мне в сердце проникал, чтоб помнил я благодеяние, чтоб оскорбление забывал. Да, на Тебя я уповаю, как сладко мне любить Тебя. Твоей я благости веряю всех близких и всего себя. Ты искупил невинной кровью виновный грешный мир земной. Прибудь божественной любовью везде, всегда, во мне, со мной.

Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Я знаю, что каждый из вас в возрасте от 5 лет до 17 должен ходить в школу. И это обязательно. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, чтобы ваши школьные годы не прошли зря. Каким бы словом вы описали свое отношение к школе? Скучно или интересно? Мучение или удовлетворенность, стресс или радость. Если ваш взгляд на школу в основном негативный, то что же можно сделать? А если вы настроены положительно, как же отточить свои навыки, чтобы извлечь максимальную пользу из обучения? Цель первая. Развивай заинтересованность. Чтобы быть заинтересованным в каком-то деле, нужно видеть его практическую пользу. А в чем польза от учебы в школе? Она поможет приобрести мудрость, а в Библии сказано, что мудрость дает защиту. А каким образом? Представь, что ты идешь по опасному району. Что предпочтительнее, идти одному или с друзьями, которые, если необходимо, вступятся за тебя? С хорошим школьным образованием ты всегда как с надежными друзьями. Среди них ты найдешь мыслительные способности, социальные навыки и практическую пользу. Давай обратимся к мыслительным способностям. Школа поможет развить то, что Библия называет мудростью и разумом. Приобретая их, человек учится решать свои проблемы, а не надеется, что его всегда будут выручать другие. Второе – это социальные навыки. Библия призывает христиан развивать такие качества, как долготерпение и самообладание. Общение с разными людьми в школе дает возможность усовершенствовать эти качества, а также выражать терпимость, уважение к другим и умение сочувствовать, ведь все это очень пригодится во взрослой жизни. Третье – это практическая польза. Школа способна научить правильному отношению к труду, а это поможет тебе найти и не потерять работу. Чем больше расширяешь познания об окружающем мире, тем лучше понимаешь себя и принципы, по которым живешь. Имея твердые убеждения, ты сможешь отстаивать свои взгляды, проявляя уважение к другим. А теперь давай подведем итог. Поскольку без образования не обойтись, не надо зацикливаться на том, как тебе не нравится школа. Вместо этого лучше развить к ней интерес, поразмышляв над вышеприведенными аргументами. Ну что, попробуешь начать? Подумай о том, что больше всего тебя побуждает старательно учиться в школе. И стремись к этому. Теперь у нас цель вторая – будь организованным. Немного усилий, потраченных на то, чтобы стать организованным, окупятся с большой лихвой. У тебя будет больше времени, меньше беспокойств и лучше успеваемость. Представь, что ты заходишь в магазин за какой-то конкретной вещью, но все товары лежат в разброс, в полном беспорядке. Сколько же времени потребуется, чтобы найти тебе нужную вещь? Не проще ли, если все разложено по полочкам и везде есть надписи, где какой товар? К учебе в школе можно применить тот же подход. А каким образом? Составь себе график. Однажды я напрочь забыл о домашнем задании, а также о своих обязанностях по дому, потому что все выходные провел в гостях у друга, рассказывает 18-летний студент. В понедельник пришлось упрашивать учителей сдать работу позже. Теперь я составляю список дел, чтобы ничего не забыть. Записи также помогли девушке-студентке. Она вспоминает о своих школьных годах. «Я составляла график для всех своих дел, домашних заданий, для экзаменов и различных встреч.
Это помогало мне видеть главное и все успевать. Теперь прислушаемся к совету. Составь список дел в блокнотике или сделай заметку в телефоне. Не откладывай никогда на потом. Легко сказать «сделаю потом». Лучше приступать к делам сразу, а особенно к урокам. Запланируй делать уроки, как только приходишь домой, прежде чем включишь компьютер или начнешь заниматься чем-то другим интересным. Держи в порядке школьные принадлежности. Бывало ли так, что ты приходил в класс и обнаруживал, что забыл тетрадку, ручку или книги? Но можно избежать такой неприятности. А как? Держи свою школьную сумку или рюкзак в чистоте и порядке, чтобы все можно было легко найти. Организованность поможет не нервничать, ничего не забывать, не опаздывать и не чувствовать, что на важные дела не хватает времени. Ну что, попробуешь начать? Определи какую-то одну область, в которой тебе надо стать более организованным. Затем посоветуйся с родителями. Как можно в этом улучшиться? Цель третья. Проси помощи. Поддержка других очень важна. И не только в школьные годы, но и в дальнейшей взрослой жизни. Кто мог бы помочь тебе достичь успехов в учебе? Прежде всего, семья. Одна ученица делится следующим. Когда мне нужна была помощь при подготовке домашнего задания, папа объяснял материал, задавал наводящие вопросы, но он хотел, чтобы я сама нашла ответ. Для начала спроси маму или папу, как они справлялись с предметом, который тебе дается с трудом. Если у них были хорошие успехи, можно попросить и их о помощи. Большинство учителей будут рады узнать, что какой-то ученик искренне хочет учиться лучше и с удовольствием ему помогут. Просто скажи учителю: «Мне так трудно дается этот предмет, но я хочу подтянуться. Что бы вы посоветовали?» А еще есть зрелые друзья. Возможно, тебе мог бы помочь хороший друг семьи или старший брат. Такая поддержка имеет двойную пользу. Во-первых, ты получишь нужную помощь. Во-вторых, ты научишься при необходимости полагаться на поддержку других, а это пригодится тебе во взрослой жизни. Запомни, в большинстве случаев успех – это результат усилия многих, а не одного. Спроси родителей, кто из зрелых друзей мог бы тебе помочь? Нет ничего зазорного в том, чтобы просить помощи. Ну что, попробуешь? Выбери двух или трех человек, которые тебе хотелось бы подражать. Мог бы кто-нибудь из них помочь тебе в учебе? Подумай. Цель четвертая. Поддерживай свое здоровье. От состояния здоровья зависит успеваемость в школе и качество жизни. Бог подарил нам жизнь, а также здоровье. Поэтому о нем нужно заботиться. Представь, что у тебя есть автомобиль, но ты не стараешься поддерживать его в порядке. Тогда он не прослужит тебе долго. То же происходит и с нашим организмом. А как поддерживать его в порядке? Если человек постоянно не досыпает, то у него усталый вид, притупляется мышление, появляется вялость и может даже развиться депрессия. Достаточный сон придает бодрости и энергии. От него зависит физический рост, работа мозга и иммунной системы, а также эмоциональное здоровье. И для этого нужно всего-то хорошо выспаться. Совет такой: по возможности старайся ложиться спать в одно и то же время. А еще важно питание. Подростки очень быстро растут. Например, с 10 до 17 лет у большинства мальчиков вес мышечной массы увеличивается вдвое. Девочки тоже быстро вырастают, а для роста требуется строительный материал и энергия. Поэтому предоставь своему организму необходимое питание.
Обязательно завтракай. Если ты подзаправишься перед уроками, это улучшит концепцию внимания и кратковременную память. А еще Библия признает, что есть определенная польза в физических упражнениях. Упражнения помогают укрепить мышцы и кости, иметь хорошую фигуру, повысить выносливость, умственные способности и иммунитет, а также снимают расстройства и улучшают настроение. Кроме того, физическая активность доставляет удовольствие, ведь есть очень много интересных игр и занятий. А теперь подведем итог. Достаточный сон, сбалансированное питание и умеренная физическая активность помогут твоему организму слаженно работать, а это, в свою очередь, повысит твою успеваемость в школе. Ну что, попробуешь начать? Регулярно занимайся физкультурой. В течение месяца понаблюдай за тем, сколько ты спишь и как питаешься, и подумай, в чем тебе стоит улучшиться. Прогулка прибавляет бодрости, даже если вначале кажется, что ты устал. Катайся на велосипеде, ходи пешком, спорт придает сил и снимает усталое напряжение. Дорогие ребята, обязательно ставьте перед собой цель. Учеба в школе обретает смысл и становится интереснее, когда ты знаешь, что тебе даст образование. Учиться в школе без цели – все равно, что бежать дистанцию, у которой нет финишной черты. В Библии сказано: «Обдумай стезю для ноги твоей». Цель поможет тебе сосредоточиться на главном и подготовиться к взрослой жизни. А как поставить перед собой цель? Спроси себя, как я собираюсь зарабатывать на жизнь? Не откладывай на потом ответ на этот вопрос. Подумай об этом уже сейчас. А зачем? Ну вот пример. Перед тем, как отправиться в путешествие, тебе бы сначала пришлось решить, куда поехать. Затем ты бы посмотрел на карту, чтобы определить наилучший маршрут. То же самое происходит и с учебой в школе. Подумай о том, какую профессию выбрать, а затем реши, как достичь своей цели. Но есть предостережение. Нередко у молодых людей есть лишь одна заветная мечта. К примеру, стать музыкантом. Ни о чем другом они и думать не хотят. Но какой подход более благоразумный? Подумай, какие у тебя есть способности. Например, нравится ли тебе сфера обслуживания? А может быть, ты хороший механик? А может, ты любишь читать или считать? Или что-то ремонтировать, может быть, ты разбираешься в финансах. Какие у тебя есть варианты? В чем раскрываются твои способности? Не зацикливайся на единственной профессии своей мечты. Лучше обдумай несколько вариантов. Подходи к вопросу практически. Например, если ты решишь переехать, будет ли в другой местности спрос на профессию, которую ты изберешь? Не нужно ли будет влезать в большие долги, чтобы выучиться? Обдумай все свои возможности. Когда сделаешь выбор, исследуй рынок труда именно там, где ты живешь. Знаешь ли ты, куда можно устроиться на работу? Если да, то принимает ли эта компания учеников? Есть ли там курсы профессиональной подготовки? Обязательно поговори с родителями, учителями и зрелыми друзьями. Поищи информацию в интернете. Цель поможет тебе определиться в жизни и знать, зачем ты учишься. Ну что, попробуешь начать? Пока ты еще учишься в школе, подумай над вышеприведенными советами. Развивай заинтересованность, будь организованным, проси помощи и поддерживай свое здоровье. Запиши свои цели, обсуди их с родителями. Как ты заметил, советы для школьников здесь часто основаны на Библии. А Библия учит нас, как жить честной жизнью. Она дает практическое руководство на каждый день. И не только в учебе, но также в работе, в семейной жизни и других областях. Образование призвано помочь детям вырасти всесторонне развитым и ответственным человеком. Друзья, просите Бога помочь вам преодолевать лень, скуку, неудовлетворенность,
а быть светом, добрым примером и поддержкой для других в учебе, в домашних делах и в служении в церкви. Пусть школьные годы не пройдут у вас зря. Я хочу прочитать вам рассказ «Талант». Маша Васнецова была очень расстроена. «Почему я должна учиться рисовать только потому, что мои прадедушки были знаменитыми художниками? Никакая я не художница и не хочу ничего рисовать. Хочу быть как все. Не нужно мне никаких гувернанток. Не буду я рисовать. Что вы ко мне постоянно пристаете?» Так говорила Маша своим родителям, которые непременно хотели нанять для нее частную учительницу рисования. «Машенька, не груби!» – остановила мама. Она стояла у раковины и мыла посуду. «Мы ж тебя не заставляем, Маша!» – говорил спокойно папа. «Я просто думаю, что у тебя настоящий талант. Ты бы попробовала поучиться, а вдруг тебе понравится?» Маша насупилась и ничего не отвечала. «Ну, пусть идет гулять!» – вздохнула мама. «Раз не хочет такую возможность использовать, не надо. На что-нибудь другое деньги потратим». «Ладно, я пошла», – обрадовалась Маша. «К 7 я буду дома. Мы обещали дедушке Стёпе помочь украсить комнату для воскресной школы». «Что это еще за воскресная школа?» – удивился папа. «Пока я не знаю. Приду и все расскажу». «Ага, вот и Машенька наша появилась». Дедушка Стёпа подал руку девочке. «Так что, ребята, за работу? Маша, ты возьми вот эти засушенные листики и нанизай их на ниточку, потом мы их вместе развесим. А ты, Коля, складывай здесь арбузы. Мы здесь сделаем выставку овощей и фруктов. А вы, ребята», – обратился он к группе незнакомых Маши мальчиков и девочек, которые, видно, тоже пришли помогать, «вместе с Денисом можете расставлять стулья. Вот если бы среди нас был кто-то, кто хорошо рисует, я бы очень попросил его оформить вот этот плакат». Дедушка Стёпа развернул скрученный в трубку плакат, на котором было написано большими красными буквами: «За все благодарите». «А у нас Маша хорошо рисует. У нее предки были известные художники. Вы ведь знаете художника Васнецова?» И Коля, таща огромный арбуз, вопросительно посмотрел на дедушку. «Только она совсем не хочет рисовать, потому что все к ней пристают. Правнучка, правнучка, она такая упрямая, она сама по себе». Маша ничего не сказала, только искоса посмотрела на Ломоносова. «Но если не хочет, мы не будем заставлять», – спокойно сказал дедушка, прикалывая плакат к стене. «Ну что, 7:30, время начинать урок», – объявил Степан Васильевич. «Спасибо вам, ребята, за помощь. Завтра воскресной школы у нас не будет, потому что завтра праздник жатвы, праздник благодарения. Мы проведем урок сегодня». «А нам можно остаться?» – спросил Денис. «Мы с Колей никогда не были в воскресной школе». «Конечно, оставайтесь», – улыбнулся дедушка. «И ты, Маша, оставайся». «Дедушка, я пообещала, что все будут дома», – сказала Маша. «Но я позвоню. Может быть, мне разрешат?» Маша пошла в другую комнату, где стоял телефон. И через минуту оттуда донесся ее звонкий голос. «Дедушка Стёпа, мама спрашивает, не смогли бы вы провести меня домой после урока?» «Хорошо, проведу», – отозвался дедушка. «Заодно я познакомлюсь с твоими родителями». Обращаясь ко всем, дедушка сказал: «Ну что, ребята, рассаживайтесь. Сегодня мы поговорим об одной интересной притче, которую рассказал Христос». «А что это такое притча?» – спросил Коля. «Это когда причитают?» «Да тише ты!» — остановил Денис. «Тут все, наверное, это знают, а ты спрашиваешь». «Нет-нет, если только у кого есть вопросы, перебивайте, спрашивайте, не стесняйтесь», — поспешно сказал дедушка Стёпа. «Некоторые из вас больше знают о Боге, другие вообще ничего. Но у нас пока только один класс, так что все вопросы хороши». «Ну, кто знает, что такое евангельская притча?» «Это истории, которые рассказывал Иисус», – ответила одна девочка.
Да-да, это примеры из жизни, которые Господь использовал, чтобы что-то объяснить своим слушателям, подтвердил дедушка, поглаживая длинную белую бороду. Так вот, наша притча записана в 25 главе Евангелия от Матфея. Я не буду вам ее читать, я просто перескажу ее смысл. Значит, жил-был очень богатый человек. У него было три главных помощника, которыми он успешно руководил, и его богатство приумножалось. Но однажды он собрался в далекое путешествие и решил поручить свое дело служащим. Богач хорошо знал своих работников и знал, кому сколько можно поручить. Так вот, одному он дал 5 талантов, другому 2, а третьему 1. «А как это он мог таланты раздавать?» – спросил удивленно Денис. «Он талантливым был?» Все засмеялись. «Талант – это была такая денежная единица», – широко улыбнулся учитель. «Ну, как у нас рубль или доллар?» А в то время люди на Востоке пользовались талантами. Только талант был очень крупной денежной единицей. «А что за него можно было купить?» – спросила Маша. «Ну, например, один человек за 2 таланта купил гору, на которой потом построил целый город – Самарию. Вообще талант – это еще и мера веса. Так вот, 1 талант – это 30 килограммов серебра». «Килограммов 30? Так это же целый мешок! Так что, один получил 5 мешков серебра, другой 2, а третий 1?» Удивленно спрашивали ребята. «Ну, пусть будут небольшие мешки», – улыбнулся дедушка. «Но суть притчи не в этом. Важно, что они сделали с этим богатством. Тот, у которого было 5 мешков, пустил их в оборот». «А как это в оборот?» – спросила белокурая девочка, которая сидела с Машей. «Но здесь точно не написано. Но может быть, что за эти деньги он построил завод по изготовлению камней для строительства». Вот, например, как у нас в городе. В конце концов, у него скопилось не 5, а 10 мешков серебра, когда он начал продавать камни и зарабатывать деньги. «Вот это да!» – не выдержал Коля. «Да это же море денег!» «То же сделал и второй», – продолжал дедушка. «А что он делал? Курочек разводил?» «Может быть, и курочек», – улыбнулся дедушка, «а может, что-то другое». «А я бы на его месте такси купил и людей развозил». «Тогда машин не было», – заметил Ломоносов, «только ослики и лошадки». Тот человек был очень боязливый и нерешительный, просто трус, который взял 1 талант. И он подумал, а вдруг я потеряю все деньги? Вдруг меня обманут? Что тогда мне скажет хозяин? Лучше я возьму и закопаю свой талант, свой мешочек с серебром в землю. И тогда точно ничего плохого не произойдет. Возвратится мой хозяин, я ему и верну деньги». Дедушка Степа погладил бороду и продолжил. Прошло время. Хозяин возвратился и позвал своих служащих, чтобы расспросить, как же у них шли дела. Первый рассказал, как он успешно вложил свои деньги. Второй – как он использовал свои таланты и сколько заработал. А третий сказал, что он ничего не делал, только взял и сохранил деньги. Знаете, что сказал ему хозяин? Он сказал, что этот третий служащий просто хитрый и лентяй, и выгнал его с работы, потому что работать он не хотел, боялся, вот как. «Ой, как жалко, но он же не растратил деньги». «Но он и не использовал их», – сказал дедушка. «Вот к чему Христос рассказал эту притчу. Каждому из нас Бог дал талант». «А мне ничего не дал. А где мой мешочек с серебром?» – спросил Коля. «Коленька, это образно сказано», – объяснил дедушка. «Например, у тебя очень острый ум. Ведь за это тебя и прозвали Ломоносовым, правда же? Так вот это и есть твой талант. Это, поверь, побольше, чем какое-то серебро. Ум – это огромное богатство, и Бог хочет, чтобы ты пускал его в оборот». «Ум в оборот? Это как это?»
Возможно, ты сконструируешь вертолет нового типа или какое-то лекарство изобретешь. Это значит, ты пустишь свой талант в ход, реализуешь то, чем тебя наделил Господь, если, конечно, будешь стараться, потому что, само собой, ничего не получается. А где мои таланты? Каждый человек должен сам понять, чем он может быть полезен другим. Здесь нужно многое попробовать, нужно не бояться экспериментировать. Бог знает, что у нас будут ошибки, но это ничего. Важно, чтобы мы не закапывали свои таланты и не боялись жить. «Давайте вместе думать», — сказал спокойно дедушка. «Например, я заметил, что у тебя есть способности руководителя. Вы с Колей хорошие друзья, а командиром в ответственных ситуациях являешься ты. Правда же?» «Правда». «Так вот, Денис, это один из твоих талантов. Если ты будешь его развивать, в будущем можешь стать руководителем на каком-то предприятии. Или свое дело начнешь, или, может быть, станешь пастором церкви», — улыбнулся дедушка. «Ну да, пастором церкви, такое скажете. Скажем, у тебя есть свободное время после школы, как у всех ребят. Вот вы сегодня пришли мне помочь подготовить комнату к завтрашнему богослужению. Это значит, каждый из вас пустил в оборот свой драгоценный талант – время. Знаете, говорят так – время – деньги. Так это правда. Время – это тоже своего рода талант. Я вот всю жизнь прожил и столько времени упустил, теперь мне жалко. А вы, ребята, дорожите временем, делайте добро людям, отдавайте себя на служение другим, и этим самым вы будете отдавать себя на служение Богу». «Бог и люди? Это же не одно и то же?» – спросила Маша. «А знаешь, Машенька, как однажды Иисус сказал, что вы сделаете кому-то из людей, считайте, что вы сделали это мне». Например, кто-то попал в больницу. Вы пошли его проведывать. Это все равно, что вы Иисуса пришли проведывать. Это значит, что вы пустили свой самый драгоценный талант в ход. «А какой талант самый драгоценный?» – спросила Машина соседка. «Самое драгоценное – это дело любви. Если вы сделали что-то не просто так, а из любви, то это действительно мешок денег в обороте. Это самое ценное, что только есть на свете, когда мы поступаем по любви. Мы жертвуем временем, силами, разумно используем свои способности, и Христос хочет, чтобы мы спешили делать добрые дела, потому что Он может очень скоро возвратиться на землю, и нам нельзя упускать возможность сделать добро для других. Благословений вам в вашем пути!»

0: Короткие рассказы для детей. Все это Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Евангелие от Матфея, 13 глава, 34 стих. «Бабушка, что такое притча?» – хочет знать Клаус. «Притча – это короткий рассказ, посредством которого можно лучше что-то объяснить. Это сравнение в образах», – ответила бабушка.
1: «Пожалуйста, бабушка, расскажи нам такую историю».
0: «Сначала я прочту вам стих из Библии. И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. Потом Бог сказал, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле».
1: «Бабушка, а Бруно топчет всех маленьких жучков, которые попадаются ему на пути, букашек разных, муравьев и паучков.
0: Это очень плохо. Ведь есть полезные насекомые. Жучки и муравьи взрыхляют землю, а паучки ловят в свои сети надоедливых мух. Я расскажу вам одну историю про паучка. Жил однажды маленький принц. Его любимым занятием было бродить по лесам и полям. Он знал все цветы, всех птиц и букашек, мог часами наблюдать и любоваться ими. Если он видел детей, расставляющих силки для птиц или срывающих цветы, разоряющих муравьиные домики, он очень сердился. Однажды он увидел, как мальчик, порвав искусно сплетенную сеть паука, хотел его раздавить. «Оставьте паука в покое!» – закричал маленький принц.
1: «Фу! Противный паук!» – проворчал мальчик. «Хотел бы я знать, какой толк от него!»
0: Паутиного гнезда он все же не тронул, потому что побоялся принца. Прошло немного времени. Началась война, и враги захватили дворец короля. Маленькому принцу пришлось бежать. Он побежал в лес и спрятался в пещере. Там хотел он дождаться ночи и в темноте дойти до соседнего королевства. Под вечер он услышал голоса. Два вражеских солдата искали его.
2: «Здесь есть пещера», — сказал один. «Я пойду проверю ее. Может быть, принц в ней спрятался».
1: «Можешь поберечь свои силы», – остановил его другой. «Посмотри на густую паутину, закрывающую вход. В эту пещеру уже давно никто не заходил».
0: «Ты прав», – согласился товарищ. «Пойдем дальше». И преследователи удалились, а принц ночью благополучно добрался до соседнего королевства. Пауки спасли ему жизнь. Спасли тем, что быстро сплели новую сеть у входа в пещеру.
1: «Я больше не буду букашек затаптывать», — пообещал Бруно после бабушкиного рассказа.
0: «А как вы, дети, относитесь к насекомым?» —
1: Не надо убивать и мучить маленькие живые существа, потому что им ведь тоже больно. Все живое радуется жизни. Давайте будем благодарить Господа за все живое на земле и попросим Его помочь нам не быть жестокими ко всем насекомым и животным.

Сегодня мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Теперь начинается серия историй про Саула. Сегодняшняя история называется «Непослушание». Саул получил теперь престол и царскую корону. На войну он выезжал в колеснице. Он был человек мужественный и храбро сражался с врагами Израиля. Самуил часто навещал его и увещевал служить Богу. Самуил желал Саулу добра и часто молился о нем. Бог решил испытать, будет ли Саул во всем послушен ему. Вы помните, как Бог однажды испытал Авраама, и как Авраам отдал то, чего он от него потребовал, потому что он любил Бога? Что же потребовал Бог от Саула? Вблизи земли Ханаанской жил один народ – амаликитяне. Бог решил истребить его за грехи и беззаконие, которые они совершили. Однажды Самуил пришел к Саулу и сказал ему: «Господь приказывает тебе идти поразить амаликитян и истребить у них все – мужей, жен, волов, овец, верблюдов и ослов». Саул собрал большое войско, пошел на амаликитян и победил их. Он велел, по велению Божьему, умертвить всех воинов Амалека. Но царя их не умертвил, а решил взять его в плен. Ему, вероятно, хотелось иметь у себя в Ханаане пленного царя. Не велел он также истребить волов и овец. Все лучшие скота он позволил народу сохранить. Ему хотелось разбогатеть и иметь много скота. Послушался ли Саул приказания Божьи? Нет, Саул не любил Бога, а потому и не исполнял воли Его. Если вы любите, детки, Бога, вы захотите слушаться Его. В эту же ночь Бог сказал Самуилу, что он недоволен Саулом. Самуил огорчился, услышав это, и провел в молитве всю остальную часть ночи. Вот такая история на сегодня. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить адрес, на который вы можете выслать ответы на эту историю. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Каким образом испытал Бог Саула, чтобы узнать, любит ли он его? Второй вопрос. Победил ли Саул амаликитян? Третий вопрос. Кого взял Саул в плен?

Четвертый вопрос. Истребил ли он скот? Пятый вопрос. Почему он этого не сделал? И шестой вопрос. Как узнал Самуил, что Саул не послушал приказания Божьи? Вот и все. А теперь пишите ответы и присылайте нам. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

На землю спускаются тени, и светлый окончился день. В молитве склонюсь на колени, забыв про усталость и лень. И детской молитве внимая, Господь посылает покой. Пусть ночь за окном обнимает просторы могучей рукой. Ни страхи ночные, ни тени, ничто не нарушит мой сон. Молитву мою, без сомнения, я верю, что слушает он. Спокойно усну на постели, приснятся мне светлые сны. За окнами шепчутся ели в объятиях ночной тишины.

0: Дорогие мальчики и девочки, сегодня я хочу поговорить с вами о христианской этике. А что это такое этика? Это совокупность норм поведения. Это правила поведения. Задумывался ли ты когда-нибудь над тем, что значат слова «спасибо» и «благодарю»? Большинство произносят их просто по привычке. Принято так отвечать на какую-нибудь услугу. Вот и все. А многие и привычки такой не имеют, как будто слова этого вовсе и не знают. Вдумайтесь в смысл этих слов. «Спасибо» произошло от того, что на протяжении веков употребляемые вместе слова «спаси Бог» слились в одно слово, то есть в благодарность за какую-либо помощь человек в старину говорил: «Спаси тебя, Бог, поскольку ты спас меня и помог мне». А в слове «благодарю» очень легко различаются слова «благо» и «дарю». То есть в ответ на твою любезность я дарю тебе пожелание блага. Звучит очень красиво и очень вежливо. И очень ярко свидетельствует о том, что наши прародители отличались особой чуткостью к слову. На вокзалах всегда бывает немало подозрительной публики, которая пользуется усталостью и рассеянностью пассажиров или же просто пытается на чем-нибудь подработать. Проводил свои дни возле вокзала и один оборванный мальчишка. Где украдет что-нибудь, где поможет поднести чемодан или тяжелый мешок. Несколько раз его задерживала милиция, но ни в чем серьезном уличить его не могли и отпускали. Он давно ушел от родителей пьяниц и жил своим трудом, а вернее он жил ловкостью и пронырливостью. Мальчуган уже привык к тому, что на него смотрят с подозрением, отовсюду гонят, обходят стороной, сунут ему монетку за поднесенный к поезду мешок и тотчас забудут. И вот, заметив, что из подъехавшей машины выходит красивая и богато одетая женщина, он подошел поближе, рассчитывая, что может заработать. И действительно, у нее оказался тяжелый чемодан, и она остановила свой взгляд на юном оборванце, кивнула ему и улыбнулась. Парнишка подхватил чемодан и понес его к вагону. Расплачиваясь с ним, женщина вежливо и ласково произнесла: «Спасибо, благодарю вас». Мальчишка оторопел. Его, оборванца, которого все презирают и подозревают во всех грехах, красивая женщина благодарила. Значит, она сумела разглядеть в нем что-то, чего другие не могут увидеть. И ему очень захотелось вырваться из той жизни, в которой он жил, и стать обязательно другим. Вскоре он нашел работу, которая дала ему возможность скромно, но чисто одеться и спать на настоящей постели. Потом он стал учиться, сначала чтобы получить специальность для постоянного заработка, а затем и для общего образования. Конечно же, прошло немало времени, прежде чем бывший оборванец занял в жизни достойное место. И вот однажды на перроне вокзала, отправляясь в служебную поездку, он увидел ту самую женщину, которая когда-то так тепло и сердечно поблагодарила его. Конечно же, она постарела, изменилась внешне, но он узнал ее, может быть, сердцем. Он подошел к ней и снял шляпу. «Простите, вы не узнаете меня?» «Нет», — ответила она растерянно. «А кто вы? Почему я не могу вас вспомнить?» «Но это не так важно», — сказал он. «Я подошел, чтобы сказать вам спасибо, благодарю вас». Это очень хорошо, когда мы меняемся и становимся другими. Мы приобретаем добрые качества и наклонности. Мы становимся внутренне красивыми. Но красота внутренняя должна обязательно отразиться и на нашем внешнем виде. Мы должны освещаться присутствием Божиим. И те, кто ближе ко Христу, самые красивые. В этом духовный закон. Давайте послушаем рассуждение мамы и дочери Маши о красоте человека. Рассказ называется «В чем красота человека?». «Мама, а скажи, почему есть красивые и некрасивые люди на земле?» – спрашивает Мария, облокотившись на подоконник. «Что ты имеешь в виду? Мне кажется, что все люди красивые, ведь их создал Бог». «Нет, мама, я хочу сказать, что мне кажутся некоторые девочки красивыми, а другие некрасивыми. Почему?» Мария кладет руки в карман передника и внимательно смотрит на маму. «Ах, вот ты о чем! Да, это нелегко сказать. Но вот ты сама как думаешь, красивая ты или нет?»
1: «Не знаю. Иногда да, а иногда нет».
0: «Правильно, доченька. Иногда человек кажется красивым, но прямо как ангел. Это когда он в правильном духовном состоянии. Когда он просил у Иисуса прощения, когда постился, молился и каялся. Он прекрасен. Помнишь, ты рассказывала мне про сестру, которая покаялась, и какая она стала красивая сразу после покаяния. Ты знаешь, на небе все красиво. И ангелы, и цветы, и души людей. Там все освещается присутствием Божиим. И те, кто ближе ко Христу, они самые красивые. Так и на земле».
1: «Ну да, а в школе меня совсем не считают красивой. Обижают и даже иногда жалеют, говоря, что я какая-то странная».
0: «Видишь ли, в этом и заключается духовный закон. Мирские люди не видят духовной красоты, так как они еще не родились от Духа. А в нашей церкви люди видят состояние человека по его глазам. Так же, как и ты определила, что кто-то обновил покаяние, и по глазам было все видно, они были такие чистые, красивые и смотрели честно».
1: «Да, понятно. Ну а теперь скажи, почему же есть некрасивые?»
0: «Ну, тут все наоборот. Если человек ставит в своей жизни на первое место дружбу с мирскими людьми, если он подражает им, то он уже не может оставаться в правильном духовном состоянии. Ведь для признания красоты в мире необходимо и подстроиться под мир и под его моду. Кроме модной одежды, уже меняется и речь человека, меняются его движения, а потом незаметно меняется и состояние человека. Придет такой человек в церковь, смотришь на него и видишь, что это уже другой человек, тебе незнакомый. Такой человек не может быть своим и в мире, и в церкви. Он не может быть одновременно красивым и для мирских, и для истинных христиан. В Библии как сказано: «Никакой слуга не может служить двум господам».
1: «Мама, а что я одену на праздник? Я так хочу быть красивой, но не хочу выделяться среди девочек».
0: «Да, доченька, одежда тоже много значит. То, что ты не хочешь быть одетой лучше всех и привлекать много внимания, это очень хорошо. Тебе не следует надевать одежду с блестками, очень яркую, даже на праздник. Ну и, конечно же, выбери себе одну красивую, но простую заколочку или бантик на голову. Но не надо прикалывать много заколочек. Все должно быть умеренно, чтобы ты не была похожа на новогоднюю елочку. Ведь теперь-то ты поняла, что не в этом красота. Постарайся приготовить свое сердечко, чтобы Иисус нашел его чистым и красивым. Ребята, мы поговорили с вами о вежливости, красоте, а теперь давайте порассуждаем с вами о правилах поведения в гостях. А вы знаете, как вести себя в гостях? Знаете, как нужно вести себя, чтобы хозяева остались вами довольны? Как правильно поступать, чтобы пребывание в гостях было как для Господа? У Юленьки завтра день рождения, и мама решила устроить для дочери маленький праздник. Мама решила Юленьке пригласить друзей. Никита и Олечка были приглашены, и поэтому радостные они готовились к этому празднику. Они думали, что же мы можем подарить? «Денег на хороший подарок у нас нет», – рассуждал Никитка. «Все наши игрушки она видела. Но чем же нам порадовать именинницу?» «Знаешь, Никита, – предложила Оленька, – давай сделаем подарок своими руками, смастерим какую-то поделку». Работа так и спорилась в их руках. Им очень хотелось, чтобы Юля осталась довольна их подарком. Итак, все готово. Радостные Никита и Оленька подбежали к маме, чтобы показать ей подарок. «Мама, а как ты думаешь, Юле понравится наш подарок?» «Я думаю, что подарок понравится. Но важно, чтобы Господу понравилось ваше поведение. Я надеюсь, вы помните, как надо вести себя в гостях?» «Ну, конечно, мамочка!» Дети покачали головами, давая знать, что они все знают. Никита и Оленька подошли к дому Юли и постучали в дверь. Юля встретила их с радостью. «Добрый день! Я так рада вас видеть!» «Здравствуй! С днем рождения, Юленька!» – ответили Никита и Оля и вручили подарок. «Итак, правило номер один – поздоровайтесь!» «Раздевайтесь, проходите!» – сказала Юля. Никита помог Оленьке снять пальто. «Правило номер два – помогите другому снять верхнюю одежду. Библия учит нас, служите друг другу». Затем они сняли свою обувь и аккуратно поставили ее в определенном месте. Они хотели, чтобы и в этом был порядок. Правило номер три. Аккуратно поставьте обувь. Потом их пригласили в зал, где уже сидели юные друзья. Никита и Оленька поздоровались со всеми и с радостью заняли указанные места. Правило номер четыре. Не капризничайте. Капризничать – это значит поступать так, как хочется только тебе, и руководствоваться только своими желаниями. Например, тебе сказали сесть на стул, а ты отвечаешь: «А я не хочу, я хочу сидеть на диване». И некоторые дети начинают кричать или плакать, чтобы добиться своего. Это очень некрасиво. Эти капризы огорчают гостей, огорчают хозяев, а самое главное – Господа. После того, как собрались все дети, Юля предложила поиграть. Она показывала всем свои игрушки, и каждый мог играть с той игрушкой, какая ему понравилась. У Юли были замечательные игры. Были машинки, были куклы и даже маленький кукольный домик. Оленьке очень понравилась кукла с коляской, и она и взяла ее. Но в это же время Настенька подошла и тоже взялась за коляску. Оленька не стала отбирать и требовать куклу с коляской. Она понимала, что важно уступить, чтобы между ними был мир. Потому что в Библии написано: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Может быть, и в твоей жизни бывали подобные случаи? А как ты поступал в таких ситуациях? Начинал ли ты хныкать и требовать, чтобы тебе отдали понравившуюся вещь? Или же ты был готов уступить ради мира в семье? Помни, что ссоры огорчают Господа. Итак, правило номер 5. Не ссорьтесь. После того, как все поиграли и спели песню, мама Юленьки позвала всех за праздничный стол. Прежде чем пройти к столу, дети поставили все игрушки на свои места. Правило номер 6. Если тебе разрешили что-нибудь посмотреть, то не забудь положить это на свое место. Все друзья радостно сели за стол, где их ждал праздничный обед. Перед тем, как они начали кушать, папа прочитал слово из Библии, после чего он всех пригласил встать для молитвы. После молитвы Юля всем пожелала приятного аппетита. Никита и Оленька сидели рядом и старались вести себя за столом аккуратно, помогая друг другу во всем. Они старались ничего не оставлять на тарелочках, так как помнили еще одно правило. Правило номер 7. Не оставляйте еду на своих тарелочках. Помни, что часто остатки еды выкидывают, а в мире очень много голодных людей. Потому будь благодарен Богу за то, что Он посылает тебе. И поэтому не выбирай, не перебирай еду. Если ты захочешь конфету, то возьми ту, что лежит в вазочке сверху, а не копайся в ней. Постарайся и за столом быть примером. После того, как все поели, папа предложил поблагодарить Бога за пищу. Затем все прошли в зал, где была предложена игра «Предметы из Библии». Во время игры Никита увидел на столе спичечный домик, и ему очень захотелось его потрогать. Но он вспомнил еще одно правило. Правило номер 8. Никогда и ничего не бери без разрешения. Когда все поиграли в игру, Юлина мама сказала пожелание из Библии и предложила всем гостям сделать то же самое. Первым сказал пожелание Миша, затем хотел встать Никита, но мама почему-то попросила, чтобы теперь Настенька сказала свое пожелание. Никита не стал обижаться, а терпеливо подождал своей очереди. Правило номер 9. Не обижайся и не завидуй. Зависть и обида появляются в сердце человека тогда, когда он недоволен чем-то. Например, ему не нравится, что кто-то первым сказал пожелание, или кто-то лучше спел песню, или рассказал стихотворение. Все это очень огорчает Господа. В Библии написано: «Не будем друг другу завидовать». И если в твоем сердце появляется зависть и огорчение, проси Иисуса помочь тебе никогда не завидовать. Праздник был закончен. Все помолились и стали дружно собираться домой. Но никто из друзей не торопился и не толкался, направляясь к двери. Все помогли друг другу одеться и, попрощавшись с хозяевами, радостные отправились по домам. Правило номер 10. Не забудьте попрощаться и поблагодарить хозяев за гостеприимство. Когда Никита и Оленька пришли домой, мама спросила их: «Ну как, Юленька была вами довольна?» «Мамочка, мы думаем, что не только Юленька и ее родители, но и Господь остался довольный нами». Друзья, если вы раньше никогда не задумывались, как вести себя в гостях, то после того, как Никита и Оленька помогли нам познакомиться с правилами поведения в гостях, я надеюсь, вы будете ими пользоваться. Дорогие ребята, давайте всегда будем стараться быть вежливыми, не обижаться, не завидовать, ничего не брать без разрешения, вести себя скромно и почтительно. И очень важно, чтобы мы своим внешним видом не смогли отвратить от себя наших ближних. Не будь как разноцветная блестящая елочка, а будь как скромный и нежный цветочек. И Бог благословит тебя, а хорошее поведение всегда украшает человека и приносит радость окружающим, а самое главное – Господу.

Один мудрец когда-то говорил: «Всегда имейте при себе три сита, и с чем бы кто вам ни приходил, пусть будет речь его сквозь них пролита. Просейте все, что люди говорят, чтобы ненужное не захламляло, ведь иногда услышанное — яд, не надо, чтобы оно вас отравляло». «Сквозь сито первое, — сказал мудрец, — слова людей на правду просевайте. Для этого нам разум дал Творец. Неправду от людей не принимайте. Потом просите все еще разок. Оставьте только то, что назидает. Пусть падает сквозь сито, как песок, то, что на вас нехорошо влияет. А третье сито пусть поможет вам то сохранить лишь, что необходимо. Слова без пользы — это лишний хлам, так пусть же он всегда проходит мимо. Три сита, будем их с собой носить, чтобы нам вихрь разных информаций сквозь сито тщательно цедить и вовремя от многих избавляться».

Короткие рассказы для детей. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял в поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Книга Исход, 23 глава, 16-19 стих. В одной семье отец при достижении определенного возраста дарил каждому ребенку виноградную лозу. Теперь настал черед младшей дочери. Для Кристины это был большой праздник. Когда лоза принесла первые плоды, девочка вся сияла. Еще больше радости было, когда созрели первые грозди. Ее брат насмешливо говорил: «Ну, теперь мы можем по-настоящему праздновать жатву и поесть как следует винограда». И при этом причмокивал губами. «О, нет», — сказала Кристина, «сегодня папа прочитал в Библии, что первые плоды нашей жатвы принадлежат Богу». Стефан удивленно посмотрел на нее. «Как это? Ты хочешь Богу подарить виноград? Бог живет на небе. Кто поднимет к нему твой виноград?» — спросил он. «Знаешь, Христос однажды сказал: что вы сделали одному из меньших братьев сих, то сделали мне. Бог знает, как поднять то, что мы ему отдаем». Когда в один из дней семья дружно работала в винограднике, на дороге показался бедный человек. Он подошел к изгороди, учтиво поздоровался и робко спросил: «Не дадите ли вы мне немного спелого винограда? Дома лежит тяжело больная дочурка. Врач приписал ей обязательно есть свежий виноград, чтобы снова выздороветь. Но у меня сейчас нет работы, мне не на что купить его». «С удовольствием!» — воскликнула Кристина. «Бог послал вас ко мне, вам я отдам первые плоды моей лозы. От Бога я их получила и отдаю их вам». Она наполнила корзину спелыми гроздями и отдала бедняку. Позже она посетила больную девочку и принесла ей еще много разных фруктов и игрушек. У девочки была высокая температура, но радостная улыбка тронула ее потрескавшиеся губы. Нежно положила она свою руку в руки Кристины и прошептала: «На небе я буду любить тебя от всего сердца». Однако вскоре девочка выздоровела, и они стали хорошими подругами на всю свою жизнь, стали верными детьми Божьими. Вот такая история. А теперь будем молиться. Попросим Господа научить нас быть послушными и внимательными к Его Слову, чтобы исполнить все, что Он завещал нам.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Всем привет.

0: Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа». Дядюшка Дэн сейчас вам расскажет еще одну интересную историю из Священного Писания.
1: Эта история проникнута духом приключений, тетушка Кэрол. Взята она из Ветхого Завета, из книги «Бытия», главы 13, 14 и 18. Я назову ее «Три путника». Возвратившись из Египта, где жизнь их чуть не привела к катастрофе, Авраам и Сара снова поселились в Афиле. С ними вместе жил племянник Авраама Лот. У Авраама и у Лота было много крупного и мелкого скота. В Библии говорится: «И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». И был спор между их пастухами.
2: «Ты прав, Лот. На здешних пастбищах весь наш скот не помещается».
3: «Но я не собираюсь ничего продавать, дядя Авраам».
2: «В этом нет нужды ни у тебя, ни у меня. Ведь перед нами вся земля, так? Давай разделимся».
3: «Разделимся?»
2: «Ну да. Выбирай. Если ты решишь взять землю слева, я возьму себе ту, что справа. Если тебе больше нравится земля справа, то я возьму ту, что слева».
3: «Ты даешь мне право выбора?»
2: «Да».
3: «Из всей земли?»
2: «Ну, конечно».
3: «Но как же это? Ведь Господь дал всю эту землю тебе».
2: «А я отказываюсь от своего права на нее».
3: «Ты такой добрый, дядя Авраам. Ну, тогда я поговорю с женой и дам тебе ответ».
1: И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Хананской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома.
4: Странно, что Лот выбрал долину Иордана. Люди там бесстыдно грешат перед Господом. Неужели он хочет, чтобы его дети росли в таком окружении?
2: Боюсь, что Лот и не подозревает о том, как грешны жители городов.
4: Авраам, а мы останемся здесь, в Вифеле?
2: Нет, думаю, что мы пойдем на юг, в Хеврон.
1: И пошел Авраам в Хеврон и раскинул шатры у дубравы Мамре. Там он создал жертвенник Господу. И там, на чистом воздухе на горе, среди масличных рощ и виноградников, где колосились злаки и паслись стада на просторных пастбищах на холмах, окружавших долину, поселился Авраам. Был он вполне доволен своей простой жизнью и с ее патриархальным укладом. А племяннику своему Лоту он предоставил опасную роскошь Содомской долины. Там, где поселился теперь Авраам, правили три царя, три брата – Мамри, Эшкол и Анир.
2: «Добро пожаловать, Ваше Величество! Для меня это большая честь».
5: «Подожди радоваться, Авраам. Мы пришли к тебе не в гости, а с целью. Причем с корыстной целью. Нам нужна твоя помощь».
6: «Я сейчас объясню тебе, о чем говорит мой брат. Дело в том, что мы хотим заключить с тобой военный союз. Видишь ли, Авраам, беды земли нашей носили угнетение. 14 лет тому назад Кедорлаумер, царь Еламский, вторгся в нашу землю и заставил нас платить ему дань. Недавно несколько князей восстали, и теперь в любой момент можно ожидать нового вторжения Кедорлаумера и его союзников».
5: «Когда вторжение начнется, мы должны вместе дать ему отпор».
2: «Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь, Ваше Величество.
6: И ты, Авраам, можешь в любое время обращаться к нам, если тебе понадобится наша помощь.
2: Да будет так.
6: Да будет так.
4: Авраам! Авраам!
2: Да, Сара?
4: Выйди сюда, пожалуйста.
2: Сейчас иду.
4: Иди скорее.
2: Ну, иду. В чем дело?
4: Там по тропинке идет человек. Похоже, он ранен.
2: Да.
4: Я не могу понять, кто это. А ты?
2: Нет, я его тоже не знаю. Наверное, не из наших мест.
4: Пойду приготовлю горячую воду и бинты.
2: Нет, подожди. Сначала узнаем, кто он и чего он хочет. Привет тебе, чужестранец. Постой, не убегай. Войди, путник, отдохни в прохладе и освежись угощением нашим. Я Авраам, а возле шатра моя жена Сара.
7: Привет и вам.
2: Тебе нечего бояться. К твоим услугам наше дружеское расположение и гостеприимство нашего скромного жилища. Позволь моей жене обмыть и перевязать твои раны.
7: Благодарю, но я здоров. Эта кровь не моя, а моего спутника.
2: Вас двое?
7: Он... Я оставил его подле тропинки. Он умер.
2: Что? Несчастный случай на охоте?
7: Ты ничего не слышал?
2: Нет, я боюсь, что нет.
7: Война, сударь мой. Жестокая война между армией царя Еламского и воинами из городов долины.
2: Я ничего не знал.
7: Все ужасно, сударь мой. Кедрлаомер с четырьмя союзниками вторгся в нашу страну, чтобы ее покорить. 5 царей Хананеев объединились и вступили в бой с Кедрлаомером в долине Сиддим. Наша армия была почти сразу разбита.
2: Какой ужас!
7: Враг не только полностью разбил нашу армию, но и разграбил наши города, захватил богатые трофеи и много пленных.
2: У нас в Содоме племянник. Может быть, ты его знаешь? Его зовут Лот.
7: Лот? Да. Знаю.
2: Ты засомневался?
4: Что, царь Еламский взял его в плен?
7: Да, сударыня. И Лота, и все его семейство, и слуг.
2: Неужели это правда? Если это так, я должен его спасти.
7: Спасти? От армии царя Еламского?
4: Ой, не делай этого, Авраам, это слишком опасно.
2: Но ведь он же мой родной племянник.
4: Да, но если ты помнишь, он большой эгоист. Выбрал себе лучшие земли в Ханане. Он не стоит того, чтобы ты его спасал, Авраам. Я все равно тебе не позволю так рисковать.
2: Я понимаю твои чувства, Сара. Но я обращусь за советом к Господу. А потом сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти Лота.

0: Элизер, созови 318 моих слуг, обученных военному делу, и готовь их к немедленной битве.
1: Солдаты, друзья, мы объединили свои силы с князем Аврамом, чтобы вступить в бой с армией царя Еламского. Два моих брата и я заключили с князем Аврамом из Хеврона военный союз. Он верховный главнокомандующий этой кампании. Будьте готовы выступить немедленно!
2: Мне очень жаль прерывать наш рассказ в таком месте.
3: Да, я понимаю тебя. Какое мужество и преданность проявил Авраам, его первым побуждением было отправиться на выручку племяннику с семьей. Притом в такой момент, когда враг только что одержал большую победу.
2: Мы сейчас продолжим наш рассказ, но сначала мы хотим сказать несколько слов о том, что очень важно для всех нас.
3: По-моему, это еще слабо сказано. Это более чем важно, потому что люди во всей стране так долго не имели возможности читать Библию.
2: И, кроме того, сегодня своя Библия есть лишь у очень немногих. Поэтому мы и хотим сделать все, что в наших силах, чтобы вам помочь.
3: И мы предлагаем свою помощь в виде уроков Библии. Каждый урок издан отдельной брошюрой и состоит из пояснительного текста, в котором даны все ссылки на Библию. И еще там всегда есть короткие вопросы и упражнения.
2: Я уверен, что все члены вашей семьи с удовольствием над ними поработают, а самым маленьким обязательно помогут старшие.
3: Наш адрес.
4: Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
3: По-моему, нам пора вернуться к нашей истории. Тебе не кажется, дядюшка Дэн?
2: Да, конечно. И я назову ее «Три путника». Лот, племянник Авраама, был захвачен в плен армией царя Еламского, который захватил и разграбил города в долине. Когда Авраам узнал о несчастье, постигшем его племянника, он взял 318 слуг, обученных военному делу, и объединил свои силы с братьями Мамрием, Эшколом и Аниром и выступил в погоню за армией Еламского царя. Три брата не надеялись на победу над армией врага. Но у Авраама было особое оружие, самое сильное и мощное оружие во всем мире. Перед тем, как выйти из Хеврона, Авраам обратился к Господу с молитвой.
0: Владыка Господи, Создатель наш, прошу Тебя, не оставь меня. Помоги вырвать Лота из цепких когтей злодея, царя Еламского.
1: Смотри, принц Авраам, сюда идет Елизер.
0: Елизер.
5: Слушаю вас.
0: Ты дошел до вражеского лагеря?
5: Да, хозяин.
0: Удалось что-нибудь узнать?
5: У них там пир горой, хозяин. Победу празднуют.
0: А как ты думаешь, у них не возникли подозрения, что мы их выследили?
5: Думаю, нет.
0: Спасибо, Елизер.
1: Я подниму людей, выходим немедленно.
0: Атаковать будем, когда стемнеет.
1: Почему, сударь?
0: Как только стемнеет, мы разделимся. Ты со своими людьми пойдешь кругом и обойдешь вражеский лагерь с востока. Эшколу скажи, чтобы он повел своих воинов на север. Анер пойдет на запад, а я со своими людьми на юг. По условному сигналу мы вместе начнем атаку.
2: Бой был коротким, и Авраам с союзниками разбили врага. Они освободили Лота с семьей и остальных пленных со всем имуществом и в руки победителей попала богатая добыча. Когда Авраам возвратился в долину Иордана, чествовать победителей вышел царь Содомский с многочисленной свитой.
6: Друзья мои, жители Содома, я прошу тишины. Как царь Содома, я хочу выполнить приятный долг и приветствовать победителей, князя Авраама с его доблестными воинами. Благодаря их храбрости снова с нами наши соседи и друзья, которые были в плену у царя Эламского. Мы от души благодарим тебя, князь Авраам.
0: Спасибо вам, мои добрые друзья содомские. За освобождение ваших друзей и соседей благодарите не меня, а Господа Всевышнего. Я также хочу поблагодарить за героические усилия трех своих союзников, принцев Мамрия, Эшкола и Анера. И, конечно же, храбрых воинов, которые воевали под их началом.
2: По правилам войны Авраам мог оставить себе долю захваченного добра. Но он дал клятву Господу, что не оставит себе ничего из имущества царя Содомского, дабы царь не мог сказать: «Я обогатил Авраама». Всю славу и почести победы Авраам отдал Богу. Усталый, но довольный, вернулся Авраам к своим шатрам и домочадцам. Но в последующие дни стало заметно, что он чем-то обеспокоен.
0: Меня беспокоит одна вещь, Сара. Много лет прошло с тех пор, как Господь обещал сделать меня отцом великого народа. Но у нас нет детей, Сара. И, похоже, мы уже слишком стары, чтобы иметь сына и наследника.
7: Сына. Но это невозможно, Авраам.
0: Но Господь послал мне сон. И во сне будто вывели меня из шатра. И услышал я голос: «Посмотри на небо и сосчитай звезды. Если ты сможешь счесть их, столько будет у тебя потомков», — обещал мне голос Господа. Я хотел получить какой-нибудь знак, подтверждение, что обещание это будет исполнено. И вот, когда солнце садилось, напал на меня великий мрак, и услыхал я голос Господа.
8: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий аморев доселе еще не наполнилась».
2: Когда Авраам прожил в Ханане почти 25 лет, Господь даровал ему большую честь. Отныне ангелы небесные приходили к Аврааму и дружески с ним беседовали. А когда Аврааму исполнилось 99 лет, Бог изменил его имя. Теперь имя его стало Авраам, ибо должен был он стать отцом многих народов. Однажды, жарким летним днем, Авраам и Сара укрывались от полуденного зноя под тенью шатра и любовались природой. Как вдруг они увидели, что к ним направляются три путника. Авраам поспешно встал им навстречу.
0: Привет вам, господа.
9: Здравствуй.
0: Путники, прошу вас пожаловать в мой скромный шатер. Отдохните немного, а я пока приготовлю для вас угощение.
9: Хорошо.
2: Авраам сам подал трем усталым путникам воды, чтобы они могли обмыть ноги. Сам выбрал для них угощение, и пока они ели в тени и прохладе, почтительно стоял подле них.
10: Где жена твоя Сара, Авраам?
0: Она здесь, в шатре.
10: Господь сделает для тебя то, что обещал, и у Сары будет сын.
7: Сын у меня, в мои-то годы.
10: Скажи мне, Авраам, почему жена твоя Сара смеется?
0: Она стара, господин мой, и она не верит, что сможет родить мне сына.
10: Есть ли что-нибудь слишком трудное для Господа, что он не смог бы сделать?
0: Есть ли что-нибудь трудное для...
10: Господь исполнит свое обещание, и у Сары будет сын.
2: Тут три путника поднялись и посмотрели в сторону Содома. Авраам пошел с ними и немного проводил их.
10: Неужели Господь утаит от тебя, Авраам, что он хочет сделать? А мы, Авраам, идем сейчас в Содом.
0: Вы идете в Содом? Там живет мой племянник, Лот.
10: Грех Содома и Гоморры перед Господом велик и тяжел. И мы идем туда посмотреть, действительно ли там все так беспросветно.
2: И двое из этих посланцев небесных повернулись и пошли к городу нечестивых, Содому. Третий же остался с Авраамом. В Библии говорится, что Авраам еще стоял пред лицем Господа. Подошел Авраам и сказал:
0: «Неужели, о Господи, ты погубишь праведного с нечестивым? Если есть 50 праведников в этом городе, неужели погубишь и не пощадишь ты Содом ради них?»
2: И Господь ответил:
8: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие.
0: А если до 50 праведников не достанет 5, неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?»
8: «Не истреблю, если найду там 45.
0: А если найдется там 40, неужели ты истребишь Содом?»
8: «Не сделаю того и ради 40.
0: Да не прогневается владыка, что я буду говорить. А если найдется там 30? Всего 30 праведников во всем городе.
8: Не сделаю, если найдется там 30.
0: А если найдется там 20?
8: Не истреблю ради 20.
0: Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, там найдется 10.
8: Не истреблю ради 10.
2: Закончив беседу с Авраамом, Господь пошел своим путем. Авраам вернулся домой.
7: Авраам! Неужели это правда были ангелы?
0: Да, Сара. Двое из них были ангелы, а третий был сам Господь. А я-то принял его просто за усталого путника.
7: А что Господь сказал тебе?
0: Он? Все трое шли в Содом посмотреть, действительно ли там люди стали такими грешниками. И если бы это оказалось правдой, то Господь собирается истребить Содом. Вернее, собирался его истребить, но теперь он, может быть, и пощадит этот город.
7: О, в последний раз, когда я видела с женой Лота, она говорила мне, что грех и злодеяние людей не поддаются описанию.
0: В таком большом городе, как Содом, наверняка найдется еще четверо или пятеро, кто, как Лот и его семья, поклоняется подлинному Богу.
7: Ох, сомневаюсь я, Авраам. Но мне непонятно, почему Господь и двое ангелов зашли к нам только для того, чтобы сказать тебе, что они собираются уничтожить Содом? Почему тебе?
0: Господь всегда предупреждает верных ему людей о том, что он собирается делать. Предупреждал же он Ноя о потопе. Предупреждал он и Адама о том, к чему приведет грех. Всегда, за всю историю мира, Господь будет предупреждать своих людей о том, что должно произойти.
7: Значит, нам всегда надо привечать путников. Ведь они могут оказаться ангелами.
11: Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам.
3: Ты знаешь, дядюшка Дэн, по-моему, очень интересно, что на протяжении всей истории Бог предупреждал людей о последствиях их действий.
2: Ну, разумеется, ведь он наш любящий отец. Земные родители учат детей избегать опасностей, потому что они любят своих детей. Так же и наш Отец Небесный.
3: А вот что говорится здесь, в 18-м псалме, в стихах с 8 по 11. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота».
2: Иисус говорил, что приготовит для нас место, чтобы мы могли быть вместе с Ним. И действительно, тех, кто любит Бога и следует Его советам, ждет бесценная награда. А сейчас снова наступил момент, когда надо сказать «до свидания».
3: Не забудьте наш адрес.
4: Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
12: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
2: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
2: До новых встреч!

Тони слушается Бога и капризничает, но Бог положит на кровать, будет долго там лежать. Перестанешь тогда якать, будешь к Богу горько плакать. Боже, стать милосердный, а Бог скажет, полежи. Ты братишку обижал, ты сестренку огорчал. Я тебе сказал, а ты снова говорил плохое слово. То не слушается Бога и капризничает много. Бог положит на кровать. Будешь долго там лизать, аминь.

Короткие рассказы для детей. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Кто посадит сливовое дерево, тот соберет урожай сливы. Кто посадит грушовое дерево, соберет в свое время груши. Кто хочет собирать яблоки, тот должен посадить яблоню. Кто хочет войти в небо, должен любить ближнего своего, как самого себя. Я помню, как в школе учитель рассказывал нам об одном добром человеке. В саду у него росло роскошное грушовое дерево. Каждую осень созревало на нем множество душистых груш. Набрав полную корзину груш, он выходил на дорогу и раздавал их детям. Так поступал он каждый год. Но вот пришло время ему умереть. Была осень, и снова груши распространяли свой чудесный аромат. Умирающий попросил положить ему в гроб одну грушу. Его похоронили. Дети сетовали, что никто не дарил им больше вкусных груш. Новый хозяин оберегал дерево и никому не давал плодов с него. Но вот через год на могиле доброго человека появился маленький росток грушового дерева. Разрастаясь из года в год, оно стало приносить обильный урожай, и снова взрослые и дети радовались его вкусным плодам. Так продолжал человек делать добро и после смерти. Когда я был мальчиком, то хорошо знал это дерево на маленьком церковном кладбище. Стоит ли оно сегодня еще, я не знаю. Но кто по-настоящему нелицемерно любит ближнего своего и Бога от всего сердца, тот и на небе пожнет Божью любовь. Если же кто не перестает делать зло, тот не войдет в Царство Небесное. Этому учит нас сегодня наш библейский текст. Послушайте стихотворение. Облетели листья у берез, осинок, поле опустело, улеглось на зиму. Зеленеть остались лишь верхушки сосен, пролететь успела золотая осень. Солнечной и щедрой нынче была осень. Мы собрать успели урожай хороший, полные амбары золотого хлеба, овощи и фрукты нам послало небо. И за эту осень с благодарным сердцем песнь воспеть хваленья собрались мы вместе. А теперь будем молиться, чтобы Господь научил нас любить наших ближних такой любовью, какую мы ожидаем от них. Попросим Его, чтобы Он дал нам для этого свою святую любовь.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Наказание». Вы помните, что хотя Бог и простил Давида, Он обещал его наказать? У Давида было много детей, и некоторые из них имели злое сердце. Я не могу рассказать вам о всех его детях, но расскажу вам об одном из них – об Авесоломе. Это был очень гордый молодой человек, прекрасный видом и особенно отличался своими длинными волосами. Он очень гордился своей красотой, был лжив, и он убил одного из братьев своих, оскорбившего его сестру Фамарь. Когда Давид узнал, что Авесолом убил брата своего, он долгое время сердился на него и не хотел его видеть. В конце концов, он позвал его к себе во двор, поцеловал и простил его. Давиду не следовало позволять Авесолому возвращаться в Иерусалим, но Давид это сделал, потому что очень любил его. Авесолом не любил Давида. Он задумал сделаться царем вместо отца. Поэтому он старался, чтобы жители любили его больше, чем его отца, и сделали его своим царем. Он был очень добр к бедным, и говорил им, что если бы он был царем, он хорошо бы обходился с ними. Все это расположило сердце народа к Авесолому, потому что они поверили, что он действительно о них заботится. Авесолом же был лжив и лицемерен, и Бог не любил его. Когда Авесолом увидел, что многие его полюбили, он отпросился у царя уехать из Иерусалима. Давид на это согласился. Он не знал о коварном плане, который составил Авесолом. План же был такой. Авесолом велел народу ждать звука трубы. Когда же раздался звук трубы, им следовало воскликнуть: «Авесолом воцарился!» Итак, удалившись из Иерусалима, Авесолом пришел в город Хеврон. Там он приказал затрубить трубы. Народ воскликнул: «Авесолом воцарился!» И они обещали ему верно служить. Бедный Давид был в Иерусалиме, когда вестник донес ему, что Авесолом провозгласил себя царем. Как грустно было Давиду узнать это. Он не мог поверить, что сын его решился провозгласить себя царем. Давид затем вспомнил о своем грехе и почувствовал, что он заслужил это наказание, что сам Бог допустил все это. Давид не мог остаться в Иерусалиме, потому что он понял, что Авесолом

поднялись на высокий холм. Поднимаясь на гору, Давид заплакал, покрыл свою голову и снял обувь с ног своих в знак печали. Весь народ сделал то же самое, все плакали. Из этого вы видите, как народ любил Давида. Зайдя на гору, Давид молился. Он знал, что Бог утешит его, скорби его. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес. Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Как звали злого сына Давида, который убил брата своего? Второй вопрос. Простил ли его Давид? Третий вопрос. С какой целью был Авессалом особенно добр к бедным? Четвертый вопрос. Что велел Авессалом восклицать народу, когда затрубит труба? Пятый вопрос. Почему покинул Давид Иерусалим? И шестой вопрос. Почему Давид плакал и о чем он молился? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

В бедном доме на краю села маленькая девочка жила. С мамой без отца росли ребята. Девочка в семье была девятой. На коленях плакала вдова. Были горькими ее слова. «Помоги мне, любящий Христос, осуши глаза мои от слез. Господи, войди в наш бедный дом, повечерье с нами за столом. Обогрей нас в стужу и дожди, никогда от нас не уходи». И Христос хранил детей и мать, не давал им скорби унывать. Голод, холод обходил жилье по молитве искренней ее. А неподалеку магазин с праздничными окнами витрин, а в витрине кукла в кружевах с алой лентой в черных волосах. Девочка не сводит с куклы глаз, подержать ее в руках бы раз. Но цена на куклы высока, можно лишь смотреть издалека. Запирают магазина дверь, помолившись, все легли в постель. Мама пожелала добрых снов. Завтра праздник, завтра Рождество. И сказала девочка Христу: «Как хочу я куклу к Рождеству! В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой, в темных волосах. Подари ее мне завтра днем». Утром на пороге почтальон. Развернула девочка пакет. Кукла в нем от Господа ответ. И прижавшись к куколке лицом, девочка склонилась пред Христом. «Мой Господь, я так тебя люблю и от всей души благодарю. В сумерках ли ночью, в свете ли дня, никогда не оставляй меня. Буду всем я повторять вокруг: ты мой верный, самый лучший друг. Стану говорить у всех дверей: нет надежной друга у детей». А Христос, склонясь над ней в тиши, слушал песнь восторженной души. К женщине богатой ночью той прикоснулся нежно Дух Святой. Повелел ей рано утром встать, куклу в бедный домик отослать. В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах, о которой девочка Христу говорила, отходя ко сну.

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы опять вместе, и я очень рада этому. Вы, как всегда, наверное, куда-то торопитесь, стараетесь успеть сделать все возможное и невозможное, и это тоже хорошо. Но сегодня я хотела бы порассуждать с вами о том, как важно строить свою жизнь с Иисусом Христом, как важно быть послушными Богу и родителям. Мы коснемся с вами притчи о мудром и неразумном строителях. И золотой стих, который бы я сегодня предложила к нашей теме, звучит так. «Будьте же исполнители слова». Итак, наша тема такова. «Правильно строй свой дом». Друзья, а как появляются дома? Конечно же, их строят люди. Этих людей называют строителями. И Иисус, когда жил на земле, рассказал историю о двух строителях, которые строили каждый свой дом. А вот как они строили свои дома и как правильно строить дом, мы сегодня с вами узнаем. Иногда мы видим дома красивые, хорошие, крепкие, а иногда нет. Почему так бывает? Я думаю, что многое зависит от того, как строил строитель и из какого материала он строил. Один строитель, прежде чем построить дом, выкопал землю до камня для того, чтобы положить основание. Основание необходимо, чтобы дом стоял крепко и прочно, чтобы он не упал, так как именно на основании стоит весь дом. Если основание будет прочным и ровным, тогда дом будет крепким. А другой строитель не положил основание. Он не хотел утруждать себя. Он решил строить дом сразу на земле. Он не подумал о том, что его дом не будет крепким. А знаешь ли ты, что ты тоже являешься маленьким строителем? Это не значит, что ты строишь дом, в котором можно будет жить. Но ты строишь дом особенный. Он имеет название «Жизнь», «Твоя жизнь». И твоя жизнь состоит из твоих дел, из твоих слов, мыслей. А что ты можешь положить в основание своего дома, который называется жизнь? Выбери основанием твоей жизни Иисуса Христа. Люби и доверяй Ему. Кто любит Бога, тот очень хорошо поступает, потому что выполняет Божье повеление. Возлюби Господа Бога. А кто не любит Бога, тот строит свою жизнь без основания. Друг, скажи, а ты любишь Бога? Если ты любишь Бога, ты закладываешь очень хорошее основание. После того, как строитель положил основание своего дома, он дальше кладет кирпичи. Хороший строитель старается уложить их аккуратно, красиво. Он выбирает хорошие, крепкие, ровные кирпичи, чтобы дом был красивым и прочным. Другой строитель тоже укладывает кирпичи, и его дом внешне не отличается от дома хорошего строителя. В строительстве твоего дома жизни кирпичиками являются твои мысли, слова и дела. Если основанием твоего дома жизни является любовь к Богу, тогда твой дом будет строиться из хороших кирпичей. Это послушание, радость, прощение, любовь к родителям, дружелюбие, хорошие слова, хорошие дела, молитва. Чтобы быть хорошим строителем, нужно молиться. Молиться Иисусу, чтобы Он помогал тебе. Если нет прочного основания любви к Иисусу, тогда дом жизни будет строиться из непослушания, из капризов, из жадности, зависти, обид, из нехороших слов. И вот дома двух строителей уже готовы. Каждый строитель радовался своему дому, но вскоре пошел сильный дождь. Он лил долго, не переставая. Вокруг воды становилось все больше и больше. Устоят ли эти дома от дождя и ветра? Как ты думаешь? Дом, который был построен на основании, стоял крепко, и вода не могла повредить этому дому. А дом, у которого не было основания, от наводнения не выдержал и упал. Все строительство этого дома было напрасным, потому что с самого начала дом строился неправильно. Друг, а ты хочешь правильно строить дом своей жизни, чтобы он был крепким, хорошим? Если да, то внимательно слушай то, что тебе рассказывают из Библии. Исполняй это в своей жизни. Стремись посвятить свою жизнь Христу. Ищи мудрости и познания Бога. А сейчас мы с вами послушаем рассказ «Чистая вода». За окном большими хлопьями сыпал снег, что очень отвлекало от уроков. Лёшка, что из силы, старался сосредоточиться и слушать Марину Валентиновну, но голова сама поворачивалась к окну. На переменах дети облепляли подоконники, чтобы посмотреть на зимнюю красоту. Школьный двор менялся прямо на глазах. Еще вчера вокруг была одна серость, а сейчас все преобразилось. Кусты, деревья нарядились в белые шубки. Спортивное поле, а следом и асфальтовая площадка возле школьного крыльца укрылись пуховым покрывалом. Лёше с Костиком так хотелось выбежать на переменки поиграть в снежки, но учительница строго-настрого запретила, и они не могли дождаться конца уроков. Припав к холодному стеклу, друзья с жадностью следили, как старшеклассники раскатывают горку и лепят снеговика. Но наконец-то раздался звонок с последнего урока. «Ура!» – подскочил Алёшка и подбросил вверх пенал. «Алексей, я еще не сказала, что урок окончен!» – строгим тоном остановила его Марина Валентиновна. Алёшка потупил взгляд и опустился на стул. «На улице сильно похолодало и гололёд», – предупредила учительница. «Будьте очень осторожны по дороге домой. Ну все, теперь можете идти». «Ура! Все на горку!» – взорвался класс. Алёшка все никак не мог застегнуть курточку. Молния заела. Он с завистью смотрел на Костика, который уже взбежал на горку и, плюхнувшись на портфель, поехал вниз. Наконец-то молния поддалась, и Алёшка побежал следом за другом. Сердце трепыхалось от радости, дыхание сбивалось. «Эх, прокачусь!» Алёшка бросил свой ранец под ноги и уселся сверху. Ранец чуть проехал, заскрежетал замками и притормозил. «Чего ты встал?» – услышал Лёшка за спиной. Он оттолкнулся ногами, но, проехав совсем чуть-чуть, портфель снова остановился. Под Лёшиным напором ранец повернулся в бок, а затем и вовсе развернулся так, что Алёшка покатился задом наперед. «Давай, давай!» – поторапливали Лёшу сверху. Он оттолкнулся еще, но на этот раз ранец остановился на месте, а Лёша покатился вниз на спине. Стукнувшись внизу головой о чьи-то ноги, он поднялся. Злосчастный ранец отпихнули в сторону, и он так и остался лежать на обочине горки. «Ой, не могу! Как ты здорово с горочки задом наперед съехал!» – хохотал Костик, спустившись с горы второй раз. «Дай прокатиться!» – Лёша кивнул на портфель друга. «Еще чего!» – рыжие брови взметнулись вверх. «У тебя свой портфель есть, вот на нем и катайся, а я на своем поеду». «Ну и подумаешь!» – пожал плечами Лёша. «Не очень-то и хотелось». «Ну, тем более», – расплылся в улыбке Костик, – «не хочешь, как хочешь». Он подхватил портфель и помчался наверх. Лёша покосился на свой ранец и пошел на горку без него. Он решил съехать на ногах. Но держать равновесие в такой толчее, когда тебя все подпихивают и подталкивают, оказалось делом очень нелегким. В результате Алёша упал, на него налетел мальчишка из параллельного класса, а сверху еще кто-то. «Ой-ой-ой, не могу, ну и куча мала!» – засмеялся Косточка, когда Лёшка стряхивал с куртки и брюк снег. «Чего смеешься?» – зыркнул он на розовощёкого товарища. «Я чуть штаны не порвал, а ему смешно!» Но Костик его не слышал. Он уже снова поднимался на горку. А Лёшке кататься совсем расхотелось. «Лучше в снежки поиграть», — решил он. Когда Костик съехал с горы, Алёша встретил его снежным залпом. «Ты чего? Так нечестно!» — увертывался от снежков Костик. «Давай, защищайся!» Алёша попал снежком Костику по плечу. «Ах ты так! Ну, держись!» Косточка наклонился, чтобы сделать снежок. Алёшка тоже не терял время даром. Он лихорадочно шарил вокруг себя руками, сгребая снег. Под руки попалось что-то твердое, но рассматривать было некогда, потому что Костик начал атаку. Его снежок угодил Лёше прямо по спине. Лёша тут же ответил залпом. Приготовленные снежки один за другим полетели в Костика. Когда Лёша замахнулся вдруг последним заготовленным снежком, Костик взвизгнул и, схватившись за голову, рухнул на колени. «Ага, знай наших!» – ликовал Лёша. Его снежок угодил Костику прямо в лоб. Алёша лепил новый снежок в ожидании, когда Костик поднимется. Но друг сидел нагнувшись и ныл. Лёша подошел ближе. «Ты чего?» Толкнул он его в плечо. Костик поднял заплаканное лицо. На лбу синела шишка. «Ты что, совсем камнями кидаться?» Закричал он на Лёшку. «Я не камнями, я снежком!» Промямлил Лёша, переводя взгляд со своих рук на Костину шишку. Он никак не мог понять, как это получилось. «Ну да, что-то твердое ему под руку попадало». Но он совсем не придал этому значения. «А если бы ты в глаз попал?» — ревел Костик. «Тоже мне друг называется!» «Сам виноват. Пошел в атаку на меня. Надо было уворачиваться вовремя». «Надо смотреть, чем кидаешь!» Костик вскочил на ноги. Глаза его сверкали холодными льдинками. Одной рукой он прикладывал к шишке снег. «Вот если бы я тебя так, что тогда?» «Я же не специально, я не видел, что там камень!» Тоже стал кричать Лёша. «Откуда я знал, что ты не увернёшься?» «Откуда знал, да?» Косточка брызгал слюнями. «А вот я тебе сейчас как задам?» Он подхватил портфель и с размаху стукнул Алёшку по голове. В глазах потемнело. «Ты что, совсем?» Алёшка кинулся на друга с кулаками. Растащили их старшеклассники. «А ну быстро по домам, а то сейчас к директору отведем!» припугнули они. Алёшка пошел за ранцем. Когда он надел его на плечи и оглянулся по сторонам, Костика нигде не было. Алёшка повертел головой и увидел друга, спешащего в сторону дома. «Ну и подумаешь!» – буркнул Лёшка себе под нос. «Обиделся, видите ли, сам виноват!» «Нет, ну надо же! Ещё портфелем по голове! Совсем уже!» Пока Лёшка дошел до дома, настроение окончательно испортилось. «Тоже мне друг называется!» – думал он. «Я же не специально, а он-то хорош гусь!» Во дворе его встретила Юля. «Зима пришла! Зима пришла!» — с криком подбежала она к брату. «Давай в снежки поиграем!» «Отстань!» — рыкнул на нее Лёша. «Ну давай, пожалуйста!» — не отставала Юлька. «Снег такой пушистенький!» «Не хочу!» «Лёш, а ты на саночках меня прокатишь?» Юлька прыгала перед ним, мешая идти. «Не прокачу! Да уйди же ты!» И Лёшка пихнул сестру, она шлепнулась, подняв облачко снежной пыли. «Мама!» «Леша меня толкнул!» И Юля с криком побежала в дом. «Пусть не крутится под ногами, как собачонка!» – буркнул Лёшка. «Я не собака!» – не на шутку разревелась Юля. «Лёша!» – всплеснула руками мама. «А чего Лёша? Чуть что так Лёша! А что я такого сделал?» Лёша бросил куртку на пол и побежал в свою комнату. На следующее утро, когда Лёша подходил к перекрёстку, где они обычно встречались с Костиком, он увидел, что Костик уже перешёл дорогу и идёт в школу совсем один. «Ты посмотри, не подождал, ну и не надо!» – успокоил сам себя Лёша. «Я и без него дорогу знаю!» А Лёша ускорил шаг и на школьном крыльце догнал Костика. Того остановил здоровенный старшеклассник. Он снял с Костика шапку и хохотал, тыча пальцем ему прямо в лицо. «Ну не, вы только посмотрите, рыжий, да еще с бланшем под глазом!» «Не твое дело!» – Костик выдернул шапку из рук обидчика. Леша было кинулся на помощь, но остановился. «Все, теперь он мне не друг!» Пройдя мимо, он лишь искоса посмотрел на бывшего товарища. Костик вошел в класс уже после звонка. Волосы его были взъерошены, на лбу и под глазом красовались синяки. По классу прокатилась волна смеха. «Костя, что с тобой случилось?» – развела руками Марина Валентиновна. «Ничего», – зеленые глаза пробурлили Алешку. «Подскользнулся». «Но я же вас предупреждала, ребята, чтобы вы были осторожными!» – покачала головой учительница. Все перемены Лёша и Костик не разговаривали. Домой они тоже шли порознь. На следующий день, в субботу, Лёша с тоской смотрел на снег во дворе. «Эх, если бы они сейчас с Костиком покатались на санках!» Но Костик не приходил и не звонил. Дружба у них разладилась. «Ты что, сегодня гулять не собираешься?» – спросила мама, когда вся семья обедала за большим столом. «Не-а», – мотнул головой Лёша и опустил взгляд в суп. «Ты что, посмотри, какая красота на улице!» Алёша перевёл взгляд в окно. День был солнечный и безветренный. Снег на деревьях и крыше сарая переливался блёстками, так и маня на улицу. «Не, не хочется!» – выдохнул Лёша. «Может, ты заболел?» Мама протянула руку к Лёшиному лбу. «Да нет, температура нормальная». «Ты, может, Костика в гости ждёшь?» – не унималась мама. «Нет, никого я не жду», – пробубнил Лёша с полным ртом. «Кстати, а куда это Костик пропал? Не звонит, не заходит?» – спросил папа. «А он это, заболел!» – выпалил Лёшка, чувствуя, как запылали щёки. «А что с ним?» «Да у него кашель сильный и температура!» – сочинял на ходу Лёша. «Так это он, значит, с температурой вдоль речки бегает?» Папа отложил ложку и заглянул Лёше прямо в глаза. По спине пробежали мурашки. «А когда ты его видел, пап?» – спросил Лёша. «Когда из магазина возвращался, видел, как он и еще двое мальчишек вдоль речки бегали, снежки в воду кидали». «Может, ты перепутал, пап?» – предложила мама. «Ну уж нет, Костика ни с кем не спутаешь, его рыжие волосы из-под шапки издалека видны». Папин взгляд ждал пояснений. «Ну, наверное, уже выздоровел», пожал плечами Лёша. «Нет, они, наверное, поссорились», предположила Юля. «Ничего мы не ссорились, вечно ты лезешь, куда тебя не просят», нахохлился Лёшка. «Ну, заноза». Выходные тянулись очень долго. В воскресенье тоже идти на улицу не захотелось, и Лёша решил рисовать. Он разложил у себя на столе альбом и краски. Принёс из кухни стакан чистой воды, чтобы мыть кисточку. Алёша уже представлял себе будущий рисунок, когда в комнату вошёл папа. Он присел рядом и сказал: «Я хочу тебе кое-что показать, сынок». Лёша сразу понял, что предстоит серьезный разговор, и отвел взгляд. «Набери-ка на кисточку черной краски», — попросил папа, «и капни одну капельку в стакан с водой».
1: «А зачем, пап?»
0: Лёша округлил глаза. «Сделай, потом поймешь». Лёша набрал краски, поднес кисточку к стакану. Они с папой внимательно следили, как черная капелька на кончике кисточки становилась все больше и, наконец, оторвалась и упала в воду. Через какое-то мгновение небольшое серое пятнышко полностью растворилось в прозрачной воде. «Ну а теперь, Лёш, выпей эту воду», — папа протянул ему стакан.
1: «Как это выпей?» — удивленно заморгал Лёшка.
0: «Теперь эту воду пить нельзя, она грязная». «Ну скажи, а вот если бы сейчас Юля посмотрела на эту воду, она заметила бы, что в ней что-то не так?» Лёша наклонил голову, внимательно посмотрел на стакан. Вода была абсолютно чистой.
1: «Да нет, Юля бы не увидела», —
0: почесал он макушку. «А ты добавь еще немножко краски». Лёша повозюкал кисточкой по акварели и капнул в стакан еще пару капелек. Они тоже быстро растворились в воде. «Ну что, будешь пить?» Папа чуть приподнял стакан.
1: «Еще чего?» —
0: сдвинул брови Лёшка.
1: «Я не глупый, это пить».
0: «Ну, конечно, ты же знаешь, что вода нечистая».
1: «А вот Юлька выпила бы», —
0: оживился Лёша. «На вид-то не скажешь, что ты в воду краску капнул». «А теперь помой в воде всю эту кисточку». Лёша, что из силы, колошматил кисточкой по стакану, закручивая водоворот. Вода тут же помутнела.
1: «Ага, потемнело!» — воскликнул Лёша. «Теперь уже все поймут, что эту воду пить нельзя».
0: «А ты еще добавь краски», — сказал папа. Лёша повозил кисточкой по краске, потом тщательно вымыл ее в стаканчике. Вода стала грязно-серой.
1: «Фу!» — фыркнул Лёша и скривил губы.
0: «Можешь теперь вылить эту воду и набрать снова чистой. Только неси стакан осторожненько, чтобы на себя не разлить».
1: «Не переживай, пап, я и сам не хочу испачкаться».
0: Сосредоточив взгляд на стакане, Лёша быстрым шагом направился в кухню. Через несколько минут он уже вернулся в комнату с чистой водой. «Вот смотри, сынок». Папа взял из его рук стакан. «Человек рождается с чистой душой, такой прозрачной, как сейчас вода в этом стакане. Но потом он подрастает и начинает делать плохие грязные дела. Бог называет это грехом. Сначала один плохой поступок, потом другой. Другие люди могут сразу не заметить этого, потому что обычно человек скрывает свои грязные поступки. Но сам-то он знает, что его душа уже не такая чистая, как раньше. А один плохой поступок, как снежный ком, влечет за собой другой. И постепенно чернеет душа у человека. Тогда уже и остальные люди начинают видеть, что он изменился. И характер его, и поступки изменились. И начинают добрые люди такого человека избегать. Помнишь такую поговорку: «С кем поведешься, от того и наберешься»?»
1: «Помню», — Алёша опустил взгляд.
0: «А чтобы не испачкать от такого человека свою душу, стараются добрые люди его сторониться, а дружить с теми, у кого душа чистая. Вот и остается этот человек один или в окружении таких же, как он, с грязной душой».
1: «А что же теперь? Никогда им душу свою снова чистой не сделать!»
0: Алёшка покосился на стакан.
1: «Но почему же? Есть один способ».
0: «А какой?» – оживился Лёша. «Разве ты забыл, что с неба льется Божья милость, которая может смыть всю грязь, убелить душу любого грешника? Для этого надо лишь попросить прощения у Бога и у людей, которых ты обидел. Ну и, конечно, потом стараться беречь свою душу от плохих дел».
1: «А как я узнаю, что это плохо, что от этого душа моя испачкаться может?» – изогнул брови Лёша.
0: «Узнаешь!» – и папа положил ему руку на плечо. «Обязательно узнаешь, если к сердечку своему прислушиваться будешь. А если в чем сомневаешься,
1: У тебя есть мама и я. Мы всегда тебе совет дадим. А вот если, например, меня кто-то обидел, что у него тоже душа темнеет?
0: Тоже.
1: Только каждый человек за себя перед Богом ответ держать будет. Так что если тебя кто-то обидел, ты в первую очередь должен его простить.
0: «Ага, а если я не специально, он специально?» – подскочил на стуле Лёша.
1: «Тише, тише!» – усмехнулся папа. «Когда ты его простишь, тогда и ему у тебя прощения попросить легче будет».
0: «И что, душа снова станет светлой?»
1: «Обязательно!» Алёша опустил взгляд.
0: «Ладно, сынок, ты тут подумай над тем, что я тебе сказал, а я пойду маме на кухне помогу».
1: Лёша крутил в руках кисточку и смотрел на стакан с водой. Рисовать ему совсем расхотелось. Он вспомнил, как поссорился с Костиком, как наврал родителям, накричал и толкнул Юлю. «Наверное, меня душа уже потемнела», — решил он, «раз папа это заметил и обо всем догадался». Алёшка зажмурился, стараясь заглянуть внутрь себя. «Может быть, увидит?» И вот перед ним появился чумазый мальчик в грязных лохмотьях. Длинные слипшиеся волосы закрывали лицо, а сквозь них смотрели знакомые карие глаза.
0: «Да это же я! Я так испачкался!» – встрепенулся Лёша.
1: «Папа, мама!» – кричал Лёша, забегая в кухню. «Мне вам срочно надо кое-что рассказать!» Спать Лёша ложился очень спокойным. Теперь-то он знал, что все его простили. И Бог, и папа с мамой, и даже Юля. Осталось только помириться с Костиком. Но это он сделает завтра, перед уроками. Он специально попросил маму разбудить его пораньше, чтобы встретить своего друга возле дома и по дороге в школу обо всем поговорить и попросить прощения. Конечно же, Костик его простит, в этом Лёша не сомневался. Они же друзья.
0: «Дорогой друг, люби Бога, проси Иисуса в молитве помочь тебе быть послушным, дружелюбным. Проси, чтобы Господь помог тебе не капризничать, не обижаться, не говорить плохих слов, но всегда радоваться и помогать своим родителям, сестренкам, братишкам, дедушке, бабушке. И тогда у тебя будет хороший и крепкий дом. Это твоя жизнь. Потому что твои слова и дела, они будут хорошими, будут радовать окружающих людей. Дом будет крепкий, он устоит, что бы ни случилось. Если тебя обидели, обманули или с тобой еще что-то случилось, помни, что с тобой всегда пребывает Господь. Да благословит тебя Господь в правильном строительстве своего дома жизни».

Короткие рассказы для детей. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Книга притчей, 13 глава, 4 стих. Дорогие дети, приходя из школы, сразу ли вы выполняете домашнее задание? Многим родителям нужно быть обязательно рядом, когда их дети делают уроки. «Без труда не вынешь и рыбку из пруда», — говорит русская пословица. «Трудолюбие дает хлеб, а лень — одну нужду», — говорят немцы. Одному мальчику, ученику начальных классов, трудно давалось учение. Часто отец сидел рядом и спрашивал: «Сколько будет 2×7?» Мальчик говорил: «Это будет...» «Не гадай, а решай», — возмущался отец. Итак, каждый раз выполнение домашней работы было большим мучением для всех. Теперь хочу рассказать вам один случай из моей школьной жизни. Однажды мне нужно было написать сочинение. Когда учитель объяснял эту тему, меня не было в школе, и я не знал, что мне писать. Мой двоюродный брат был в то время уже известным адвокатом. Я отправился к нему за помощью. Он сел за машинку и напечатал сразу все сочинение. Дома я все переписал и на следующий день отдал учителю. Конечно, это был настоящий обман. Ведь это сочинение написал не я, а мой двоюродный брат. Когда через несколько дней учитель раздавал нам наше сочинение, каждый получил свою работу назад, только моя осталась у него. Оценки у всех были ужасными. Самые лучшие ученики получили тройки, другие двойки и даже единицы. Учитель спросил меня: «Юст, ты сам написал сочинение или кто-то помогал тебе?» Я встал и сказал: «Мне никто не помогал. Это сочинение написал мне мой двоюродный брат». «Ага», — сказал учитель, «но за то, что ты такой честный, я все же ставлю тебе 5. А под сочинением я написал: «Составитель — хитрый старый лис». «Живи честно, дольше проживешь. Скажи я неправду, учитель поставил бы мне 2, а так я получил хорошую оценку. Не из лени, но из-за незнания темы это сочинение написал не я». Господь Бог тоже радуется прилежным детям. Он особенно их благословляет. Когда Бог вызывал творение из небытия, Он не отдыхал, пока не закончил все дело. Поэтому и мы должны всегда вовремя и точно выполнять наши задания. А теперь будем молиться и славить Господа за то, что Он величествен и всемогущ. Попросим Его помочь нам любить Его и исполнять то, что Ему угодно.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. На прошлой неделе мы закончили чтение про Саула. Сегодня мы начинаем нашу серию историй про Давида. Сегодняшняя история называется «Юный пастух». Самуил не знал, кого Бог избрал быть царем израильским вместо Саула. Однажды Бог сказал ему: «Наполни елеем рог и пойди к Иессею, который живет в Вифлееме, потому что один из сыновей его будет царем израильским». Иессей был человек пожилой, и у него было много взрослых сыновей. Самуил подумал было, что Бог избрал царем старшего из сыновей Иессеевых. Это был высокий, стройный человек, и, судя по наружности его, Самуил решил в сердце своем: «Вероятно, его велит мне Бог помазать на царство». Но Бог открыл Самуилу, что он не избрал в цари этого сына. Бог смотрит не на внешность, а на сердце. Сердце же старшего сына Иессея не было предано Богу. А Бог хотел избрать цари человека, любившего его всей душой. Самуил посмотрел на второго сына Иессея, но его не избрал Бог в цари. Подошел Самуил и к третьему сыну Иессея, но и не его избрал Бог на царство. Так подходил Самуил поочередно к семи сыновьям Иессея. Но оказалось, что ни одного из них не избрал Бог. Самуил тогда спросил Иессея: «Все ли твои дети здесь?» Иессей ответил: «А у меня есть еще один, младший сын. Он пасет овец моих». Тогда Самуил сказал: «Пошли за ним и позови его сюда. Мне необходимо сейчас же видеть его». Иессей послал за младшим сыном своим. Имя его было Давид. Он был еще отрок, с прекрасным цветом лица и чудным выражением глаз. Но любил ли он Бога всем сердцем? Да, он любил Бога. Когда он вошел, Бог сказал Самуилу: «Встань, помажь его, потому что он будет царем». Самуил взял рог с елеем и помазал его в присутствии семи его братьев. Затем Самуил вернулся в дом свой. Долгое время Давид еще не вступал в царский престол, но в назначенный день он должен был воцариться над Израилем. Пока же он продолжал пасти овец отца своего. При этом

возлил елей на голову Давида, Дух сошел на него и исполнил его мудростью и мужеством, потому что мудрость и мужество – дары Божьи. Вот такая история сегодня. А теперь будут вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Зачем послал Бог Самуила в Вифлеем? Второй вопрос. Почему не помазал Самуил в цари старшего сына Иессея? Третий вопрос. Где был Давид, когда Иессей послал за ним? Четвертый вопрос. Что сделал Самуил, когда пришел Давид? И пятый вопрос. Как называются песни, которые пел Давид? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и пишите нам. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

молись, из дома уходя, молись, обратно возвращаясь, молись везде в течение дня, душой с Творцом своим общаясь. Молитвы заркой нет дороже, в общении с Богом сысь души, молись в пути, молись на лозе, огонь молитвы не глуши. Молись, когда все хорошо, молись, когда беда приходит, молись и верь, Господь еще своих из разных бед выводит. Молись, пока открыта дверь, еще сегодня день спасения. Молись, мой друг, и твердо верь, что слышит Бог твои моления. Аминь. Слава Богу.

Дорогие мальчики и девочки, здравствуйте! Наступило время нашей новой встречи, и сегодня я хочу порассуждать с вами на тему «Господь, помощь моя». Вы знаете, еще в древние времена псалмопевец и царь Давид пишет о Господе Боге так: «Ты – помощь моя, в тени крыл твоих я возрадуюсь». Вы помните, кто такой Давид? Правильно, тот самый, который победил в поединке Голиафа. А почему он его победил? Потому что надеялся не на себя, не на свою силу и ловкость. Он надеялся на Господа. Есть люди, которые надеются на себя. Они думают, что в помощи не нуждаются. Это люди гордые. А Библия говорит, что Бог гордым противится. Он как бы говорит: «Ну что ж, попробуйте сами». И когда у таких людей случается горе или что-то не получается, они так ожесточаются или даже впадают в отчаяние. Совсем не так происходит у тех людей, которые надеются на Господа. Даже тогда, когда не все получается, как хотелось бы, они знают, что у них есть Бог. Он заботится о них. К Нему они могут обратиться в любой момент. Давайте вспомним Моисея, который впоследствии стал вождем Израиля. «Вот это да!» – удивлялся Моисей, видя, что куст терновника неподалеку горел ярким пламенем. И самое главное, он не сгорал. «Пойду-ка я посмотрю, что это за странное явление?» Моисей служил пастухом у тестя своего Иофора, священника Мадианского. И в этот день он ушел далеко в пустыню в поисках хорошего пастбища для своих овец. Дошел он до горы Хариф. Здесь-то и увидел он этот горящий куст. И вдруг услышал голос: «Моисей! Моисей!» Оглянулся вокруг – никого нет. Догадался Моисей, что это Бог с ним заговорил, и ответил: «Вот я, Господи! Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая», – сказал Бог. И продолжил: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое накидкой, чтобы случайно не увидеть Бога. Испугался он очень сильно. А Бог сказал Моисею, что он хочет избавить народ израильский от рабства египетского. Уж очень долго и жестоко они страдают там. Он хочет дать им землю, в которой текут молоко и мед, землю хорошую, которую обещал дать в наследство потомкам Авраама, друга своего. Моисей вспомнил, как он вырос при дворе фараона, как увидел страдания евреев и сам даже попытался им помочь, даже убил одного из обидчиков евреев, но вынужден был бежать из Египта. И вот уже 40 лет Моисей жил вдали от своего народа, который остался в Египте в жестоком рабстве. А теперь сам Бог вступается за свой народ. Очень обрадовался Моисей. Бог сказал ему, чтобы он пошел в Египет к фараону и передал, что Бог Израиля велит ему отпустить народ израильский. И евреям Моисей должен был сказать, что Бог послал его к ним, чтобы вывести их из рабства в землю, обещанную Богом Аврааму. Тут уж Моисей испугался. Оказывается, Бог хочет, чтобы он, Моисей, пошел в Египет. А что они скажут мне? Как ему имя? Что сказать мне им? Спросил Моисей Бога. «Я есть сущий, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам».
Моисей пытался отказаться выполнить повеление Божие. Он говорил, что он заикается, очень плохо может говорить. Да и дело-то такое великое, справится ли он с ним? И хотя Бог сказал ему, что он будет с ним, что он его помощник, и ему не надо бояться, Моисей просил, чтобы Бог послал кого-нибудь другого. Долго еще Бог разговаривал с Моисеем. Он убеждал его не бояться, не сомневаться, а послушаться его и пойти в Египет, чтобы освободить народ свой из рабства. И Моисей послушался Бога. Так он стал пророком Бога, он стал вождем Израиля и его освободителем и законодателем. Нет на земле человека, который бы не нуждался в помощи. Но не все люди знают, к кому им обратиться, когда приходит нужда. Ты думаешь, что это не так просто обратиться к Богу за помощью? Может быть, ты тоже думаешь, Бог такой великий, а мы такие, но, скажем, недостойные Его? Но дело в том, что Богу нравится, когда мы обращаемся к Нему за помощью. Ему нравится, когда мы осознаем Его величие и Его к нам любовь. Он нас очень любит. Тем, кого мы любим, мы ведь охотно же помогаем, правда же? Так и Бог, который любит всех людей, только и ждет того, чтобы мы к Нему обратились. И сделать это можно всегда. Он готов нас и днем, и ночью слушать. Если у нас есть проблема или вопрос, если мы чего-нибудь боимся или действительно находимся в опасности, мы можем помолиться. Можно помолиться Богу своими словами и молиться о том, что тебя волнует или страшит, и Он тебя обязательно услышит.

Давайте вместе послушаем рассказ «Иисус может все». Яркий солнечный луч мягко скользнул по стене и заиграл в окнах первого этажа. Шторы здесь были еще опущены, и казалось, что все спят. Но вдруг занавески раздвинулись, и в окне появилась белокурая девочка лет 12. Она счастливо улыбнулась и, зажмурив глаза, подставила лицо теплым ласковым лучам. «Катя! А мама не приехала?» – послышался из спальни голосок младшего брата Лёши. «Тише! А то разбудишь Анечку!» – осторожно вошла в комнату Катя. «Нету еще мамы, но Аня уже проснулась. А мне приснилось, что мама приехала и привезла много-много гостинцев от папы!» – сладко потянулась она. Их папа был пресвитером церкви, и его за это посадили в тюрьму. Дети хорошо запомнили, как однажды осенним утром к ним в дом пришли милиционеры и долго-долго что-то искали. Они рылись везде – в шкафу, в комоде, также в кладовке и антресолях в коридоре. Посреди комнаты они складывали в кучу книги, которые папа и мама любили читать. Туда же положили Библию и магнитофон с кассетами. Один из пришедших долго и внимательно рассматривал фотографии, и многие из них отложил в сторону. А когда они ушли, то не только унесли с собой литературу, но и увели с собой папу. Милиционер заверил плачущих детей, что папа скоро вернется, но это была неправда. Его посадили в тюрьму, и теперь мама изредка ездила к нему на свидание. Мама, Ксения Семеновна, приехала после обеда. Радуясь, что дети живы и здоровы, она вместе с ними преклонила колени и поблагодарила Господа за охрану детей и благополучное свое возвращение. После молитвы она немного рассказала о тяжелой поездке, о папином здоровье, об условиях, в которых он живет и работает в лагере для заключенных. «А скоро его домой отпустят?» – спросил Лёша. «Нет, сынок, до конца срока еще больше года. Ты к тому времени уже в школу пойдешь». И мама ласково потрепала Лёшу за волосы. «Собирайтесь, детки, пойдем за нашими малышами. Они, наверное, заждались нас». Когда Ксения Семеновна ездила на свидание, то самых младших, Ирочку и Леночку, брали к себе Лаврентьевы, которые жили неподалеку и тоже были верующими. Катя, Аня и Лёша быстро оделись и вместе с мамой вышли на улицу. В воздухе приятно пахло весной. Жужжали пчелы, весело чирикали воробьи, у домиков-скворечников шумно возили скворцы. «Ой, как тепло!» – радовалась Анечка. «Мама, смотри, сирень даже расцвела! Как красиво!» «Да, у нас весна!» – сказала мама. «Принарядились деревья, проснулись жучки и букашки. А на Урале, где наш папа, еще так холодно и снег лежит». Весна 1967 года выдалась очень ранняя. И хотя по ночам было еще холодно, днем солнце сильно пригревало. Дети, радуясь теплу, так и рвались на улицу. «Можно я пойду гулять?» – спросил Лёша маму сразу после завтрака. «Ну иди, только не броди по лужам, пожалуйста. На дорогу не выходи, играй во дворе, хорошо?» Лёша кивнул и уже через несколько минут возился в песочнице недалеко от подъезда. Закусив нижнюю губу, он увлеченно строил домики, а между ними тщательно разравнивал мокрый песок, делал себе дорогу. Брюки на коленках и руки были такие грязные, зато дома получились ровные и высокие. Потом Лёша решил построить в песочнице гараж для своей машинки. Он старательно рыл ямку и раздвигал по сторонам песок. Вдруг
В углу песочницы он заметил небольшую пестренькую бумажку. Лопаточкой Лёша очистил ее от песка. «Я сделаю кораблик и пущу по лужице», — решил он и стал обеими руками аккуратно разглаживать эту бумажку. Но тут Лёша вспомнил, что мама не разрешает ему играть в воде, и положил бумажку в ведёрочко и принялся строить новый дом. Когда брюки на коленках окончательно промокли, а руки замерзли, Лёша собрался домой. Он положил в ведёрко машинку, лопатку, буратино и крышку от какой-то бутылки. Взглянув на испачканные брюки, Лёша отряхнул их и, шмыгнув носом, направился к подъезду. На пороге Лёшу встретила мама. Он виновато опустил голову, поставил на пол ведёрко и принялся развязывать шнурки, но никак не мог справиться с ними, потому что они были мокрые и облепленные песком. Мама хотела уже пожурить сына, но, увидев в ведерке зеленую бумажку, очень насторожилась. «А это ты где взял, сыночек?» «В песочнице, на самом дне нашел». Мама взяла бумажку, она сильно пахла сыростью. Неизвестно, сколько времени она пролежала в песке. Услышав разговор в прихожей, из комнаты вышли Катя и Аня. За ними выбежала трехлетняя Леночка. С трудом скрывая нахлынувшее волнение, Ксения Семеновна сказала: «Детки, это не простая бумажка, это деньги. Это целых 50 рублей». Она разула Лёшу и взяла Леночку на руки. «Пойдемте в зал, я открою вам одну тайну». Обгоняя друг друга, дети бросились в зал. Глядя в их любопытные глаза, Ксения Семеновна пояснила: «Вчера я на последний рубль купила хлеб и молоко, а утром просила Господа помочь нам, потому что Анечке надо срочно купить туфельки, а Катюше курточку, да и на питание у нас совсем не было денег. Когда нашего папу арестовали, Господь утешил меня обещанием, что Он не оставит нас в беде. Я верила, что Он исполнит свое слово. И вот сегодня Господь совершил такое чудо. Лёша нашел столько денег, что хватит и на продукты, и на курточку, и на туфельки». Слезы благодарности текли по щекам Ксении Семеновны, когда она, преклонив колени, вместе с детьми молилась Богу. Богу, который заботился о них и щедро восполнял все их нужды. Он был их помощью. Ксении Семеновне снова нужно было ехать на свидание к мужу. У детей как раз начинались каникулы, и она пообещала отвезти их к бабушке. «А я буду там за кроликами ухаживать», — подпрыгнул от радости Лёша. «Они же такие пушистенькие!» «А я за курочками», — по-хозяйски добавила Анюта. «Дети, чтобы поехать к бабушке, нужны денежки», — сказала мама. «А их у меня нет. Мы можем только помолиться, чтобы Господь помог нам». «Мама, а ты помнишь, как Лёша нашел в песочнице 50 рублей?» — спросила Катя. — Бог и в этот раз может сделать чудо, правда же? — Да, Катюша, Иисус все может, только нам нужно всегда слушать Господа, помнить Его милости и никогда не забывать благодарить Его. Лёша тоже не раз вспоминал о зелёной бумажке, которую нашел в ранней весной, и теперь, узнав, что у мамы снова нет денег, он спросил: — «Мама, а Бог может хоть еще раз положить денежки в песок?» Ксения Семеновна улыбнулась. «Ты, наверное, уже рылся в песочнице?» Лёша густо покраснел, а мама продолжила: «У Господа, сынок, очень много разных путей, чтобы восполнить нужды своих детей. Но чтобы получить от Него помощь, нужно любить Его и хранить свое сердце чистым от греха». После молитвы все пошли на кухню завтракать. «Лёш, ну ешь быстрее!» – нетерпеливо подгоняла Аня брата. «А куда ты спешишь?» – спросила Ксения Семеновна, подавая бутерброд Ирочке. «Я хочу посмотреть почту. Может, письмо от папы пришло?»
Мы же вчера только получили. Так часто, доченька, письма не приходят. А может быть, и сегодня будет, сказала Аня и стала снова торопить младших, чтобы вместе поблагодарить Бога за пищу. После молитвы Аня стремглав побежала к почтовым ящикам. Ксения Семеновна не успела вымыть посуду, как кто-то сильно хлопнул входной дверью. «Письмо! Письмо!» – радостно закричала Аня. «Это, наверное, по твоей вере», – отозвалась мама. «Ну-ка, неси-ка сюда, читать будем». Когда Аня подала конверт, Ксения Семеновна смутилась. «Интересно, от кого оно? И почему на нем нет никакого адреса?» «Мама, это от папы, от папы!» – дружно шумели дети. «Нет, детки, это не от папы. Ну, наверное, от бабушки!» – подал голос Лёша. «Это письмо пришло от Бога!» – медленно и серьезно произнесла Ксения Семеновна. «От Бога?» – в один голос выдохнули дети. Мама показала недописанный конверт и достала из него две бумажки, точно такие, как когда-то нашел Лёша. Дети сразу притихли, а Ксения Семеновна тут же опустилась на колени. «Господи!» – не скрывая слез, молилась она. «Я не знаю, чье сердце ты расположил помочь моей семье, но я верю, что это сделал ты. Благодарю тебя сердечно за то, что ты любишь нас. Прошу тебя, запечатли навсегда в сердце детей и эту великую милость твою, чтобы они помнили и чтили тебя во все дни своей жизни. Воистину ты не забываешь страдальцев своих и таким чудным образом восполняешь их нужды». «Теперь мы можем поехать к бабушке», – прильнула к матери Аня. «Конечно, этих денег хватит не только на поездку, но и на продукты для папы и для нас. Как милостив наш Господь! Бог у нас такой добрый, как папа!» – восторженно сравнил Лёша. «Только наш папа бедный и в тюрьме сидит», – вздохнула Аня. «А Бог лучше, чем папа, и сильней. Он и о папе нашем позаботится». «Да, детки, Бог чудесно заботится о нас. Он действительно наш отец. Мы никогда не были оставлены или забыты им. Через церковь Господь постоянно восполняет наши нужды. А сегодня Он позаботился и о нас таким необычным образом. И это уже второй раз». Ксения Семеновна взглянула на конверт и с трепетом добавила: «Любите Господа, дети! Он умер на кресте ради нашего спасения. Я рада, что Бог удостоил и нашего папу пострадать за него. Близится час, когда Иисус возьмет нас к себе, поэтому не будем страшиться невзгод, которые выпали на долю нашей семьи».

Учись, дитя, молиться Богу, ведь Он печется о тебе, Он знает все твои тревоги, Он поводырь в твоей судьбе. Молись Ему, от сна восставши, молись Ему в тиши ночной, молись, любовь Его познавши, Он даст и радость, и покой. Пускай заботы не тревожат твой ясный и пытливый ум, Господь во всем тебе поможет, не морщ чело от взрослых дум. Учись, дитя, молиться Богу, Он твой Создатель и Творец, и милосердный, мудрый, строгий, и добрый друг Он всех сердец. Дорогой друг, если ты думаешь, что ты слаб, что никому ты не нужен, что не умеешь хорошо говорить и производить впечатление на людей, то знай, такими были когда-то и Давид, и Моисей. Знаешь, почему тебе не следует унывать? Потому что и тебе, как им, говорит Господь Бог, «Я помогу тебе. Только следуй за мной и слушайся меня. Тогда тебе ничего не будет страшно, и ты все сможешь сделать, что я поручу тебе. Друг, доверься ему всем своим сердцем и помни, Господь – помощь твоя».

Короткие рассказы для детей. Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Евангелие от Луки, 15 глава, с 22 по 23 стих. Блудный сын вернулся в родительский дом, и отец устроил радостную встречу. Приготовлен откормленный теленок, сын одет в праздничные одежды, потому что радость отца была огромной. Для Людвига Рихтера всегда было большим праздником смотреть, как дедушка Мюллер забивал свинью. Бывало, утром он слышал громкое хрюканье поросенка. Пока он одевал брюки и рубаху, поросенок уже висел на крючке. Маленький толстенький мясник проворными движениями вынимал желудок, за ним уже следовали другие внутренности. А бабушка тем временем разводила сильный огонь в печке. Вскоре в бурлящей воде варилось мясо. Тонкий аромат свежего мяса наполнял весь дом. Другую часть мяса пропускали через мясорубку. Дедушка прибавлял к фаршу соль, перец, майоран, чеснок, хорошо перемешивал, пробовал на вкус и приготавливал толстые и тонкие колбасы. Потом все варилось в больших чанах. Длинные тонкие колбасы плавали рядом со светлой ливерной и толстой рубленной колбасой. Бабушка очень внимательно следила за ними. Те, которые сильно вздувались и толстели, она очень осторожно прокалывала тоненькой иголкой, чтобы выпустить воздух. В маленькой дедушкиной лавке непрерывно трезвонил колокольчик. Это дети со всех сторон толпами бежали с горшками и кувшинами и просили: «Пожалуйста, дайте нам немного колбасного бульона». Дедушка раздражался, потому что каждый раз, как открывалась дверь, колокольчик звонко трезвонил, а от детворы не было отбоя. С большим белым колпаком на голове носился рассерженный дедушка от котлов к прилавку, пока, наконец, не выдерживал и говорил: «Так, сорванцы, теперь уже будет. Бегите отсюда, или я принесу хворостину». Детвора со своими горшками, сломя голову, вылетала из дверей лавочки. Эта сцена каждый раз вызывала смех у Людвига. Было время, когда мы сильно голодали. Это был страшный голод после войны. Когда я видел картину с изображением обилия пищи, у меня начинались боли в желудке, потому что мы много дней ничего не ели и не было никакой надежды где-то раздобыть еды. Сейчас все по-другому. Сегодня есть все необходимое для нас. А вы, благодарны ли вы от сердца Богу своему за это? Давайте будем молиться и благодарить Господа, что каждый день Он проявляет к нам свою милость, Он посылает нам все необходимое для жизни.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Арфа». Знал ли Саул, кто заменит его на престоле? Нет, Самуил не рассказал Саулу, кого он помазал на царство. Саул очень разгневался бы, если бы он знал, что Давид избран царем. Но он не знал этого. Тем не менее, Саул был очень несчастен. Злой дух напал на него, он всего боялся и всем был недоволен, не находя нигде покоя. Он жил в роскошном доме или дворце, но и это не делало его счастливым. Его окружало множество слуг, но и это не радовало его. Из этого вы видите, дети, как нехорошо оскорблять Бога непослушанием своим. Бог может сделать человека счастливым или несчастным. Что нужно было сделать теперь Саулу в отчаянии его? Ему следовало просить Бога простить грех его, но он не любил молиться Богу. Слуги Саула видели, что злой дух напал на него, и сказали ему: «Позволь нам поискать человека тебе, искусного в игре на гуслях. Он, играя, будет успокаивать тебя». Саул ответил слугам своим: «Найдите такого человека и приведите его ко мне». За кем могли пойти слуги? Один из слуг слышал о Давиде. Он сказал Саулу: «Я видел одного из сыновей Иессеевых, который живет в Вифлееме. Он прекрасно играет на арфе. Он, к тому же, мужественный юноша, а также человек мудрый и прекрасный видом, и Бог с ним. Не послать ли за ним?» Саул велел позвать к себе этого человека. Слуги Сауловы пошли к Иессею и сказали: «Царь Саул желает видеть сына твоего Давида, пасущего овец твоих». Иессей отпустил Давида к царю и послал с ним подарок Саулу. Что же это было? Подарок его состоял из хлеба, меха с вином и одного козленка. Давид положил все это на осла и пошел к Саулу. Царь Саул очень полюбил Давида. Саулу он очень понравился, потому что он был прекрасен лицом и хорошо играл на арфе. Но Бог любил Давида, потому что он делал ему угодное. Саул так привязался к Давиду, что пожелал его оставить у себя, чтобы всегда иметь его при себе. Он послал сказать Иессею, что оставляет его у себя. Давид часто играл Саулу на арфе, и когда он играл, Саул становился веселее, и, наконец, тоска оставила его совсем. Тогда Давид возвратился к отцу своему и начал по-прежнему пасти овец его. Давиду приятнее было пасти овец, нежели жить у Саула, потому что Саул и многие из его слуг были люди жестокие. Давид любил оставаться наедине с Богом и размышлять о нем. Читали ли вы когда-нибудь псалмы Давида? В одном из них Давид называет Господа своим пастырем. Давид очень заботится о своих овцах. Он водил их на злачные зеленые пастбища, к чистым и тихим водам. Он выбирал для них луга сочной и мягкой травой у берегов рек. Давид знал, что если уж он так заботится об овцах своих, то Бог гораздо больше позаботится о нем. Потому он и говорил в псалме: «Господь – добрый пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Что такое пастбище? Это луга с сочной травой. А что такое воды тихие? Водами тихими называются воды спокойные. Детки, а у вас есть такой же пастырь? Я надеюсь, что Господь есть ваш пастырь, и все вы его любимые овечки. Господь Иисус есть пастырь добрый, который умер для спасения вашего. Он очень любит вас и желает сделать вас счастливыми. Хотите ли вы быть ангцами Его? Господь Иисус будет нежно заботиться о вас. Он будет охранять вас от сатаны.
Он даст вам Духа Своего, будет утешать вас в несчастье и в конце концов возьмет вас на небо. Как счастливы те дети, которые любят Иисуса! Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Знал ли Саул, кто сделался царем вместо него? Второй вопрос. Что случилось с Саулом? Третий вопрос. Что посоветовали Саулу слуги его, чтобы разогнать тоску его? Четвертый вопрос. Куда ушел Давид, когда Саул выздоровел? Пятый вопрос. Что такое воды тихие? И шестой вопрос. Что сделал для вас пастырь ваш? Вот такие вопросы. А теперь отвечайте на них и пишите нам ваши ответы. Да благословит вас Господь!

Научи меня, Спаситель, в грешном мире жить, с ближними всегда делиться, а врагов любить. Научи меня молиться и добро творить, а Тебе, Святой Учитель, людям говорить. Научи меня по следу Твоему идти, чтоб чудесный свет спасения не погас в пути.

Здравствуйте, мои дорогие мальчики и девочки! Сегодня мы поговорим с вами о том, как же нам постараться научиться любить на деле наших близких и дальних. Иисус Христос говорит, что дети Божии должны иметь настоящую Божью любовь к людям, что закон любви выше эгоистических интересов. «Я тебя очень люблю», говорим мы маме или папе, и чувствуем, как сильные руки прижимают нас к груди, как тепло разливается у нас в сердце. И нам так хорошо, так спокойно. Мы любим, и нас кто-то любит. Это очень важно – любить и быть любимым. Бог нас такими создал –

Он вложил в нас потребность любить и быть любимыми. Но любить – это не только чувство, которое мы испытываем кому-нибудь. Это гораздо больше. Библия говорит, что любить нужно не словом или языком, а делом и истиной. То есть не только чувствовать привязанность, но и делать то, от чего другому, которого мы любим, будет хорошо. Если мы читаем Евангелие, то замечаем, что Иисус любил не только своих учеников, но даже тех, кто в Него не верил или даже насмехался над Ним. А ученикам Своим Иисус говорил: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо если вы будете любить любящих вас, то какая вам награда?» Может быть, ты скажешь: «Я не способен на это». Как можно чувствовать любовь к человеку, который тебя дразнит, обманывает, обижает? Ну, правильно, но Иисус не о чувстве говорит. Он говорит: «Благословляйте». Это значит: «Хорошо говорите». Мы это можем, говорить о другом хорошо. Иисус говорит: «Благотворите». Это значит: «Добро делайте». Это мы тоже можем, делать другому добро. А молиться Богу за обидчиков наших – это уж мы точно можем. Видишь, Иисус говорит не о чувствах, которые мы испытываем, а о деле. «Поступая так, — говорит Иисус, — мы будем поступать достойно Бога, Отца нашего. Но ты скажешь, что это трудно. Ну а ты попробуй, вот увидишь, сколько радости это тебе принесет. Да и научиться такой любви можно». Если всегда так поступать по отношению к тем, кто нас не любит, то с каждым разом нам это будет даваться все легче и легче. Да и Иисус в этом поможет, притом очень охотно. Он сам из любви к людям оставил трон Отца и пришел на землю, чтобы спасти всех, кто будет в Него верить. Желая научить людей так жить, чтобы они поняли, что значит любить не словом, а делом, Иисус однажды рассказал притчу. Притча была о милосердном самарянине. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. Расстояние между этими городами составляло примерно 30 километров. По дороге на путника напали разбойники. Они отняли все, что у него было при себе, избили его и бросили умирающего на пыльной дороге. Случайно этой же дорогой проходил священник. Смотрит, лежит бедняга полумертвый на дороге. Посмотрел и пошел дальше. Через некоторое время появился вдали еще один человек. Может быть, он поможет несчастному? Но нет, оказалось, что это левит, то есть тоже служитель храма. Он посмотрел на умирающего и пошел своей дорогой. Этой же дорогой проезжал на осле некоторый самарянин. Евреи с самарянами не общались. Но несмотря на то, что избитый был евреем, какими были и священник, и левит, кстати, Иисус тоже был евреем по матери. Он, увидев беднягу, сжалился над ним и подошел к нему. Омыв его раны и перевязав их, он положил пострадавшего на своего осла и повез в гостиницу. Там он попросил хозяина позаботиться о больном, накормить его, напоить, перевязать, если нужно будет. За все эти услуги самарянин заплатил, так как у попавшегося разбойником человека
денег больше не было. На утро, когда самарянину нужно было уехать по своим делам, он дал хозяину гостиницы денег наперед, чтобы тот, если понадобится, и дальше позаботился о больном, и даже обещал на обратном пути заехать и заплатить, если хозяин гостиницы потратит больше денег на больного. «Кто оказался ближним человеку, попавшему в руки разбойников?» – спросил Иисус законника. «Конечно же, тот, кто ему помог», – ответил законник. «Иди и поступай так же», – сказал Иисус. «Дорогой друг, обрати внимание на людей, которые живут, поступая по словам Иисуса. Дружи с ними, говори об этом с твоими друзьями, договоритесь вместе так поступать, и вам будет легче. Молись об этом Иисусу и попроси Его помочь тебе любить других и любить Его любовью, и Он поможет. Ему это нравится делать, потому что если ты принял Иисуса в свое сердце, то Он живет в тебе. Он поможет тебе не только говорить, что ты Его любишь, но и поступать соответственно.

А теперь давайте послушаем рассказ «Пушок», где мы сможем увидеть любовь и прощение на деле. Анечка сегодня была особенно счастливой, ведь ей подарили маленького пушистого белого с рыжими пятнами котенка. Он забавно бегал по дому, изучая все вокруг, и совсем не боялся новой хозяйки. Аня назвала его так ласково «Пушок». Напившись молочка из своей мисочки, Пушок забрался на ее коленки и, сладко мурлыкая, уснул. Девочка нежно гладила его мягкое теплое тельце и шептала: «Спасибо тебе, Господь, за то, что ты ответил на мою молитву и подарил мне котеночка. Теперь моя жизнь будет интересней и веселее». Аня подъехала на своей инвалидной коляске к окошку. Нет, ее дворовые подружки еще не вернулись из школы. А как бы она хотела показать им своего нового питомца? Бабушка хлопотала на кухне, напевая свой любимый христианский гимн. Папа и мама были на работе, а старший брат Вова в школе. Но это ничего. Теперь Анечка не чувствовала себя всеми забытой и одинокой. На ее коленках спит малыш, о котором она может позаботиться, с кем может поиграть и даже погулять. В инвалидной коляске Анечка с раннего детства. Но и родители, и бабушка учат девочку благодарить Господа даже за это. Они терпеливо объясняют ей, что у других детей бывает еще хуже, а у нее есть прекрасная дружная семья, замечательная учительница Лариса Сергеевна, которая учит девочку всем школьным премудростям прямо в Аниной комнате. У Ани есть подружки и друзья. Она может видеть яркое солнышко над головой, слушать шум дождя и пение птиц. Но главное, у нее есть вечность, подаренная Иисусом. Вечность, где будет все иначе. Там не будет инвалидной коляски, боли в спине, таблеток, уколов, вечности, и у нее будет навсегда крепкое здоровое тело, и она сможет бегать, прыгать, как все детки во дворе и их многоэтажки. Думая об этом, девочка улыбнулась и крепко прижала к себе мягкого пушистого котенка. Как жаль, что ему не понять ее чувств. Из школы наконец-то пришел Вова. Пушок проснулся от стука двери и плотнее прижался к Анечке. «Да не бойся, глупыш, я тебя в обиду не дам, да и Вова тебя никогда не обидит», – засмеялась девочка, успокаивая питомца. Соседка тетя Света принесла девочке котенка, когда Вова был в школе, и теперь мальчик с интересом рассматривал его. Вове Пушок очень понравился. Зато котенок был не в восторге от знакомства с мальчиком. Еще бы! Кому понравится, когда тебя треплют, щелкают по ушам и по носу, дергают за хвостик? Ах уж эти мальчишечьи нежности! Нет, с Аней Пушку куда уютнее! Вечером Анечка с Пушком отправились на прогулку. Вова был рядом. Он привычно катил коляску сестры по знакомым тропинкам городского сквера и весело рассказывал ей смешные истории из школьной жизни. Пушок послушно сидел у Ани на руках. Широко открытыми глазами он с интересом рассматривал улицу. Девочку это так забавляло. Вова подкатил инвалидную коляску сестренке к волейбольной площадке, где уже играли в мяч ребята со двора. «Аня, можно я немножко поиграю, хорошо?» – спросил Вова сестру. «Конечно, иди!» – согласилась Анечка. «Я теперь с Пушком, мне не скучно!» Мальчики играли в волейбол, а Аня потихонечку разговаривала со своим питомцем, нежно поглаживая его пушистую спинку. «Когда ты вырастешь и будешь большим котом, будешь сам на прогулку ходить,
А пока ты еще маленький. Сиди у меня на руках. Смотри, какой большой сквер, как много деревьев вокруг. Такому малышу, как ты, здесь очень-очень легко заблудиться». Пушок, конечно же, не спорил. В ответ он только громко мурлыкал, словно давая понять, что и сам боится гулять в таком большом и незнакомом парке. Вдруг за Аниной спиной прозвучало громкое «Брысь! Брысь!». Пушок вмиг вырвался из Аниных рук, спрыгнул на траву и, что было силы, помчался прочь. А вдогонку испуганному котенку по-прежнему звучало «Брысь! Брысь!». Аня оглянулась. За ее спиной стоял гроза всех ребят с их двора Толик Чердаков по кличке Чердак. Это он спугнул Пушка. Аня беспомощно смотрела на Толика и, наконец, едва сдерживая слезы, спросила: «Ну зачем ты прогнал моего котеночка?» Важно засунув руки в карманы, сплевывая сквозь редкие зубы, Толик медленно процедил в ответ: «Я терпеть не могу кошек, и богомолов тоже, еще и в инвалидных колясках». Тут слезы неудержимым потоком заструились по Аниным щекам. «Но так нельзя! Почему ты такой злой?» «А мне так нравится! Поняла? Я так хочу!» Аня, прекратив разговор, посмотрела по сторонам, но нигде не было видно ее маленького беззащитного котенка. Что было силы, девочка стала звать на помощь брата. Увидев плачущую Аню, все мальчики оставили игру. Вскоре ребята дружно бегали по тропинкам сквера, пытаясь найти несчастного Пушка. Но все было напрасно. Мальчики даже спрашивали о котенке у прохожих, но никто не видел белого с рыжими пятнами пушистого малыша. Аня горько плакала и, не уставая, звала и звала к себе Пушка, а за ее спиной громко и ехидно смеялся Толик Чердаков. Домой Аня и Вова вернулись уставшими, заплаканными и без котенка. Вся семья дружно успокаивала несчастную девочку. «Не плачь, Анечка, мы купим тебе другого котеночка. Мы попросим тетю Свету подарить тебе похожего на Пушка, когда у ее Мурки снова будут котятки». Но девочка не хотела и слышать ни о каком другом котенке. Сквозь слезы она твердила: «Ненавижу я этого противного мальчишку, ненавижу! Что я ему сделала плохого? За что он моего Пушка прогнал?» Всю ночь девочке снился маленький, заблудившийся котенок, жалобно мяукающий в темноте городского сквера. Просыпаясь, она просила Иисуса защитить это несчастное существо. На другое утро бабушка перед молитвой по своему обыкновению взяла в руки большую старенькую Библию, чтобы почитать для себя и Анечки. Старушка читала о том, что христиане должны уметь от всего сердца прощать своих врагов, молиться о них и стараться иметь мир со всеми людьми. «Блаженны миротворцы», – читала бабушка, – «ибо они наречены будут сынами Божиими». Аня слушала и понимала, что все это относится к ней, ведь она просто терпеть не может своего обидчика Толика. И когда бабушка предложила внучке помолиться о нем, девочка с обидой закусила губки. «Внученька, пойми, Толик ничего не слышал о Боге и о том, как нужно правильно жить. Его душа не знает о спасении и любви Христа. Давай вместе попробуем молиться о нем, ведь только Господь может исправить его сердце».
«Ну а как же вчерашняя бабушка? Как же мой котенок?» «А может, и он найдется, внученька», — ответила, улыбаясь, бабушка. «В жизни христиан, Анечка, случайностей не бывает. Господь укрепляет, испытывает нашу веру. Он смотрит, как ты поступишь в этой ситуации. Будешь ли жить по его слову? Это как экзамен для тебя, Анечка. Не огорчай Иисуса, внучка. Прости Толика и постарайся при встрече с ним помириться, как учит нас Иисус. Посмотрим, что за оценку поставит тебе Господь. Какой получится результат твоего экзамена?» После разговора с бабушкой, склонив голову, Анечка горячо молилась о соседском мальчике, который разбил ее радость и так больно ранил ее сердце своей жестокостью. Девочка молилась со слезами на глазах. Она открывала Господу свои обиды, тревоги, просила дать ей силы для прощения. Она искренне умоляла Господа изменить жестокое сердце Толика и благословить его. А потом, наскоро позавтракав, бабушка и внучка отправились в сквер в надежде найти Пушка. Они побывали во всех уголках этого тихого местечка. Они заглядывали под каждый кустик и скамеечку, но котенка нигде не было. Выбившись из сил, они остановились отдохнуть под большим развесистым кленом. И вдруг, что это? Откуда-то сверху донеслось жалобное, едва слышное мяуканье. Ну, конечно же, это был белый, с рыжими пятнышками маленький пушистый котенок. Испуганно вцепившись цепкими лапками в толстую ветку дерева, он смотрел вниз и жалобно звал на помощь. Малыш боялся спускаться сам, даже на ласковый зов несказанно обрадовавшейся Анечки. Бабушка суетилась, придумывая, как же помочь котенку. А в это время с другой стороны сквера со школьным рюкзаком на спине шел Толик Чердаков. И не просто шел, он внимательно заглядывал под ветвистые кусты, деревянные скамейки сквера и громко звал: «Кис-кис-кис! Кис-кис-кис!» Аня с бабушкой притихли, увидев мальчика. Было ясно, что вместо школьных занятий он тоже отправился на поиски Пушка. Тут и Толик увидел своих соседей. Сделав вид, что он в сквере просто так, случайно, мальчик гордо прошел мимо. Но тут Анечка его окликнула. «Подожди, Толик, смотри, вон наш Пушок на дереве! Видишь, как высоко забрался? Помоги нам его достать, пожалуйста!» На этот раз уговаривать озорника не пришлось. Небрежно бросив в сторону свой портфель, Толик вмиг вскарабкался на дерево, и вскоре маленький котенок уже был в его руках. Спустившись вниз, мальчик бережно передал его счастливой Анечке. «Ой, спасибо, Толик! Я так рада, что он нашелся и что ты помог его снять с дерева! Без тебя мы бы с бабушкой ни за что бы не справились!» – благодарила его девочка, нежно прижимая к груди своего питомца. А Толик, смущенно опустив глаза, едва слышно говорил девочке: «Ты это, знаешь, я в общем не хотел, я сам не знаю, как вышло. Ты не обижайся, ага?» На Анечкином лице сияла счастливая улыбка. «Я тебе верю, верю, что ты не хотел так делать, и я на тебя уже нисколечко не обижаюсь». По дороге домой Анечка сказала бабушке: «Бабушка, мы сегодня сдали трудный экзамен на пятерку. Вот мой котенок, значит, мы все с тобой сделали правильно, ведь так?»
Добрые бабушкины глаза отражали радость и согласие. «Да, внученька, впереди тебя ждет еще много жизненных уроков и экзаменов. Пусть Библия всегда будет твоим учебником, мое дорогое дитя». Говорят, очень часто потом во дворе видели, как Аня играла с пушистым белым с рыжими пятнышками котенком и мальчиком Толей, которого уже не боялся никто из ребят. Друзья, любви нас учит Бог. Мы не должны воздавать злом за зло. Иногда приходится в чем-то пострадать, чтобы дать время Духу Святому коснуться сердца того человека, который нас обидел. Даже если нам делают зло, мы должны отвечать на зло добром. Любви учит Бог. Мы становимся свободными от обид, непрощения, злобы, когда ищем не свое, а Божье. Это происходит, когда мы отдаем жизнь в Его распоряжение и познаем прощение Божие во Христе Иисусе. Только прощенный Богом может прощать других, так как Он осознает, как много Бог ему простил и прощает каждый день. Ребята, необходимо читать Библию, чтобы истины Божьи преобразовывали нас, меняли наше мышление, и следствием этого будут правильные чувства и поступки. Совершенствуй себя, и Бог будет тобой очень доволен.

Короткие рассказы для детей. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Евангелие от Луки, 16 глава, 10 стих. С очками на носу, при слабом свете, взвешивала старая женщина, продававшая сыр, один кусок за другим, отбавляя или прибавляя, пока покупатель не получал точно свой вес. Через большие круглые очки на кончике носа старая женщина строго смотрит на весы. Очень точно и очень внимательно взвешивает она каждый кусок. Шустрый мальчик-подмастерье, который стоит возле прилавка, поднялся на носки и с открытым ртом наблюдает за процессом взвешивания. Среди покупателей молодая женщина с ребенком на руках. Она, наверное, думает: «Мне можно было бы и не так точно взвешивать. У меня столько голодных ртов дома». Но старая женщина, невзирая на лица, каждого обслуживает справедливо. Верен в малом, верен и в большом, учит нас Библия. Старый учитель с цилиндром терпеливо ожидает, пока подойдет его очередь. Я хочу вам рассказать историю об одном дерзком мальчике-подмастерье из сапожной лавки. Он часто приходил к месту торговли сыром, чтобы понаблюдать за проходящими здесь людьми. Наступила зима. Дул холодный порывистый ветер. По небу плыли тяжелые черные облака. Что принесут эти облака? Снег или град? В одно утро на рынок пришла женщина с ребенком на руках. Время было еще раннее, и она совсем одна стояла на площади. В руках она сжимала деньги и думала о том, что же лучше купить, чтобы утолить голод детей. Вдруг прямо на нее выскочил мальчишка. Он будто невзначай споткнулся и толкнул руку молодой женщины, в которой она держала деньги. Они упали на землю. Мальчик быстро наступил на них и сделал вид, будто помогает искать испуганной женщине деньги. Но так как он незаметно сунул их в карман, ничего не удалось найти. Бедная женщина начала плакать. «Это все, что я имела», — говорила она, всхлипывая. «Чем я должна теперь накормить моих пятерых детей?» Торговка сыром, которая всегда до грамма точно взвешивала, подарила на этот раз плачущей женщине сыр и масло. «Пусть Бог благословит вам эту пищу», — сказала она. «Бог позаботится о ваших детях. Он накажет этого мошенника». Слова старой женщины стрелой пронзили сердце мальчугана. Он побежал за удаляющейся женщиной, отдал деньги и попросил прощения. Простите меня, пожалуйста. Я сделал большое зло, но никогда я не буду так больше поступать». Позже он покаялся в своих грехах и стал добросовестным ремесленником, любящим Бога от всего сердца. А теперь помолимся и попросим Господа научить нас быть истинными последователями Его, быть во всем послушными Ему и никого не обманывать, но творить дела любви.

Дорогие ребята, а сейчас будет продолжение чтения нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Великан Голиаф». Вы помните, кто были филистимляне? Это были нечестивые идолопоклонники, которые жили в ханаанских городах. Они часто воевали с израильтянами. Однажды множество филистимлян пришло и раскинули шатры свои на вершине одного холма земли ханаанской. Услышав это, Саул собрал большое войско и расположился станом на противоположном холме. Филистимляне и израильтяне могли видеть друг друга. Они намеревались сразиться с друг другом, но они еще не вступили в битву. Между филистимлянами был один человек по имени Голиаф. Он был 10 футов ростом. Голиаф был очень смел, силен и умел хорошо сражаться. Он был прекрасно вооружен. На голове Голиаф носил медную шапку или шлем. Одет он был в железную броню. Ноги его были также покрыты медными наколенниками. В руке у него было копье. Большой меч был в ножнах его. А впереди его шел оруженосец, неся медный щит в руке своей. Что такое щит? Это большой кусок железа или меди, похожий на поднос. Щитом закрываются обыкновенно во время сражения, чтобы стрелы не попали в лицо. Великан Голиаф был уверен, что никто не может победить его. Всякий день он обращался с полками израильскими, крича им громким голосом: «Выберитесь у себя человека, и пусть он сойдет ко мне. И если он может сразиться со мною и убьет меня, то филистимляне будут рабами царя вашего. Если же я одолею и убью его, то вы будете нашими рабами. Кто хочет сразиться со мной?» Выступил ли кто-либо из израильтян против Голиафа? Нет, никто не решился на это. Когда Саул услышал филистимского великана, он испугался, и испугались все израильтяне. Они были уверены, что он убьет всякого, кто выступит против его. Думаете ли вы, что Голиаф убил бы всякого израильтянина, если бы он решился сразиться с ним? Не мог бы Бог помочь в этом случае израильтянину? А где же был Давид? Был ли он в стане израильском? Нет, он пас овец отца своего. Но 3 старших брата Давида находились в стане. Однажды старый Иессей сказал Давиду: «Пойди в стан израильский и узнай о здоровье братьев твоих. Возьми с собою сушеных зерен, хлеба и сыру и отнеси это братьям своим». Давид встал рано, поручил овец сторожу и пошел в дальний путь к месту, где расположен был стан Израилев. Давид побежал в ряды, чтобы спросить братьев своих о здоровье. Когда он разговаривал с ними, то он услышал, что кто-то громким голосом спрашивал: «Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». Это был великан Голиаф. Давид никогда раньше не слышал этих слов, но люди, стоящие вокруг Давида, рассказали ему о великане и сказали: «Если бы кто убил этого человека, одарил бы царь Саул того великим богатством и дочь свою отдал бы за него». Давид удивился, что никто не решился сразиться с великаном. Он знал, что Бог поможет израильтянам одолеть его, а боги филистимлян не могут помочь им, потому что они были только идолами. Давид поэтому спросил: «Кто этот филистимлянин, что он так смеется над воинством Божиим?» И не чувствовал Давид страха перед Голиафом в сердце своем. Один из братьев Давида услышал слова его и начал насмехаться над Давидом, говоря: «Зачем ты сюда пришел и зачем оставил ты в пустыне овец твоих?» Но Давид отвечал ему кротко. Вскоре пришли к Саулу люди и рассказали ему, что в стане их находится молодой человек, который готов сразиться с великаном. Саул послал за юношей, и Давид был приведен к Саулу.
Царь знал прежде Давида, но он забыл его. Саул удивился, что Давид, несмотря на свою молодость, хотел сразиться с Голиафом. Он сказал ему: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина? Ты же юноша, а он воин от юности своей». Давид ответил: «Когда я пас овец у отца своего, случалось, что приходил лев и уносил отцу из стада. Тогда я гнался за ним и нападал на него и отнимал овцу из пасти его. А если он бросал на меня, то я брал его за гриву и умерщвлял его. Однажды напал на стадо медведь. Я убил его. Так же я убью и этого филистимлянина. Бог, который избавляет меня от льва и медведя, избавит меня и от него». Вы видите, что Давид не приписывал самому себе своей силы. Он понимал, что Бог помогал ему убивать хищных зверей. И он был уверен, что Бог поможет ему убить Голиафа. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете ответить и прислать нам ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Где жили филистимляне? Второй вопрос. Где расположились они станом? Третий вопрос. Кто стоял на противоположном холме? Четвертый вопрос. Кто был Голиаф? Пятый вопрос. Что он кричал полкам израильским каждый день? Шестой вопрос. Почему никто не решался сражаться с ним? Седьмой вопрос. Почему уверен был Давид, что он победит Голиафа? Восьмой вопрос. Почему оставил Давид овец своих? И девятый вопрос. Что помог Давиду сделать Бог, когда он пас овец отца своего? Ну, вот и все. А теперь отвечайте и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Иисус, Ты в моем сердце. Я вижу Тебя во всем, вокруг меня.
1: Я учусь в воскресной школе, постигаю высший смысл и Христа благую волю, и Его святой девиз. Мне из Ветхого Завета очень нравится Давид. Он царем был и поэтом, так Писание говорит. Был он смелым и отважным, Голиафа победил. С Божьей помощью, бесстрашно, камешком его убил. Восхищаюсь Даниилом, верным Господа слугой. У него черпал он силы и душевный свой покой. И во рву он славил Бога посреди голодных львов. Его зрило Божье око и вела в пирот любовь. А из Нового Завета мне понравился Христос. Им все грешники согреты, Он избавил их от слез. Буду я миссионером, когда стану я большим, чтоб в Иисуса каждый верил и был им руководим.

Здравствуйте, дорогие мои мальчики и девочки! Сегодня мы поговорим с вами о жертвенной любви, которая проявляется в дружбе. Что такое любовь? Это чувство тепла и готовность отдать то, что дорого нам. Что такое любовь? Это просто когда ты готов для других делать много добра. Что такое любовь? Иисус показал, когда малых детей нежно на руки взял. Что такое любовь? Хочешь знать? Посмотри в Иисуса глаза, в них источник любви. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Я не знаю, знакомы ли тебе слова некогда популярной детской песни, но в свое время многие дети пели ее с удовольствием. Девочки и мальчики были убеждены в том, что улыбка является залогом верной и преданной дружбы. Правда, жизнь довольно часто показывала, что не с улыбок начинаются те добрые и светлые отношения, именуемые дружбой. Время часто проверяло эти улыбки, и, к сожалению, они оказывались не всегда искренними. Расставались навсегда друзья, которые считали, что никто и ничто не сможет разлучить их. И, естественно, возникает вопрос: а почему? Почему, имея друзей, мы теряем их? А ведь так больно потерять друга, правда же? Говорят, что в настоящее время найти надежного друга практически невозможно. Я с этим не согласна. Секреты преданной и жертвенной дружбы у нас находятся в Библии. И эти секреты доступны всем тем, кто обращается за советом к Слову Божьему. Я надеюсь, что и ты мечтаешь о хороших и надежных друзьях. Сегодня Бог предоставляет тебе возможность открыть Библию и воспользоваться ее советами. В Евангелии от Иоанна Иисус Христос говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Отсюда можно сделать вывод: движущая сила дружбы – это любовь. Именно она вносит в дружеские отношения самоотверженность, бескорыстие, жертвенность. Друзья всегда единомышленники. Не может быть дружбы между людьми с абсолютно разным мышлением, с разными вкусами и взглядами. Друзья могут проявлять свою индивидуальность, потому что Бог всех людей создал разными.

главных вопросах, в самом важном, друзья всегда едины. В Библии есть примеры бескорыстной и самоотверженной дружбы. Например, Давида и Иоаннафана, Неемии и Руфи и многих других библейских героев. Так Руфь, преданно любя свою свекровь, готова была оставить свой дом, свой народ, родных и близких. Она приняла важное для себя решение – сопровождать Наимень всегда и везде, потому что эта женщина потеряла двоих сыновей и мужа. Наимень очень нуждалась в поддержке Руфи и получила ее. Истинная дружба – это прежде всего жертвенность и самоотдача. В книге притчей Соломоновых много добрых советов, как сохранить дружбу. Например, не говори другу твоему «пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе», советует мудрый царь Соломон. Он призывает никогда не вспоминать и не напоминать другу о его ошибках. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Ребята, я хотела бы вам напомнить историю о двух друзьях из Библии. Историю о том, как Давид победил Голиафа, я вам рассказывать не буду. Вы ее, несомненно, наизусть знаете, правда же? Помните, как царь Саул и все израильтяне удивились, что Давид так быстро справился с великаном. Саул спросил своего главнокомандующего: «Авенир, чей это сын?» А тот не знал. Тогда позвал царь Саул Давида к себе и спросил его: «Чей ты сын, юноша?» «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема», — ответил Давид. Сын царя Саула увидел смелого юношу, и тот сразу ему понравился. С этого дня Иоаннафан, так звали царевича, и Давид стали самыми лучшими друзьями. После победы над филистимлянами царь и все его войско возвращалось домой. В селах и городах, через которые они шли, им навстречу выходили женщины, и они пели песни. Но вдруг царь нахмурился. Не понравились ему эти песни. Женщины пели: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Страшная зависть проникла в сердце царя. С того времени Саул всегда с подозрением относился к Давиду. Много раз он даже пытался убить его, но Господь хранил Давида. Однажды сын царя Саула Иоаннафан спас жизнь Давиду. Он узнал, что царь хочет убить Давида во время ужина, и предупредил своего друга. Иоаннафан знал, что после смерти отца он имеет право на царский престол. Но он также знал, что Бог решил сделать царем в Израиле Давида, друга его. Иоаннафан, в сердце своем отказавшись от царских почестей, не только не завидовал Давиду, но и помогал ему, потому что они были друзьями. А у тебя есть друзья, такие, как Иоаннафан? Или ты сам, как он? Друзья готовы отдать друг другу все. Иисус сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иисус свою любовь к нам доказал тем, что отдал за нас свою жизнь. Иисусу дружба очень важна, в том числе и с тобой.

0: А теперь давайте послушаем рассказ «Невинная шалость». В одной семье жили два брата-близнеца. Как водится у двойняшек, они не могли обходиться друг без друга. Они вместе ходили в лицей и в спортивную школу. У них были одинаковые привычки, привязанности и вкусы. Абсолютно похожие внешне, братья и одевались одинаково. Только характеры у них были совершенно разные. В канун их общего 14-летия с одним из братьев произошло знаменательное событие, изменившее всю их жизнь и, в первую очередь, их привязанности. Был обычный выходной день. «Артём, ты почему не собираешься на тренировку? Нам же пора бежать», – заметил Вадим. «Но ты же прекрасно знаешь, что сегодня воскресенье, и я иду в церковь», – ответил ему Артём. «Какая церковь?» – вскипел Вадим. – Перед самыми соревнованиями, да еще перед общегородскими. Ты же лучший нападающий в группе. Без тебя нам ничего не светит. Если ты сейчас же не пойдешь на тренировку, то знаешь, кто ты? Ты просто предатель. Но успокойся, Вадим. Сегодня не соревнование. Меня есть кому заменить.
1: Как это?
0: Кем тебя заменить? Колькой? Да он не бегает, а ползает. Тоже мне нашел замену. Завтра я готов тренироваться хоть до 7-го пота, а сегодня нет. Не завтра, а сегодня. Ну, слизняк! Какая церковь? Папа, ну скажи ему что-то. Мальчики, не мешайте мне готовиться к лекции, а свои отношения выясняйте на улице, прозвучал из кабинета строгий голос отца. «Да он тренера подводит, нашу команду и школу. Можно подумать, его церковь куда-то денется. Кончится соревнование, можешь не вылезать из своей церкви. В самом деле, папа, он стал совсем безответственным». «У Артёма есть свои увлечения, это его право, это свобода совести», – окликнул отец. «Да какая у него совесть? Он подводит всех нас. Если он сейчас не пойдет на тренировку, его не возьмут в спортивный лагерь». «О, ну это очень плохо. Будет сидеть все лето в городе». «Пап, ну почему ты такой демократичный? Вот вернется из командировки мама, она всыплет ему по 1-е число». «Я думаю, что нам всем попадет. Без нее вы тут так разболтались окончательно». Раздосадованный Вадим взял спортивную сумку и направился к двери. «Вадим, нам по пути!» – заторопился брат. «Я сейчас, я готов, подожди немножко!» Но дверь с шумом захлопнулась. Для Артёма было непривычно ссориться с братом. Кто, как не Вадим, должен был понять его? К тому же приходилось терпеть насмешки одноклассников, всей команды с тех пор, как он стал верующим. На него с иронией поглядывали учителя, тренер –

Самое обидное было то, что его не понимал папа. Папа думал об этой религиозности сына как о мимолетном, скоро проходящем увлечении. Но для Артема все было очень серьезно и очень важно. Он старался ни на кого не обижаться и всегда молился. Трудно было одному противостоять всем, но Артем твердо решил отстоять свою веру. «Папа, пока! Ну, до встречи, сынок!» – отозвался отец. Поместная церковь, которую теперь посещал Артем, находилась на одной улице со спортивной школой, но чуть подальше, через сквер. Тем временем его брат Вадим встретил товарища по команде. Вместе они направились на тренировку. На подходе к скверу они заметили на скамейке странного вида мужчину. Похоже, он спал, а из карманов в разные стороны торчали газеты. Мужчина постоянно заваливался на один бок, но как ни силился принять вертикальное положение, голова перевешивала, и тело неуклонно нагибалось в одну сторону. «Смотри, Олег, как утомило человека чтение!» И мальчишки дружно рассмеялись. «А давай его разбудим, пусть почитает», – предложил Олег. «А как?» – поинтересовался Вадим. «Я показывал тебе стекло?» «Какое, увеличительное?» «Ну да, оно где-то у меня здесь, в кармане. Если поймать луч солнца и направить его на что-нибудь, что быстро воспламеняется, то эффект будет просто потрясающий». «Загорится!» – подхватил Вадим. «Да, а вот стекло. Давай попробуем». «Наведи-ка лучик на газетку, что у него за пазухой», – посоветовал Вадим. «Видишь, борода упирается прямо в эту газету». «Ах, бедная борода!» «Подержи пакет. Так, так, не подталкивай меня. Нужно держать одну точку». Олег долго и терпеливо наводил луч на газету. «Да что у тебя ничего не получается?» – разочарованно сказал Вадим. «Ладно, пошли». «Ой, подожди ты, смотри, дымится!» «Ого, правда, занялось! Вот потеха!» Совсем неожиданно для ребят газета вспыхнула, а человек вскочил на ноги и начал кричать, сбивая пламя, и начал звать на помощь. Вадим и Олег в растерянности стояли на месте, раскрыв рты. Неизвестно, откуда появился народ. Вадим беспокойно взглянул на Олега и дернул его за рукав. «Давай быстрее, что есть мочи! Ты в одну сторону беги, а я в другую!» И мальчики разбежались. Артем, который как раз в это время пересекал сквер, увидел толпу и Вадима с Олегом, поспешно убегавших. Он заметил человека, возле которого хлопотали люди. Вдруг из толпы кто-то крикнул, показывая на Артема. «Это они! Они подожгли! Я сам видел! Вот этот вот в синей куртке!» Два человека подскочили к Артему, схватили его за руки и вывернули их за спину. Пострадавший тоже не молчал. «Где второй? Куда девался второй? Я же видел, как они вдвоем наводили на меня какой-то предмет. Где эта штука, которую вы поджигали?» Артем молчал. «Ну ничего, в милиции заговоришь. А ну давай, пошли, хулиганье!» Целая делегация разгневанных людей с потерпевшим и со свидетелями повели Артема в милицию. А Вадим явился в спортивную школу, опоздав на 5 минут. Пока тренер выговаривал ему за опоздание, подоспел и Олег. Мальчики заговорщицки переглянулись. Дескать, ну обошлось. Зато после занятий их ждала хорошая разрядка. Было что вспомнить и над чем посмеяться. Дома Вадим не застал ни отца, ни Артема. Он так удивился, потому что отец в это время всегда смотрел телевизор, а служба в церкви давно закончилась. И что совсем было странно, не было даже никакой записки. Только ближе к 5 часам вечера, когда Вадима охватила настоящая тревога, появился отец и молча начал раздеваться в прихожей. «Папа, в чем дело? Где вы все ходите? Где Артем?» «Вадим, произошло несчастье. Твой брат?
«Где мой брат?» «В милиции». У Вадима замерло сердце. «Что за чепуха? Как он туда попал? Он же пошел в свою церковь». «Это-то и странно. Я всю дорогу думал. Возможно, ты был и прав. Нужно было запретить Артему ходить туда. Что там за люди? А вдруг какие-нибудь фанатики?» «Папа, Артем лучший в школе бегун. Глупо было попадаться милиции, когда у тебя такие быстрые ноги». «Глупо попадаться? А почему ты не спрашиваешь, за что?» «Да, пап, за что?» «Он поджег живого человека». Отец раздосадованный шагал по комнате. «Что, он сам в этом признался?» – настороженно спросил Вадим. «Нет, молчит, как рыба». «Папа, ну как ты об этом узнал?» «Мне позвонили, люди видели, и я видел этого пострадавшего. Он тоже там, в милиции. Этот человек никому ничего плохого не сделал. Ты понимаешь? И поджечь просто так, для забавы?» «Наверняка это какой-нибудь тип из тех, кто любит шарить по помойкам». «Сынок, дело не в этом. Он живой человек. Ты понимаешь это? Кто бы он ни был». Вадим тоже сильно занервничал. «Пап, успокойся, попей чаю». «Да какой там чай? Я даже не мог предположить, что Артем на такое способен. Я скорее бы на тебя подумал, сорванца. Но Артем, этот тихоня, примерный ученик». «Но с человеком-то ничего страшного не случилось, да?» – допытывался Вадим. «Ничего. Ничего особенного. Но если бы люди не подоспели, человек бы сгорел, и мой сын был бы виновен в его смерти». «Но, папа, если бы люди не подоспели, Артем бы... То есть они с сообщником потушили бы этого человека. Они же не совсем глупые. Ну, пошутили, может быть. Может, какой-то эксперимент делали». «Что? Эксперимент? Пошутили? Разве можно шутить жизнью человека? Кто дал ему такое право? Завтра же пойду разберусь, что это за церковь. До неузнаваемости изменила моего сына. И чему вообще-то мучат молодежь?» «Пап, а может, церковь вообще ни при чем?» «Так кто же, кто?» Вадим набрался мужества. «Папа, я сейчас сделаю тебе одно признание, после которого ты перестанешь меня уважать». Борис Михайлович рухнул в кресло. «Ты все уже знаешь. Только вместо Артема это сделал я с одним пацаном». Наступило мучительное молчание. Вадим не выдержал. «Папа, прости меня, если сможешь». «Да вы что, вы доведете меня до инфаркта? Но почему в милиции оказался Артем?» «Ты знаешь, дорога в церковь через сквер. Он, наверное, подошел как раз, когда мы убегали. Люди приняли его за меня, по лицу и по куртке». «Как я раньше об этом не догадался? Да и молчание Артема говорит о многом». «А почему он молчит? Кто его об этом просил?» «Эх ты! Наверное, он хочет выгородить тебя, негодяя. Брат любит тебя. Или тебе это неизвестно? А известно ли тебе, что такое честь, что такое совесть? А ты удрал, чтобы не отвечать за свое преступление. Но кто-то должен отвечать. Человек взял на себя твою вину. И этот человек твой брат. Только разве могут быть братья настолько разными?» Вадим сжал голову руками. «Папа, Артем поступил как настоящий христианин». «Я думаю, что да. Но меня, папа, ты не будешь презирать». «Это особый разговор. Об этом поговорим позже. А теперь нужно думать, как помочь Артему. Я сию же минуту пойду в милицию и все им расскажу». «И правильно сделаешь, сынок». Братья вернулись к 9 часам вечера. Слава Богу, раскаяние Вадима было непритворным и всех очень растрогало. Мальчишек отпустили с миром. Счастливые, ставшие еще ближе и дороже друг другу, они спешили домой к отцу рассказать обо всем и успокоить его. И еще об одном решении они должны были ему сообщить. Завтра они вместе пойдут в церковь благодарить Бога. А лучше всего, мечтали они, если бы к ним присоединился и отец. «Ребята, давайте учиться быть настоящими друзьями, проявляя на деле жертвенную любовь. Друг любит во всякое время, а не только тогда, когда есть в этом выгода. Любит – это значит,
любит тебя и все, что касается тебя и твоей жизни, и все воспринимает близко к сердцу. Друг участвует во всех событиях твоей жизни. Настоящей дружбе чужды слова «мне некогда», «у меня нет возможности» или «обратись к кому-то другому». Есть одно очень мудрое высказывание. Другом является такой человек, с которым я могу быть искренним, в его присутствии я могу думать вслух. Тот, кто ради славы рискует своей жизнью, это не герой, а сорвиголова. А тот, кто делает это из любви к ближнему и для славы Господа, вот это истинный герой. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Как хорошо быть смелым и всегда готовым помочь тем, кто попал в беду. Но еще больше мы должны быть благодарны нашему Господу за спасение наших душ. Он ведь не только рисковал жизнью ради нашего спасения, но отдал жизнь свою, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, друзья, если вы хотите иметь друзей, приготовьтесь к открытости, жертвенности и самоотдаче, ибо только в этом залог успеха настоящей дружбы. Да благословит вас в этом Господь!

0: Нам хорошо с Христом.
1: Короткие рассказы для детей. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Послание к евреям, 10 глава, 35-36 стих. С некоторых пор дела одного бывалого купца шли все хуже и хуже. Пришел день, когда он уже не знал, как оплатить счета и чем покрыть долги. Он был совершенно подавлен и глубоко опечален. Из глубины души вырвался сдавленный стон. «Я проиграл, обанкротился. Я уже не знаю выхода из этого положения. Лучше бы мне умереть». «Но почему же?» – спросила жена. «Я ведь еще с тобой и могу наняться к кому-нибудь на работу». Старший сын, который был женат и имел двоих детей, сказал: «На меня тоже можешь рассчитывать, отец. Я буду тебе помогать». Взрослая дочь обняла отца за шею и сказала: «Думаешь, мы оставим тебя одного в твоем несчастье? Мы все поддержим тебя». Жена напомнила ему: «Ты здоров, и за это будь благодарен Богу. Сколько людей терпят большую нужду, потому что лежат больными и не могут работать». Младший сын сказал: «Папа, посмотри на мои руки. Я тоже могу тебе помочь, и мы скоро заработаем недостающие тебе деньги». Маленькая внучка, стоя возле бабушки, щебетала: «Дедушка, я тоже хочу помочь. В моей копилке много денег, ты их все можешь взять». Дедушка усмехнулся и погладил внучку по головке. Кроме того, вчера мы читали в Библии слова Божьи: «Призови меня в день скорби, и я отвечу тебе». У нас есть любящий Отец на небе. Он никогда не оставит нас, сказала жена, а старшая дочь добавила: «Христос сказал: „Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас“». «Господи, прости мне грех мой», промолвил растроганный купец после стольких слов ободрения. «Я думал, что все потерял, а получил столько радости в подарок, что должен стыдиться за свое отчаяние». Да, дорогие дети, никогда нельзя думать, что все потеряно, и помощи ждать неоткуда. Пока мы здоровы, имеем родителей, братьев и сестер, мы можем жить спокойно. Небесный Отец помог уже очень многим людям. Почему же Он должен нас оставить в беде? А теперь мы будем молиться и благодарить Господа за то, что Он дал нам жизнь и здоровье. Попросим Его взять нас в свои руки и сохранить от болезней.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Победа веры». Услышав эти слова Давида, Саул согласился на то, чтобы он выступил в поединок с великаном. Но у Давида не было ни меча, ни железной брони. И поэтому Саул надел на него свою броню, свой шлем и дал ему свой меч. Но Давид не привык к тяжелому вооружению. Он сказал Саулу: «Я не могу ходить в этом». И он тотчас снял и отдал одежды Саулу. Не взял он также ни меча и ни копья. Он пошел к потоку и выбрал там 5 гладких камней. Затем он положил их в пастушью сумку, которую имел с собой. Вы сейчас увидите, как он пустил в дело камни. В другую руку он взял палку, затем поспешил навстречу Голиафу. Великан, услышав, что один израильтян вызвался сразиться с ним, вышел против Давида. Перед ним шел оруженосец, несший щит его. Увидев пред собой Давида, Голиаф был крайне поражен. Он думал встретиться с человеком большого роста, как он сам, с человеком с головы до ног, вооруженным, держащим в руке свое копье. Давид же был молод и отличался только красивым видом. Одет он был в пастушье платье и держал только пращу в руке своей. Филистимский воин рассердился, увидев Давида, и встретил его резкими словами. Затем он начал насмехаться над Давидом, говоря: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». Но Давид не испугался его угроз и ответил ему: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа. Он поможет мне убить тебя, и я сниму с тебя голову твою и отдам труп твой птицам небесным и зверям. И всякий узнает, что есть Бог в Израиле, и что Он силен спасти нас». Когда же Голиаф приблизился к Давиду и подбежал к нему, то Давид опустил руку в сумку, вынул оттуда камень и вложил его в пращу, которая у него была с собой. Затем, крепко держа в руке конец веревки, он бросил изо всей силы камень, и камень попал в лоб Голиафу и пробил кость. Голиаф упал лицом на землю. Тогда Давид подбежал к нему, вынул меч его и отсек ему голову. Когда филистимляне увидели это, они очень испугались. Израильтяне же издали победоносный возглас, потому что они видели, что Бог сражался за них. Они побежали за филистимлянами. Филистимляне старались убежать от них, но израильтяне догнали и убили многих из них. Давид показал голову Голиафа израильтянам и оставил себе вооружение его. Поблагодарил ли Давид Бога за то, что он помог ему победить Голиафа? Да, он воспел Богу песнь хвалы, сопровождая ее на арфе игрою. Давид не хотел, чтобы народ восхвалил лично его. Он хотел, чтобы всякий из них воздал хвалу Богу. «Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду петь и славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему». Псалом 17, 49-50. Он хотел, чтобы всякий из народа говорил: «Велик Господь! Он помог слабому, юному пастуху победить великана». Люди гордые хотят, чтобы их хвалили. Люди же, которые любят Бога, не ожидают славы от людей. Если Бог помогает вам делать что-нибудь хорошее, вы должны благодарить и славить Бога за помощь Его. Если вы вспомните что-либо другое, чему вас научили, вы опять-таки должны благодарить Бога и за это. Как говорится о воздании Богу хвалы в молитве Господней? Там говорится так: «Да светится имя Твое». А это значит: будем прославлять имя Божие.
Вот такая сегодняшняя история. А теперь вы можете ответить на вопросы и прислать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Какое вооружение дал Давиду Саул? Второй вопрос. Как насмехался Голиаф над Давидом? Третий вопрос. Каким образом убил Голиафа Давид? Четвертый вопрос. Что случилось с остальными филистимлянами, когда Голиаф умер? Пятый вопрос. Хотел ли Давид, чтобы его хвалили за его победу над великаном? И шестой вопрос. Кому хотел Давид воздать всю славу? Ну, вот и все. А теперь отвечайте и пишите нам ваши ответы. Да благословит вас Господь!

Кто мой отец? Хоть я мальчик небольшой, но большой своей душой. Кто бы мог меня создать, я умею рассказать. Кто мне дал такие ножки, чтоб я бегал по дорожке? Кто мне шейку укрепил, носик, ушки прилепил? Кто мне ручки предоставил и кто глазки мои вставил? Кто трудился надо мной? Кто? Отец, создатель мой. Дяди, тети, посмотрите, что во мне и что не так. Переставьте, измените, а потом и посмотрите результаты ваших дел. Отнимите один пальчик, стану я калека-мальчик. Если шейку удлините, то в жирафа превратите. Если б дали мне 6 рук, я б не мальчик был, а жук. Посмотрите, дяди, тети, что во мне не так найдете? Все обдумано так сложно. Я удобен и так прост. Что еще прибавить можно? Рожки, хобот или хвост? Вот возьмите мои ушки и поставьте на макушке. И вам детки скажут, что ж он на зайчика похож. Измените мои ногти. Вместо них поставьте когти, клюв и 2 крыла, вы получите орла. И тогда мы все ребята, сызокрылые орлята, вознесем свою хвалу отцу нашему, орлу. И сказал мне один мальчик, знаешь, кто нам разум дал? Это мальчик не обман, наш отец орангутанг. Одна тетя говорила, что давно еще горилла была мама всех людей и прабабушкой моей. Это сказочная повесть. Где в том разум и где совесть? Во мне нет таких узян, как у старых обезьян. Но я верю и я знаю, все прекрасно понимаю. От начала до конца во мне дело рук Творца. Бог меня так сотворил и всем нужным одарил. Он уста мне подарил, чтоб я кушал, говорил. И не бабушек горил, а Творца благодарил. Он меня создал, любя, по подобию себя».

Дорогие ребята, здравствуйте! Я очень рада нашей сегодняшней встрече и хочу поговорить с вами о нашем посвящении. Вы знаете, весь наш жизненный уклад зависит от нашего посвящения. Есть люди, которые посвятили себя шахматам. Они сидят на уроке географии, а в голове у них шахматные ходы. Все свободное время они проводят с друзьями, которых тоже волнует мир шахмат. Есть люди, которые так увлечены компьютерами, что им кажется, что весь мир только мегабайтами и живет. И каждая новая игра для них – это просто праздник. Когда с такими людьми общаешься, то замечаешь, что любой разговор переходит у одного на шахматы, а у другого на компьютеры. Из разговоров людей сразу видно, кто чему посвятил свою жизнь. Но в этом мире есть люди, которые выделяются из общей среды. Они чем-то очень отличаются от остальных. Злом за зло не отвечают, на тестах не списывают. Они радостные и спокойные. Но не от того, что они сильнее всех, или лучшие в классе ученики, а от того, что есть у них друг, и ему они посвятили свою жизнь. И это очень заметно. Они любой разговор на своего друга переводят, иначе они не могут. То, что наполняет сердце человека, о том он и говорит. Общение с этим другом дает им спокойствие и радость. Своему другу они рассказывают о проблемах и советуются с ним перед принятием важных решений. Этот друг помогает ему стоять в искушениях, когда все вокруг курят или еще что-то похуже делают. Он же открывает им пагубность таких дел. В общем, люди, о которых я говорю, они посвятили свою жизнь Иисусу Христу, Спасителю мира и Царю всей Вселенной. Поэтому они и отличаются от всех остальных людей. Эту дружбу очень ценит Иисус. Он сравнивает ее с лозой и ветвями. «Я лоза, а вы ветви», — говорит Иисус. «Кто пребывает во мне, а я в нем», тот приносит много плода. Давайте, ребята, послушаем рассказ «Друг прокаженных» о человеке, полностью посвятившем себя служению людям, болеющих неизлечимой болезнью, проказой. Далеко от нас, среди необъятного Тихого океана, раскинулась цепь больших и малых островов. Называются эти острова Гавайскими. Острова эти один другого краше. Берега их изрезаны причудливыми заливами, бухтами, отроги гор покрыты лесами, у подножия их тянутся долины. Климат такой теплый, ровный и здоровый. Над головою раскинулось ясное голубое небо. Открыты острова сравнительно недавно, более 200 лет тому назад. Первое время, после знакомства коренных гавайцев с просвещенными европейцами, островитянам приходилось очень тяжело. Белые матросы и купцы всячески оскорбляли, грабили и притесняли беззащитных гавайцев. Добрым

Появились христианские миссионеры. Повсюду началась проповедь любви Христовой. Семя это падало на добрую почву. Первой уверовала в учение Иисуса жена молодого короля Капиолани. Она, крестившись, мужественно разрушала грубые суеверия своего народа. Над главным островом Гавайев высилась громадная огнедышащая гора Мауна-Лоа. Гавайцы верили, что в горе живет грозная богиня Пейла, поэтому никто и никогда не дерзал всходить на самую вершину. Капиолани собрала народ и на виду у всех поднялась к самому жерлу огнедышащей горы, откуда шел дым и где по народным верованиям жила богиня Пейла. Народ в ужасе ждал страшного гнева богини и, конечно же, смерти королевы. Но все оставалось спокойным. Капиолани сошла с горы совершенно невредимой. «Пейлы там нет», — сказала княгиня. «Там отец наш живет, и везде он живет. Он один и был со мною». И поверили ей дикари всем сердцем, и с тех пор обратились они в христианство. Население Гавайских островов быстро вымирало. 200 лет тому назад, когда острова еще только были открыты, на них обитало 200 тысяч жителей. Теперь же коренных гавайцев осталось менее 10 тысяч. Так губило и до сих пор губит островитян общение с европейцами и американцами. Это, впрочем, общая участь всех аборигенов Азии, Африки, Америки и Австралии. Большинство просвещенных европейцев обращались с туземцами хуже, чем со зверями. У них отнимали плодородные земли, их грабили, обращали в рабство. Когда-то жил знаменитый путешественник и самоотверженный миссионер Давид Ливингстон. Он проповедовал африканским дикарям Евангелие и, умирая, с сожалением говорил: «Кажется, ничего не вышло из моих трудов. Чуть только я начинал просвещать вновь открытую страну, как следом за мной приходили белые торговцы и спаивали и развращали бедных дикарей. Я сеял зерна любви, а сзади шли дикие хищные звери в образе людей и топтали Божью ниву». Та же история повторилась и на Гавайских островах. Приезжие европейцы и американцы расхищали природные богатства, а гавайцы голодали, болели и год за годом вымирали. Среди других бичей на островах гавайцев свирепствовала проказа. Это древняя ужасная болезнь. Она известна около 6000 лет. А как ее лечить, люди и доселе не научились. Она медленно, как ржавчина, разъедает всего человека. Сначала на коже кое-где, чаще всего на бровях и на руках, появляются пятна. Кожа мертвеет, теряет чувствительность, волосы выпадают. Потом на лбу и на бровях выступают бугры. Нос расширяется, щеки набухают, и лицо приобретает львиное выражение. Пятна идут дальше по всему телу, переходят в опухоль и загнивают. Появляются язвы. Обнажаются кости, постепенно разрушаются и отпадают суставы пальцев, рук и ног, иногда целые ступни и кисти. Нижняя губа отвисает, изо рта постоянно течет слюна. Глаза слезятся, голос становится хриплым, а дыхание – свистящим. Вид больных внушает жалость и ужас.
а болезнь тянется 10, 20,

0: 30, а иногда даже 40 лет и более. Большинство врачей проказу считали и считают очень заразной. Поэтому несчастных больных отделяют от здоровых людей, разлучают их с семьями и заключают в особые лечебницы. Они называются лепрозориями, с латинского слова «лепра», которое означает «проказа». Зараженные проказой как бы заживо умирают для близких. А откуда и как появилась проказа на Гавайях? Сначала никто не заметил ее, никто не спохватился, и болезнь быстро охватила сотни людей. Стали принимать меры, выбрали пустынный остров Молокаи и постановили отвозить туда всех больных. Сам по себе остров Молокаи – один из чудеснейших уголков мира. Море здесь мягко плещется о скалистые, поросшие нежной зеленью берега. Воздух на Молокаи душистый, прозрачный, наполненный ароматом цветущих тропических растений. Небо такое ясное, голубое, а земля богато покрыта лесами. Долины — это сплошной ковер цветов. Казалось бы, Бог создал этот райский уголок для счастья и полного благополучия людей, а они сделали в нем кладбище заживо погребенных. Каждый прибывший корабль привозил все новых и новых больных. Наконец, накопилось до 1000 человек, которые составили 2 селения. Что за жизнь здесь была? Это трудно даже представить. Это был ад на земле. Оторванные от жизни, от людей, от близких, прокаженные приходили в отчаяние. Они предавались пьянству, их всяким плохим делам. «Все равно нам погибать», — говорили они. «Для нас нет больше закона». За ними не было никакого ухода. Их не лечили, никто даже не думал их утешить, хоть чем-нибудь скрасить их горькую долю. Больные дичали и опускались до состояния животных. Так продолжалось до 1873 года, когда на остров Молокаи приехал миссионер Демиан Вестер, и жизнь прокаженных стала иной. Время от времени к прокаженным на остров Молокаи приезжали священники. В 1873 году случилось там побывать Вестеру. Он сопровождал к прокаженным епископа. Вид больных, это целое море телесных и душевных страданий, так поразили Демиана, что он сказал себе: «Там, среди здоровых, на мое место найдутся другие, а здесь несчастные погибают без призора, без ласки, без ухода, без слов утешения. Я не могу их оставить, мое место с ними». Он стал просить дозволения остаться с прокаженными. Епископ знал силу души Демиана и ответил согласием. «Тяжелый подвиг берешь ты на себя. Сам я никогда священника сюда не назначал. Нельзя даже пастыря насильно обрекать на жертву. Но если же тебя оставляет здесь твое сердце, то Господь тебя обильно благословит». Демиан Вестер происходил из Бельгии. Он был сыном достаточно богатого земледельца. Старший брат его ушел в монастырь. Сам же Демиан, по желанию отца, готовился к занятиям торговлей. Но сердце его не лежало ни к фабрике, ни к магазину. Он, будучи уже в старшем классе, попал однажды на собрание миссионеров, проповедовавших христианство язычникам. Их рассказы о трудностях евангельской проповеди, об искренности и горячности веры вновь обращенных и о высокой радости просветителя глубоко запали ему в душу. Дамиан стал мечтать о миссионерстве. 19 лет он отпросился у родителей по примеру брата в монастырь, а на 23-м году отправился на далекие Гавайи. Молод еще был Дамиан, но горячее сердце его пылало любовью к Богу и к тем еще неведомым братьям. Он знал, что они давно уже крещены, но среди них еще жили языческие суеверия, невежество и грубость. С жаром принялся Дамиан за апостольскую деятельность. Он выбрал самый глухой заброшенный уголок, где селения были разбросаны, как попало. Дорог не существовало, а народ был непросвещен. 10 лет прошли в тяжелых и неустанных трудах. Когда дело касалось его паствы, для Дамиана не было преград. Он не знал ни устали, ни опасности. Дамиан остался на острове. Больные не особенно приветливо встретили его. Они привыкли к своей грубой распущенности. Проповеди миссионера их раздражали. Но Дамиан не падал духом. Он старался как можно лучше устроить больных, заботился об их жилищах, о пище, одежде. Выстроил ряд домиков, церковь. Он отыскал ключевую воду и провел ее к жилью. Больные оценили труд Дамиана. Они стали внимательными, оставили пьянство и перестали курить. Жизнь на Молокае неузнаваемо переменилась. Сотни несчастных страдальцев обрели душевный покой. Их сердца согрелись христианской любовью. Разум озарился чистым светом евангельской веры. Некоторые даже благословляли свою болезнь. Мы получили проказу телесную, зато стали чище душою. Благословен Бог, устрояющий жизнь, да будет во всем его святая воля. Однажды с Вестером произошел такой случай. Он подъехал верхом к горе, за которой, по его догадкам, лежало селение, где он еще не бывал. Дамиан слез с лошади, привязал ее к дереву и пошел пешком. Подъем оказался очень крутым, очень утомительным и тяжелым. Обливаясь потом, поднялся Дамиан на вершину и видит, что жилья там нет и в помине. А дальше ущелье и новая гора. Дамиан спустился на дно ущелья, вскарабкался на другую сторону горы. И там опять ничего. А впереди новое ущелье и новая гора. Снова спускается и на кручу вскарабкивается Вестер. Одежда его уже в лохмотьях, руки в крови, ноги подгибаются. Но Дамиан шепчет: «Вперед, вперед! Спасителю труднее было идти на Голгофу. Он больше крови пролил за нас». Наконец преодолена третья вершина. А за ней действительно лежало селение. Как радовался Дамиан, что он, пастырь, нашел таки в горах своих овечек. В числе больных на острове оказалась сестра королевы. Владычица часто навещала ее. Но одно время они очень долго не виделись. Проказа за это время так сильно изъела лицо больной, что королева, увидев изуродованную сестру, разрыдалась. «Бедная сестра, как ты страдаешь! Как тебе должно быть здесь тяжело!» «Нет, ты напрасно убиваешься!» — успокаивала королеву больная. «С нами живет человек, обновивший наш дух, утешивший нас и умиротворивший. Мы здесь по-своему счастливы, не менее, чем вы у себя». Королева была очень тронута, умилена всем, что она видела и слышала на Малакае. Она повсюду говорила о Дамиане. «Это удивительный, это святой человек. Он живет только нуждами больных. Он их врач, духовный и телесный. Он и учитель их, и плотник-строитель. Он и судья, и садовник, а при случае и могильщик». Про Дамиана стали писать в газетах. Заговорили в разных концах мира. Нашлось немало людей, которые рады были хоть чем-нибудь ему помочь. Они устраивали сборы, посылали для его больных крупные суммы денег. В Лондоне пастор Чепмен обратился к своим прихожанам с речью. «У нас здесь, в Лондоне, идет кипучая жизнь. Мы как ремни, колеса и рычаги машин. Мы снуем без конца туда-сюда. Мы в свое дело, в службу, в занятия вкладываем все свои силы, все способности и всю свою душу. А для чего все это? Какой насмешкой над чистой евангельской любовью является такая жизнь? Кругом бездна горя, страданий, нужды, пороков, а мы спокойно идем своей дорогой. Послушайте, что делает истинная христианская любовь». И Чепмен рассказал о Дамиане. Он приглашал хоть издали, посильной жертвы, присоединиться к его святому делу. Было собрано около 7 000 фунтов. Посылались пособия и из других мест. Дамиан радовался за своих больных. Он радовался тому, что теперь он может устроить их с удобством. Но он был недоволен тем, что мир заговорил о нем. Дамиан был необычайно скромен и в своем служении не видел никакого подвига. Интересно описание его внешнего вида, сделанное одним американцем, посетившим в 1881 году остров Малакаи. «Когда мы подходили к церкви, дверь ее медленно отворилась, и на пороге показался молодой священник, обратившийся к нам с приветствием. На нем была поношенная одежда, волосы его слегка в беспорядке, руки загорели и огрубели от труда, но лицо его сияло добротою и молодостью, оно сияло здоровьем, и от него веяло неустанной энергией и вместе с тем бесконечной кротостью. Его веселый смех, его ласковое радушное приветствие просто очаровали нас. Видно было, что человек этот способен предпринять и привести в исполнение самые трудные задачи. Перед нами был тот, кто возложил на себя труднейшую и благороднейшую задачу, кто добровольно присоединился к этой толпе прокаженных. Перед нами был Дамиан, полный любви и милосердия, живущий в то время еще совершенно здоровым среди бедных своих собратьев. Дамиан пригласил путешественников в свое скромное жилище и предложил им отведать его обед. Он сам готовил себе пищу и держал только одного слугу из уроженцев острова, но не зараженного проказой. Эту предосторожность он предпринимал только для посещавших его, а сам же он жил в постоянном соприкосновении с больными. Дверь его всегда была открыта для них, так что даже у себя дома он был постоянно окружен прокаженными. Прошло еще 10 лет. Дамиан оставался невредимым. Но вот в 1884 году у него показались на теле подозрительные пятна. Дамиан понял, что он заразился. Он пишет епископу в столицу письмо. «Мне кажется, что я теперь сам заразился этой ужасной болезнью. Мне нельзя уже будет больше ездить в Гонолулу, потому что теперь я сам прокаженный. Микробы эти положительно расположились в моей левой ноге и в моем ухе, а одна из бровей уже выпала. Я предвижу, что в скором времени я буду изуродован. С тех пор, как у меня не осталось ни малейших сомнений в том, что я болен проказой, я чувствую себя вполне спокойным и более чем когда-либо счастливым в среде моих братьев. Господь хорошо знает, что всего полезней для моего спасения, и, сознавая это, я с убеждением повторяю ежедневно: «Да будет воля Твоя!» Молитесь за вашего больного друга и представьте меня и несчастных моих братьев молитвам всех служителей Господа Бога». Теперь Дамиана от его дорогих больных ничто уже не отделяло. Он стал совсем их Дамианом. Он хорошо понимал, что скоро силы его стремительно пойдут на убыль, и торопился устроить на присылаемые средства больницу, новые дома, другую церковь. Весть о болезни Дамиана глубоко поразила его друзей. Разнесся даже слух, что он умер. По этому случаю он пишет брату: «Слух этот неверен. Я, к сожалению, еще жив, хотя и сознаю свою беспомощность в этом мире печали. Тем не менее, я стараюсь не оставлять моих ежедневных занятий, так как Богу угодно было поручить моим попечениям духовное состояние прокаженных изгнанников Малакаи. Вот уже 2 года, как Божьим провидением, я был избран стать жертвой этой болезни. Я надеюсь быть вечно благодарным Богу за эту милость. Мне кажется, что эта болезнь может сократить и сделать более прямым мой путь к небесной отчизне. Такова моя надежда. Поэтому я принял эту болезнь как назначенный мне крест и стараюсь нести его, как Симон Киренеянин, по стопам Божественного Учителя. Прошу тебя, милый брат, помоги мне усердно твоими молитвами приобрести силу переносить все это. Хотя проказа порядочно уже завладела всем моим телом и до некоторой степени обезобразила меня, сильные боли в ногах прошли. Я еще владею руками, так что могу быть каждый день на богослужении, а это большое утешение для меня и для тех, вместе с которыми я страдаю. Здесь живут со мной 50 сироток-мальчиков, с которыми я много занимаюсь в свободное время. Смерть скосила у нас так много народа, что число наше убавилось на 500 душ. Но правительство каждую неделю большими партиями высылает новых и новых больных. Так что число наше, вероятно, вскоре удвоится или даже утроится. И если всемогущий Бог какое-то время сохранит меня в силе, умножится и моя работа, собирание в житницу тех бедных душ прокаженных, которые во многом поражены более духовной, чем телесной проказой. Я же по мере сил стараюсь засевать и поливать поле, порученное мне Божественным Спасителем. Дел у меня чрезвычайно много, а время летит быстро. Покоем и радостью полно мое сердце. Мне думается, что я самый счастливый проповедник в мире, и поэтому жертва моя, которую Богу угодно было принять, чтобы сделать мое служение среди прокаженных более плодотворным, жертва эта очень незначительная и полезная для меня. Я дерзаю сказать, подобно апостолу Павлу, «Я умер, и жизнь моя сокрыта со Христом в Боге». Болезнь очень сильно обезобразила лицо Дамиана. Лоб его распух, наморщился, брови выпали, нос ввалился, уши оттопырились, а щеки были изъедены язвами. Он очень долго не знал, как страшно изменился, ибо на Малакае не было зеркал. Когда же из Англии приехал знаменитый живописец и сделал портрет Дамиана, он содрогнулся. «Какое ужасное лицо! Я и не предполагал, что так изменился!» – удивился Дамиан. Вскоре его болезнь стала быстро развиваться. Он слег и стал готовиться к смерти. «Поглядите на мои руки», – как-то сказал он с обычным спокойствием. «Они чернеют, и раны рубцуются. Это признаки того, что конец близок. Взгляните на мои глаза, в них вы увидите то же. Я наблюдал столько умирающих прокаженных, что не могу ошибиться. Конец мой близок». Смерть его совершенно не страшила. За больных тревожиться не приходилось. У Дамиана появились заместители. «Как милостив Господь!» — говорил он, умирая. «Он сохранил меня до сих пор и дал мне возможность иметь возле себя двух священников и трех добрых сестер. Труд мой окончен, я более не нужен здесь и могу спокойно умереть». 15 апреля 1889 года Дамиана не стало. Его брат Памфил, как милости, просил позволить ему поехать на место брата. И на Малакае теперь большая, вполне благоустроенная колония для прокаженных. Она памятник беспредельной и самоотверженной любви Дамиана к страдающим братьям. В ней все живут памятью друга прокаженных. Такие люди зажигают сердца огнем евангельской любви, они укрепляют слабых духом и ободряют усталых. Друзья, вы, наверное, поняли, что жизнь людей, которые посвятили себя Иисусу, она наполнена смыслом. Эти люди и другим могут помочь, потому что у них самих есть тот, кто им во всем помогает, и это большое счастье. А вы тоже желаете иметь этого друга? Скажите ему об этом скорее, прямо сейчас. Он обязательно ответит вам. Но я должна вам сказать, этой дружбе нужно посвятить всю свою жизнь. Только так вы будете иметь радость от общения с ним и покой в ваших сердцах.
1: Короткие рассказы для детей. «Я и дом мой будем служить Господу». Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Проезжая по Рейнской области, один крестьянин зашел в гостиницу пообедать. В передней на стене, в большой красивой рамке, он увидел под стеклом текст: «Я и дом мой будем служить Господу». Из гостиной доносились грубые крики. Полупьяные мужики сквернословили и бронились разными непристойными словами. Задумавшись, крестьянин долго и печально смотрел на стих в золоченной рамке, пока хозяйка не спросила его: «Что, вам не нравится этот текст на стене?»
2: «Совсем наоборот, госпожа хозяйка», — возразил он. «Это замечательный стих, и слова его должны быть настоящим благословением для дома. Но когда я слышу пьяные крики и гнусную ругань, должен вам сказать, или одно, или другое. Вместе они не совмещаются. Если я хочу служить Господу, тогда в доме все должно быть мирно и порядочно. А от вашего дома несет табачным дымом и винным перегаром. Где так ужасно сквернословят, там Богу служить нельзя. Или стих нужно убрать со стены, или пьяные крики и злая брань должны прекратиться. Вы думаете, Господь Иисус Христос хорошо себя чувствует в таком заведении?»
1: Сынишка хозяйки лежал больной в комнате напротив. Он слышал все слова благочестивого гостя. Когда крестьянин быстро вышел из дома, он сказал: «Мама, а он ведь совершенно прав. Или безбожное занятие, или хороший стих нужно убрать. То и другое несовместимо». Женщина начала плакать. «Ты прав, мой дорогой мальчик. С сегодняшнего дня все будет по-другому.
2: Мой дом и я служить хотим. Тебе, Христос, лишь одному. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. О, помоги в поступках всех быть самому в пример для тех, с которыми я должен жить, которых должен я любить».
1: А теперь помолимся Господу и поблагодарим Его за то, что Он искупил нас от всякого греха. Попросим Его научить нас служить Ему не по обряду, но от всего сердца.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Копье». Саул был очень рад, что Давид убил Голиафа. Давида привели к Саулу, и он принес показать царю голову Голиафа. Тогда Саул спросил Давида: «Чей ты сын?» Давид ответил: «Я сын Иессея, который живет в Вифлееме». Когда Саул разговаривал с Давидом, при разговоре их присутствовал сын Саула. Он был уже взрослый и очень мужественный человек. Звали его Иоаннафаном. Он был царским сыном, и Иоаннафан от души полюбил Давида. Но почему же он так его любил? Вероятно, за доброе сердце Давида и за храбрость его. Давид был также очень красивым, но, конечно, прежде всего, Бог расположил сердце Иоаннафана к Давиду. Иоаннафан сказал Давиду, что он его очень любит, и что они обещали всегда любить друг друга. Иоаннафан подарил одежду свою Давиду. Также он подарил ему свой меч и лук. Саул не позволил Давиду вернуться к отцу своему и оставил его при себе. Поэтому Давид и Иоаннафан часто виделись между собой. Это им должно было быть приятно, потому что друзья любят быть вместе всегда. Вы думаете, конечно, что Давид теперь был вполне счастлив, но с ним случалась вскоре неприятность. Когда великан был убит в единоборстве, израильтяне разошлись по домам. Саул же, Иоаннафан и Давид поселились в доме царском. Когда они туда шли, им навстречу вышло множество женщин с арфами в руках. Они играли на арфах и пели и плясали. В песнях своих они восхваляли Давида, говоря, что он победил Голиафа и убил филистимлян больше, нежели Саул. Они пели так: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Нравились ли эти песни Давиду? Нет. Давид не искал славы человеческой. Он искал прославление имени Божия. Ему приятнее было бы, если бы эти женщины пели, что Бог помог бедному пастуху убить Голиафа. Саул же, услышав эти песни, очень огорчился, потому что он жаждал прославления и не мог вынести мысли, что Давида величают более, нежели его. «Как они смеют говорить, — думал Саул, — что Давид убил больше филистимлян, нежели я, и что он храбрее меня?» Саул был неправ. Он завидовал Давиду, и в этом отношении был очень похож на братьев Иосифа и Каина. Затем Саулу пришла мысль: «Быть может, Давид заменит меня?» Он вспомнил, что Бог избрал царем человека более достойного, нежели он. Угадал ли Саул? Да, так оно и случилось. И возненавидел Саул Давида и задумал убить его. Эти злые мысли преследовали Саула, когда он возвратился домой. Вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что он помог израильтянам победить филистимлян, он обдумывал, как бы убить Давида. На следующий день злой дух снова начал его смущать. Давид заметил, что Саул болен и несчастен. Что же он придумал, чтобы рассеять грусть царя? Он взял свою арфу и начал играть в присутствии Саула. В эту минуту в руках царя было острое копье. Саул сказал самому себе: «Брошу копье в Давида, и он умрет». Но Давид заметил это вовремя и уклонился в сторону так, что копье не задело его. Бог охранял Давида. Все единодушно любили Давида. Это то, что сердило Саула и заставляло его ненавидеть Давида. Давид поступал во всем так справедливо, что Саул не мог найти в нем никакой вины, достойной наказания. Тогда Саул велел Давиду взять с собой несколько израильтян и напасть на филистимлян. Почему придумал это Саул?
Он надеялся, что филистимляне убьют Давида. Давид исполнил желание царя. Он убил множество филистимлян. Сам же остался невредим. Все начали еще больше прославлять его за храбрость. Это еще больше разгневало Саула. Наконец Саул дал приказание слугам своим искать случая, чтобы убить Давида. Но они его любили и не хотели убивать. Но Иоаннафан все-таки начал бояться, чтобы злые, приближенные Саула, из желания ему угодить, не убили бы Давида. Поэтому Иоаннафан упросил Давида спрятаться в безопасном месте, пока он не упросит царя не иметь на него зла. Иоаннафан сказал отцу своему: «Не греши против Давида. Он подвергался опасности, сражаясь с Голиафом. Тогда ты благоволил к нему. Почему же ты теперь сердишься на него?» Иоаннафан хорошо делал, прося за Давида. «Вы так же хорошо делаете, дети, когда вы один за другого заступаетесь, если вам случается попасть в немилость». Саул обещал Иоаннафану не убивать его. Тогда Иоаннафан позвал к себе Давида и перевел его к царю. На время царь успокоился. Но вскоре Саул опять начал ненавидеть Давида, и злой дух снова смущал его. Тогда Давид опять играл на арфе, чтобы разогнать печаль его. Однажды Саул снова бросил в Давида копье, которое было в руке его, но Давид уклонился, и копье вонзилось в стену. Тогда Давид испугался ненависти Саула и ночью бежал от него. Он не возвратился к отцу своему, потому что Саул нашел бы его там. Он скрывался в разных местах. Вы узнаете, как много огорчений постигло теперь Давида. Но Бог любил и охранял его. Саул же имел недоброе сердце. Был горд и завистлив, подобно сатане. Вы, дети, должны любить друг друга и не старайтесь искать человеческой похвалы. Я надеюсь, что вы не завидуете друг другу, но радуйтесь, когда хвалят других детей. Вот такая история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете ответить и прислать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Кто был Иоаннафан? Второй вопрос. Из-за чего стал ненавидеть Саул Давида? Третий вопрос. Что хотел Саул с Давидом сделать? Четвертый вопрос. Что бросил Саул в Давида? Пятый вопрос. Что велел Саул сделать слугам своим? Шестой вопрос. Почему они не убили Давида? Седьмой вопрос. Кто старался расположить сердце Саула к Давиду? Восьмой вопрос. Сдержал ли Саул свое обещание не убивать Давида? И девятый вопрос. Куда убежал Давид? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на вопросы и присылайте нам. Мы будем ждать, да благословит вас Господь.

Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Вот и наступило время нашей передачи. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что любое зло начинается с малого поступка. Часто мы думаем, что маленький грех не так страшен, как большой. Он незаметен, и его можно скрыть. Очень часто перед каждым стоят искушения – сделать что-то неправильное, недоброе, греховное. Избежать искушения и сделать правильный выбор может быть очень и очень трудно. Иногда бывает болезненно быть единственным человеком во дворе, в классе или в семье, который пытается поступать правильно. Апостол Павел говорит: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Многие люди знают про Божью заповедь «не кради», но они не понимают, почему Бог дал нам ее. Бог включил ее в закон, потому что она сообщает важную истину. Бог хочет, чтобы мы были честные, потому что Он очень ценит честность. Бог очень любит нас и хочет нас очистить. Если у вас есть тайные грехи, непослушание, злые ребячьи шалости, обман, воровство, а может быть еще многое другое, то наберитесь мужества, сознайтесь во всем Богу и тем, кому причинили зло. И тогда Бог вернет вам доброе сердце, Он вернет мир и радость. Давайте вместе с вами послушаем рассказ «Прощение» и каждый сделаем для себя правильный выбор. Петя Меркулов любил ходить к Романовым, где росло трое шустрых и неугомонных мальчиков. Во дворе у них каждый день собирались ребята 10-12 лет, и там они весело проводили время. Нередко между ними вспыхивали драки, и тогда вмешивался кто-нибудь из старших и охлаждал пыл забияк. Двор у Романовых был большой, места всем хватало, поэтому тут днями пропадала почти половина деревенских мальчишек. Мама часто просила Петю: «Сынок, играй в своем дворе. Смотри, сколько у тебя разных игрушек, у тебя братики, сестренки есть. Занимайся с ними. Зачем тебе ходить к неверующим мальчикам? Там хорошему не научат, а только разрушат доброе, что есть в тебе». Но Петя не всегда слушал маму. Пока был поменьше, вроде бы подчинялся, да и наказания боялся. А как подрос, все чаще и чаще стал бывать у Романовых. Ребята привыкли к нему и уже не дразнили, как прежде, за то, что Петя был из верующей семьи. А мама с тревогой смотрела на сына и много молилась о нем. Шустрый по натуре и очень смекалистый Петя быстро завоевал авторитет среди мальчиков и почти всегда был предводителем и заводилой всех игр. Однажды, в самый разгар игры, во дворе Романовых раздался голос Петиной мамы: «Петя, отнеси, пожалуйста, папе обед на поле!» Мама стояла у калитки с сумкой в руках. Петя нехотя повиновался. Он быстро выполнил поручение и поспешил обратно к друзьям. Не успел он пробежать и половину пути, как вдруг услышал громкий свист и, оглянувшись, увидел Колю, своего школьного товарища. Тот, энергично махая рукой, звал его. «Что ему нужно?» – подумал Петя, поворачиваясь навстречу Коле. «Ты как сюда попал?» «А я обед папе приносил, он работает здесь на поле. А теперь мне нужно домой, ребята ждут». «Да не спеши ты, обойдутся без тебя ребята», – остановил его Коля.
Уж если ты попал на мою территорию, то должен здесь задержаться. Пошли в лес. Недавно мы с ребятами резали прутья для удочек и видели гнезда белок. Знаешь, как их было много? Там точно есть теперь маленькие бельчата. Разве мог Петя отказаться от удовольствия полазить по деревьям, погоняться за белками? Моментально забыл он об увлекательной игре и об ожидающих его друзьях. Конечно же, он составит Коле компанию. На углу последней улицы Коля с Петей заметили одноклассника Антона. Этот паренек нравился им своей сноровкой и общительностью. Он всегда был готов на любое интересное дело. Антон сразу же отозвался на приглашение ребят, и они втроем пошли в лес. Мальчики не замечали, как весело пели птицы, как они, догоняя друг друга, прыгали с ветки на ветку, как в зарослях перекликались рябчики. Они с рвением лазили по деревьям от гнезда к гнезду, стараясь поймать хоть одну белку. Но, к сожалению, это им не удавалось. Белочки прыгали по высоким соснам, и достать их было практически невозможно. «Эх, проворонили!» – протянул Коля. «Нужно было на 3-4 дня раньше. Бельчата уже научились прыгать по деревьям, а теперь нам их не поймать». После тщетных поисков ребята, усталые, перепачканные, с исцарапанными руками и ногами, растянулись на траве. Солнце медленно катилось на покой. Земля, нагретая за день, была теплая, приятно пахла лесными травами. Вдруг Петя вскочил. «Уже темнеет, я пошел домой! Там ведь никто не знает, куда я девался!» «Да и голодный я, как волк! Ну все, ребята, до завтра!» «Ты куда?» – разом выкрикнули Коля с Антоном и тоже поднялись. «Эх ты! Как раз, когда стемнеет, самое интересное время!» – похлопал по плечу Коля. «Мы же тоже голодные!» – добавил Антон. «Давайте вместе что-нибудь сообразим!» Несколько минут они стояли молча, прислушиваясь к отдаленному собачьему лаю. «Я придумал!» – воскликнул Антон. «Айда в сад к бабушке Даше! Там мы найдем все, что нам нужно! Эта бабушка живет одна, и к тому же она плохо слышит. Никто нас не заметит, так что найдимся у нее досыта!» Такое предложение было Пете не по душе. Он хотел избежать этого, да побоялся быть осмеянным. Тут же вспомнили слова мамы, которая всегда говорила, что брать чужое – это грех. Как же быть? Он не хотел воровать, но и трусом прослыть тоже не хотелось. Друзья сразу заметили его колебания. «Ну что, ты боишься? Это на тебя не похоже. Ты же всегда был храбрым и отважным. Пойдем!» – скомандовал Коля и потянул Петю за рукав. Они двинулись к избушке, где жила бабушка Даша. В деревне было тихо и спокойно. Лишь изредка то тут, то там слышался собачий лай. В окнах уже зажигался свет. После трудового дня люди собирались ужинать. Бесшумно, по-кошачьи, ребята пробрались в сад. Петя сразу же принялся рвать помидоры. Коля дергал морковку. Антон забрался на яблоню. В темноте трудно было сделать это осторожно. Да ребята-то особо и не старались. Ветки молоденькой яблоньки, ломаясь, жалобно затрещали. Этот треск и услышала бабушка Даша, потому что яблонька росла возле самого окошка ее спальни. Почему же Антон так неосторожно вел себя? Об этом мальчики подумали только тогда, когда услышали стук открывающегося окна.
«Бежим!» — шепнул Коля и пустился наутёк. Подгоняемый страхом, словно плетью, Антон с Петей кинулись следом. По дороге

немного, — подтвердил Коля, уплетая за обе щеки помидоры. Только у Пети почему-то совсем пропал аппетит. Какой-то комок застрял в горле, а совесть настойчиво твердила: «Лучше бы ты домой пошел сразу. Зачем было затевать все это? Как будто дома есть у тебя нечего». Через силу, чтобы не привлекать внимания ребят, Петя съел одно яблоко. Когда воры перепрыгнули через забор, бабушка Даша поняла, в чем дело. Она громко позвала соседа и рассказала ему о своих подозрениях. Захватив фонарь, они пошли в огород. «Посмотри, Иваныч!» – всплеснула руками старушка. «Как они попортили это прекрасное деревце! Они оборвали яблоки, а сколько веток сломали! Как мне было тяжело копать, сажать, полоть! А эти сорванцы за один день все перепортили!» «Как бы узнать, кто это натворил? Этих разбойников нужно хорошенечко проучить. Это же варварство настоящее!» – возмущался сосед. «Я расслышала голос сына знакомой мне женщины. Они живут здесь недалеко. Быть может, он и есть организатор всего?» «Что вы думаете делать? Может, сообщить об этом в милицию?» «Нет-нет, не нужно», – немного успокоившись, сказала бабушка Даша. «Родители его порядочные люди, и мне не хочется создавать неприятности. Вы знаете Василия Ивановича, учителя нашего?» «Да, может рассказать все ему? Пусть проберет шалунов. Мне не хочется, чтобы они выросли ворами и негодяями, ведь любое зло начинается с малого». В деревне все знали и очень уважали строгого учителя Василия Ивановича. Ученики побаивались его, потому что, поступая справедливо, он никому не давал спуску. Василий Иванович с участием отнесся к просьбе бабушки Даши. «Хорошо, что вы узнали Колю. Завтра я выясню, кто был с ним еще. Вы правы, нужно в корне пресекать эти злые ребячьи шалости, которые быстро могут вырасти в настоящее воровство». Тоненький рожок новой луны несмело выглянул из-за набежавшей тучи и осветил дорожку, по которой, тихо ступая, шла старушка. Жалко было ей ребят, которыми с детства им пользовался сатана, только на всякое зло. «Боже, привлеки к себе этих мальчиков!» – просила бабушка Даша того, кто силен пленить своей любовью всех. На следующее утро трое друзей встретились на школьном дворе. «Ну как тебе спалось?» – спросил Антон у Пети. «Ничего», – ответил тот, стараясь не выдавать беспокойства, которое не покидало его всю ночь. «Ну что, попало тебе от родителей?» «Да было немножко. Мама переживала, куда же я пропал? Но все уже прошло, нормально». Вот прозвенел звонок. Антон с Петей вошли в класс и заняли свои места. Не успели ученики затихнуть, как пришел учитель. Строгое выражение лица, твердая походка и короткое приветствие говорили о серьезности темы сегодняшнего урока. И вдруг, с удивительными подробностями, Василий Иванович описал вчерашние события в саду у бабушки Даши. Он рассказывал это все так, как будто бы сам присутствовал на этом месте. Виновники побледнели. Они не смели даже взглянуть друг на друга. Голова Пети медленно склонялась все ниже и ниже. Коля потупил взор, и бледность сменилась густой, ярко-пунцовой краской. Только Антон беззаботно поглядывал в окно, как будто слова учителя совершенно его не касались. Мужественных героев, которые вчера вечером так элегантно перескакивали через забор в огород бабушки Даши, я прошу встать, — закончил учитель, внимательно осматривая класс.

Все девочки сидели, не шелохнувшись. Ребята переглядывались, как будто спрашивали друг у друга, кто же это мог быть? А у героев пропала самонадеянность, и неизвестно куда девалась смелость. Неужели их заметили? Стоит ли дальше скрываться? Как стыдно, очень стыдно было сознаваться. Но и молчать. Ну что, кто вчера у бабушки Даши Никитиной разорил огород? Строгий взгляд учителя остановился на Коле, который, почувствовав себя обнаруженным, медленно встал. Поднять глаз не хватило смелости, и он стоял, понурив голову. Петя и Антон в недоумении переглянулись. Зачем он признался? Неужели забыл, что они решили держать все в тайне? Их ведь никто не видел? А где же остальные участники памятного похода? Скоро ли они потрудятся встать? Или мне помочь им подняться? Скрываться было бесполезно. О, как горьки последствия греха! Как трудно перед всеми признаваться! Боязливо и неуверенно встал Петя. За ним Антон. Если бы можно было куда-то спрятаться в этот момент, они с радостью воспользовались бы такой возможностью. Учитель еще раз обвел долгим взглядом весь класс и снова остановился на Коле. «Сколько вас было?» «Трое», – тихо ответил он. «Мне очень неприятно», – сказал учитель сдавленным голосом, – «от того, что, несмотря на все мои поучения, вы занимаетесь такими делами. Знаете ли вы, что это воровство? Сколько труда вложила старушка, чтобы вырастить овощи, как тщательно она их полола, удаляла сорняки, как радовалась своему урожаю. А вы разграбили и разорили все за несколько минут». «После занятий вы обязаны пойти к бабушке Даше и попросить у нее прощения», – прозвучал неумолимый приговор учителя. «Как? Просить прощения? Унижаться перед этой старухой? Нет, что угодно, но только не это», – чуть не вслух возмутился Антон. «Беда», – подумал Коля, – «почему мы были так неосторожны? Еще чего доброго родители вызовут». «Но это уж слишком», – рассуждал Петя. «Нет, прощения я просить не буду». После уроков Антон, Петя и Коля стояли на углу улицы, обсуждая свою проблему. Говорить было тяжело. Да и что говорить? «Ну что мы скажем этой старухе?» – прервал Антон легкий спор о том, кто виновней во всем этом. «Вот когда яблоки рвал, не думал ты об этом», – проворчал Коля, швырнув камень в пролетающего воробья. Петя, засунув руки в карманы, угрюмо ковырял землю носком ботинка. «Ты что, молчишь? Не виноват, что ли?» – толкнул его Антон. «Я, например, не представляю, как это можно явиться к ней и что нужно говорить». «Нет, ребята, вы как знаете, а я не пойду». «Я придумал!» – обрадовался Коля. – «Я расскажу все маме и попрошу ее пойти со мной. Она знает эту бабушку и поговорит с ней вместе со мной». «Ни в коем случае», – возмутился Антон, – «никогда не скажу об этом маме. Если узнает папа, то мне не сдобровать». «Ну, вы делайте, как хотите, а я пойду с мамой», – сказал Коля и зашагал домой. «А мы вдвоем пойдем», – кинул ему вдогонку Антон и повернулся к Пете. «Будь что будет, правда же? Мы и сами справимся». Антон и Петя встретились около 16:00 вечера. Немного волнуясь, они направились к дому старушки. И чем ближе подходили к месту происшествия, тем меньше оставалось у них мужества. Только вчера вечером по этой же дорожке они двигались так бесшумно и уверенно,
А сегодня ноги как будто врастали в землю и беспомощно волочились, замедляя шаг. «Ты первый пойдешь», — нарушил молчание Антон. «Я? Нет. Ты ведь затеял это дело», — возразил Петя. «Тебя бабушка Даша знает, а меня нет. Если ты поговоришь с ней, будет лучше. К чужому ведь всегда строже относятся». Долго еще они припирались, кому же первому войти. Но, увы, смелости не хватило ни у одного, ни у другого. Наконец Антон сказал: «Нет, я не согласен, я вообще не пойду к ней. Пусть Василий Иванович накажет меня, но я иду домой». И, круто повернувшись, он быстро зашагал в противоположную сторону. Верующий Петя в нерешительности постоял у калитки и тоже поплелся к своему дому. Ему было так стыдно, стыдно до слез. Какой позор! Он, Петя, стал вором. За воровство стоял перед всем классом, а теперь не может попросить прощения у бабушки Даши, которая после собрания так часто угощала его конфетами. «Да, правду говорила мама, что дружба с этими мальчишками к доброму не приведет. Я уже не помню, когда последний раз читала Евангелие, когда молился. Неужели Иисус еще может простить меня?» «Нет, наверное, уже не простит», – рассуждал Петя, идя домой. «Теперь на собрании мне вообще нельзя появляться. У бабушки Даши я воровал помидоры. У Любы украл ручку на переменке. Сашу толкнул в грязь. А ведь Люба простила мне», — осенила его вдруг отрадная мысль. «И Сашина мама даже не побронила. А может, Иисус тоже простит?» «Нет, наверное, уже не простит». Играть Пете совсем не хотелось. Чтобы скрыть внутреннее волнение, он наспех сделал уроки и пораньше лег спать. Ночь была очень тревожной. Сны снились кошмарные, и Петя поднялся утром с головной болью. «Сынок, ты что, заболел? Или в школе чего натворил?» – спросила мама, приложив руку ко лбу. «Нет, я не заболел», – буркнул Петя, уклоняясь от маминой руки. «Скрываешь ты, Петенька, что-то, а это нехорошо. Ты совсем от рук отбился. На собрания ходить не хочешь, Библию не читаешь. Что с тобой случилось?» Комок подкатил к горлу, и Петя, так и не сказав маме ни слова, ушел в школу. На первом же уроке учитель спросил: «Ну как, герои, были вчера у бабушки Никитиной?» «Да, я ходил с мамой», – с каким-то облегчением произнес Коля. «Бабушка простила мне и сказала, что даже вспоминать не будет». «Хорошо, Коля, запомни на всю жизнь, что воровство – это большое зло». «Ну а вам что сказала бабушка Даша?» – повернулся учитель к Антону с Петей. Мальчики съежились. «Что же ответить?» Нервно сжимая в руках карандаш, Антон выдавил: «Мы тоже были у ее калитки, но побоялись войти». Взрыв смеха заглушил его слова. Красные от стыда, с поникшей головой, мальчики и правда выглядели смешными и жалкими. «Побоялись? Вот это да! Значит, у вас хватило смелости в темноте истоптать и изломать то, над чем так трудилась старушка? А просить прощения вам стыдно? Не думайте, что вы избежите этого. Если вы сегодня не попросите прощения, завтра я сам поведу вас к ней». С завистью друзья поглядывали на Колю, у которого трудное было уже позади.
После обеда Антон с Петей снова направились по знакомой улице к небольшому домику, где жила бабушка Даша. На этот раз они шагали смелее, но у самой калитки остановились в нерешительности и стали спорить, кому же начать разговор. Наконец Петя подтолкнул друга. «Иди же, Антон, ты же всегда был смелым!» И самолюбие помогло ему. «Теперь или никогда!» – решил Антон и шагнул во двор. Здесь было так чисто, так уютно. Робко постучав, ребята вошли в дом и увидели хозяйку, сидящую у окна с Библией в руках. Она ласково ответила на их несмелое приветствие и отложила книгу в сторону. Не зная, куда деть руки, Антон плаксивым голосом сказал: «Бабушка Даша, мы тоже были у вас в саду, воровали яблоки, помидоры. Простите, мы никогда больше не будем так делать». У старушки от этих слов на глазах выступили слезы. «Хорошо, детки, что вы сами пришли и сознались. Я скажу вам, что все великие злодеяния, за которые люди сидят в тюрьмах, всегда начинаются с мелочей. Я очень хочу, чтобы вы выросли честными и хорошими людьми. Посмотрите, что вы там натворили». То, что увидели мальчики, действительно было страшным. Изломанные кусты помидоров уже завяли и валялись, как мусор. Грядка морковки была истоптана. Свекла, петрушка, перец имели такой жалкий вид. Молоденькая яблонька стояла с обломанными ветками. «Видите, не зря вас так ругают, правда?» Антон с Петей молчали. А что они могли сказать в свое оправдание? Ничего. «Я прощаю вам, детки. Пусть у вас всегда все будет хорошо. Я хочу сказать, особенно тебе, Петя, что сделанное вами – это грех. Ты этим огорчил Господа Иисуса и должен попросить у Него прощения. Мы все грешники перед Богом, но Он прощает тех, кто просит прощения и исповедует перед Ним свой грех. Как вы сказали мне, так и признайтесь сделанным перед Богом, и Он обязательно простит». Бабушка проводила их до калитки. Отойдя подальше от ее дома, мальчики облегченно вздохнули. «Правда, отлично получилось!» – рассмеялся Антон. «Несколько крокодильих слезинок могут сделать очень многое. Если бы эта бабулька знала, что у меня внутри, она ни за что не простила бы меня. Я втихомолку даже подсмеивался над ней. Все-таки неплохо быть артистом, правда же? Так можно всех вокруг пальца обвести». Довольный Антон взглянул на молчащего друга. «Что с тобой? Какой комар тебя укусил? Почему ты не радуешься? Все же так прекрасно закончилось». А у Пети на душе было очень скверно. Ведь Антон, он неверующий, он ничего не знает об Иисусе, он не читал Библию, а я... Все это потому, что я перестал слушаться маму. Целое лето пробегал с мальчишками, а теперь я вор вместе с Антоном и Колей. Какой позор! Словно растревоженные пчелы кружились в голове мысли. «Знаешь, Антон, а мне совсем не смешно», — с горечью сказал он. «Мы сделали грех перед Богом». «А, неужели ты до сих пор веришь в Бога?» — рассмеялся Антон. «Да бросьте это! Никакого Бога нет! А если даже и есть, то он не станет заниматься такими пустяками!» И Антон стукнул друга по плечу. «Не бери в голову! Главное, все в порядке! До завтра!» Антон повернул за угол, а Петя побрел дальше. Прошло несколько дней. Коля и Антон уже забыли о происшедшем, потому что успели натворить много других шалостей.
А Петя не мог успокоиться. Казалось, он чего-то искал и не находил. Пробовал читать Евангелие, но ничего не запоминал. Мысли возвращались на огород бабушки Даши. Он вставал на колени, пытался молиться, но слов для молитвы не было. Младшие братишки по вечерам приставали к Пете, просили поиграть с ними, но он делал вид, что ему нужно учить уроки, и прогонял их. Промучившись неделю, Петя решился поговорить с Геной. В классе все сторонились его и называли святым, хотя он был очень общительным и добрым. «Я, Петя, тоже такое пережил», – серьезно сказал Гена, когда Петя поведал ему о своем горе. «Я не только яблоки воровал, но даже деньги брал тайком из папиного кармана. Я маму обманывал, с мальчишками дрался. Однажды я сильно побил сестренку и побил за то, что она грозилась рассказать папе про меня. Когда она плакала, к нам в гости неожиданно приехал дядя Вова. Папы с мамой дома не было. Вот он и давай нас расспрашивать, почему она плачет, кто ее обидел». Конечно, она все ему и рассказала. После того, как дядя Вова поговорил с нами, я вдруг понял, какой я грешный, какой я злой и негодный. Мне казалось тогда, что Бог никогда не простит меня. А дядя Вова объяснил, что именно грешников пришел спасти Иисус. За них он пострадал и умер на кресте. Потом он посоветовал мне рассказать все Иисусу. «Ты знаешь, когда мы молились, мне стало так легко на душе, и с тех пор Иисус стал моим другом, и мне очень хорошо с Ним. Я знаю, что Иисус поможет и тебе. Если хочешь, давай вместе помолимся». Петя согласился. Как только они встали на колени, поток горячих слов хлынул из его уст. Все рассказал Петя Иисусу. И как не слушал маму, и как обижал братишек, и как говорил плохие слова. Рассказал о том, что уже несколько раз воровал, много раз обманывал. Он искренне просил прощения за все. Гена тоже помолился. Так радостно и так спокойно стало у Пети на душе после этого. «Как сильно Иисус любит нас!» – обнимал он Гену. «Еще вчера я думал, что нет мне никакого прощения, а оказывается, есть!» Домой Петя пришел новым человеком. Как быстро все вокруг него преобразилось! Братишки были совсем не вредные и не назойливые, как ему казалось раньше. «Ты что, две пятерки получил?» – спросил Миша, глядя в сияющие Петины глаза. «Нет, Мишенька, я стал новым человеком». «А как это?» «А так, Иисус очистил мое сердце, теперь он мой друг». «А я тоже люблю Иисуса», – ответил Миша, «и на собрание с мамой всегда хожу», – добавил он веское доказательство. Петя не стал много объяснять братишке. Он должен сам увидеть, что значит новый человек. «Ребята, как бы вам ни было трудно, не сдавайтесь. Пусть над вами смеются. Никогда не унывайте. Пусть вам будет тяжело, не уставайте. Продолжайте уповать на Бога. Друзья, просите Его помочь вам. Продолжайте делать правильный выбор. Это может быть непросто, но того стоит. Слово Божие уверяет нас, что стойкие в свое время пожнут благословение. Старайтесь, чтобы никакие злые соблазны не могли заставить вас терять совесть и радость общения с Богом».

Короткие рассказы для детей. Ибо между народом моим находятся нечестивые. Сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана. Через это они возвысились и разбогатели. Книга пророка Иеремии, 5 глава, 26-27 стих. Криста очень любила птиц. Она всегда старалась быстро сделать уроки и выбегала далеко в поле. Там, у речки, вблизи леса, было ее любимое место. Каждый день она кормила здесь птиц. Птицы знали Кристу. Как только девочка появлялась с большим кувшином в руках, они слетались к ней со всех сторон и клевали корм прямо из ее рук. Однажды вечером мама показала ей картину. В высокой траве спрятался человек, во рту у него маленький свисток. Перед ним растянута тоненькая сетка. На деревьях и кустах вокруг сетки сидят маленькие красивые птички. Они все ближе слетаются к сетке. «Мама, а что делает этот человек?» «Он хочет поймать птичек в сетку». «Ах, бедные птички! Они же не будут такими глупыми и не полетят к этому злому человеку в сетку!» «Этот человек – птицелов. Он свистит очень умело, подражая голосу птиц. Те подлетают все ближе и ближе к птицелову и садятся на сетку. Когда их собирается достаточно, птицелов стягивает ее и уносит бедных птичек домой. Дома он запирает их в клетку, и хотя они жалобно пищат и мечутся по клетке, они остаются пленниками и будут все проданы. «Мама, а они хоть получают корм и воду?» – спросила Криста. «О да, моя дорогая, но свободу эти бедные Божьи создания больше никогда не увидят. Бог создал их свободными. Раньше они летали высоко в воздухе, в зеленом лесу, в садах, среди фруктовых деревьев, в поле и в горах. Везде они находили корм, потому что Творец подарил им все это». Как может птицелов быть таким злым? Если бы я закрыла их в клетку и видела печально склоненные головки, у меня разорвалось бы сердце. Я сразу отнесла бы их в лес и отпустила на свободу. Ах, почему же птички такие глупые и прельщаются сладкой приманкой злого птицелова? «Да, дитя мое», — сказала мама, «и люди тоже прельщаются сладким голосом сатаны. Они лгут и мошенничают, воруют и проклинают, рассказывают пошлые анекдоты, склоняют других к пьянству, курению и наркомании, даже маленьких детей совращают. И в конце концов они крепко схвачены в сети греха, как бедные птички в клетке. Поэтому никогда не обольщайся сладкой приманкой греха. А теперь будем молиться и благодарить Господа за то, что через Его любовь мы все получили свободу. Поблагодарим Его за голгофские страдания и искупительную жертву за наши грехи.

Скользнул по окошку, потом на кровать. Меня разбудил он, пора и вставать. Я солнечный лучик в ладони ловлю. Я рад тебя очень, ему говорю. Спасибо за утро, что мне возвестил. Спасибо, что рано меня разбудил. Спасибо за утро Иисусу Христу. Ему, дорогому, молитву несу. Спасибо, любимый, вовеки живой. Я радуюсь жизни и встрече с тобой. Услышь ты, о Боже, молитву мою. Всех больше на свете тебя я люблю. За все, что имею, спасибо ему. Спасибо Иисусу Христу моему.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет!
3: Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте, мамы и папы, и все, кто слушает нас сегодня.
2: Как чудесно, что не только ребята, но и многие взрослые каждую неделю слушают наши передачи. А сейчас, скажи-ка, дядюшка Дэн, ты, кажется, приготовил для нас новую историю.
3: Да, тетушка Кэрол. Это еще одна история об Аврааме и Лоте. Найти ее можно в Ветхом Завете, в главе 18 книги Бытия. Я назову ее «Содом». Когда Бог смешал языки во время строительства Вавилонской башни, люди разбрелись во все стороны, по всей земле. Внук Ноя, Ханаан, пошел на запад и поселился возле моря Великого. Скоро потомки Ханаана забыли Бога и стали строить города, которые прославились своим богатством, и в то же время стали печально известны как рассадники насилия и греха. Главным среди них был город Содом. Шли годы, и вот однажды с гор спустились муж с женой, а за ними длинной вереницей слуги, коровы и овцы, верблюды и лошади.
4: Подожди, чужеземец. В Содом нельзя входить просто так, без всякой цели. Ты кто, купец?
5: Нет, стражник, я не купец.
4: А кто же ты? И что тебе надо здесь, в Содоме?
5: А тебе что за дело? Ну ладно, я скажу. Я хочу поселиться в Содоме. Я Лот, племянник князя Авраама из Хеврона.
6: Лот? Тот самый Лот богач?
5: Богаче всех здесь, в этих местах, я думаю, мой дядя Авраам. А я на втором месте после него.
6: Добро пожаловать в Содом, князь Лот. Входите.
3: Вдруг из пустыни налетели воины царя Еламского и напали на Содом. Воины еламские захватили в плен Лота и многих других содомлян. Узнав об этом несчастье, князь Авраам вместе с тремя князьями из Хеврона отправился в погоню за силами царя Еламского и в конце концов освободил Лота и всех остальных содомлян, которые были захвачены в плен. Когда Авраам возвращался в Содом, царь Содомский сам вышел навстречу ему и трем его союзникам. Царь предложил Аврааму взять все трофеи, попросив лишь вернуть всех пленных.
7: Да будет тебе известно, царь Содомский, что не ради выгоды или обогащения пошел я на эту спасательную операцию. Я сделал это потому, что Бог Всевышний, которому я поклоняюсь, учит всех любить соседа как самого себя. Пленные вернулись по домам.
3: Авраам, друг Бога, со всей искренностью призывал царя и жителей Содома отказаться от греховных обычаев. Содомляне знали Авраама еще до войны. Они насмехались над ним и над его странным поклонением невидимому Богу. Но когда он победил несметные силы царя Еламского, вернул смех пленный по домам и не взял себе никаких трофеев, они стали относиться к нему с уважением и восхищением. Но хотя они хвалили его за личную храбрость и боевое искусство, они не могли отделаться от убеждения, что победу над воинами царя Еламского он одержал только благодаря силе Божьей. И все же они не желали менять своих обычаев или поклоняться истинному Богу. Они по-прежнему предавались безделью и порокам, и их одолевала гордыня. Примерно в это время к Аврааму пришли три путника: два ангела и сам Господь. Они рассказали Аврааму, что собираются разрушить Содом. Авраам из любви и жалости к обреченным людям молил пощадить Содом, если там найдется хотя бы 10 набожных жителей. Господь милостив, и он обещал пощадить город, если там найдется хотя бы 10 праведников. На Содом был направлен последний луч истины, но и он был отвергнут, как любая правда до него. И вот приближалась последняя ночь Содома. Тучи возмездия уже сгущались над городом нечестивцев. Когда ангелы приближались к городу, готовясь его уничтожить, содомляне мечтали о богатстве и удовольствии. Этот последний день ничем не отличался от всех предыдущих. На востоке взошло солнце. Город пробудился к жизни. Люди мечтали и строили планы. Они хотели умножить свое богатство и жаждали все новых развлечений. На улицах играли дети, повсюду пировали и пьянствовали. Наступил вечер. Ничто не предвещало беды. Ах, как красив был вечерний Содом, освещенный лучами заходящего солнца. С вечерней прохладой жители города толпами высыпали на улицы. Там они и прогуливались в поисках сиюминутных развлечений.
8: За мной, друзья, к городским воротам! Я покажу вам, как надо веселиться. Приглашаются все желающие. Вас ждет вечер приключений, веселых проделок и забав.
3: В полумраке к городским воротам подошли двое путников.
9: Смотрите, друзья, какие-то люди идут. Двое незнакомые. Вот они удивятся, когда мы устроим им нашу особую встречу. А?
8: Встречу по-содомски.
10: Но прежде чем бить, надо убедиться, что это не купцы и не чьи-нибудь друзья.
8: Да ты только посмотри на них. Жалкие одеяния. Никак не подумаешь, что это к нам пожаловали чужеземные цари.
10: Это уж точно.
8: Ну что, можно принять их за купцов?
10: По виду никак не скажешь.
8: Ну тогда они боги. И что же нам, поклониться им до земли, молиться им, а?
10: По-моему, ты прав. Это просто чужеземцы. Путники пришли сюда переночевать. Ну ладно, давайте устроим им нашу встречу по-содомски.
9: Ну вот, проспорили столько времени и все проморгали. Вон, смотрите, двум нашим незнакомцам уже устроили встречу, подобающую встречу. Их ведут в Содом как...
10: Это Лот.
9: А, вечно этот Лот. Он просто не отходит от городских ворот, сидит там и ждет странников, чтобы их поприветствовать.
10: Он говорит, что это, что так учит его религия.
9: Но на этот раз это у него не пройдет. Эти странники просто сами идут в руки. И я намерен позабавиться, что бы там ни делал этот Лот.
10: А я хотел бы послушать, что этот Лот говорит незнакомцам. Судя по их реакции, он, наверное, говорит им какие-то особенные слова.
11: Ну, конечно, вы можете переночевать в моем доме. Мы все сочтем за честь.
12: Нет, нет. Спасибо. Мы останемся на улице.
11: На улице? Нет, нет, это невозможно. На улице опасно.
12: Опасно? А что же за люди живут в этом городе?
11: Ужасные господа. Они только и думают об удовольствиях, пьянках, грубых играх, разврате.
12: А, тогда... Тогда, наверное, стоит воспользоваться твоим гостеприимством.
11: Да-да, прошу вас. Я только хотел провести вас к себе кружным путем, чтобы вас не заметили вон те бездельники, что стоят у моих ворот.
12: А что? Все они нечестивцы, злодеи.
11: Да, господин. Теперь они вас увидели и смотрят сюда. Так что пойдемте прямо к дому. Пошли.
12: Но неужели они осмелятся напасть на нас, когда мы с тобой?
11: Да если они решили весь вечер веселиться и пьянствовать, то они могут.
12: Вы гостеприимные хозяева, Лот, и ты, и твоя жена. Мы с другом премного вам благодарны. Ты говорил, что чужестранцам в Содоме опасно. Ну а теперь, когда мы здесь как гости в твоем доме, можем ли мы пойти осмотреть город, или это тоже опасно?
11: О, нет, мой господин, ни в коем случае. Умоляю вас, не выходите из дома.
13: Лот, там, похоже, толпа беснуется.
11: Да, я вижу.
12: Может быть, это те бездельники, что стояли у ворот?
13: Наверное.
12: Идут сюда?
11: Думаю, надо мне к ним выйти. Если с ними не договориться, они могут сюда ворваться и захватить вас силой.
14: Эй, Лот! Мы знаем, что ты там! И что с тобой два чужеземца! Выведи их сюда! А не то мы сами войдем и схватим их!
11: Сейчас я к ним выйду. Придется с ними поговорить.
13: Будь осторожен, дорогой!
15: Братья, перестаньте! Не трогайте меня и моих гостей!
14: А кто ты такой, чтобы нам указывать, что нам делать? Ты нам не судья! Эй, ты! Если ты не выдашь нам эту парочку немедленно, тебе будет еще хуже, чем им!
3: Мы отнимем у вас всего несколько секунд, чтобы напомнить о наших бесплатных уроках Библии.
2: Они не просто очень интересные, они еще помогают лучше понять Библию. Вам надо только написать нам по адресу.
3: Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com. А сейчас вернемся к нашей истории, которая называется Содом.
14: А кто ты такой, чтобы нам указывать, что нам делать? Ты нам не судья. Эй, ты! Если ты не выдашь нам эту парочку немедленно, тебе будет еще хуже, чем им!
12: Иди в дом, Лот!
11: Не надо было меня втаскивать. Это все равно не поможет. Теперь они разнесут двери, всех нас изобьют.
12: Нет, Лот. Их уже поразила слепота. И сейчас они перестанут искать дверь и уйдут.
11: Слепота? Так вы... Вы ангелы?
12: Да, мы ангелы.
11: И вы пришли в Содом и в мой дом с определенной целью?
12: Содомляне переполнили чашу терпения Господа. Они творят беззаконие перед лицом Господа, и Он послал нас сюда истребить город.
13: Ангелы? А нас? Нас вы спасете от разъяренной толпы?
12: Ты, Лот, пытался защитить нас, теперь наша очередь защитить тебя. Мы спасем от гибели тебя и твою семью. Вы все вместе должны бежать из этого нечестивого города, а потом мы его разрушим.
13: Бежать? Из Содома? Но ведь здесь наш дом. Мы вложили столько труда, чтобы его построить, а теперь все бросить? Да это просто невозможно. Невозможно.
12: Поторопитесь, времени осталось мало.
11: Но послушай, ангел, у нас ведь дети и внуки в другой части города. Мы успеем их предупредить, чтобы и они могли бежать от разрушения Содома.
12: Поторопись, и ты успеешь.
13: Осторожно, Лот. Там разъяренные люди. Они разорвут нас.
11: Не бойся, жена, не бойся. Злобная толпа уже разошлась.
16: Ты, наверное, шутишь, папа.
11: Да нет, дочь моя, я не шучу. Я еще никогда в жизни не...

0: ангел.
1: Уничтожить Содом.
0: Да здесь все так и было годами. Ничего же не изменилось. Содом не может быть уничтожен.
2: Прошу вас. Умоляю вас, дочки и зятья мои, одумайтесь!
0: Спокойной ночи, папаша.
1: Спокойной ночи.
2: Ну что ж, я уйду. Спокойной ночи.
3: В горе и печали вернулся Лот домой и рассказал о своей неудаче. Тогда ангел сказал ему:
4: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города».
2: «И оставить остальных дочерей семьями на погибель? Нет, я этого не перенесу».
3: Трудно было бросить роскошный дом и все богатство, накопленное за многие годы усилий и труда. Убитые горем, они медлили. Если бы не ангелы Божьи, они погибли бы вместе с Содомом. К счастью, ангелы взяли Лота, его жену и двух дочерей за руки и быстро вывели их из города.
4: «Здесь мы оставим тебя, Лот, ибо мы должны вернуться и уничтожить Содом. Поторопись и спасайся».
3: С этими словами ангел оставил Лота и подошел к нему другой. Это был тот, кого молил Авраам, сам Господь Бог. Во всех городах долины не нашлось и 10 праведников. Но в ответ на молитву Авраама Господь спас от гибели Лота, единственного, кто боялся его и слушался. И тогда с неожиданной настойчивой страстностью прозвучало повеление ему:
5: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть».
2: «О, молю тебя, Господи, позволь мне бежать в город Сигор. Он мал, но он ближе. Туда я успею дойти».
3: Господь позволил Лоту то, о чем он просил, и молвил он такие слова:
5: «Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор».
3: Лот с женой и двумя дочерьми прошли несколько километров по долине до города Сигора.
6: «А я говорю тебе, Лот, что это несправедливо заставлять нас уходить из Содома. Карая Содом, Господь карает меня и моих детей. Почему я должна уходить от своих детей и бросать свой любимый дом? Я согласна, в Содоме творятся беззакония, и он заслуживает наказания. Но как же бросить все, что мы накопили за долгие годы, таким тяжелым трудом? Неужели Господь этого хочет? Почему, карая, он не проявит милосердия?»
2: «Ты опомнись, жена!»
6: «Но это правда! Там, в Содоме, осталось все, что я люблю. Там остались мои дочери и их дети. Посмотри, Лот, Содом до сих пор не разрушен. Он все еще стоит. Я не понимаю, почему...»
2: «Что? А!
7: Мама!
1: Что случилось, мамочка?
7: Что случилось, мама?» Мамочка.
2: «Пойдемте, дочки. Дальше нам придется идти без мамы. Она...
7: Мамочка!
2: Ослушалась Господа и оглянулась. Она превратилась в солидарность.

0: водяной столб.
1: Солнце уже встало над землей, когда Лот с двумя дочерьми вошел в город Сигор. В то же утро солнце вставало и над городом Содомом. Яркие лучи утреннего солнца, казалось, несли городу только мир и процветание. На улицах, как обычно, просыпалась жизнь. Зашевелились люди. Одни отправились по делам, другие — за развлечениями. Проснулись и зятья Лота. Жены, как обычно, подали им завтрак.
2: Что так рассмешило тебя, муженек? Это ясное солнечное утро.
3: Твой папаша.
2: Мой отец?
3: Да-с. Его навязчивая идея. Содом должен быть разрушен.
2: Вчера вечером.
3: Да, вчера вечером. Да ты только взгляни. Выгляни в окно. Ну что? Содом разрушен? Разве Содом не самый красивый город на всем белом свете? А? Содом не может быть разрушен, что бы там ни говорил и ни думал наш милый старик.
2: Но он хотел как лучше.
3: Он хотел как лучше? Да он просто выживший из ума старик. Собственной тени боится.
2: Но в Содоме действительно творятся беззакония.
3: Я ничего не имею против. Пусть говорит, он безобидный старик. Да, кстати, твои сестры, те, что живут дома, они... Гроза?
2: Нет, не может быть.
3: На небе не облачко.
2: Смотри! Пожар!
4: Я...
2: Везде огонь!
4: Все, все горит!
1: И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастение земли. Тетушка Кэрол, по-моему, нам не мешало бы подумать о двух важных уроках этой истории.
5: Хорошо, дядюшка Дэн.
1: Во-первых, Содом и Гоморра просто погрязли во множестве грехов и пороков. Там совершались все возможные злодеяния и самые безнравственные поступки. Насилие было повсюду.
5: Но ведь это были богатые процветающие города.
1: Содомляне привыкли к богатству и комфорту, но сердца их ожесточились. Человеческая жизнь ни во что не оставилась. Ты заметила, что, несмотря на это, Господь не хотел уничтожать города грешников. Он был готов пощадить их, если бы нашлись в них всего 10 праведников.
5: Поразительно, что в этих городах не нашлось и 10 добропорядочных людей.
1: Они настолько погрязли в грехе, что преступили все границы Божьего терпения.
5: Ты сказал, дядюшка Дэн, что из этой истории можно извлечь 2 полезных урока. А какой второй?
1: По-моему, надо обратить внимание на то, как искренне Авраам молил Бога пощадить этих грешников.
5: Неужели ты думаешь, что Авраам одобрял их порочность и безнравственность?
1: Конечно, нет. По-моему, он надеялся, что эти люди раскаются и изменятся. И я уверен, что всем нам надо следовать примеру Авраама. Всем нам надо молиться и стараться повлиять на других людей, побуждая их раскаяться и обратиться к Богу. Ведь Бог жаждет проявить милосердие к любому, кто будет готов его принять. В Библии, во втором послании Петра, глава 3, стих 9, говорится, что Господь долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
5: Господь долготерпив и милостив. Но, к сожалению, я вижу, что наше время подходит к концу, дядюшка Дэн. Но прежде чем попрощаться, Я думаю, не мешало бы еще раз продиктовать наш адрес.
1: Наш адрес. Радиорассказ. Собачка. yahoo.com. И еще раз. Радиорассказ. Собачка. yahoo.com.
5: До следующего раза.
1: И да благословит вас Бог.
6: Это был час твоего рассказа.
5: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
7: прощаются с вами.
8: До новых встреч!

срочно подпишитесь, сообщаю всем. Нет у Иисуса никаких проблем. День и ночь звоните, Бог все уплатил, связь земли и неба людям подарил. Ангелы святые вас на небе ждут, только позвоните, помощь подадут. Телефон молитвы, номер неземной. Бог творит вселенной, говорит с тобой.

Короткие рассказы для детей. Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. В постели лежит смертельно больная мама. Ее старшая дочь Мария закрыла лицо руками и горько плачет. А маленькая Аите кажется совсем беззаботной. Она услышала стук в дверь и показывает маленькой ручкой туда, откуда доносится стук. Рихтер склонился у кровати и молится. «Дорогой Отец Небесный, не дай моей любимой жене умереть!» Сын Генрих прижался к отцу и, наверное, тоже тихо молится. Когда Рихтер пришел домой, он застал жену в бреду, лежащей в постели. Быстро привел он врача. Тот задумчиво покачал головой и сказал: «Состояние очень тяжелое. Нужно быть готовым ко всему». Детей Людвиг Рихтер отвел к одной доброй женщине, жившей в этом же доме. Когда он сходил по ступенькам вниз, слышно было, как люди перешептывались между собой. «Наверное, она умрет еще сегодня». Все думали, что госпожа Рихтер в этот же день умрет. Как было бы тяжело отцу остаться одному с тремя детьми без любимой жены. Но Бог услышал его молитву. Когда на следующий день он вернулся с работы, жена все еще лежала без движения. Людвиг склонился у ее кровати. В квартире царила мертвая тишина. «Господи, Ты же сказал: призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня», — молился Рихтер. «Я верю, что ты исцелишь мою жену». Как только он закончил молитву, у нее задрожали ресницы, медленно открылись глаза, она глубоко вздохнула и проговорила: «Теперь мне уже лучше». Людвиг Рихтер обнял и поцеловал ее. Когда врач пришел навестить больную, он нашел ее выздоравливающей. «Благодарите Бога! Все идет к лучшему. Она спасена. Теперь она быстро выздоровеет». Так и случилось. С каждым днем ей становилось все лучше. И через 8 дней она снова могла быть со своими детьми. Да, даже тогда, когда все выглядит печально и безнадежно, Бог посылает ангела-хранителя, если мы от сердца просим Его об этом. Будем теперь молиться и попросим Господа научить нас доверяться Ему и тогда, когда мы в безвыходном положении, ведь Он может помочь нам всегда и везде.

0: Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Пещера». Когда Давид убежал от Саула, ему пришлось расстаться со своим любимым другом Ионнафаном. При прощании друзья обнялись и оба много плакали. Но Иоаннафану следовало остаться с отцом своим, Саулом. И он хорошо сделал, оставаясь с отцом. Где жил Давид, скрываясь от Саула? Он жил в Ханаанской земле, где много высоких холмов, а на этих холмах встречаются пещеры. В этих местах жителей было немного. Там только паслись на злачных пажитях овцы. Дикие козы резвились на вершинах скал и холмов. Давид и его друзья укрылись в большой пещере, потому что некоторые пещеры были очень велики и вмещали в себя много людей. Откуда же доставали пищу Давид и его друзья? Добрые люди снабжали их пищей, потому что Бог расположил к Давиду их сердца. Саул был очень недоволен, если ему случалось узнать, что народ любит Давида. Он старался всех убедить, что у Давида злое сердце, и он хочет убить царя. Но это была неправда. Некоторые верили этому и говорили плохое про Давида, а при встрече насмехались над ним. Бедный Давид! Ему было больно видеть, что народ верил, что он хочет убить Саула. Но он утешался мыслью, что Бог знал, что у него на сердце, и что у него не было этого злого намерения. Давид искал себе утешение в молитве. Он просил Господа заглянуть в его сердце, чтобы убедиться, что он не хочет убить Саула. Он сказал в одном псалме: «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел». Давид взял с собой в пещеру арфу. Он часто пел псалмы и благодарил Бога за избавление от смерти, хотя великое множество народа гналось за ним, чтобы убить его. «Я усердно принесу тебе жертву, прославлю имя твое, Господи, ибо оно благо, ибо ты избавил меня от всех бед», говорит Давид в 53-м псалме. Давид не всегда оставался в одной и той же пещере, чтобы Саул не узнал, где он. Поэтому Давид скрывался иногда в густой чаще леса, иногда же переходил из одной пещеры в другую. Вот Саул собрал множество воинов и начал разыскивать Давида посреди холмов, но Бог не дал Саулу найти его. Саул спрашивал попавшихся навстречу ему людей: «Не встречали ли вы Давида и друзей его? Скажите мне, где он, потому что он ищет меня». Несколько человек ему указывали пещеру на холме, но когда Саул туда пришел, Давида там уже не оказалось. Он услышал, что Саул к нему приближается, и перешел в другое место. Саул очень утомился, гоняясь за Давидом. В это время случилось следующее. Пещеры, вы знаете, дети, бывают очень темные. В них свет проникает только через вход, потому что окон в них не существует. Однажды Давид с друзьями своими находились в большой пещере, когда Саул подошел к ней. Саул не знал, что Давид был в этой пещере. Если бы он это знал, он бы убил Давида и всех его друзей. Саул зашел в эту пещеру для нужды, а своих людей оставил вне пещеры. Давид и слуги его видели, как Саул туда вошел. Саул же не заметил Давида и друзей его, потому что они находились в темной части глубокой пещеры. Как удивился Давид, увидев Саула! Давид и друзья его притаились в глубине пещеры. Тогда друзья Давида сказали: «Теперь ты легко можешь убить Саула». «Нет», — отвечал Давид, — «я не подниму руки своей на помазанника Божия». И не позволил Давид тронуть Саула. Сам же он тихонько подошел к Саулу и отрезал край одежды его. Сейчас вы узнаете, для чего он это сделал. Вскоре Саул встал и ушел из пещеры. Он подошел дальше, всюду разыскивая Давида. Тогда Давид вышел из пещеры и громко закричал: «Господин мой царь!» Саул оглянулся. Давид же пал лицом на землю и поклонился ему. Очень удивился Саул, увидев Давида. Давид кротко заговорил с Саулом и сказал: «Почему ты думаешь, что я хочу убить тебя? Ты вошел в пещеру, где я скрывался. Люди мне советовали убить тебя, но я не сделал этого». Затем Давид показал Саулу край одежды, который он отрезал. «Отец мой, посмотри, — сказал Давид, — на край одежды твоей, которую я отрезал. Разве я не мог тогда убить тебя? Конечно, я мог это сделать, но я этого не сделал. Зачем же ты меня преследуешь? Господь меня сохранит и не допустит погубить тебя». Услышав это, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И заплакал Саул. Когда-то он любил, и увидев теперь, как хорошо Давид с ним поступил, он сознавал несправедливость свою, но он не сожалел, что он так оскорбил Давида. «Я вижу, — сказал Саул, — что ты лучше меня и не хочешь убить меня, и я знаю, что ты непременно будешь царем». И не искал Саул Давида в тот день, и перестал преследовать его, и возвратился в дом свой со слугами своими. Но Давид не возвратился более к Саулу, потому что он уже не доверял ему. Саул и раньше уже обещал Иоаннафану не искать его, чтобы убить, но однако не сдержал своего обещания. Так и теперь он мог снова пожелать его убить, поэтому Давид скрылся опять в пещеру. Саул не раскаялся, что он оскорбил Бога и несправедливостью своею. Он не просил у Бога прощения, не молил его дать ему Духа Святого, а потому он и сделался все хуже и хуже. Когда вы делаете что-нибудь плохое, дети, вы должны молиться и просить Бога дать вам Духа Святого. Если вы не будете просить Господа, чтобы Он вас исправил, сатана будет делать вас хуже и хуже. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете ответить и прислать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш адрес — радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Где скрывался Давид? Второй вопрос. Кто последовал за Давидом? Третий вопрос. В чем старался Саул уверить народ? Четвертый вопрос. Почему не заметил Саул Давида в пещере? Пятый вопрос. Зачем отрезал Давид край одежды Саула? Шестой вопрос. Почему не убил Давид Саула? Седьмой вопрос. Что сделал Саул, когда Давид вышел из пещеры и говорил с ним? И восьмой вопрос. Почему не возвратился больше Давид к Саулу? Вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Бог!
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе.

Боже, храни меня. Боже, храни меня в мире от зла, чтоб с Твоим именем к цели я шла, чтобы бежала всегда от греха, чтоб отражала нападки врага. Будь мне прибежищем, крепкой скалой, светом и нежностью, чистой водой.

0: Всего их было 13.
1: «Невезучее число», — сказала одна из них и засмеялась. Эти девочки не были суеверными и не верили в невезение. В своем возрасте они много смеялись и были очень счастливы. У них на уме была такая же прекрасная тайна, как и у всех девочек в возрасте от 11 до 13 лет. Кроме того, они были очень заняты, проводили много заседаний комитетов, обсуждали планы и ходили по двое и по трое, выполняя задания.
2: «Мы никогда раньше не были так заняты в это время года, правда?» — говорили они друг другу. «И никогда в жизни нам не было так весело!» — обязательно добавляла одна из них. С этим мнением они все соглашались. В это время года имелось в виду за несколько дней до праздника. Подготовка началась с девочками 2 недели назад. Все началось в воскресенье на библейском уроке. В тот день урок мисс Паркер был интереснее, чем обычно. Ей удавалось так увлечь их сердца темой урока, особенно одной мыслью, что Кора Кендерсон задумчиво сказала:
1: «Как бы я хотела жить в то время! Конечно, тогда было ужасно, но ведь в конце концов тогда представлялись такие великолепные возможности! Только подумать, что у Иоанна был шанс забрать мать Иисуса к себе и заботиться о ней! Да еще и знать, что Иисус хотел этого и был доволен. Я думаю, это было просто чудесно. В наше время таких шансов нет». И Кора в свои 13 лет вздохнула.
0: Мисс Паркер улыбнулась ей. «Ты уверена в этом, моя дорогая девочка? Помните, что мы говорим об истории, которая отличается от любой другой в мире. Но Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же».
1: «О да, я знаю», — вежливо ответила Кора. «Но сегодня, сейчас, конечно, все обстоит иначе. Его матери нет здесь на земле, чтобы мы заботились о ней. Я бы с удовольствием сделала это, я знаю». И прекрасное лицо Коры засияло, а в глазах появился сладкий нежный свет.
0: Мисс Паркер ласково посмотрела на нее. «Мое дорогое дитя», — сказала она. «Я думаю, что ты бы так и сделала, но разве ты забыла, как он сказал? Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Кора выглядела немного озадаченной, и мисс Паркер объяснила. «Я думаю, мы все забываем, что согласно этому стиху, у Иисуса на земле есть много матерей в лице его дорогих стареньких святых, которые бедные, слабые, уставшие и только ждут, когда их позовут домой. Есть так много вещей, которые мы могли бы сделать для их утешения, если бы только помнили, что они для Иисуса такие же, как его дорогая мать». Девочки удивленно переглянулись. Эта мысль была для них новой. Кора не просто смотрела.
1: «Какая чудесная идея, наконец, — сказала она. — Я никогда бы не додумалась до этого сама, но это должно быть так. Что еще означал бы этот стих, если бы не это? О, мисс Паркер, разве мы, девочки, не могли бы что-то сделать? Может быть, вы знаете какую-нибудь старушку, которой мы могли бы немного помочь? Может быть, устроить для нее чудесный праздник? Девочки, не хотите ли вы это сделать?»
0: Таким было начало. Да, мисс Паркер знала одну старую леди. Всю неделю она думала о ней. Как бы ей взяться за дело? Как заинтересовать ею своих дорогих девочек? Ей очень нужна была помощь, но мисс Паркер была совсем не богатой. Она знала, что некоторые из ее девочек из богатых домов, где было все.
3: «Но я не люблю вечно просить милостыню», — сказала она матери.
0: В молитве она попросила Господа Иисуса показать ей какой-нибудь способ заинтересовать девочек в бедной бабушке Блэксли. И вот они спрашивают о какой-нибудь старушке, которой они могли бы помочь. Какой чудесный ответ на молитву! История бабушки Блэксли была печальной, хотя и слишком распространенной. Две ее дочери и единственный сын умерли много лет назад. Осталась у нее маленькая внучка, которая выросла и вышла замуж. Муж оказался пьяницей и вскоре бросил ее. Внучка сильно переживала и в конце концов умерла, оставив бабушке Блэкси заботу о своем маленьком мальчике. Жизнь бабушки Блэксли была тяжелой, и теперь в старости, когда она была слишком слабой, чтобы работать, стало перед ней то, чего она боялась больше всего на свете после греха. Она не могла больше платить за свою маленькую пустую комнату. Своего маленького мальчика она должна была отправить в сиротский приют, а сама идти в дом престарелых. Бабушке Блэксли было очень жаль, что ей придется покинуть пустую маленькую комнату в праздничное утро. Но для человека, который обещал отвезти ее и ее старое кресло, было удобно сделать это именно в тот день. Бедный маленький Джонни должен был поехать с ней на один день. На следующее утро его должны были отвезти в торговом фургоне в приют. Бедная бабушка Блэксли. На сердце у нее было очень грустно и больно, но ради Джонни она старалась сохранить спокойное и умиротворенное выражение лица. Она так и не смогла объяснить малышу, что они должны расстаться. Самое большое, что он понял, что они вместе поедут и проведут день в большом доме. Мальчик был очень счастлив. На маленьком треугольном столике стояла тарелка с печеной картошкой и теплыми булочками, а рядом стоял чайник. Соседка, чуть менее бедная, чем они, поделилась с ними. Бабушка старалась, чтобы ее сердце было только благодарность, но разве могла она забыть, что прожила в этом городе более 60 лет и все это время была членом церкви? Иногда она не могла смириться с мыслью, что у нее не было другого выхода, кроме как пойти в приют для бедных. «Мне-то осталось недолго», — говорила она себе. «Но я, пока жива, хотела бы оставить Джонни у себя. Бедный мальчик, но, видно, этому не суждено». Она подавила вздох и сказала: «Пойдем, Джонни, попросим благословения, а потом позавтракаем в последний раз вдвоем». Когда Джонни стоял, сложив руки и повторяя за бабушкой слова благословения, в дверь постучали. «Входите», — сказала бабушка Блэксли, как только были произнесены слова молитвы. В дверь просунулась голова незнакомца. «Я могу подождать, мэм», — почтительно сказал посетитель. «Я должен отвезти вас, и мне было приказано подождать, пока вы будете готовы». «Вас прислал мистер Паттерсон?» — дрожащим голосом спросила бабушка. «Я думала, он сам приедет. Мне показалось, что он сказал около 10 часов, но мы с Джонни поторопимся и не задержим вас надолго. Не присядете ли?» «Да, это мой приказ. И не торопитесь, сударыня, не торопитесь!» И он закрыл дверь. Джонни уплетал булочки и картошку, похваливая, что они очень вкусные. Но бедная бабушка Блэксли с трудом проглотила только несколько глотков чая. Жизнь для нее была очень трудной. Вскоре она была готова. Не стоило заставлять ждать коляску мистера Паттерсона. Выйдя за дверь, бабушка в недоумении остановилась. Это была не рыночная повозка, а красивый фургон с веселыми колокольчиками на красивых лошадях. «Вам нечего бояться, сударыня», — сказал незнакомец. «Эти лошади ласковые, как котята, и любят возить». Он поднял ее, как котенка, сунул Джонни под одеяло рядом с ней, и прежде чем она успела перевести дыхание, чтобы заговорить, они помчались. Лошади резво повернулись за угол, побежали вниз по знакомой дороге, затем вверх по другой. Остановились они перед крошечным белым домиком, стоящим среди высоких деревьев, которые оставались зелеными даже зимой.
4: «Тут какая-то ошибка», — запинаясь, пробормотала бабушка Блэксли. «Меня не должны были привозить сюда, и я должна была отправиться в приют для бедных на Корнинг-Роуд. Это около 2 миль. Я не знаю людей, которые здесь живут».
0: Незнакомец усмехнулся. «Думаю, ошибки быть не может», — сказал он. «И вам будет приятно познакомиться с ними. Во всяком случае, я должен исполнить свой долг и оставить вас здесь. Так мне приказано». Дрожащая и растерянная бедная бабушка не знала, что делать. Она позволила оставить себя перед дверью, которую мужчина гостеприимно открыл. «Входите, люди, которые здесь живут, будут рады вас видеть», — ласково сказал он. Закрыв за ними дверь, он уехал. Бабушка и Джонни остались в маленькой прихожей, ведущей в красивую комнату справа. Дверь была распахнута настежь, в блестящей печке горел яркий огонь. На полу лежал красивый яркий ковер. На подоконнике одного из окон цвела роза, на другом — герань. Перед плитой стояло большое мягкое кресло, а рядом стол, на котором был накрыт прекрасный завтрак на двоих. На плите кипел чайник. И настоящий чай в маленьком коричневом чайнике, стоявшем в правом углу, испускал восхитительный аромат. В нише за полузадернутыми красивыми занавесками стояла пухлая белая кровать. Бабушка Блэкси стояла посреди всей этой роскоши и смотрела.
1: «Бабушка», — спросил Джонни, — «мы приехали? Это тот большой дом? Где же все люди? Где мой чей-то завтрак? Бабушка, а мы будем его есть? Он лучше, чем наш. Почему вы не садитесь в это прелестное кресло? А вот маленький стульчик для меня с вышитыми подушками. Бабушка, а мы можем остаться здесь навсегда?»
0: Бабушка, чувствуя, что больше не выдержит ни минуты, пошатываясь, прошла вперед. Она опустилась в мягкое кресло и заметила под краем тарелки сложенный лист бумаги. Она поискала свои очки и прочла: «Добро пожаловать в ваш дом, дорогая бабушка Блэксли! С праздником вас и Джонни! От девочек мисс Паркер!» Нет, все они делали не сами. Было несколько отцов и матерей, которые были рады помочь, как только узнали об этом. Отец Коры сказал: «Бабушка Блэксли могла бы жить в этом маленьком пустом домике и быть желанной гостьей». Он даже удивлялся, что не подумал об этом раньше. Мать Анны Смит сказала, что была бы рада избавиться от ковра, лежащего на чердаке. Он ей не нужен, а узор ей никогда не нравился. Мать Эллы Стюарт сказала, что старое кресло и диван прекрасно подошли бы, если их перекрыть. Она была удивлена, что сами они без них вполне обойдутся. Так план рос и разрастался, а девочки были заняты и очень счастливы. «Это было лучшее время в их жизни», — заявляли они все. Особенно после того, как навестили бабушку и убедились, что она чрезмерно счастлива. «Как трогательно», — сказала Анна Смит, — «видеть, как бедная старушка плачет от радости из-за одной маленькой комнаты и нескольких старых тряпок». Кора Хендерсон с глазами сияющими, как звезды, сказала: «Я так рада, что этот стих есть в Библии, а мисс Паркер напомнила его нам и все продумала».

Букет из добрых слов. Так много есть чудесных, живительных слов, и каждое слово имеет значение. Сияет божественным светом любовь, давая всей жизни и смысл, и течение. Откуда оно? Где источники все чудесного слова и действий чудесных? Сам Бог есть любовь, Он в незримой красе находит людей, чтоб их душам воскреснуть. Любовь, доброта, вера Божья и свет — все это — сокровища райского сада. Такой я желаю для сердца букет, и большего счастья мне в жизни не надо.

Короткие рассказы для детей. И сказал Господь: «Вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Книга «Бытие», 11 глава, 6-7 стих. При сотворении мира все люди говорили на одном языке. Все понимали друг друга. А если сегодня мама позовет детей к столу и скажет: «Все готово, дети, будем обедать», тогда французские и английские дети ее не поймут. Сейчас на Земле существует сотни языков и намного больше диалектов. Сегодня маме не нужно искать детей на улице и долго звать их к столу. Клёцки, картофельные клёцки, они не каждый день бывают. Сияет маленькая Инга, торжественно она держит вилку с клёцкой. Курносый Иоганн несет в руках большую буханку хлеба. Он думает: клёцок-то может и не хватить. Дагмар с толстыми косичками выглядит уже совсем взрослой. Очень осторожно несет она чашку с едой для собачки. А Тако, ее маленький друг,

нетерпеливо помахивает хвостиком. Ганс идет следом за мамой. Он думает, как чудесно все устроено Богом. У меня есть папа и мама, и мне не нужно просить еды у чужих людей. Когда мне исполнилось 7 лет, меня вместе с другими детьми выслали в Баварию. Я, берлинский мальчик, не понимал языка тех людей. «Хочешь сухарик?» – спрашивала меня женщина. А я плакал и хотел домой к маме, потому что не понимал ее. В Берлине я таких слов не слышал. А сухари у нас назывались совсем по-другому. Итак, даже в одном государстве люди говорят по-разному. Жители Гессена, Баварии и Саксонии разговаривают иначе, чем берлинцы. В Швейцарии разговаривают тоже по-немецки, но житель Северной Германии навряд ли поймет там хоть одно слово, если он в первый раз приедет в эту страну. Меня спросили: «Ты принес с собой финки?» «Не знаю», — ответил я. «А знаете, что значит финки по-швейцарски? Это домашние тапочки. Не смешно ли?» 4 берлинцев, 3 девочки и 1 мальчик, приехали в Баварию. Они поселились у одной очень доброй женщины. Она спросила детей по-швабски: «Хотите есть? Будете кушать лапшу с яйцами?» А дети поняли: «Будете кушать воробьев с совой?» «Нет, спасибо», — сказали они, — «мы сыты». Но когда все легли в постель, девочки послали мальчика на кухню: «Ганс, найди что-нибудь в холодильнике, мы такие голодные». Хозяйка застала Ганса возле холодильника и спросила: «Почему ты украдкой берешь из холодильника? Ведь я предлагала вам покушать». «Да», — сказал Ганс, — «но воробьев и сов в Берлине не едят». Ах, как смеялась хозяйка! Ведь на швабском наречии это означало «лапша с яйцами». Видите, какое смешение языков произошло в Вавилоне при построении башни. Может быть, кто-нибудь прочитает вам эту историю из Библии. А теперь будем молиться и поблагодарим Господа, что Он понимает все языки и наречия, когда мы молимся Ему, и что на небе Он даст нам 1 язык, и мы все будем понимать друг друга.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Примирение». Вы помните, дети, что после встречи с Давидом Саул перестал его преследовать? Но вскоре Саул опять начал ненавидеть Давида. Однажды его злые советники снова сказали царю: «Мы можем указать тебе, где укрывается Давид». Нехорошо поступили эти люди, открывая Саулу, где был Давид, который им не причинил никакого зла. Саул обрадовался, что ему удалось это узнать. Он взял с собой воинов и пошел к указанному месту. Саул не знал в точности, где находится Давид, но он знал, что он был где-то очень близко. Саул велел раскинуть стан свой на вершине холма, а вокруг палаток приказал вырыть ров, чтобы никто не мог подойти к ним. Ночью Саул и люди его спали в шатрах, а днем они гонялись за Давидом. Давид вскоре узнал, что Саул снова погнался за ним. Как должно было это огорчить Давида? Он едва этому мог поверить, поэтому он послал людей своих, чтобы убедиться, что Саул действительно вышел преследовать его. Его люди возвратились назад и сказали ему, что они видели стан Саула на вершине холма. Тогда Давид пошел с несколькими слугами своими к шатрам Саула. Он спросил их: «Кто пойдет со мною к Саулу в стан?» Один из его друзей ответил: «Я пойду с тобой». Давид и друг его вышли и подошли к шатрам, но никто не видел их, потому что все люди спали. Бог навел на них сон, заснули даже сторожа, поставленные самим Саулом. Бог охранял Давида, а поэтому он и послал сон на всех людей Сауловых. Давид прошел через ров, окружавший стан Саулов. Никто его не остановил. Затем он вошел в палату Саула. Саул спал на постели своей, у изголовья его было воткнуто в землю копье и стоял кувшин воды. Весь народ крепко спал. Саул и не подозревал, что около него стоял Давид и смотрел, как он спит. Тогда друг Давида сказал ему: «Позволь мне взять это копье и убить им Саула. Я пригвожу его копьем к земле одним ударом». Согласился ли Давид на это? Нет. Он ответил: «Не убивай его. Нельзя безнаказанного убить помазанника Божия. Пусть поразит его Бог, когда придет день его. Возьми только кувшин с водою и копье его, и пойдем прочь». Они взяли кувшин с водой и копье и ушли из стана Саулова. Никто не видел их. Зачем же унес Давид кувшин и копье? Вы помните, зачем он однажды обрезал край одежды Саула? С этой же целью он взял теперь кувшин и копье. Он хотел показать Саулу, что он был около его постели, когда он спал, и мог его убить, если бы он этого захотел. Давид сошел с холма, где стояли шатры Сауловы, и поднялся на другой холм. Холмы эти стояли далеко друг от друга. Затем Давид громко закричал людям, которые спали вокруг Саула, говоря: «Зачем впустили вы посторонних людей в шатер царя, когда он спал?» Вы знаете, дети, почему воины Сауловы спали? Бог усыпил их. Затем Давид показал людям Сауловым копье и кувшин с водой царя. Когда Саул услышал голос Давида, он вспомнил о нем и заплакал. Он спросил: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» Давид ответил: «Это мой голос, господин мой царь. Зачем преследуешь ты меня? Какое зло сделал я тебе? Кто возбудил тебя против меня?» Саул сказал: «Согрешил я. Возвращайся домой. Никогда не причиню я тебе больше зла, потому что сегодня ты мог убить меня, но не убил. Я был несправедлив по отношению к тебе». Но сожалел ли об этом действительно Саул? Нет,
Он не просил Бога простить его и исправить сердце его. Затем Давид сказал: «Вот копье царя, пришли за ним одного из слуг твоих». А чего же не отнес Давид сам копье Саулу? Он не доверял больше Саулу и боялся, что царь убьет его. Саул сказал: «Благословен ты, сын мой Давид». Затем Саул возвратился домой. Давид же пошел в ту часть земли Ханаанской, где жили филистимляне, чтобы Саул не нашел его. Бог расположил к Давиду сердца их. Но Давид напрасно поселился между филистимлянами, потому что они поклонялись идолам. Ему следовало довериться Богу, который мог сохранить его в пещерах и на холмах. Помолился ли Саул Богу, возвращаясь домой, прося его сохранить его от сатаны и помочь ему не питать к Давиду ненависти? Если бы Саул это сделал, Бог бы помог ему. Послушайте, дети, еще раз, каким путем вы можете побеждать нехорошие чувства в сердце своем? Вы часто говорите сами себе: «Я буду стараться исправляться, я больше не буду этого говорить или делать». Вы должны при этом просить Господа охранять вас от зла, потому что сатана сильнее вас. А если Бог вас от этого не удержит, сатана может вас научить многому плохому. Поэтому, ребята, если вы хотите не служить сатане, а Богу, просите Ему даровать вам Святого Духа, потому что Он будет охранять вас и давать вам силу. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете отвечать и присылать нам ваши ответы. Но перед этим я бы хотела вам напомнить наш почтовый адрес. Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Продолжал ли Саул преследовать Давида? Второй вопрос. Днем или ночью пошел Давид в шатры Сауловы? Третий вопрос. Почему так крепко спали Саул и воины его? Четвертый вопрос. Зачем унес Давид копье и кувшин с водой царя? И пятый вопрос. Почему не принес их Давид сам обратно к царю? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Однажды в школе появилась новая ученица. И, как обычно, она оказалась в центре всеобщего внимания. Она была кроткой и скромной на вид, и даже не осмеливалась поднять глаз от своих книг. На перемене на вопросы «Кто она? Как ее зовут?» никто не мог удовлетворительно ответить. Никто из нас никогда раньше не видел ее и не слышал о ней.
1: «Я знаю, она не из нашего круга», — сказала одна из девочек.
2: «Довольно бедная», — добавила я.
0: «Ты видела ее платье? По-моему, это всего лишь ситец за $6.
2: Бедняжка, ей должно быть холодно».
1: «Не могу себе представить, как человек может носить ситец зимой», — сказала другая, чье богатое платье вызывало восхищение всей школы.
2: «Должна сказать, мне нравится видеть человека одетым по сезону», — заметила еще одна.
0: «То есть, если люди могут себе это позволить», — добавила она, давая понять достаточно ясно, что ее отец может.
1: Таким был разговор на перемене.
0: Никто из нас не подошел, чтобы взять незнакомку за руку и поприветствовать ее как участницу наших занятий и игр. Мы стояли в стороне и смотрели на нее с холодным и бесчувственным любопытством. Учительница назвала ее Эбби. Когда она впервые пришла в класс, то села рядом с девочкой в богатом платье. Платье надменно отодвинулось в сторону, как будто шестидолларовый ситец мог затмить красоту его красок. Легкий румянец вспыхнул на щеках Эбби, но ее спокойствие оставалось прежним. Прошло некоторое время, прежде чем она отважилась выйти на игровую площадку, да и то только для того, чтобы стоять в стороне и наблюдать, потому что мы не спешили приглашать ее присоединиться к нам. Однажды у нас был более трудный урок арифметики, чем обычно, который полностью сбил с толку наши маленькие мозги. На перемене, сравнив свои решения друг с другом, мы убедились, что никто с примерами не справился.
2: «Я спрошу Эбби о ее успехах», — сказала одна из девочек.
1: «Маловероятно, что она решила», — ответила я. «Оставайся здесь. Кроме того, что если и решила?»
3: «Я все равно пойду», — ответила она.
0: Она ушла, и, как оказалось, Эбби и она были единственными ученицами, решившими пример. Эбби успешно справилась и любезно помогла моей подруге понять трудный момент урока.
1: «Может, пригласим Эбби присоединиться к катанию на санях?» — спросила одна из девочек, которая приобретала абонемент на знаменитое новогоднее катание.
2: «Судя по ее платью, — сказала я, — если она пойдет, то мы должны будем ее катать».
3: «Но как это будет выглядеть, если мы оставим ее?» — спросила несколько голосов.
1: «Да она и не ожидает, что мы пригласим ее», — сказала я. «Она, скорее всего, из бедной семьи».
0: Как своего рода лидер в школе, мои слова оказали влияние, и бедная Эбби осталась в стороне. Как часто я сравнивала свои белые руки и теплые перчатки с посиневшими пальцами и дешевыми варежками моей соседки Эбби. Какой несчастной я была бы с такими рабочими руками и без перчаток. Постепенно я стала относиться к ней покровительственно. Она очень милое создание, и ей следовало бы почаще участвовать в наших играх, решили мы. Скоро на игровой площадке она стала одной из нас. Должна признаться, я начала заметно оттаивать по отношению к ней. В Эбби было что-то такое, что вызывало наше уважение. Однажды, в субботу после обеда, когда я смотрела в окно, мечтая чем-нибудь заняться, мама предложила мне пойти с ней на прогулку. Я надела свой новый плащ, теплые меха и розовую шляпку, и в мгновение ока была готова. Сначала мы отправились в магазины, где меня в моем красивом зимнем наряде встретили несколько знакомых. Я была очень рада этому. Наконец, я увидела, что мама сворачивает на менее оживленные улицы.
3: куда, мама?» – спросила я.
2: «В эту презренную часть города?»
0: «Непрезренная, моя дорогая», – сказала она. «Здесь живет очень респектабельная и трудолюбивая часть нашего населения».
2: «Конечно же, не модная», – добавила я.
0: «Ни в коем случае не презренная, потому что не модная», – возразила она. «Я должна признаться, что мои ложные и часто глупые представления были подчерпнуты не от нее». Она остановилась перед скромным на вид домом и вошла в парадную дверь.
3: «Куда ты направляешься?» – спросила я с большим любопытством.
0: Она осторожно открыла боковую дверь и на мгновение остановилась на пороге в нерешительности.
2: «Каролина, проходите!» – послышался изнутри голос. «Я очень счастлива вас видеть!»
0: «Прошу тебя, не вставай, дорогая!» – сказала мама, подходя вперед и нежно целуя больную даму, сидевшую в кресле качалки. «Ты выглядишь лучше, чем когда я видела тебя раньше. Не напрягайся». Меня представили, и мне показалось, что больная посмотрела на меня с каким-то восхищенным удивлением. Она взяла меня за руку и выразила надежду, что я окажусь достойной такой матери. Затем, пока они с мамой разговаривали, я села и стала отмечать про себя и все, что находилось в комнате. Все выглядело очень опрятно, и мебель, очевидно, знавала лучшие времена. Мало-помалу мама спросила о ее дочери.
2: «Ушла по каким-то делам», — сказала больная дама. «Дорогое дитя, невыразимое благословение для меня».
0: И слезы наполнили ее глаза.
2: «Мать вполне может быть благодарна за такую дочь. Она — образец, которому мой ребенок мог бы без опаски подражать.
0: Я подумала, что была бы чрезвычайно рада увидеть человека, которому моя мама хотела, чтобы я подражала».
2: «Она скоро вернется», — сказала больная. «Она пошла выполнять какую-то работу, которую ухитряется выполнять в свободные минуты. Самопожертвование ребенка просто замечательно. Кажется, она не желает ничего из того, чего обычно хотят другие девочки ее возраста. Некоторое время назад моя давняя подруга, которая узнала меня и взяла меня под опеку так же, как это сделали вы», на глазах говорившей выступили слезы, «прислала ей красивое зимнее платье».
3: «О, мама», — сказала она, — «это слишком дорого для меня, когда тебе так необходима теплая фланель».
0: Я сказала ей, что это как раз то, что ей нужно. Через несколько дней она вышла из дома и вернулась с рулоном фланели и ситцевым платьем.
2: «Видишь, мама», — сказала она, — «я буду наслаждаться этим ситцем в 100 раз больше, чем самым прекрасным платьем в мире, когда у тебя будет фланель».
3: «Простите, что я это говорю, но вы знаете материнское сердце.
2: Вот ее шаги, она уже возвращается».
0: Наружная дверь открылась.
2: Как мне хотелось увидеть ту, кто войдет.
0: «Совершенный ангел», — подумала я. «Такой щедрый, такой бескорыстный, такой добрый. Я должна буду полюбить ее». Щелкнула щеколда. Вошла молодая девочка. И предо мной предстала моя одноклассница Эбби. От стыда мне хотелось провалиться сквозь землю. Как порочна моя гордость! Как ложны и глупы мои суждения! О, каким жалким показалось мне мое прекрасное зимнее платье перед простым ситцем за $6. Я была почти уверена, что все это было устроено моей мамой. У нее был способ заставить меня увидеть мои недостатки и вызвать у меня желание исправить их, даже не говоря об этом напрямую. Это, однако, произошло не благодаря ее вмешательству. Сам Бог учил меня. Когда мы шли домой, моя мама рассказала мне о миссис Г., своей ранней подруге, которая вступила в опрометчивый брак. Но эта история здесь не имеет значения. Я только добавлю, что с тех пор мое суждение о людях формировалось в соответствии с лучшими стандартами, чем одежда, которую они носили, и что мы с Эбби стали близкими друзьями. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там или сядь здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Иакова 2:1-4.

Короткие рассказы для детей. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Послание к Ефесянам, 4 глава, 28 стих. Один проповедник с двумя учениками шел через пустынную местность. Солнце палило немилосердно, вокруг ни деревца, ни воды. Наконец они подошли к крестьянскому домику. За домом был фруктовый сад, деревья которого гнулись под тяжестью спелых плодов. «Слава Богу!» — сказал один ученик. «Может быть, здесь живут добрые люди и дадут нам немного фруктов в дорогу». Долго он стучал в дверь и звал хозяев, но никто не отвечал. «Ах!» — сказал другой после долгого ожидания. «Никого нет дома, но из-за трех яблок они не обеднеют». Он потянулся за веткой, чтобы наклонить ее и сорвать каждому по яблоку. «Не надо!» — остановил его проповедник. «Разве ты не знаешь, что ты, как ученик Христа, не должен красть? Когда ты не был христианином, ты крал и обманывал. Теперь же будь примером. Давайте отдохнем под тенью деревьев и поблагодарим Бога, что можем в холодке получить новые силы для нашего странствования». Наслаждение запретным плодом уже для Адама и Евы было роковым. И вот они расположились на траве в тени деревьев, почитали Библию и помолились. Когда все трое встали, чтобы продолжить путь, неожиданно открылась дверь дома, и на порог вышел хозяин. Он спрятался в доме и не отвечал на стук, чтобы ничего не дать странникам. Из своего укрытия он наблюдал за ними. Что же будут делать эти трое? Когда он увидел их читающими Библию и молящимися, Бог сказал его сердцу: «Выйди и позаботься о моих учениках». Он никогда подобного не встречал, чтобы кто-то был в саду и не срывал фруктов. Он пригласил всех троих в дом, дал им в дорогу молока, хлеба, сыра, масла и много фруктов. Он попросил что-нибудь прочитать из Библии. Проповедник прочитал историю покаяния начальника тюрьмы. «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведши их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Это слова из книги «Деяния апостолов», 16 глава, с 30 по 34 стих. Слово Божье коснулось крестьянина, и он с радостью принял Христа в свое сердце. Когда они стали прощаться, то крестьянин настоятельно просил их всегда заходить к нему в дом. Вот такая история. А теперь будем молиться и попросим Господа научить нас быть
верными его учениками, ведь перед нами незнакомый путь, и мы встретим много трудностей».

кто землю устроил так мудро, начало ко дням положил. Ответить вне Бога так трудно, не хватит ни знания, ни сил. Кто звезд мириады поставил, кто солнце, луну утвердил, и путь их по небу направил, и светом их тьму озарил. Кто в землю металл драгоценный и камень бездушный вложил? Кто всей управляет вселенной? Хочу, чтобы ты объяснил. Кто в землю зародыши жизни могучих деревьев вложил? Вне Бога чьи мысли постигли? Кто первых людей сотворил? Кто море наполнил водою? И рыб кто туда поселил? Кто в мире владеет судьбою? Хочу, чтобы мудрец объяснил. Кто все так устроил премудро, творению дыхание кто дал? Ответить вне Бога так трудно, хотя бы и тайны все знал.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Смерть Саула». Куда скрылся Давид от Саула? В землю филистимскую. Там жили нечестивые идолопоклонники, но Бог расположил сердца их к Давиду и слугам его. Когда Саул узнал, что Давид убежал к филистимлянам, он перестал преследовать его, потому что он боялся, что филистимляне убьют его. Но время смерти Саула наступило, и сейчас вы узнаете, как он умер. Филистимляне ненавидели израильтян и часто воевали с ними. Однажды царь филистимский собрал большое войско и повел его к одному месту, где удобно было сразиться с израильтянами. Узнал об этом и Саул, собрал своих воинов и выступил против филистимлян. Послушный Саулу сын его Иоанафан сопровождал отца. Филистимляне и израильтяне вступили в битву. Кто же победил? Победили филистимляне. Бог был недоволен израильтянами и не дал им одолеть врага. Израильтяне побежали, спасаясь от филистимлян. Саул и Иоанафан, несмотря на всю храбрость свою, побежали. Филистимляне погнались за ними и убили Иоанафана. Что же случилось с Саулом? Он был ранен стрелой и не мог далее бежать. Когда Саул почувствовал, что он не может больше бежать, он побоялся, что филистимляне поймают и будут жестоко мучить его. Поэтому он решил скорее умереть. Он позвал одного из воинов своих и сказал ему: «Обнажи меч свой и закали меня». Должен ли был воин согласиться убить Саула? «Если бы брат ваш просил вас убить его, согласились бы вы на это?» «Нет, потому что Бог сказал: не убей». Оруженосец Саулов отказался его убить. Тогда Саул взял свой меч и пал на него. Меч пронзил его насквозь, и он умер. Хорошо ли поступил Саул, сам себя лишив жизни? Нет, ему следовало ждать, когда Бог пошлет ему смерть. Люди не имеют права сами себя убивать. Те, которые любят Бога, ждут, пока Господь сам отзовет их к себе. Когда Саул умер, оруженосец, который отказался убить его, пал на меч свой и умер. Плохой пример Саула вовлек и его в грех. Филистимляне весь день гнали за израильтянами и убили много из них. На следующий день филистимляне поднялись на холм, на котором происходило сражение, чтобы посмотреть, сколько израильтян было убито. Между ними они нашли Саула и Иоанафана. Как обрадовались они смерти царя и храбрости.